0: радио «Вера». Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Таисия Аведикова.
1: Вечерний город раскинулся мириадами огней, стучит мириадами сердец. Одно из этих сердец — твое, мой добрый друг. И оно живет, бьется во внутренней клети, радуется и страдает, тянется к Богу и отталкивается от Него. Оно поет свою единственную песнь, пытаясь понять жизнь, почувствовать вкус, увидеть свет, осознать смысл ее, такой скоротечной. И тебе, мой милый друг, добрый и такой открытый, приношу свою вечернюю песнь. Имя этой песни — Христос. Ты знаешь Его. Он — это то самое заветное внутри тебя. Я иду и ищу Его. Ты не знаешь, где Он? Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе, где Ты? Где Ты, Боже мой? Вот, вот, и в каждом моем шаге Господь, и в каждом моем шаге Господи, и в каждом выдохе Иисусе Христе.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма художника Михаила Нестерова художнику Петру Нерадовскому. 1923 год. Московская губерния. Село Дубки. Дорогой Петр Иванович, пишу вам под живым впечатлением только что слышанного. Из Владимира на Клязьме вернулись двое молодых художников и рассказали мне следующее. В соборах Дмитровском и Успенском они видели картины Виктора Васнецова «Страшный суд», «Сошествие во ад» и «Похвала Богородицы». Все эти вещи были написаны для храма в имении Нечаева-Мальцева. Нечаев-Мальцев умер, не успев исполнить свое намерение. Все три вещи застала революция хранившимися в храме. Храм был обращен в кинематограф, а картины после разных мытарств оказались во Владимире, где их и видели сейчас. «Страшный суд», накатанным на большую жердь, разорванным более чем на аршин внизу и наскоро зашитым бечевкой. До того он был сложен в несколько раз и на сгибах потерся. Сырость делает свое дело. Как бы ни относилось современное общество сейчас к Виктору Васнецову, все же имя это, дорогое многим и сейчас, как символ национального в искусстве, будет особенно чтимо при национальном возрождении самосознания народного и займет ему подобающее место. И все, что сделано этим большим художником, приобретет утраченную сейчас ценность. «Страшный суд» я считал и считаю лучшим из церковных произведений Васнецова после алтарной росписи Киевского Владимирского собора. И вот, взволнованный слышанным, не зная, к кому обратиться, остановился на вас, Петр Иванович. Быть может, вам удастся спасти, пока еще не поздно, эти вещи от полной их гибели, взяв их в Русский музей, хотя бы пока, не выставляя их, а лишь сохраняя в кладовых музея.
0: Голоса

здесь мне с тобой спокойно, будто я у моря, а вокруг лишь штормы, но в душе покой, когда затихнут волны и запрянет.

0: Радио «Вера».
1: Счастлив, кто посмеялся миру, его ласкательств не любил, кто не служил его кумиру и жертв ему не приносил. Счастлив, кто дел чужих не ведал, одни свои лишь проверял, душою твердо в Бога верил и от Него награды ждал. Счастлив, кто шел путем тернистым и молча слезы скорби лил, кто духом кротким, сердцем чистым терпел и за врагов

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Корнилий Крепецкий.
1: Небо над Иоанно-Богословским Крепецким монастырем, что под Псковом, затягивалось черными тучами. Где-то за горизонтом уже сверкали молнии и доносились раскаты грома. Гроза неумолимо надвигалась на обитель. Пожилой монах по имени Корнилий с тревогой смотрел на сгущающиеся тучи. На сердце у него было неспокойно. «Братья, станем на молитву!» — обращался он то к одному, то к другому проходившему мимо него монаху. «А то как бы беды не случилось!» Но братья, спешащие до начала дождя управиться со своими обязанностями, только посмеивались. «Какая еще беда? Грозы, что ли, нам бояться?» Гром, между тем, ударял все сильнее. Молнии, казалось, сверкали над самой головой. Монах Корнилий перекрестился и пошел к себе в келью. Там он зажег свечу и, стоя на коленях перед иконами, стал горячо молить Бога сохранить обитель от опасности. Вдруг сухим треском сверкнула молния, и последовал такой раскат грома, что, казалось, само небо должно было расколоться пополам. Все вокруг буквально сотряслось от этого удара. Но тут же непогода начала утихать. Небо быстро прояснилось, и выглянуло солнце. Корнилий вышел из кельи. Монахи, о чем-то встревоженно переговариваясь, устремились на скотный двор. Последовал за ними и Корнилий. Взору его представилось пугающее зрелище. Несколько огромных берез были сломаны, повалены наземь и раздроблены в щепки. Зато ни хозяйственные постройки, ни другие монастырские здания от грозы ничуть не пострадали. Увидев Корнилия, монахи бросились к нему. «Прости нас, отец», — наперебой говорили они, — «не послушали мы тебя. А ведь, видно, только одними твоими молитвами и уцелели. Благодарим тебя». Корнилий покачал головой. «Не меня, а Бога надо благодарить», — отвечал он. «Слава Господу! Сохранил он наш монастырь». С той самой поры монахи во всем прислушивались к Корнилию, часто приходили к нему за мудрым духовным советом и с почтением звали старцем. «Молитвой пренебрегать нельзя», — говорил старец Корнилий Крепецкий. «Мы того не знаем, сколько зол и напастей по молитвам нашим всякий день отводит от нас многомилостивый Господь».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Корнилий Крепецкий.

Радио «Вера». Светлое радио. Пасха – это свидетельство о том, что Христос жив и пребывает с нами, что мы живы и пребываем с Ним. Протопресвитер Александр Шмеман.

0: всемогущий Господь управляет миром, и все вершащееся в нем совершается или по милости Божьей, или по попущению Божию. Судьбы же Божии непостижимы для человека. Только такое воззрение на сущность всего происходящего привлекает в душу мир, не попускает увлекаться разгорячением, направляет зрение ума к вечности и доставляет терпение в скорбях. Да и сами скорби представляются тогда кратковременными, ничтожными и мелочными.
1: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: На Петербург опустились белые, словно густое молоко, туманные сумерки. Повеяло прохладой. В парадной зале небольшого уютного особняка на Спасской улице зажгли камин. Мягкие всполохи его огня отражались на шелковых обоях, персидских коврах и дорогой мебели красного дерева. Можно было подумать,

0: что здесь обитает какой-нибудь обеспеченный аристократ. Вот сейчас он войдет в комнату, приляжет на диван возле камина, развернет вечернюю газету. В комнату действительно вошли. Аккуратно причесанная женщина в белой косынке поставила на большой круглый стол поднос с чашками дымящегося какао и сладостями. Через минуту в двери залы с веселым гомоном протиснулась толпа ребят разного возраста. Когда все расселись, пододвинув поближе какао и печенье, женщина в белой косынке взяла с полки толстую книгу, села на пуфик у камина и тихим, спокойным голосом стала читать. Это была священная история в изложении для детей, а женщину звали Вера Борисовна Перовская. Графиня, фрейлина императорского двора, этот дом она выстроила на собственные деньги и открыла в нем бесплатную детскую лечебницу «Ольгин приют для больных». Вера Перовская назвала так свою больницу в память о родной сестре, известной благотворительнице Ольге Перовской. Следуя ее примеру, Вера Борисовна ослепительному блеску бальных нарядов предпочла простой белый халат сестры Милосердия. В приюте она трудилась наравне с остальными, с той лишь разницей, что жалования не получала. Зато не уставала вкладывать не только деньги, но и сердце. Задумав строительство лечебницы приюта, Вера Борисовна сразу же отказалась от мысли сделать ее похожей на другие больницы. «Дети, которые будут в ней жить и лечиться, должны чувствовать себя дома», – твердо решила она и вместо палат устроила самые настоящие детские с уютными кроватями и игрушками. На стенах висели картины и ковры, а в большой зале с камином обитатели Ольгина приюта могли по вечерам собираться вместе за чашкой чая или какао. Медицинское обслуживание в лечебнице тоже было на высоте. Главным врачом Ольгина приюта Вера Борисовна назначила Генриха Аронета, доктора медицины, автора научных трудов по санаторному лечению. Количество обитателей приюта с каждым годом росло. Скоро мест в небольшом особняке стало катастрофически не хватать. Вера Борисовна, к этому времени истратившая на содержание лечебницы почти все свои сбережения, пыталась найти поддержку у нескольких богатых и знатных особ, но отклика, увы, так и не нашла. В это же самое время Перовскую постиг новый удар. В довольно молодом возрасте умер ее любимый племянник Григорий. Однако горе неожиданно обернулось благом для приюта. Племянник Перовской завещал свой солидный капитал тетушке. Так у Веры Борисовны появились деньги на расширение и модернизацию лечебницы. Вскоре в Ольгином приюте появился еще один жилой и лечебный корпус, двухэтажный дом для персонала, парк с летними домиками и большим прудом, где пациенты могли отдыхать, любуясь природой. Теперь в названии приюта Вера Борисовна увековечила и имя своего племянника. Он стал именоваться Ольгиным приютом для больных в память Григория. Когда началась Первая мировая война, Вера Перовская открыла в одном из корпусов приюта лазарет Красного Креста и сама ухаживала за ранеными. А в 1918 году указом новой власти и лазарет, и Ольгин приют были расформированы. Правда, учитывая прекрасную приспособленность особняка под медицинское учреждение, в нем было решено открыть туберкулезную больницу. Само собой, без ковров, картин и каминов. Их у Перовской изъяли и увезли в неизвестном направлении. Саму же Веру Борисовну оставили работать в больнице сиделкой. Перовская, к тому времени уже пожилая женщина, была рада продолжать служить людям, но тяжелая болезнь вскоре помешала ей трудиться. Примечательно, что ни пенсии, ни пособия по инвалидности бывшая графиня от советской власти не получила. Зато память о ее благом деле продолжала жить, несмотря ни на что, и живет до сих пор. Сегодня в бывшем Ольгином приюте располагается Всероссийский центр хирургии костно-суставного туберкулеза у детей, а выстроенное Верой Борисовной здание охраняется государством как памятник архитектуры начала 20 века.
1: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Судьбой наложенные цепи упали с рук моих, и вновь я вижу вас, родные степи, моя начальная любовь. Степного неба свод желанный, степного воздуха струи, на вас я в неге бездыханный остановил глаза мои. Но мне увидеть было слаще лес на покате двух холмов и скромный дом в садовой чаще, приют младенческих годов. Евгений Боротынский.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Христос на протяжении своего земного служения неоднократно говорил, что пришел в наш мир не для того, чтобы царствовать, а чтобы пострадать. Пострадать за грехи людей. Страдание и его высшая точка – смерть – стали неотъемлемой частью жизненной истории Спасителя. Почему же служение Христа в обязательном ключе предполагало его уход из жизни? Полностью ответить на этот вопрос невозможно, потому что Христос – Бог, а мы не в состоянии поставить себя на Его место. Спаситель решил пройти весь путь человеческой жизни, от ее начала и до конца. Он родился и был младенцем, рос, повзрослел и, наконец, умер на кресте. Распятие считается одной из самых страшных пыток, придуманных человечеством. Тем не менее, Христос встретил смерть именно таким образом. Но Голгофа и его испытания не закончились. Более страшным событием, чем кончина на кресте, стало для Спасителя переживание смерти как отчуждение от Бога. Именно об этом говорит нам песнопение «С высоты снишел еси благоутробня». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Люди до искупительной жертвы Христа не могли войти в Царство Божие, и даже праведники после земной кончины пребывали в аду, то есть в состоянии отчуждения от Бога. Христос сошел в ад и разрушил его власть над людьми. Он претерпел муку смерти для восстановления утраченной связи между Богом и людьми. Спаситель как бы заново отстроил спасительную траекторию жизни, которая предназначалась Адаму и была им отвергнута. Вот как об этом говорит сегодняшнее песнопение: «С высоты снисшел еси благоутробни, погребение приял еси тридневное, до нас свободишь и страстей, животе и воскресенье наше Господи, слава Тебе». Послушаем текст молитвословия в русском переводе. «С высоты сошел Ты, милосердный, благоволил прибыть три дня в гробе, чтобы нас освободить от страданий, жизнь и воскресенье наше Господи, слава Тебе». Страдания, от которых освободил всех нас Христос, это не только посмертные мучения в аду, но духовная власть дьявола, царствовавшего в мире на протяжении эпохи Ветхого Завета. Благодаря Спасителю мы теперь свободны от злых сил, а также способны достичь Царства Небесного.
1: Песнопение «С высоты снишел еси благоутробня» поется на субботнем вечернем богослужении и воскресной литургии. Оно напоминает молящимся о том, что Христос был одновременно Богом и человеком, что Спаситель принес себя в жертву за грехи всего человечества. Давайте послушаем песнопение «С высоты снисшел еси благоутробня» в исполнении знаменного хора Троицы Сергиевой Лавры.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: Об осуждении и празднословии. Однажды два пастуха завели меж собой спор о делах государства. Один из них с пеной у рта осуждал государя, а другой по мере сил защищал его правление. Охрипнув от крика и даже подравшись, они так и не смогли друг другу ничего доказать. И решили пастухи пойти по дороге, пока не найдут человека, который смог бы разрешить их спор. Так, бронясь, пошли неведомо куда, оставив стадо. Вскоре они встретили шедшего на службу сельского священника. Поведали ему пастухи о своем споре и попросили рассудить, кто из них прав. Священник им сказал: «Дети мои, суть вашего спора в том, что один из вас доит козла, а другой подставляет ему решето. А коровы-то ваши где?» Оторопели от такого ответа пастухи, но тут же вспомнили об оставленном стаде и поспешили заняться своими делами.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Матерь Божья, прими меня в славу Твою, ибо слава мирская, когда померкнет, не возгорится вновь. Корона, которой венчают люди, всегда терновый венец для мудрого и шутовской колпак для безумца. Пока золото сокрыто в земле, все жаждут и ищут его. Когда же увенчает главу человеческую, мрак зависти и злобы помрачает блеск его. Сделай меня золотом, сокрытым в сокровеннейшей ризнице Твоей, чтобы никто, кроме Тебя, не знал обо мне. Ибо пока Ты знаешь меня, я познан, пока знают обо мне лишь люди, имя мне сомнение. Сокрой меня от злых очей мира, ибо бледнею от них. Храни меня как тайну, о которой зависть догадаться не может. Будь мудрее меня и никому не открывай меня. Ты была моей тайной, драгоценной, и открыл я тебя миру, и мир надругался надо мной. Ибо зависть, когда не может овладеть, лишь на поругание способна. Друзья мои, что дает вам слава человеческая, кроме пьянства, которое с песни начинается, окончается падением в грязь? Друзья мои, уста, поющие вам хвалу, знают и другую песню, которую услышите вы позже. Бегите славы, напоминающей башню, построенную на спине кита, чтобы не смеялись над вами с берега и друзья, и враги. Бегите единодушной славы человеческой, она бесславна, ибо равнодушна. Если слава ваша награда от людей, значит, вы наемники, получившие плату свою, и день завтрашний может изгнать вас с нивы. Поистине, новый день не признает договора вашего с днем минувшим. Каждый возделывает новую ниву и собирает новый урожай. Если слава ваша – плод мышцы вашей, дни ваши будут гнев, а ночи – страх. Если слава ваша – плод мудрости вашей, выхолостит слава мудрость и оставит без движения. И если себе славу присвоите, будете наказаны небом за ложь и воровство. Пойдите со славою своею на кладбище и посмотрите, станут ли мертвецы прославлять вас. В самом деле, давно бродите вы по кладбищу и от гробов движущихся славу принимаете. Кто будет прославлять вас, когда движущиеся гробы станут неподвижными? Опечалитесь вы в ином мире, услышав истинное мнение о вас от тех, кто на земле пел вам славу. Матерь Божия, сокрой меня глубоко от очей человеческих и от языков злых, туда, куда только Твое око проникает и только Твое слово слышится. Молюсь Тебе, красота неувядающая.

0: Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Таисия Аведикова.
1: Греция – это сплошные горы. Горы, горы и горы. Ночью, когда гор не видно, сверкают лишь одни огоньки в темноте на разных уровнях высоты. И все эти деревни, дороги, поднимающиеся вверх, все видится скоплением огоньков. И кажется в темноте, что огненная дорога уходит в небо, что деревни стоят на воздусях. Райские селения –

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма митрополита московского Филарета Дроздова к игумении Спасо-Бородинского монастыря Марии Тучковой. 1845 год. Москва. «Мир Господень, превосходящий всякий ум, да соблюдает сердце ваше и разумение ваше. Сердце в преданности воли его, разумение в послушании веры. На бездействие ума, может быть, не слишком нужно жаловаться. Пусть он молчит и слушает, как сердце взывает к Богу. Сердце додает и уму движение к Богу. Если сердце не умягчается пред Богом, отцы велят испытывать себя. Не препятствует ли сему вкравшийся жестокий помысл, например, самомнение или неправильные заботы о чем-либо земном? Надо всячески отвергнуть его и повергнуть себя перед Богом, забывая себя и свое, с единым желанием служить Ему. И при продолжающейся хладности сердца держать себя пред очами Господа и ждать, как вы говорите, есть положение духа правильное, по учению святых. Терпя, потерпех Господа и внят ми, и услыша молитву мою. Если это перевести ближе к подлиннику и вместе к нашему просторечию, то надобно сказать: ждал, ждал я Господа, и Он обратил на меня внимание и услышал молитву мою. Ждите и вы Господа, и Он мет вам, и услышит молитву вашу.
0: Голоса.

верим, надеемся, любим. Радио «Вера». Когда креста не стенет мочи, когда тоски не побороть, мы к небесам возводим очи, творя молитву дни и ночи, чтобы помиловал Господь. Но если вслед за огорчением нам улыбнется счастье вновь, благодарим ли с умилением от всей души всем помышлением мы Божью милость и любовь? Константин Романов.

0: Святой Руси, из жизни русских праведников, преподобный Иларион Троекуровский.
1: Монах Иларион сидел за столом в своей келье и задумчиво разглядывал цветные литографии с видами Иерусалима. Много лет назад, когда еще молодым иноком странствовал он по святым местам, мечтал Иларион дойти до Святого Града. Но не довелось ему тогда увидеть Иерусалим. Теперь же старый, почти слепой, редко покидавший свою келью монах, уже не чаял попасть на святую землю. Уже много лет он жил неподалеку от церкви в селе Троекурово Лебедянского уезда, который тогда, в середине XIX века, был частью Тамбовской губернии. Уединение Илариона прервал стук в дверь. Пришел его келейник, помощник, молодой человек по имени Капитон. Он принес монаху обед. Глядя, как келейник деловито расставляет на столе миски и чашки, монах вдруг с улыбкой спросил его: «Капитон, хочешь в Иерусалим идти?» Келейник застыл с тарелкой в руках, а потом смущенно ответил: «Да кто ж не хотел бы, батюшка?» Тогда монах Иларион перекрестил капитона, благословляя, и сказал: «Ступай, чадо, завтра отправляйся. А вот тебе деньги на дорогу. Все, что останется, принеси назад». Монах открыл ящик стола, взял оттуда несколько купюр и подал молодому человеку. Взглянув на деньги, тот опешил. В руках у него было всего-навсего 3 рубля. «Да на это и до Киева не дойти, не то что до Иерусалима», — чуть слышно проговорил сам себе келейник. «Видно, шутит батюшка». Но Иларион был совершенно серьезен. Он дал келейнику в дорогу образок Божьей Матери и наказал в трудностях молиться перед ним. И капитон, не желая расстраивать старого монаха, решил: «Дойду, покуда денег достанет, а там вернусь и скажу все как есть». Наутро келейник с узлом за спиной тронулся в путь. Экономя на каждой мелочи, через некоторое время он попал в Киев. Деньги закончились, предстоял обратный путь. И вечером капитон горячо молился перед образом, который дал ему с собою монах Иларион, прося Господа о помощи. А наутро отправился в Киево-Печерскую лавру. Там, случайно разговорившись, он познакомился с богатым купцом из Воронежа, направляющимся в Святую Землю. Купец предложил капитону идти в Иерусалим вместе, а когда узнал, что денег у молодого человека нет, заявил, что оплатит его путешествие. Так и произошло. Вернулся капитон в Троекурово только спустя несколько месяцев с подарками из Святой Земли и 25 рублями, которые тотчас отдал монаху Илариону. Эти деньги келейник получил от купца в благодарность за то, что сопутствовало ему в долгом паломничестве. «Мудр и прозорлив наш батюшка Иларион», — рассказывал потом келейник о своем путешествии жителям Троекурова. «Не зря мы его старцем величаем». А старец Иларион Троекуровский говорил: «У кого молитва на устах, тому ничего не страшно. Того хранит Господь и с отеческой заботой устраивает его жизненные обстоятельства».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников, преподобный Иларион Троекуровский.

Радио «Вера». Светлое радио. Праздник Воскресения Христова говорит нам о том, что последнее слово не за смертью, а за жизнью. Митрополит Сурожский Андрей.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма епископа Николая Сербского духов.

и к концу жизни должно отлепиться от всякого. Однако оно отошло от тебя раньше конца твоей жизни, и это огорчило тебя, хотя именно это стало счастьем для многих, ибо, лишившись тленного земного богатства, они имели достаточно времени, чтобы обогатить душу Богом. Те же, кто сбрасывает с себя бремя плоти одновременно с бременем богатства, могут опоздать и потерять все. Ты пишешь, что честно работал. За честность обещана вечная награда, а не временная. Честным трудом можно разбогатеть, а можно и обнищать. Но как богатство не возвышает человека, так и бедность не унижает его. Кто думает иначе, тот не в христианской вере живет, а в язычестве, для которого цена человека равна содержимому его кошелька. Христос для того и взошел на Голгофу и дал распять себя, чтобы упразднить это варварское мерило и установить новое, духовное и нравственное. По Христовой мере, то, что составляет вечную ценность человека, не пребывает с богатством и не убывает с бедностью. Но приливы и отливы этой вечной ценности, которая нисходит с телом в могилу, зависят от силы любви человека к заповедям Божиим.

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Побережье Англии окутал вечерний туман, повеяло прохладой. Две женщины, сидевшие на берегу моря прямо на песке, плотнее закутались в шерстяные пледы. Они смотрели на алый закат и размышляли каждая о чем-то своем. На коленях у одной из них лежала раскрытая Библия. Как только последний солнечный луч скрылся за горизонтом, женщина опустила голову и погрузилась в чтение священной книги. Ее приятельница что-то рисовала на мокром песке кончиком зонта. Вдруг, нарушив тишину, она спросила: «Женя, дорогая, прости за неуместный вопрос, но все же скажи, почему ты оставила сцену?» Женщина подняла на подругу большие синие глаза. «Потому что сцена мешала мне как следует задуматься об этом». И она приподняла с колен Библию. Золотой крест на темной обложке сверкнул в сгущающихся сумерках. Женни Линд, оперная примадонна родом из Швеции, необыкновенным талантом которой восхищался старый и новый свет, покинула сцену неожиданно. Ни друзья, ни поклонники не смогли уговорить ее изменить свое решение. Женни тяготила слава. Мало кто знал, что даже стоя в огнях рампы, слыша шквал аплодисментов, в душе она оставалась все той же скромной, воспитанной на евангельских заповедях девочкой, какой впервые предстала перед публикой в Венской опере в 1838 году. И хотя теперь среди ее горячих почитателей были сама английская королева Виктория и знаменитый сказочник Ханс Кристиан

0: Андерсон, певица осталась тверда в своем выборе. Жизнь звезды не для нее. Однако прежде чем завершить сценическую карьеру, Женни должна была сделать что-то, что считала своим долгом, своей данью Богу за дарованный ей талант. Последние несколько лет перед уходом со сцены стали венцом благотворительной деятельности Женни Линд, скандинавского соловья, как называли ее преданные поклонники. Возможность зарабатывать много денег и помогать своим ближним есть не что иное, как щедрый и утешительный дар Божий, говорила Женни, и все свои баснословные гонорары практически без остатка жертвовала на помощь бедным и обездоленным, поддерживала молодые таланты, помогала церкви. В 1847 году Женни Линд учредила стипендию для начинающих композиторов в памяти Мендельсона, с которым ее связывала добрая дружба. Фонд стипендии она перечислила выручку со своего концерта в британском Экстер-холле – 1000 фунтов, что по тем временам было суммой немыслимых масштабов. Вскоре после этого Женни дала серию благотворительных концертов, на выручку с которых открыла в городе Поттергейте бесплатную детскую больницу. Ее поступок высоко оценил епископ Норвичский, назвав Линд в одной из своих проповедей «посланницей Господа, пробуждающей души от греховной спячки». Благотворительные выступления в пользу фонда вдов, больниц и домов милосердия. Только за полгода Женни потратила на благотворительность свыше 10 тысяч фунтов стерлингов. Во время ее гастроли по Соединенным Штатам Америки газеты писали, что приезд певицы, считающей своим долгом помогать несчастным и отверженным, станет благословением для всей страны. Почти все свои гонорары за это турне Женни Линд оставила в благотворительных учреждениях. В Чикаго, к примеру, на свои деньги она открыла церковь. «Когда слушаешь, как она поет, становишься порядочным человеком», говорил о Женни Линд Ханс Кристиан Андерсон. Удивительная скромность, целомудренность и щедрость привлекали к ней людей столь же сильно, как и ее неповторимый голос. Известно, что последний концерт Женни Линд, который она дала спустя много лет после своего официального ухода со сцены, был благотворительным.
1: Имена милосердия.

сердца гаснут на проспектах фонари.

0: Светлое радио.
1: Сохнет стаявшая глина, на сугорьях гниль опенок. Пляшет ветер по равнинам, рыжий ласковый осленок. Пахнет вербой и смолою,

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. С греческого языка слово «ангел» переводится как «посланник» или «вестник». Ангелы возвещают волю Божию, помогают Творцу в управлении миром. Священное Писание говорит, что ангелы – это бесплотные духи, то есть с нашей точки зрения конкретного облика они не имеют. Являясь людям, посланники Божии принимают различные образы, понятные человеческому сознанию. Во времена Ветхого Завета ангелы представали перед человеческими глазами в виде старых или молодых мужчин, а иногда принимали образ причудливых созданий, например, вид существ с четырьмя лицами или огромных колес с множеством глаз. Во времена Нового Завета ангелы стали избирать более мирный облик, например, архангел Михаил явился в IV веке жителям города Колоссы в виде прекрасного юноши, от которого исходило свечение неземной благодати. Архангелами называют 8 старших главных ангелов. Один из них – Михаил. Имя Михаил переводится с древнееврейского языка «кто как Бог». Перед творением мира среди ангелов произошел бунт. Деница, самый могущественный небесный дух, поднял восстание против Творца. В результате этот ангел был низвергнут и превратился в дьявола. По повелению Божьему, ангельские силы для отпора Деницы возглавил архангел Михаил, поэтому Церковь чтит его как архистратига, то есть предводителя ангелов. Об этой миссии могущественного ангела говорит нам Кандак, одно из богослужебных песнопений в его честь, комментирует священник Антоний Борисов.
2: Православная Церковь верит, что ангелы, так же, как и люди, и животные, были сотворены Богом, а появились они еще до творения нашего мира. «Сотворил Бог небо и землю», читаем мы в Библии. Под этим небом, сотворенным Богом, нужно понимать ангельский мир. Библия также сообщает нам, что ангелы на небе живут. Конечно, это не небосвод, находящийся у нас над головами, а особое духовное небо. Ангелы – духи и являются частью духовного мира. Об этом, в частности, говорит Кандак в честь архангела Михаила. «Архистратизе Божией – служители божественной славы, ангелов – начальницы, человеков – наставницы, полезные нам просите и велию милость, яко бесплотных архистратизе». Вот русский перевод этого текста. «Архистратиги Божии – служители божественной славы, ангелов – начальники, людей – наставники». Полезное нам и спросите, и великую милость, как бесплодных архистратиги. Текст Кандака призывает нас подражать архангелу Михаилу и ангелам в их святости и желании служить Богу.
1: Кандак архангелу Михаилу – неотъемлемая часть богослужения, совершаемого в его честь 21 ноября по новому стилю. В этот день православная церковь напоминает прихожанам о существовании мира ангелов и призывает православных христиан молиться им о даровании духовной чистоты и святости. Послушаем кандак архангелу Михаилу в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. У священника Леонида Олейника и матушки Яны 5 детей. В прошлом году семья переехала из Харьковской области, где развернулись военные действия, в Россию. Их сын Богдан до сих пор вспоминает, как во время обстрелов вместе с родителями укрывался в подвале дома. Подросток признается, что особенно испугался, когда взрывной снаряд упал в соседний двор. Оставаться под обстрелами в Харькове было опасно. Супруги приняли решение переехать в Белгородскую область. Отец Леонид и матушка Яна с детьми успели взять с собой только документы. В Белгороде добрые люди пожертвовали семье дачный домик. Но для жизни не хватало нужных в быту вещей. Посуды, средств гигиены, спальных принадлежностей. Помощь беженцам присылали благотворительные организации. Так фонд «Мои друзья» поддержал переселенцев, закупив постельное белье и другие необходимые вещи. Сейчас семья обустроила быт и обжилась на новом месте. Матушка Яна служит сестрой милосердия и помогает переселенцам из приграничных областей – Харьковской, Луганской, Донецкой. Сын Богдан развозит с отцом Леонидом гуманитарную помощь нуждающимся. Радио «Вера» и фонд «Мои друзья» продолжают помогать людям из Белгородской области, которые лишились домов в результате боевых действий. Мы уже смогли приобрести для пострадавших раскладушки, одеяло, подушки, постельное белье и регулярно поддерживаем нуждающихся продуктами и средствами гигиены. Но людям на приграничных территориях по-прежнему необходима помощь. Сейчас есть острая потребность в бытовой химии и гигиенических наборах. Поэтому «Радио Вера» и фонд «Мои друзья» открывают сбор на приобретение 250 таких наборов для жителей Белгородской области. Сделать пожертвование и поддержать доброе дело можно на сайте фонда «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: За все грехи человеческие каюсь перед Тобой, Господи многомилостивый. Посмотри, семя всех грехов в крови моей, усердием Своим и милостью Твоею, сна не ведая, искореняю злое семя сие, чтоб не плевело, а пшеницу приносила нива Господня. Каюсь за всех обремененных, изнемогающих под тяжестью бремени своего и не умеющих принести заботы свои Тебе. Немощному человеку и малое бремя невыносимо. Для Тебя же горы бед, словно комок снега, брошенный в печку раскаленную. Каюсь за всех болящих, ибо болезнь — плод греха. Из души, очищенной покаянием, вместе с грехом и болезнь исчезает. И Ты в нее вселяешься, здоровье вечное. Каюсь за всех неверующих, которые от неверия своего, обременяющих себя и ближних болезнями и заботами. За всех хулящих Тебя каюсь. Не знают они, что хулят хозяина, что питает и одевает их. Каюсь за всех человекоубийц, отнимающих чужие жизни ради сохранения своей. Прости им, многомилостивый, ибо не ведают, что творят. Не ведают они, что одна жизнь и один человек во вселенной. Вот и режут они половину сердца, чтобы другую сохранить. Ах, как мертвы те, кто отрезает полсердца для себя. За клятвы преступников каюсь, ибо они суть самоубийцы. За всех грабящих братьев своих и собирающих богатство бесполезное плачу и вздыхаю. Ибо похоронили они душу свою и не имеют с чем предстать пред лице Божие. Всех гордых и надменных оплакиваю, ибо перед Тобою они нищие с пустой сумою. Плачу и воздыхаю за всех пьяниц и чревоугодников, ибо стали рабами рабов своих. Каюсь за всех прелюбодеев, ибо предали они доверие Духа Святого, их избравшего для создания жизни. Они же служение жизни обратили в разрушение ее. За всех многоглаголющих каюсь, Господи, ибо дар Твой, дар слова, превратили они в песок, ничего не стоящий. За всех разрушителей очагов и мира ближних своих каюсь и воздыхаю, ибо проклятия навлекают на себя и народ свой. За все уста лживые, за все глаза солгавшие, за все сердца гневливые, за все утробы ненасытные, за все умы злонамеренные, за всякую волю злую, за все помыслы недобрые, за все воспоминания лютые каюсь, плачу и воздыхаю. За всю историю рода человеческого от Адама и до меня грешного каюсь, ибо вся история в крови моей, ибо я в Адаме и Адам во мне. За всех великих и малых, что не трепещут перед величием Твоим, плачу и вопию. Владыка многомилостивый, помилуй и спаси меня.

0: Светлое радио. Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Мария Юшина.
1: Вход Господень в Иерусалим. Ночная служба. Окончилось причастие. Храм огромный, и в полумраке мерцания лампад та сотня людей, стоящих разбросанно в шахматном порядке, выглядит горсткой. И все же маленькое молитвенное войско. Иду к выходу. Вдруг на меня буквально падает идущая с вытянутыми руками полуслепая старушка. Подхватываю ее под руки и узнаю свою старую знакомую, бабушку Наташу, как мы ее называем в монастыре. Бабулечка – ветеран Великой Отечественной, живет в полной нищете, без квартиры, непонятно где и как. Ходит к нам в монастырь, просит хлеба. Сама еле видит, плачет. И что делает эта полуслепая старушка ночью на службе? Веду ее, причастницу, к скамье, бросила взгляд при свете на ее лицо и остолбенела. Это был Лик.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма схиархимандрита Илеодора Головоницкого духовной дочери Серафиме. Вторая половина XIX века. Украина. Монастырь Глинская пустынь. Раба Божия Серафима, приступая к ответу на твое письмо, я и спрашиваю на тебя у Господа благословение Его святое и желаю получить тебе свыше крепость на победу врага. Ты спрашиваешь меня в своем письме, как можно приметить в себе вражескую прелесть? Замечать, если мы, проходя внимательную жизнь, ставим воной ближнего ниже себя, а себя выше, и хвалимся пред другими без нужды своими подвигами, приписывая оные себе, а не помощи того, без которого не можем творить и ничесо же, то это явная прелесть. В чем же заключаются действия прелести? В самочинии и гордости. Что я должна делать, чтобы истребить в себе малейший ее признак? Смиряться, как мрак при виде света от прикосновения солнечных лучей уничтожается в летние часы, так во всякое время прелесть вражеская исчезает от присутствия глубокого смирения, которое, впрочем, приобретается лишь поднятием на себя спасительного иго креста Господня и несение оного.
0: Голоса

сумерках города. Вот и взошла звезда, чтобы светить всегда, чтобы гореть в метель, чтобы стелить постель, чтобы качать.

какой делается с рекой. Можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем.

Жизнь еще передо мною, вся в видениях и звуках. Точно город дальним утром, полный звона, полный блеска. Все минувшие страдания вспоминаю я с восторгом, как ступени, по которым восходил я к светлой цели. Аполлон Майков.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Корнилий Крепецкий.
1: Солнце еще не показалось из-за горизонта, а Иоаннобогословский Крепецкий монастырь, что под Псковом, давно уже проснулся. Монахи спешили в храм к началу раннего богослужения, а юноша по имени Лука шел к монастырскому коровнику. Лука поступил в монастырь совсем недавно. Он мечтал стать монахом и теперь проходил в обители послушания, период подготовки к постригу. Ему поручили пасти монастырское стадо. Работа была Луке знакома. В детстве в родном селе он часто пас коров и очень любил это дело. Но сейчас немного волновался, ведь в монастыре сегодня был его первый выпас. Незнакомое стадо, незнакомое пастбище. Стараясь унять волнение, Лука горячо молился, прося Бога о помощи. Коровы встретили пастуха радостным мычанием. Лука потихоньку, ласково стал выводить их на улицу. За монастырскими воротами начинались поля, засеянные пшеницей. Пастбище находилось сразу за ними, и вести туда стадо предстояло по одной единственной меже. Лука озадаченно смотрел на узкую тропинку, прикидывая, как провести по ней свое большое стадо. В это время из ворот вышел игумен в сопровождении нескольких монахов. Увидев, что Лука в нерешительности стоит перед межой, а стадо нетерпеливо топчется рядом с ним, монахи схватились за головы. «Отец игумен, погубит он нам посевы!» — в один голос запричитали они. «Всех ведь разом по меже провести хочет, а коровы, известное дело, не солдаты. С троем идти не будут, тут же по полям и разбегутся, потопчут все, да пожуют. По одной вести надо, как прежний пастух делал». «Дозволь, батюшка, мы пойдем его научим». Игумен сам был не на шутку обеспокоен и уже действительно хотел было отправить монахов к Луке на подмогу, как вдруг увидел, что послушник опустился на колени и стал о чем-то горячо молиться. «Погодите», — сказал игумен монахам, — «посмотрим сначала, что он делать станет». Монахи недовольно умолкли. Им очень хотелось поучить нового послушника уму-разуму, но против игуменского слова пойти они не дерзали. А Лука, между тем, продолжал молиться. Потом поднялся, перекрестился и пошел вперед. И вдруг, наблюдавших за всем этим монахов, лица вытянулись от изумления. Коровы, осторожно, одна за другой, выстроившись в цепочку, двинулись за пастухом по меже. Так спокойно и чинно довел Лука стадо до самого пастбища, не причинив монастырскому полю ни малейшего урона. Через некоторое время, когда период послушничества Луки подошел к концу, его постригли в монахи с именем Корнилий. К тому времени в монастыре и за его пределами уже многие были наслышаны о его вере и всецелом уповании на милость Божью. Все чаще братья и прихожане обращались к Корнилию за духовным советом и, получая в ответ простое, но мудрое наставление, уважительно называли монаха старцем. «Все возможно Господу», — говорил старец Корнилий Крепецкий. «Мы же без Бога не можем творить ничего».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Корнилий Крепецкий.

Радио «Вера». Светлое радио. Будем уже здесь причастниками того царства вечной жизни, которое мы во всей славе видим в светлое Христово воскресение. Митрополит Сурожский Антоний Блум.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника Веры Верховцевой, дочери начальника Екатерининской железной дороги Александра Верховцева.

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: Мучным амбаром империи называли во второй половине XIX века Ростов-на-Дону. Мука тончайшего помола, которую производили на мельницах купца Ебелдефора Парамонова, развозилась по всей Европе. В городе не было человека, который, встретив на улице Елпидифора Трофимовича, не снял бы перед ним шляпу. О Парамонове говорили как об удивительно порядочном и бескорыстном купце-миллионере. Первый богач Ростова-на-Дону происходил из бедной семьи. Его отец, лавочник средней руки, деловой хваткой, в отличие от сына, не отличался. Елпидифор же вовремя понял, что ему выгоднее не продавать зерно по дешевке, а самому его размалывать. И молодой человек рискнул купить на все свои сбережения заграничную техническую новинку – паровую вальцовую мельницу. Так и появилась знаменитая парамоновская мука, завоевавшая вскоре на Парижской сельскохозяйственной выставке золотую медаль. В благодарность за это достижение Елпидифор Трофимович получил премию от императора – 75 тысяч рублей. И тут же пожертвовал их на строительство больницы. После успеха с мукой предприимчивый Парамонов не стал почивать на лаврах. Он решил создать собственный флот и с годами стал самым крупным судовладельцем Ростова-на-Дону. Мало того, завел правило – даром выдавать пассажирам своих пароходов по бутерброду с красной икрой и стакану чая. Понятно, что конкурентов среди десятка других местных пароходств у Парамонова не было. Пассажиры предпочитали именно его суда. Поскольку пароходам требовался уголь, предприниматель купил в Донбассе старые шахты, на которых установил новейшее оборудование. Доходы не заставили себя ждать, но их владелец не прятал от людей свои богатства. В городе Нахичевань, где находились мельницы и склады купца, он построил целый микрорайон для своих подчиненных с бесплатными домами, общежитиями, больницами, банями, столовыми и школой. По церковным праздникам, а их в году было немало, Парамонов лично вручал каждому рабочему и служащему подарок. Не имевший образования, Елпидифор Трофимович окончил только первый класс церковно-приходской школы. Он дал подрастающему поколению Ростова

0: Ростов-на-Дону прекрасную возможность учиться. Входил в попечительские советы множества образовательных заведений, стал основателем приготовительной мореходной школы при училище дальнего плавания. Опекал Новочеркасское атаманское техническое училище и коммерческое училище Ростова-на-Дону. Для рабочих Парамонов открыл народный дом. Там читали популярные лекции, выдавали библиотечные книги, играли самодеятельные спектакли. За 3 года до своей кончины Елпидифор Трофимович составил завещание. Он дарил любимому городу 50 тысяч рублей и просил сыновей построить на эти деньги школы для детей-бедняков, оформить пособие для инвалидов, учредить 2 стипендии по 4 тысячи рублей при коммерческом училище и 1 при женской гимназии. Не забыл Парамонов и сотрудников своих предприятий. Им он оставил приличные суммы. Еще 5 тысяч рублей завещал станице Нижнечерской, в которой родился. Парамонов хотел, чтобы там построили богадельню. И, наконец, он отписал большие деньги будущей первой общегородской клинике, о которой ростовские врачи давно мечтали. Это последнее желание благотворителя исполнили местные власти. Они возвели больничный городок, в котором позже расположился и медицинский институт. Современники Елпидифора Трофимовича говорили о нем так: «Слово Парамонова крепче всякого векселя». После кончины предпринимателя в справочнике «Купцы России» писали, что общий капитал Парамонова составил 20 миллионов рублей. 5-ю их часть он отдал делам благотворительности. Поделиться с земляками своим состоянием старик Елпидифор, как его называли в Ростове-на-Дону, считал своим святым долгом.
1: Имена, имена милосердия.

Когда один в минуты размышления с природой я беседую в тиши, я верю, есть святое провидение и кроткий мир для сердца и души. И грусть свою тогда я забываю, своей нуждой безропотно мирюсь. И небесам невидимо молюсь, и песнь пою, и слезы проливаю. Иван Никитин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Событие Рождества Христова случилось в непростую для еврейского народа эпоху. Иудеи ко времени пришествия в мир Спасителя утратили политическую независимость, оказались под властью Римской империи. Современники Христа относились к римской оккупации по-разному. Кого-то она возмущала и даже оскорбляла. Иные же были вполне довольны сложившимся положением дел и пытались использовать его в своих интересах. Оппозицию имперским властям составляли фарисеи, члены особого религиозно-политического течения, считавшие себя лучшими знатоками иудейской религии. Фарисеи претендовали на то, чтобы стать лидерами национального движения, возглавить борьбу за независимость. Мытари же принадлежали к той части еврейского общества, которая была рада подчинению Израиля империи. Ведь они были сборщиками налогов и получали огромную выгоду от римской оккупации. Имперским чиновникам подчас не хотелось связываться с местным населением и взимать с него подати. Это дело поручалось кому-то из жителей захваченной территории. Они и становились мытарями, многие из которых сразу выплачивали Риму всю сумму налогов, а затем собирали ее с дополнительными процентами собственных соплеменников. За такое поведение сборщиков податей презирали. Прежде всего, так поступали фарисеи. Мытари и фарисей стали героями одной из самых известных притч Христа, которая читается в православных храмах накануне наступления Великого Поста. Нравственный смысл притчи раскрывает кандак, особое песнопение. О содержании кандака рассказывает священник Антоний Борисов.
2: В притче, рассказанной Христом, речь идет о мытаре и фарисее, одновременно пришедших в Иерусалимский храм, чтобы помолиться Богу. Фарисей начал хвалиться, рассказывать Господу о своих духовных достижениях. Мытарь же стоял подаль и произносил только одну фразу: «Боже, милостив будь ко мне грешному». Господь принял покаянную молитву сборщика налогов, а высокомерное обращение фарисея отверг. Вот как об этом говорит кандак: «Фарисеево убежим высокоглаголыние, и мытареве научимся высоте глагол смиренных. Покаянием взывающее спаси мира, очисти рабы твоя». Послушаем русский перевод молитвословия. «Избегать будем фарисеева высокоречия и научимся высоте слов мытаря смиренных. Покаянно восклицая: Спаситель мира, будь милостив к рабам твоим».
1: Кандак, в котором упоминаются мытарь и фарисей, поется в православных храмах в воскресенье, за 3 недели до наступления Великого Поста. Православная церковь словами кандака призывает прихожан избегать гордости, подчинившей себе фарисея, и стараться подражать покаянию мытаря, получившему от Бога оправдание. Послушаем кандак «Воскресение о мытаре и фарисее» в исполнении мужского хора «Карелия».

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: Об осуждении и празднословии. Один крестьянин не смог найти свой кошелек. Он обыскал весь дом, но денег нигде не было. «Наверное, мой кошелек украли», — подумал он. Он стал перебирать в памяти всех тех, кто приходил к нему в дом в последнее время. Выбор остановился на мальчике, соседском сыне. Он заходил как раз накануне исчезновения кошелька. Никто другой не мог бы совершить кражу. Встретив парня на улице, крестьянин заметил в его поведении что-то странное. Соседский сын явно смущался его и прятал глаза. Во второй день парень и вообще имел вид нашкодившего кота. На третий день соседский сын, завидев издали крестьянина, перешел на другую сторону и спрятался за столбом. «Вот ты у меня и попался», — решил крестьянин. Он пришел домой и решил пойти к родителям парня, чтобы предъявить свои обвинения. И тут крестьянина позвала жена. «Посмотри, что я нашла за кроватью», — сказала она, и подала ему пропавший кошелек с деньгами.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
8: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Интересно, что религиозных людей принято называть верующими. Но достаточно ли, например, чтобы быть христианином, одной веры? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 8 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
9: «Глаголоша же Иисус к веровавшим к Нему иудеям».
10: Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня».
9: «Не о себе бы придох, но той мя посла».
8: Что чувствует человек, которому говорят: «Я в тебя верю». В чужой вере он чувствует поддержку, опору. Она придает ему силы, воодушевляет. Кажется, раз кто-то в тебя верит, значит, в тебе видит потенциал, который ты вполне можешь раскрыть. Но стоит ли быть такими наивными? Не скрывается ли обычно за подобными воодушевлениями мысль несколько другого содержания? Не имеет ли в виду человек, который говорит, что верит в нас, что мы справимся с его заданиями и поступим так, как ему хочется? Конечно, невозможно говорить обо всех случаях, но жизненный опыт свидетельствует о том, что это довольно частое явление. Учитывая же, что человек – существо эгоистичное, мы далеко не всегда можем быть уверены, что наши цели совпадают с целями того, кто нас таким образом подбадривает. И очевидно, в этом случае от веры до разочарования, так же, как от простой человеческой любви до ненависти, один шаг. Сегодняшнее евангельское чтение начинается с удивительного и очень жизнеутверждающего обращения Христа к иудеям, которые поверили в Него. Однако, что стоит за этой верой? На что они готовы ради нее? В конце концов, во что именно они поверили, поверив в Него? Судя по дальнейшему разговору, их вера не была подлинным доверием. В ней не было готовности идти за Ним и стать Его учениками. Скорее, это было какое-то мимолетное расположение, которое довольно быстро улетучилось. «Если прибудете в Слове Моем, — говорит им Иисус, — то вы истинно Мои ученики». Но что же значит «прибыть в Слове», как не вслушиваться в Него, всматриваться, вдумываться и, наконец, утверждаться в Нем? Какое же это слово? Как раз следом за этим призывом Спаситель говорит: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». Сколько глубины в этих словах, сколько смысла! Они и о познании сути вещей, и о соединении со Христом, как с живой истиной. Мало знать, как должно быть. Нужно иметь силы и поддержку, по этому знанию поступать. Но иудеи раздраженно утверждают, что они и так свободны. И кто это говорит? Это говорят люди, которые, во-первых, к этому времени уже давно покорены римлянами, а во-вторых, не готовы подвинуть свою самость ни на йоту. Они поверили во что-то свое, и как только оказалось, что на пути этой веры необходимо усилие, сразу стали спорить и враждовать с тем, кто только что стал для них авторитетом. Из всего этого следует одна простая истина. Хотя мы и называемся верующими, нам стоит помнить, что истинная вера во Христа, как и истинная любовь к Нему, всегда предполагает следование Его Слову.

внезапно исполнилось 95. Она с трудом передвигалась и давно уже не выходила из дома. Но раз в год, 9 мая, в День Победы, находила силы заглянуть в старый почтовый ящик. Открывала его медленно, словно боялась, а вдруг сегодня пусто. И чувствовала, как радость теплой волной разливается в душе и щиплет глаза. Из ящика в морщинистую руку падала алая гвоздика. Она не знала, кто же вот уже много лет подряд бросает ей в почтовый ящик скромный цветок. Просто однажды обнаружила его там. И на следующий год тоже. И она каждый день молилась за этого неизвестного человека, приносящего ей радость. Почтальон зашел в подъезд, быстрым привычным движением разложил по почтовым ячейкам на первом этаже письма и газеты, потом вызвал лифт и поднялся на 9-й. Там, на потертой двери, висел старый почтовый ящик. Почтальон достал из сумки алую гвоздику и бережно туда опустил. Когда-то, очень давно, он жил в этом доме. И мальчишкой с замиранием сердца слушал, как пожилая соседка рассказывала дворовой ребятне про войну. Вряд ли она теперь его вспомнит. Зато он о ней не забывает.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 9 мая, День Победы. Об отношении церкви к этому празднику руководитель просветительских проектов издательского совета Русской Православной Церкви, настоятель Покровского храма в селе Покрово-Гагарино в Рязанской области, священник Захарий Савельев.
2: Я, будучи, по милости Божией, священником, не раз пытался осмыслить с точки зрения пасторского подхода к празднованию Дня Победы, и в разговорах с другими пастырями и священнослужителями не раз слышал такую фразу, которая приходила мне самому в голову, что 9 мая – это русская Пасха. Этот день всегда богослужебно отмечается в православных храмах, и он всегда выпадает на Пасху. Он всегда выпадает на пасхальный период, когда священнослужители тоже в красных облачениях, цвета крови Христовой. Ну и, конечно, Великая Отечественная война затронула огромное количество священнослужителей, начиная от патриарха Алексея I Симанского, который был в блокадном Ленинграде, святителя Луки, воина Есенинского, и многих других иерархов, архимандрита Кирилла Павлова, патриарха Пимена, который с оружием в руках защищал Отечество. И, конечно же, этих людей можно перечислять практически целый день. Но хочется сказать, что 9

0: Майя имеют огромное духовное значение, значение мира, значение любви к Отечеству, значение защиты своей Родины и любви к ней, а значит и любви к ближним.
1: Актуальная тема. Бог наш, есть Бог милости и щедрот, и человеколюбие, а не Бог мучения и наказания. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
2: Радио «Вера» – это радио о любви.
3: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
2: Становитесь попечителем «Светлого радио».
3: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
2: Радио Вера. Вместе творим добро.
1: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей и эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на Радио Вера каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
3: Сегодня гостем программы будет режиссер, руководитель Центра культуры и киноискусства «Апостол Филмс» Алексей Свиридов.
4: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Всего лишь один хороший поступок способен запустить цепочку добрых дел. Я много раз слышала об этом из рассказов моих друзей, знакомых, и однажды сама стала свидетелем подобного случая. Как-то в День Победы я ехала в метро. Рядом со мной в вагоне стояла бабуленька, маленького росточка, улыбчивая, нарядно одетая. Она негромко переговаривалась с другими пассажирами. Бабушка уже готовилась выходить на своей станции, когда к ней подошел молодой иностранец. Парень улыбнулся старушке и протянул ей несколько сотен рублей. Его поступок был совершенно неожиданный. Бабуля сначала ничего не поняла и не знала, что сказать. Молодой человек же, напротив, вел себя совершенно естественно и, казалось, ничего особенного в своем поступке не видел. Бабуля в недоумении обратилась к парню. «Зачем вы мне денег дали, молодой человек? Я ведь не нищая». Парень улыбнулся ей и ответил на ломаном русском. «Разве я сказал, что вы нищая? Мне просто хотелось сделать вам приятное. С праздником вас! С Днем Победы! Большое спасибо!» – с достоинством проговорила бабуля и вышла из вагона на своей станции. Поступок иностранца явно произвел впечатление на пассажиров. Они отвлеклись от своих мыслей, забот и огляделись вокруг. Один мужчина сразу отодвинул с прохода мешавшую людям большую сумку. Другой уступил место девушке. Мне показалось, что даже атмосфера в вагоне изменилась. Ушло привычное для метро напряжение и стало легче дышать. А сам герой истории ехал дальше, погрузившись в чтение. И даже не подозревал, что своим поступком запустил целую цепочку добрых дел. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
1: Живут такие люди. Радио «Вера».
5: Сегодня, 9 мая, церковь вспоминает священномученика Василия, епископа Амасийского и праведную Глафиру, деву, святителя Стефана, епископа Великопермского, священномученика Иоанна Панкова и сыновей его, мучеников Николая и Петра, соборного мучеников в Бутове пострадавших. В этот день в православных храмах служится благодарственный молебен Богу за дарование победы в Великой Отечественной войне и совершается особое поминовение усопших воинов и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны. Священномученик Василий, епископ Амасийский, жил в начале VI века в городе Амасии на Малоазийском побережье Черного моря. В то время восточной частью Римской империи правил император Ликиний. Он поддерживал язычество и продолжал преследовать христиан, нарушая указ о веротерпимости, установленный его тестем, императором Константином Великим. Однажды Ликиний воспылал страстью к праведной деве Глафире, служанке своей жены Констанции. Та рассказала об этом царице и попросила защиты. Переодев праведную деву в мужское платье и снабдив деньгами, царица помогла ей покинуть город. В Амасии Глафиру приютил епископ Василий. В то время он строил в городе храм. Девушка пожертвовала на строительство все деньги, полученные от Констанции, и в письме к царице просила прислать еще средства на окончание строительства храма. К несчастью, письмо праведной Глафиры попало к императору. Разгневанный Ликиний узнал, где скрывается девушка. Он потребовал выслать к нему святителя Василия и служанку. Праведная Глафира скончалась раньше, чем приказ дошел до Амасии, а епископа Василия арестовали и направили к императору. На суде он решительно отверг предложение императора стать жрецом и был приговорен к смерти. Священномученик Василий сказал палачу: «Друг, делай, что тебе приказано», и спокойно встал под удар меча. Вспоминая священномученика Василия, епископа Амасийского и святую Глафиру Деву, Церковь прославляет их праведную жизнь и непоколебимую веру. Мы обращаемся к святым с просьбой: святитель Василий и праведная Глафира, молите Бога о нас.

Ко многим своим музыкальным победам композитор Давид Тухманов шел долгим и непростым путем. В 35 лет, уже написав «Как прекрасен этот мир» и «Мой адрес – Советский Союз», он все еще не был членом Союза композиторов СССР. Считался слишком молодым автором. В 1975 году к очередному юбилею Победы проводился конкурс на лучшую песню о войне. Буквально за несколько дней до его окончания к Тухманову пришел поэт Владимир Харитонов и предложил стихи. Музыка была написана моментально, и песню успели передать на последнее в конкурсе прослушивания. Но она не только не заняла никакого места, а еще и вызвала болезненную реакцию у старших товарищей композитора. В музыке песни «День Победы», а именно о ней идет речь, были услышаны синкопы, то есть элементы не то танго, не то фокстрота. Маститые члены Союза композиторов выражались крайне негативно, о чем моментально стало известно и на радио, и на телевидении. Песне был перекрыт выход в эфир, и она фактически была запрещена. Нарушил этот запрет на свой страх и риск Лев Лещенко. Причем эффект, который вызвал его поступок, потряс самого композитора. На концерте, посвященном Дню милиции и проводившемся под девизом «30-летие Победы», Лев Валерьянович самовольно включил в свое выступление песню «День Победы» Давида Тухманова и Владимира Харитонова. Когда зазвучали последние аккорды, зал аплодировал стоя и потребовал исполнения на бис. Поскольку концерт транслировался в прямом эфире, песня сразу же стала известна всей стране.

0: Апостольские чтения.
1: Христос воскресе! С вами протоиерей Павел Великанов. Одно из явлений, которое сегодня ненавидимо большинством людей, это стесненность или зажатость. Обстоятельствами, нехваткой денег, отсутствием связи, некомпетентностью, неэффективностью, неумением легко и непринужденно общаться, да и вообще быть чем угодно ограниченным, воспринимается как зло. Сегодня в храмах читается отрывок из 12 главы книги «Деяния святых апостолов», где мы услышим необычную историю про то, к чему привела зажатость апостола Петра.
2: «Вон же время, возложи Ирод, царь, руце озлобите некие же от церкви».
3: В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежавших к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни опресноков, и, задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: «Опояшься и обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский».
2: «И от всего чаяния людей иудейских».
1: Для начала немного исторического контекста. В 19-й книге иудейских древностей Иосиф Флавий достаточно подробно описывает правление Ирода Агриппы I в начале 40-х годов I века. Он старался быть угодным иудеям, соблюдал их обычаи и искал популярности. Это свидетельство подтверждает историческую достоверность книги Деяний, где говорится о том, что для Ирода было важным, чтобы его поступки были приятны иудеям. Около 44-го года начинается гонение Ирода Агриппы на Церковь Христову. Апостол Иаков Зеведеев предается казни. Апостол Петр во время Пасхи не просто арестован, но к нему приставлено максимальное число охранников – аж 16 человек, как к сверхопасному преступнику. Я не могу себе представить, как можно в такой ситуации жесточайшего стресса вообще сомкнуть глаза. Ты ведь находишься на грани между жизнью и смертью, и буквально завтра твоя жизнь может быть окончена, как это только что произошло с Яковом. Но апостол Петр, закованный в цепи между охранниками, спокойно спит. Не просто спокойно, а сладко спит. И видит столь желанный дивный сон, как ему является ангел, освобождает, и он оказывается на свободе. Самое время проснуться. Но проснуться не получается, потому что все это вообще ни разу не сон. Он действительно на свободе. Кандалы остались в тюрьме, освободив руки и ноги, а стражники в истерике. Они же теперь будут жестоко наказаны за то, что не уберегли преступника. А Петр изумлен и недоумевает. Да как тут понять, где сон, а где явь? Одна из самых мучительных современных проблем – чувство, что человек зажат обстоятельствами, болезнями, долгами, давлением среды, собственными страхами. Даже когда внешней тюрьмы нет, внутренняя темница может быть более чем реальной. Жить в состоянии скованности кому может показаться удачей? Но именно через эту зажатость и создаются условия для непосредственного вхождения Бога в нашу жизнь. История с апостолом Петром тому подтверждение. Дойдя до предела человеческих сил и возможностей, потерпев решительный крах, полный провал всех человеческих надежд, он отдал себя в руки Божии и увидел: не всякая ни свобода окончательна. Не каждые узы обрекают на смерть. Вот почему Петр спит, а не нервничает. Он не отдал свое сердце темнице, а доверил его целиком Богу, в руках которого и жизнь, и смерть, и узы, но и свобода. Для нас сегодняшнее апостольское чтение становится школой не паники, а пасхального мужества. Железные ворота, которые сейчас наглухо заперты, далеко не последние в нашей жизни. Система, какой бы беспощадной она ни казалась, все равно не абсолютна. Страх сам по себе не наш Господь. И главный вывод – не навязывать Богу нашего человеческого представления о том, что и как с нами дальше должно происходить. Пусть сам Бог действует. Главное, чтобы Церковь молилась и была со своим Господином, Христом Спасителем, на одной волне. А все остальное разрешится так, как тому и должно случиться.
0: Апостольские чтения.

0: просыпается земля, и одеваются поля. Весна идет, полна чудес. Христос воскрес! Христос воскрес! Аполлон Майков. Светлое утро на радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. «Добрый дом» – первая в России бесплатная благотворительная гостиница для онкобольных детей из регионов. Помимо уютных номеров на 4 этажах, в ней расположены 8 кухонь, оснащенных современной техникой. В них любят проводить время постояльцы гостиницы. Здесь можно ощутить поддержку и протянуть руку помощи, обсудить новости, приготовить что-нибудь и угостить соседей. Мама Кристины Максимовой из Иркутской области, Татьяна, вспоминает, что когда они с дочерью впервые попали в «Добрый дом», она была подавлена тяжелым диагнозом ребенка. В гостинице их встретили такие же семьи, приехавшие на лечение. Родители пригласили Татьяну попить чаю и ободрили. Женщина поняла, что они с дочерью не одиноки, и почувствовала поддержку, в которой нуждалась на тот момент. Кухня в «Добром доме» – любимое место и для 11-летней Киры из Приморского края. Больше всего девочке нравятся кулинарные мастер-классы и дружеские посиделки за чашкой чая. А чтобы в них могли принять участие все ребята, живущие в гостинице, на первом этаже «Доброго дома» есть кухня со специальной зоной для детей на инвалидных колясках. Сотрудники фонда отмечают, что процесс приготовления еды дарит подопечным радость и помогает справиться со стрессом. В «Добром доме» даже сложилась традиция – устраивать дни национальной кухни. Есть у кухонь «Доброго дома» еще одна черта. Основные продукты питания – от кофе и чая до круп, масла и мяса – закупаются волонтерами. Такая помощь экономит силы и средства родителей юных онкопациентов, а также дает почувствовать поддержку. Вы тоже можете заказать продукты для жителей «Доброго дома» на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
2: Дело

0: Вера. Актуальная тема.
1: Сегодня 9 мая. О духовном значении победы в Великой Отечественной войне настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской города Казани, священник Александр Ермолин.
2: У любого исторического события есть свои причины, есть ход событий, есть следствие и так далее. Но у таких великих событий, как Великая Отечественная война, есть и огромный духовный смысл. Для нашего Отечества, для нашего народа это стало временем духовного возрождения. Перед началом войны церковь находилась практически на грани своего полного уничтожения. Огромное количество священнослужителей находилось в ссылке, огромное количество храмов было закрыто. И вот с началом войны многие люди обратились в своих поисках именно к православной духовности. И для нас, наследников Великой Победы, очень важна эта память. Память о том, что итогом победы, духовным значением победы в Великой Отечественной войне стало возрождение общества, стало обращение к духовным корням. Да, конечно же, потом вновь начались гонения спустя какое-то время, но еще был и великий смысл. Церковь получила возможность вновь нести Слово Божие ко всем людям, которые готовы это Слово были услышать.
0: Актуальная тема.
3: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 9 мая, слушайте фрагменты повести Антона Павловича Чехова «Степь» и рассказ Константина Михайловича Симонова «Свеча». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Радио «Вера». Сегодня, 9 мая, Церковь вспоминает священномученика Василия, епископа Амасийского, и праведную Глафиру, деву, святителя Стефана, епископа Великопермского, священномученика Иоанна Панкова и сыновей его, мучеников Николая и Петра, соборного мучеников в Бутове пострадавших. В этот день в православных храмах служится благодарственный молебен Богу за дарование победы в Великой Отечественной войне и совершается особое поминовение усопших воинов и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны. Святитель Стефан, просветитель Перми, апостол Зырян, родился в 1340 году в Великом Устюге. Еще в детстве и юности он часто сталкивался в родном городе с зырянами, так раньше называли коми, коренных жителей Пермского края. Стефан отличался способностью к языкам. Он знал греческий, легко освоил и зырянский. Монашеский постриг юноша принял в монастыре в Ростове. Проводя время в богатой монастырской библиотеке, он загорелся желанием обратить зырян ко Христу. Стефан составил азбуку их языка и перевел на него несколько церковных книг. Благословение на задуманное дело он попросил у епископа Коломенского Герасима. «Я решился или привести их ко Христу, или сложить у них за Христа голову», — сказал Стефан. «Много трудов и лишений», — вытерпел проповедник. В 1383 году Стефан был поставлен епископом Малой Перми. Он возводил храмы, открывал при них училище, где священные книги изучались на пермском языке. Ученики из зырян становились диаконами и священниками. Они вели богослужения для соплеменников на родном языке. В 1395 году епископ Стефан отправился в Москву по делам и там скончался. Тело его было положено в одном из храмов Московского Кремля. Зыряне упрашивали князя Московского и митрополита передать в Пермь тело их наставника. Но Москва тоже любила и чтила великого святителя. Подвиг святителя Стефана Пермского соединяет в себе и иноческое, и мирское, и церковное служение. Его смысл в учительстве, защите чистоты веры, в служении и спасению своей паствы. Мы просим святого. Святитель Стефан, епископ Великопермский, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Открываем историю.
1: 24 июня 1945 года в Москве состоялся парад победы в Великой Отечественной войне. Вместе с танками, артиллерией и конницей по брусчатке Красной площади прошел сводный батальон собак. Четвероногие герои, породистые дворняги, проделали путь от Москвы до Берлина, делились с русскими солдатами все тяготы войны. Собаки на фронте были санитарами и связными, саперами и подрывниками. Они спасали человеческие жизни и жертвовали своими. По оценке историков, в Красной армии бок о бок с бойцами сражались около 70 тысяч братьев наших меньших. Отважными бойцами собаки проявили себя еще на фронтах Первой мировой. В 1915-м статский советник Василий Лебедев организовал во Львове школу военных, сторожевых и санитарных собак. При надлежащем отношении и хорошем обучении собака может стать незаменимым помощником на передовой линии, утверждал Лебедев. В Советском Союзе основоположником военного собаководства стал кинолог Всеволод Языков. Он разработал собственные методики дрессировки и в 1919 году предложил штабу Красной Армии организовать школу фронтовых собак. Так появился знаменитый питомник «Красная звезда». Собаки, прошедшие в нем подготовку, отлично показали себя в ходе советско-японской и советско-финской войны 1939-1940 года. К началу Великой Отечественной на службе в рядах Красной Армии числилось более 40 тысяч четвероногих бойцов. Собаки совершили подвиг уже в июле 1941-го. Возле украинского села Легедзино батальон пограничников вступил в неравный бой с фашистами. Когда в живых осталось всего несколько советских бойцов, 150 пограничных овчарок под шквальным огнем бросились на неприятеля и сумели сдержать наступление, пока на подмогу не подошли танки. В январе 1943-го собаки принимали участие в знаменитой операции «Искра» – прорыве блокады Ленинграда. По льду Ладожского озера они тянули сани, на левый берег подвозили снаряды, на правый берег возвращались с ранеными. Самоотверженно проявили себя питомцы и в рядах санитарной службы. Собак-санитаров солдаты называли «мохнатыми ангелами». Они добирались туда, куда не могли подползти санинструкторы, вытаскивали раненых солдат из-под пуль. Собаки-связные за годы войны доставили свыше 200 тысяч донесений и протянули десятки тысяч километров телефонного кабеля. Среди саперов отличилась овчарка по кличке Джульбарс. Легендарный пес обнаружил около 8 тысяч мин, дошел до Берлина и получил медаль за боевые заслуги. В петербургском парке «Сосновка» есть памятник военным дрессировщикам и служебным собакам Ленинградского фронта. В 2013 году монумент фронтовой собаки появился в Москве на Поклонной горе. Несмотря на развитие современных технологий, собаки и сегодня продолжают служить стране и помогать людям.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Интересно, что религиозных людей принято называть верующими. Но достаточно ли, например, чтобы быть христианином одной веры? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 8 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Глаголоша же Иисус к веровавшим к Нему иудеям».
3: Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены. Одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня».
2: «Не о себе бы придох, но той мя посла».
1: Что чувствует человек, которому говорят: «Я в тебя верю»? В чужой вере он чувствует поддержку, опору. Она придает ему силы, воодушевляет. Кажется, раз кто-то в тебя верит, значит, в тебе видит потенциал, который ты вполне можешь раскрыть. Но стоит ли быть такими наивными? Не скрывается ли обычно за подобными воодушевлениями мысль несколько другого содержания? Не имеет ли в виду человек, который говорит, что верит в нас, что мы справимся с его заданиями и поступим так, как ему хочется? Конечно, невозможно говорить обо всех случаях, но жизненный опыт свидетельствует о том, что это довольно частое явление. Учитывая же, что человек – существо эгоистичное, мы далеко не всегда можем быть уверены, что наши цели совпадают с целями того, кто нас таким образом подбадривает. И очевидно, в этом случае от веры до разочарования, так же, как от простой человеческой любви до ненависти, один шаг. Сегодняшнее евангельское чтение начинается с удивительного и очень жизнеутверждающего обращения Христа к иудеям, которые поверили в Него. Однако, что стоит за этой верой? На что они готовы ради нее? В конце концов, во что именно они поверили, поверив в Него? Судя по дальнейшему разговору, их вера не была подлинным доверием. В ней не было готовности идти за Ним и стать Его учениками. Скорее, это было какое-то мимолетное расположение, которое довольно быстро улетучилось. «Если пребудете в Слове Моем, — говорит им Иисус, — то вы истинно Мои ученики». Но что же значит «пребыть в Слове»? Как не вслушиваться в Него, всматриваться, вдумываться и, наконец, утверждаться в Нем? Какое же это слово? Как раз следом за этим призывом Спаситель говорит: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». Сколько глубины в этих словах, сколько смысла! Они и о познании сути вещей, и о соединении со Христом как с живой истиной. Мало знать, как должно быть. Нужно иметь силы и поддержку по этому знанию поступать. Но иудеи раздраженно утверждают, что они и так свободны. И кто это говорит? Это говорят люди, которые, во-первых, к этому времени уже давно покорены римлянами, а во-вторых, не готовы подвинуть свою самость ни на йоту. Они поверили во что-то свое, и как только оказалось, что на пути этой веры необходимо усилие, сразу стали спорить и враждовать с тем, кто только что стал для них авторитетом. Из всего этого следует одна простая истина. Хотя мы и называемся верующими, нам стоит помнить, что истинная вера во Христа, как и истинная любовь к Нему, всегда предполагает следование Его Слову.

0: Весна, весна, как высоко на крыльях ветерка, ласкаясь к солнечным лучам, летают облака. Евгений Боротынский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Как веселит взор только что распустившаяся клейкой, пахнущая весенней свежестью березовые листва на тонких веточках, которые дружно устремляются вверх навстречу солнечному свету и теплу. Смотрю на стройную березку, украшенную зеленым обрамлением, и сам невольно выпрямляюсь телом и душой вместе со всем Божьим творением. Тянусь к отверстию мне объятием Небесного Отца. В этой постоянной устремленности нашего бессмертного Духа ко Господу, сокрытому в глубинах верующего сердца, путь к спасению и самому совершенству в божественной любви.

0: слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Великой Победы посвящается. В студии «Радио Вера» протоиерей Сергий Рыбин.
1: Что такое победа? Сегодня мы, как и 80 лет назад, задаем этот вопрос. И это на самом деле вопрос нетривиальный. И вопрос, ответ на который очень важен для всех. И важно не просто дать ответ, а понять, что такое победа, понять и осознать. Если кто-то сильнее другого, и он его победил, является ли это победой? Всегда ли это победа? Я думаю, что нет. Вот есть молитва, которую мы читаем, каждую службу о даровании победы. И в этой молитве есть такие слова. «Ты бо еси заступление и победа, и спасение уповающим на Тебя, и Тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь». Здесь Бог назван победой. И это очень важно понимать, потому что на кресте очень много написано слов. Да, исторически там была только табличка «Иисус Христос, царь иудейский». Его обвиняли в том, что он себя провозгласил царем иудейским. Но если мы посмотрим на современное распятие, то мы видим очень много надписей. И «Царь славы» есть надпись, и есть надпись «Иисус Христос, Ника» на греческом. «Ника» — это «победа». И вот Христос есть победитель, Он – победа. Хотя внешне это кажется, ну, как будто это не триумф, как будто это поражение. Потому что Христос распят, получается, зло торжествует. Но это только кажется. Это внешний взгляд на то, что совершил Господь на кресте. А для каждого верующего христианина именно Христос есть победитель и триумфатор. Несмотря на то, что Он распят, мы в дни Пасхи поем «Христос воскрес из мертвых». Смертью смерть поправ, то есть разрушил Он своей смертью смерть. Вот это действительно окончательная победа и важная для осознания, для понимания, что это есть, когда мы читаем, что «Ты, Господи, наша победа». Сегодня в нашем мире очень многие пытаются переделать историю и сказать, что ничего важного нет в победе в Великой Отечественной войне и во Второй мировой войне. Ну, так пытаются представить дело. Но есть вещи, которые нельзя переделать. Нельзя переписать начало и окончание Великой Отечественной войны. Даты нельзя переписать. А эти даты, они прям говорят сами за себя. Потому что война началась у нас 22 июня. И это было воскресенье в 41 году. И это было не просто воскресенье, а было воскресенье, в которое праздновалась неделя всех святых земли русской. А закончилась она в дни Светлой Седмицы, пасхальные дни. Закончилась она в день памяти Георгия Победоносца, который является символом победы добра над злом. И вот эти вот даты переписать никак нельзя. Вот так было. Победа пришла в дни, когда все кричали не только «Победа», но и «Христос воскресе». А эта победа самая главная. Это победа, которую переписать 2000 лет

никто не может. И надеюсь, что не сможет. Так и победа в Великой Отечественной войне – это не была победа одного режима над другим. Это была победа добра над злом. И вот эти даты, в которые она закончилась, они очень глубоко символичны. С праздником всех вас! С Днем Победы!

0: Радио «Вера». Добрые истории.
1: Рассказывает Сергей Карнаухов, доцент Института государственной службы и управления при президенте Российской Федерации.
2: Я полетел однажды отдыхать, и мы были в отеле достаточно простом, и отель часто устраивает такие приемы, вечера для гостей. И за соседним столиком сидела пара. И я увидел, как эти люди необычно выглядят. Им было далеко за 80. Они были очень хорошо одеты. Она такая сухая, поджарая, блузка белая с кружевным воротником. А рядом с ней сидел совершенно седой мужчина, который был одет в английские ботинки, брюки, белую рубашку. И на фоне других людей я не мог их не заметить. Вот я увидел, как он, совместив руки, проводит на скатерти сердце. После этого несколько дней я пытался поговорить с ними, узнать их историю. Вот эта история была очень удивительной. Он был австриец, и после нашествия фашистов, после того, как погибли его родители, он с бабушкой вынужден был переместиться на один из островов рядом с Норвегией. И в конце 42-го года на их острове фашисты разворачивают концлагерь. И вот однажды мальчишки прибежали к нему и сказали, что туда привезли девочек, которым очень плохо, и давайте мы будем как-то им помогать. И вот этот мальчик, его звали Клаус, придумал такую уловку. Он брал мешковину, заворачивал туда уточку, мазал солидолом, чтобы собаки не почувствовали. И у него была возможность перекинуть этим девочкам еду. И вот у него завязывается такая дружба вот с молоденькой девушкой, с этой Хайдой. Там был такой подъем, и на нем песочная проталина. И он на этой песочной проталине рисовал ей сердце. И она в течение дня, пока ветер не снес песок, могла видеть это сердце. Ее согревало, это ее спасало. И вот однажды во время очередного похода к ней фашисты взяли его. Его помещают тоже в концлагерь. И когда союзники освобождали концлагерь, его нашли. Он уже был практически мертвый. Думали, что он умер, его бросили в кучу с мертвецами. Он оказался жив. Она тоже выжила. И вот 3 года после войны искала его. И вот она описывает эту историю, как она вся в слезах пришла на этот остров, в то место, где она с ним рассталась, и увидела вдруг, что на той проталине снова нарисовано сердце. И Клаус пришел к ней, взял ее за плечи, и больше они никогда не расставались. И мне кажется, вот такие истории и есть истории настоящей христианской любви, настоящего добра, всего того самого главного.
0: Добрые истории. Светлое радио.
3: Сегодня, 9 мая, церковь вспоминает священномученика Василия, епископа Амасийского и праведную Глафиру, деву, святителя Стефана, епископа Великопермского, священномученика Иоанна Панкова и сыновей его, мучеников Николая и Петра, соборного мучеников в Бутове пострадавших. В этот день в православных храмах служится благодарственный молебен Богу за дарование победы в Великой Отечественной войне и совершается особое поминовение усопших воинов и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны. Священномученик Иоанн Панков родился в 1873 году в Орловской губернии в семье священника. Он также принял сан и служил в Троицком храме в селе Усть-Нугрь на Орловщине. Недалеко от храма находилась водяная мельница, принадлежавшая Оптиной пустыне. После революции мельницу реквизировали. Заведовать ею был поставлен солдат Тихон Кутузов. Он сразу же начал преследовать священника, издевался, грозился убить отца Иоанна и его детей. В Великую Субботу 1918 года пьяный, вооруженный Кутузов ломился в дом Панкова. Со всей деревни сбежались крестьяне защитить пастыря. Оказалось, что Тихон пришел перед Пасхой просить прощения за свои безобразия. Через 2 дня сельчане пошли на мельницу, чтобы выселить Кутузова. Тот начал отстреливаться, убив несколько человек. Разъяренная толпа набросилась на Кутузова и казнила его. Через несколько дней в село прибыли каратели. Отца Иоанна обвинили в подстрекательстве к мятежу. Он был исколот штыками и расстрелян. Вместе с ним были убиты его сыновья, старший Николай, офицер, и младший Петр, учащийся 2-го курса Орловской духовной семинарии.
4: Церковь прославила пастыря и его сыновей, ставших первыми жертвами гонений на православие на Орловской земле. Мы чтим их память и обращаемся к святым мученикам с просьбой. Священный мученик Иоанн Панков и сыновья его Николай и Петр, молите Бога о нас. –

0: Истории великих шедевров.
1: В 1941 году, в самый разгар событий Великой Отечественной войны, советский композитор армянского происхождения Арам Хачатурян в одном из интервью сообщил, что планирует создать балет «Спартак», повествующий об отважном римском гладиаторе, жившем в первом веке до Рождества Христова. «Спартак» организовал восстание рабов, но в одном из сражений был убит. Этот сюжет оказался особенно важен в военное время. Как писал Хачатурян, «нужно, чтобы народы знали и вспоминали имена тех, кто еще на заре человеческой истории смело поднимался за свою свободу и независимость». Однако работа над балетом продвигалась медленно и в конце концов была отложена на несколько лет. Уже после окончания войны, в 1950 году, Арам Ильич побывал в Италии. Величавая древность ее памятников вдохновила композитора вернуться к античной истории. «Спартак» повествует о человеческом героизме, а еще о любви. Музыкальные страницы, раскрывающие глубину взаимоотношений Спартака и его жены Фригии, относятся к наиболее выразительным эпизодам балета. В них в полной мере проявляется особый стиль Хачатуряна, в котором европейские созвучия и формы органично сочетаются с характерными для национальной армянской музыки интонациями. Особенную известность получила «Адажио Спартака» и «Фригии». Это балетная сцена – гимн верности и любви. «Адажио Спартака и Фригии» из балета «Спартак» Арама Хачатуряна прозвучит в исполнении симфонического оркестра Большого театра. Дирижер Александр Лазарев.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе! С вами протоиерей Павел Великанов. Одно из явлений, которое сегодня ненавидимо большинством людей, это стесненность или зажатость. Обстоятельствами, нехваткой денег, отсутствием связи, некомпетентностью, неэффективностью, неумением легко и непринужденно общаться, да и вообще быть чем угодно ограниченным, воспринимается как зло. Сегодня в храмах читается отрывок из 12 главы книги «Деяния святых апостолов», где мы услышим необычную историю про то, к чему привела зажатость апостола Петра.
2: «Вон же время, возложи Ирод, царь, руце озлобите некие же от церкви».
3: В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежавших к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни опресноков, и, задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: «Опояшься и обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский».
2: «И от всего чаяния людей иудейских».
1: Для начала немного исторического контекста. В 19 книге иудейских древностей Иосиф Флавий достаточно подробно описывает правление Ирода Агриппы I в начале 40-х годов I века. Он старался быть угодным иудеям, соблюдал их обычаи и искал популярности. Это свидетельство подтверждает историческую достоверность книги Деяний, где говорится о том, что для Ирода было важным, чтобы его поступки были приятны иудеям. Около 44 года начинается гонение Ирода Агриппы на Церковь Христову. Апостол Иаков Зеведеев предается казни. Апостол Петр во время Пасхи не просто арестован, но к нему приставлено максимальное число охранников – аж 16 человек, как к сверхопасному преступнику. Я не могу себе представить, как можно в такой ситуации жесточайшего стресса вообще сомкнуть глаза? Ты ведь находишься на грани между жизнью и смертью, и буквально завтра твоя жизнь может быть окончена, как это только что произошло с Яковом. Но апостол Петр, закованный в цепи между охранниками, спокойно спит. Не просто спокойно, а сладко спит. И видит столь желанный дивный сон, как ему является ангел, освобождает, и он оказывается на свободе. Самое время проснуться. Но проснуться не получается, потому что все это вообще ни разу не сон. Он действительно на свободе. Кандалы остались в тюрьме, освободив руки и ноги, а стражники в истерике. Они же теперь будут жестоко наказаны за то, что не уберегли преступника. А Петр изумлен и недоумевает. Да как тут понять, где сон, а где явь? Одна из самых мучительных современных проблем, Чувство, что человек зажат обстоятельствами, болезнями, долгами, давлением среды, собственными страхами. Даже когда внешней тюрьмы нет, внутренняя темница может быть более чем реальной. Жить в состоянии скованности кому может показаться удачей. Но именно через эту зажатость и создаются условия для непосредственного вхождения Бога в нашу жизнь. История с апостолом Петром тому подтверждение. Дойдя до предела человеческих сил и возможностей, потерпев решительный крах, полный провал всех человеческих надежд, он отдал себя в руки Божии и увидел: не всякая не свобода окончательна. Не каждые узы обрекают на смерть. Вот почему Петр спит, а не нервничает. Он не отдал свое сердце темнице, а доверил его целиком Богу, в руках которого и жизнь, и смерть, и узы, но и свобода. Для нас сегодняшнее апостольское чтение становится школой не паники, а пасхального мужества. Железные ворота, которые сейчас наглухо заперты, далеко не последние в нашей жизни. Система, какой бы беспощадной она ни казалась, все равно не абсолютна. Страх сам по себе не наш Господь. И главный вывод – не навязывать Богу нашего человеческого представления о том, что и как с нами дальше должно происходить. Пусть сам Бог действует. Главное, чтобы Церковь молилась и была со своим Господином, Христом Спасителем, на одной волне. А все остальное разрешится так, как тому и должно случиться.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Яна Зотова. Певица, музыкант, ведет клуб трезвости.
0: Частное мнение.
2: У каждого из нас свой путь в храм. И, конечно же, все, что происходит в церковной жизни, узнается постепенно. Несмотря на то, что меня с детства мама водила на службы, про записки, которые подают, чтобы вознеслась церковная молитва о здравии или о упокоении наших близких, я узнала не сразу. А уж писать их начала значительно позже, когда поняла, насколько это важно. Несколько лет назад мы впервые отправились на Соловецкие острова по святым местам в монастырь. Там-то я и услышала историю, которая запомнилась мне. Шел однажды простой русский мужик долгой дорогой в Соловецкий монастырь. И встретились ему на пути разбойники. Схватили его и обнаружили, что у мужчины с собой крупная сумма денег. Хотели отобрать. Но тот умолял не забирать. Говорил, что деньги не его, что разные люди из нескольких деревень и сел собрали их, чтобы он записочки в монастыре подал. Тогда разбойники спросили: «А как ты докажешь, что деньги не твои?» И он достал большую стопку записок с именами о здравии и о упокоении. Разбойники поверили ему, не стали забирать деньги. Вот как. Даже разбойники понимали, насколько важно молиться о своих близких. Какие-то верные ценности, понятия о святом и неприкосновенном оказались им знакомы. Рассказала эту историю дома. И выяснилось, что в моей семье тоже был случай про поход на Соловки. У моего прадедушки, когда он был еще маленьким, перестали двигаться ноги. Тогда его родители взмолились Богу, писали записки о его здравии, просили помощи Божией и дали обет, что если сын поправится, то он дойдет пешком до Соловецкого монастыря поблагодарить Господа. Так и случилось. Мой прадед Александр поправился и пошел на Соловки пешком из Вологодской области и обратно. Тогда ему было 14 лет. Его попутчиком был односельчанин, и он тоже нес с собой записки, написанные разными людьми. Многие годы, когда мы с мамой ходили в храм, записки писала она. Мне казалось, что этого вполне достаточно. Зачем дублировать имена, если мы обе почти всех упомянутых знаем? И лишь спустя годы я почувствовала необходимость начать писать имена собственноручно. Сначала больше имен я писала в записку о здравии, переживала за знакомых мне людей, молилась, чтобы Господь помог им. И эти люди ощущали утешение от Господа. Моя молитва соединялась с соборной, церковной молитвой, молитвой о них в алтаре. Со временем и список имен об упокоении увеличился. На одной из проповедей я услышала, что умершие очень ждут нашей молитвы, что им там становится легче, если мы молимся о них. Ведь они уже ничего не могут изменить после перехода в мир иной. И теперь бывает, в какой-то раз промелькнет мысль, что вроде некогда записки писать, времени мало, надо на службу не опоздать. Думаю, может, в другой раз. Но тут вспоминается мне история про мужика и разбойников. И говорю себе: «Так, дорогая, давай-ка бери с собой ручку, бумагу, в храме все записки напишешь. Души наших близких ждут этой церковной молитвы, особенно усопшие. А Господь радуется, когда мы проявляем любовь к ближнему. Пусть даже не напрямую помогаем, но совершаем усилия, пишем записки, призываем на дело спасения всю церковь. Господь, видя наши малые старания, будет помогать и им, и нам».
0: Частное мнение.

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

Сегодня, 9 мая, церковь вспоминает священномученика Василия, епископа Амасийского и праведную Глафиру, деву, святителя Стефана, епископа Великопермского, священномученика Иоанна Панкова и сыновей его, мучеников Николая и Петра, соборного мучеников в Бутове пострадавших. В этот день в православных храмах служится благодарственный молебен Богу за дарование победы в Великой Отечественной войне и совершается особое поминовение усопших воинов и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны. Сегодня церковь вспоминает всех пострадавших за веру, казненных на Бутовском полигоне. Бутовский полигон – это крупнейшее в московском регионе место массовых расстрелов и захоронений жертв репрессий. До революции это было имение купцов-промышленников Зиминых. Владельцы сами передали новой власти ухоженный парк и конный завод. В 20-х годах там находилась сельскохозяйственная колония ОГПУ. В марте 34-го территорию огородили забором с колючей проволокой. А вскоре прибыло несколько подвод из бывшей Екатерининской пустыни. Там уже 3 года размещалась тюрьма. Пик расстрелов пришелся на 37-38 годы. Установлены имена 20 760 человек, казненных в Бутове с августа 37 по октябрь 38. Среди них были люди всех возрастов и сословий, самых разных вероисповеданий. Известно, что около 1000 человек из числа расстрелянных и погребенных в Бутове пострадали за свое исповедание православной веры. Это и служители церкви, среди которых 6 архиепископов и митрополитов, множество священников, монахов и простые миряне. Многие из них прославлены в лике святых. В 1995 году Русская Православная Церковь открыла в Бутове мемориальный комплекс. Был освящен храм в честь новомучеников бутовских. Патриарх Кирилл призвал хранить память о новомучениках российских. В наше время, когда людям трудно поставить под сомнение привычный комфорт, особенно важно во весь голос говорить о наших отцах, братьях, сестрах, которые погибли, но остались верны Господу. Об этом подвиге должны знать все. Это наша задача, это наш венок на их могилу. Чествуя мучеников в Бутове пострадавших, мы просим их: святые новомученики, пострадавшие за веру на Бутовском полигоне, молите Бога о нас –

0: Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над ним власти. Апостол Павел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Осенью 1941 года вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо блокады. Немцы взорвали мосты, по которым в северную столицу доставлялось продовольствие. Бомбили грузовые суда. Целые баржи с мукой и зерном уходили под воду. Тем временем в городе кончались запасы хлеба. К ноябрю норма ежедневного пайка сократилась до 125 граммов на человека. Люди часами ждали в очередях возле булочных. Держали в руках заветные хлебные карточки и с волнением думали только об одном – привезут ли.
3: И вздыхали с облегчением, когда на дороге показывался долгожданный фургон с надписью «Хлеб».
2: В числе тех, кто помог ленинградцам продержаться в самые тяжелые дни блокады, была Нина Васильевна Соколова, первая и единственная на тот момент в мире женщина-водолаз. Ее называли «советской русалкой». В тяжелом гидрокостюме и медном шлеме она погружалась в ледяную воду Ладожского озера, чтобы поднять на поверхность продовольствие из затонувших барж. В ту осень было спасено 4000 мешков зерна и несколько тысяч жизней в скованном блокадой городе. В Ленинград 19-летняя Нина Соколова приехала в 1931 году из родного Череповца поступать в ВУЗ. Выбрала гидротехнический факультет Института инженеров водного транспорта. А когда получила диплом, устроилась на работу в экспедицию подводных работ особого назначения. Организация занималась подъемом затонувших судов, прокладкой трубопроводов. Другими словами, рабочим местом Нины должно было стать морское дно. Женщина-водолаз была в то время явлением настолько экстраординарным, что получать разрешение на глубоководные погружения Соколовой пришлось у самого председателя Верховного Совета СССР Калинина. В 1939 году 24-летняя Нина Соколова трудилась на стратегически важном объекте – строительстве причала в Баренцевом море. Когда вернулась в Ленинград, началась Великая Отечественная война. Осенняя Ладога с ее штормами, холод, скудный паек, постоянные бомбежки. В таких условиях Нина работала каждый день, практически без передышки. Во время одного из погружений Соколову контузило взрывом в воде. Близкие Нины вспоминали – что она буквально рвалась из госпиталя обратно на работу. Твердила: город в блокаде, людей надо спасать. Положение в Ленинграде, между тем, с каждым днем осложнялось. Истощались не только запасы хлеба, но и топлива. И тогда Нине Соколовой пришла в голову идея. Девушка уже успела поработать на прокладке по дну Ладожского озера электрического и телефонного кабеля. «Что если по такому же принципу проложить под водою бензопровод?» – подумала она. Свои мысли Соколова изложила начальству. Руководителям проект поначалу казался невыполнимым. Однако Нина не теряла энтузиазма. «Это очень просто», — сказала девушка. И наскоро набросала схему бензопровода. Ей удалось убедить руководство. Соколова лично провела разведку дна, а потом каждую ночь погружалась в темные воды Ладоги на глубину 35 метров. Строительство бензопровода велось в темное время суток при серьезной маскировке. Закончить работу удалось в рекордный срок — чуть более чем за месяц. 40 тысяч тонн горючего прошло по подводному бензопроводу за все время блокады. Немцы так никогда и не догадались о его существовании. Когда в 1944 году Ленинград был освобожден из кольца осады, работы у Нины Соколовой не убавилось. Она разминировала переправы, строила мосты и причалы. За годы войны на груди у женщины-водолаза появились два ордена Красной Звезды. А когда пришла долгожданная победа, сидеть без дела тоже не пришлось. Нина Васильевна стала преподавателем Высшего военно-морского училища. Долгие годы она читала там курс по гидравлике и гидродинамике. А выйдя на пенсию, до самой старости руководила патриотическими кружками. Первая женщина-водолаз совсем не считала себя героем. «Это мой долг, моя работа», — говорила она.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. сюжеты.
4: Священник Роман Федотов.
5: Эту историю рассказал мне мой дедушка Евгений Викторович Федотов. Событие произошло в годы Великой Отечественной войны. Он тогда был 20-летним лейтенантом. И однажды его послал командир померить расстояние до окопа противника, фашистов. Он служил в минометной роте, и поэтому расстояние имело огромное значение. Он понимал, что, по сути дела, это задание смертельное. Перекрестился, сказал: «Господи, вот будь как будет, а все святая воля твоя», и пошел. Услышал, что перед ним взорвался снаряд, потом за ним разорвалась мина, и как минометчик он понял, что следующая мина упадет ровно рядом с ним, потому что это была такая пристрелка. Так и случилось. Он взрывной волной был отброшен на несколько метров, понял, что у него изо рта потекла кровь, он отложил в сторону винтовку и сказал: «Господи, спаси и сохрани меня грешного. Я обещаю тебе, если я выйду отсюда живым, я обязательно приду в храм, я буду обязательно обращаться к тебе, молиться тебе». И он пошел, повернувшись спиной противнику, лицом к своей, вжик-вжик, как он говорил, справа, слева от него свистели пули. Он даже не стал пригибаться. Знал, что или он умрет сейчас, или Господь его сохранит. Чудом он добрался до своих, сразу упал на руки санитарам. Его отвезли в госпиталь, прооперировали. Он остался жив. Какое-то время он еще преподавал. Но с тех пор жизнь его радикально изменилась. Он действительно стал человеком верующим и воспитал в благочестии своих детей, моих родителей. И с тех пор жизнь у него как начала налаживаться. Господь его хранил, защищал. Поэтому одно, наверное, обращение, особенно в какой-то кризисной ситуации, Богу может радикально изменить всю жизнь не только одного человека, но и всей семьи, всего рода. И привлечь Божие благословение и благодать на всю семью.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Интересно, что религиозных людей принято называть верующими. Но достаточно ли, например, чтобы быть христианином одной веры? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 8 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Глаголоша же Иисус к веровавшим к Нему иудеям».
3: Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены. Одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня».
2: «Не о себе бы придох, но той мя посла».
1: Что чувствует человек, которому говорят: «Я в тебя верю». В чужой вере он чувствует поддержку, опору. Она придает ему силы, воодушевляет. Кажется, раз кто-то в тебя верит, значит, в тебе видит потенциал, который ты вполне можешь раскрыть. Но стоит ли быть такими наивными? Не скрывается ли обычно за подобными воодушевлениями мысль несколько другого содержания? Не имеет ли в виду человек, который говорит, что верит в нас, что мы справимся с его заданиями и поступим так, как ему хочется? Конечно, невозможно говорить обо всех случаях, но жизненный опыт свидетельствует о том, что это довольно частое явление. Учитывая же, что человек – существо эгоистичное, мы далеко не всегда можем быть уверены, что наши цели совпадают с целями того, кто нас таким образом подбадривает. И очевидно, в этом случае от веры до разочарования, так же, как от простой человеческой любви до ненависти, один шаг. Сегодняшнее евангельское чтение начинается с удивительного и очень жизнеутверждающего обращения Христа к иудеям, которые поверили в Него. Однако, что стоит за этой верой? На что они готовы ради нее? В конце концов, во что именно они поверили, поверив в Него? Судя по дальнейшему разговору, их вера не была подлинным доверием. В ней не было готовности идти за Ним и стать Его учениками. Скорее, это было какое-то мимолетное расположение, которое довольно быстро улетучилось. «Если пребудете в Слове Моем, — говорит им Иисус, — то вы истинно Мои ученики». Но что же значит «прибыть в Слове»? Как не вслушиваться в Него, всматриваться, вдумываться и, наконец, утверждаться в Нем? Какое же это слово? Как раз следом за этим призывом Спаситель говорит: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». Сколько глубины в этих словах, сколько смысла! Они и о познании сути вещей, и о соединении со Христом как с живой истиной. Мало знать, как должно быть. Нужно иметь силы и поддержку по этому знанию поступать. Но иудеи раздраженно утверждают, что они и так свободны. И кто это говорит? Это говорят люди, которые, во-первых, к этому времени уже давно покорены римлянами, а во-вторых, не готовы подвинуть свою самость ни на йоту. Они поверили во что-то свое, и как только оказалось, что на пути этой веры необходимо усилие, сразу стали спорить и враждовать с тем, кто только что стал для них авторитетом. Из всего этого следует одна простая истина. Хотя мы и называемся верующими, нам стоит помнить, что истинная вера во Христа, как и истинная любовь к Нему, всегда предполагает следование Его Слову.

0: Звонче жаворонка пенье, ярче вешние цветы, сердце полно вдохновенья, небо полно красоты. Алексей Толстой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. «Лучше синица в руках, чем журавль в небе», говорим мы, стоя перед сложным рискованным выбором. Желая исполнения обещанного, уверенно произносим: «Соловья баснями не кормят». В нашей речи часто возникают пословицы с упоминанием птиц. И, как правило, это те пернатые, что веками соседствовали с человеком. Особенно распространены в пословицах упоминания домашних птиц. Например, пословица «курочка по зернышку клюет» подразумевает, что от постоянства малых шагов зависит достижение цели. А выражение «петух прокукарекал, а там хоть не расцветай» иронически отмечает, что намерение не всегда совпадает с реальным результатом. Известна и пословица про еще одну домашнюю птицу. Индюк важный, а летать не умеет. Индюк – птица не летающая, зато любит надуваться, демонстрируя мнимую важность. В пословицах присутствуют и дикие птицы, напоминая о временах, когда охота была основным промыслом. Одна из таких пословиц – «всяк кулик свое болото хвалит». Кулики селятся на болотах и звонко поют, а древние охотники это заметили и стали употреблять в описании человека, который любит свой дом. Хищные птицы тоже проникли в народную мудрость. Сокол зачастую противопоставлен вороне. На чужой стороне и сокола зовут вороною. Наряд соколей, а походка воронья. Болтливого человека характеризуют пословицы про сороку. Когда сорока пером вся побелеет, тогда и сокотать перестанет. То есть привычку говорить лишнее трудно исправить. Ласточка и воробей, синица и соловей, кукушка и сорока, ястреб и журавль – многие птицы, живущие рядом с человеком, вдохновили его на создание мудрых выражений. Мы по сей день используем их в своей речи, делая ее колоритной, эмоциональной и точной. С вами была Нина Резник.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ

0: В студии «Радио Вера» протоиерей Евгений Пиперков.
1: Размышления на тему Великой Отечественной войны. Почему в дни Великой Победы у всякого человека, любящего Россию, ее прошлое и настоящее, так бьется в груди сердце? Почему сами собой непроизвольно наворачиваются на глаза слезы при звуках военных маршей и песен той, казалось бы, такой далекой, навсегда ушедшей эпохи? Думаю, потому что Родина живет в душе каждого человека, кто только не рожден от этой прекрасной, необъятной землей. А значит, ее судьба, ее великие страдания и добытые кровью победы таинственно сопряжены с нашей собственной жизнью. Кожей, нервами, жилами, сердцем, думой мы связаны с тем великим поколением наших отцов и дедов, которые вынесли на своих плечах Великую Отечественную войну. Почти пророчески восклицал национальный поэт Некрасов в золотом 19 веке в предчувствии ужасных бурь и потрясений 20-го столетия. «Вынес достаточно русский народ, вынес эту дорогу железную, вынесет все, что Господь не пошлет». Почему же нам так безмерно дороги огненные 40-е годы? Годы небывалых потерь, поражений, а вместе с тем годы небывалого величия народного духа, осознавшего себя и явившего себя миру в его победоносной и ничем не сокрушимой силе. Этот ответ, как видно, заключен в самом вопросе. Эпоха Великой Отечественной войны промыслительно была попущена Создателем, чтобы страна огромная, измученная безбожием, насильственно навязанным нашему народу, сбросила с себя оковы богоборчества и познала на собственном страшном опыте, что чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Во всяком случае, многие так восприняли первые слова руководителя страны к многомиллионному населению Советского Союза, которое никогда не слышал обращения «братья и сестры», взятого из христианской традиции, отвергнутой властями после Октябрьского переворота. Тогда страна ощутила себя единым военным лагерем, зажила жизнью фронта, так что и глубокий тыл можно было назвать передовой. Крылатое выражение «все для фронта, все для победы» вошло тогда в плоть и кровь женщин, детей и стариков, которые в жертвенном порыве, растянувшемся на годы, ковали победу у станков, вкопанных прямо в мерзлую землю в чистом поле. Парадокс, подтверждаемый историей человечества. Великие испытания, общее сознание всенародной беды порождают неизъяснимую силу духа, укрепляют коллективную волю, высвобождают место для сердечной молитвы и самоотверженного труда, главных двух условий победы. Этот день мы приближали как могли. Ветераны фронта и труда в тылу помнят, как замирали сотни тысяч сердец при сводках информбюро о бесконечном поначалу отступлении доблестных советских войск после тяжелых и продолжительных боев. Но зато, как трепетали от радости, как, казалось, были готовы выскочить из груди сердца при долгожданной вести о наступлении. Это незабываемое чувство единства тыла и фронта, солдат и их матерей, детей и отцов, ушедших защищать отчизну. Единым ритмом жила страна наша целых 5 огненных лет. Ныне протекло 80 лет с того вечера 1945 года, когда Красная площадь озарилась пасхальным салютом, и Москва несла на руках советских солдат, воротившихся домой с тем, чтобы повергнуть на землю вражеские знамена у седых стен Кремля. Главное для нас сегодня не растерять драгоценные плоды Великой Победы. Плоды Великой Победы, которые мы должны сегодня взращивать и лелеять в наших сердцах. Это, во-первых, верность духовным устоям России, православию. Во-вторых, конечно же, это служение Родине и жертвенный труд по ее возрождению, без которых начинает смердеть народная душа и разлагается личность человека, недостойного наименования и христианина, и гражданина. И в-третьих, образование и воспитание молодежи, которые должны быть укоренены в тысячелетней отечественной традиции, в православной вере, а наши идеалы сопряжены с нравственной красотой и чистотой разумной человеческой души, призвание которой – вера, надежда и любовь к Богу, к Матери Церкви, к отчизне и близким. Вот корень, основа, залог и гарантия той великой победы, которую мы не забудем никогда и которую должны вновь и вновь одерживать в собственных сердцах.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Меня очень тронула история о самом настоящем чуде, рассказанная канадским телеканалом CTV News. Герой рассказа Джордж Эмерсон во время Второй мировой войны служил солдатом союзнической армии. Его часть была расквартирована в голландском городе Энсхеде. В один из весенних дней 1945 года Джордж получил увольнительную и расположился на скамейке в парке, чтобы перекусить. И тут рядом с ним присел плохо одетый голландец. Серое изможденное лицо, тусклые глаза, номер, выбитый на худой, почти прозрачной руке. Это был недавно освобожденный узник фашистского концлагеря. Незнакомец не знал английского, но нетрудно было догадаться, что он очень хочет есть. Джордж молча разделил свой солдатский паек на двоих. Немного подумал, достал из вещмешка сокровища, которым дорожил, два шоколадных батончика, присланные родителями, и тоже протянул несчастному. Джордж на всю жизнь запомнил того человека. Прикоснувшись мимоходом к чужой судьбе, он очень хотел узнать, как она сложилась в дальнейшем. Ну как узнаешь? Ведь даже имени голландца солдат не спросил. В 2015 году случилось невероятное. Джордж Эмерсон разговорился с сотрудницей в мебельном магазине, и женщина поведала о судьбе своего отца. Хэнк Мецелаар в 1943 году попал в немецкий плен. Прошел за стенки концлагеря, а после освобождения едва не умер от голода. «Его спас канадец», — с гордостью произнесла продавщица. Джордж с волнением узнавал в рассказе происшедшее с ним в Энсхеде. Он подхватил повествование, вспоминая события давних лет. Когда старый солдат упомянул два шоколадных батончика, собеседница заплакала. Ее отец и был тот самый голландец. Случайная встреча Джорджа Эмерсона и дочери Хэнка Мецелаара — настоящее чудо. Полагаю, что если бы оно не случилось, то мы бы не узнали о добром поступке канадского солдата и о благодарной памяти, свято хранимой в сердце спасенного им голландца. А каждое свидетельство о человеческом милосердии драгоценно. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие.

Светлое радио. Сегодня, 9 мая, церковь вспоминает священномученика Василия, епископа Амасийского и праведную Глафиру, деву, святителя Стефана, епископа Великопермского, священномученика Иоанна Панкова и сыновей его, мучеников Николая и Петра, соборного мучеников в Бутове пострадавших. В этот день в православных храмах служится благодарственный молебен Богу за дарование победы в Великой Отечественной войне и совершается особое поминовение усопших воинов и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны. Священномученик Василий, епископ Амасийский, жил в начале VI века в городе Амасии на Малоазийском побережье Черного моря. В то время восточной частью Римской империи правил император Ликиний. Он поддерживал язычество и продолжал преследовать христиан, нарушая указ о веротерпимости, установленный его тестем, императором Константином Великим. Однажды Ликиний воспылал страстью к праведной деве Глафире, служанке своей жены Констанции. Та рассказала об этом царице и попросила защиты. Переодев праведную деву в мужское платье и снабдив деньгами, царица помогла ей покинуть город. В Амасии Глафиру приютил епископ Василий. В то время он строил в городе храм. Девушка пожертвовала на строительство все деньги, полученные от Констанции, и в письме к царице просила прислать еще средства на окончание строительства храма. К несчастью, письмо праведной Глафиры попало к императору. Разгневанный Ликиний узнал, где скрывается девушка. Он потребовал выслать к нему святителя Василия и служанку. Праведная Глафира скончалась раньше, чем приказ дошел до Амасии, а епископа Василия арестовали и направили к императору. На суде он решительно отверг предложение императора стать жрецом и был приговорен к смерти. Священномученик Василий сказал палачу: «Друг, делай, что тебе приказано», и спокойно встал под удар меча. Вспоминая священномученика Василия, епископа Амасийского и святую Глафиру Деву, церковь прославляет их праведную жизнь и непоколебимую веру. Мы обращаемся к святым с просьбой: святитель Василий и праведная Глафира, молите Бога о нас.

0: 1971 году на экраны вышел фильм «Офицеры». Как обычно, во время съемок было много споров о сценарии, об исполнителях главных ролей и, конечно, о музыке к фильму. Картина получилась очень героической, и создателям представлялось, что и песня должна быть пафосной и чуть ли не маршевой. Когда поэт Евгений Агранович и композитор Рафаил Хозак представили свой вариант, он вызвал некоторое недоумение. Но помог случай. Вторым режиссером на картине работал выпускник театрального училища имени Щукина Владимир Златоустовский. Он взялся исполнить песню, и впервые прозвучавшие его голосом слова «От героев былых времен не осталось почти имен» покорили всю страну. В год премьеры фильм посмотрели более 53 миллионов зрителей. Поэт, кинодраматург, бард и художник Евгений Агранович был счастлив, хотя и остался, как обычно, в тени. К тому моменту он писал песни уже более 30 лет. Из-под его пера уже появились всенародно любимые «Одесса, мама» и «Я в весеннем лесу пил березовый сок». Долгие годы Агранович считал себя малоизвестным, но в какой-то момент за дело взялись его друзья-барды. Они стали организовывать ему творческие встречи и вечера. Об одном из них Евгений Данилович вспоминает особо. 6 декабря 2001 года он оказался на сцене Политехнического музея. С нее читали свои стихи Маяковский, Пастернак, Есенин. Волновался очень. Когда стал петь свои песни, зал был поражен тем, что вот этот неизвестный старичок и есть автор тех песен, которые поет вся страна. На сцене появился ведущий и объявил, что как раз в эти дни исполняется 60 лет нашему контрнаступлению под Москвой, в котором Евгений Данилович получил боевое крещение. Громко захлопали сиденья, и зал встал. Это был самый удивительный салют в жизни Евгения Аграновича.
1: От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе! С вами протоиерей Павел Великанов. Одно из явлений, которое сегодня ненавидимо большинством людей, это стесненность или зажатость. Обстоятельствами, нехваткой денег, отсутствием связи, некомпетентностью, неэффективностью, неумением легко и непринужденно общаться, да и вообще быть чем угодно ограниченным, воспринимается как зло. Сегодня в храмах читается отрывок из 12 главы книги «Деяния святых апостолов», где мы услышим необычную историю про то, к чему привела зажатость апостола Петра.
2: «Вон же время, возложи Ирод, царь, руце озлобите некие же от церкви».
3: В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежавших к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни опресноков, и, задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: «Опояшься и обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский».
2: «И от всего чаяния людей иудейских».
1: Для начала немного исторического контекста. В 19 книге иудейских древностей Иосиф Флавий достаточно подробно описывает правление Ирода Агриппы I в начале 40-х годов I века. Он старался быть угодным иудеям, соблюдал их обычаи и искал популярности. Это свидетельство подтверждает историческую достоверность книги «Деяний», где говорится о том, что для Ирода было важным, чтобы его поступки были приятны иудеям. Около 44-го года начинается гонение Ирода Агриппы на Церковь Христову. Апостол Иаков Зеведеев предается казни. Апостол Петр во время Пасхи не просто арестован, но к нему приставлено максимальное число охранников – аж 16 человек, как к сверхопасному преступнику. Я не могу себе представить, как можно в такой ситуации жесточайшего стресса вообще сомкнуть глаза. Ты ведь находишься на грани между жизнью и смертью, и буквально завтра твоя жизнь может быть окончена, как это только что произошло с Яковом. Но апостол Петр, закованный в цепи между охранниками, спокойно спит. Не просто спокойно, а сладко спит. И видит столь желанный дивный сон, как ему является ангел, освобождает, и он оказывается на свободе. Самое время проснуться. Но проснуться не получается, потому что все это вообще ни разу не сон. Он действительно на свободе. Кандалы остались в тюрьме, освободив руки и ноги, а стражники в истерике. Они же теперь будут жестоко наказаны за то, что не уберегли преступника. А Петр изумлен и недоумевает. Да как тут понять, где сон, а где явь? Одна из самых мучительных современных проблем Чувство, что человек зажат обстоятельствами, болезнями, долгами, давлением среды, собственными страхами. Даже когда внешней тюрьмы нет, внутренняя темница может быть более чем реальной. Жить в состоянии скованности кому может показаться удачей. Но именно через эту зажатость и создаются условия для непосредственного вхождения Бога в нашу жизнь. История с апостолом Петром тому подтверждение. Дойдя до предела человеческих сил и возможностей, потерпев решительный крах, полный провал всех человеческих надежд, он отдал себя в руки Божии и увидел: не всякая ни свобода окончательна. Не каждые узы обрекают на смерть. Вот почему Петр спит, а не нервничает. Он не отдал свое сердце темнице, а доверил его целиком Богу, в руках которого и жизнь, и смерть, и узы, но и свобода. Для нас сегодняшнее апостольское чтение становится школой не паники, а пасхального мужества. Железные ворота, которые сейчас наглухо заперты, далеко не последние в нашей жизни. Система, какой бы беспощадной она ни казалась, все равно не абсолютна. Страх сам по себе не наш Господь. И главный вывод – не навязывать Богу нашего человеческого представления о том, что и как с нами дальше должно происходить. Пусть сам Бог действует. Главное, чтобы Церковь молилась и была со своим Господином, Христом Спасителем, на одной волне. А все остальное разрешится так, как тому и должно случиться.
0: Апостольские чтения.

0: тема. Сегодня 9 мая. О духовном значении победы в Великой Отечественной войне настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской города Казани священник Александр Ермолин.
1: У любого исторического события есть свои причины, есть ход событий, есть следствие и так далее. Но у таких великих событий, как Великая Отечественная война, есть и огромный духовный смысл. Для нашего Отечества, для нашего народа это стало временем духовного возрождения. Перед началом войны церковь находилась практически на грани своего полного уничтожения. Огромное количество священнослужителей находилось в ссылке, огромное количество храмов было закрыто. И вот с началом войны многие люди обратились в своих поисках именно к православной духовности. И для нас, наследников Великой Победы, очень важна эта память. Память о том, что итогом победы, духовным значением победы в Великой Отечественной войне стало возрождение общества, стало обращение к духовным корням. Да, конечно же, потом вновь начались гонения спустя какое-то время, но еще был и великий смысл. Церковь получила возможность вновь нести Слово Божие ко всем людям, которые готовы это Слово были услышать.
0: Актуальная тема.

0: Чем чище сердце, тем оно просторнее, тем более вмещает в себя любимых. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

Сегодня, 9 мая, церковь вспоминает священномученика Василия, епископа Амасийского и праведную Глафиру, деву, святителя Стефана, епископа Великопермского, священномученика Иоанна Панкова и сыновей его, мучеников Николая и Петра, соборного мучеников в Бутове пострадавших. В этот день в православных храмах служится благодарственный молебен Богу за дарование победы в Великой Отечественной войне и совершается особое поминовение усопших воинов и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны. Святитель Стефан, просветитель Перми, родился в 1340 году в Великом Устюге. Город располагался на границе с Великой Пермью, обширным краем, населенным народом коми, которых тогда называли зырянами. Племя исповедовало язычество и поклонялось духам стихий, существ и предметов. Еще в юности Стефан загорелся желанием обратить зырян ко Христу. Стефан принял монашеский постриг, составил азбуку зырянского языка и перевел на него несколько церковных книг. Зыряне встретили проповедника крайне враждебно. Сложили костер из дров, его самого окутали соломой. Но никто не посмел подойти к Стефану зажженной лучиной. Его кроткий вид и бесстрашие обезоружили язычников. Перелом произошел после того, как Стефан в споре о вере победил главного жреца Паму. После долгих споров жрец вызвался пройти сквозь огонь и воду и того же потребовал от Стефана. «Я не повелеваю стихиями, но христианский Бог велик, иду с тобой», — смиренно отвечал монах. Пама затрепетал и взмолился о пощаде. Зыряне потребовали казнить обманщика, но Стефан отпустил его. Епископ заботился о своей пастве. Во время неурожая он снабжал зырян хлебом, много раз избавлял их от произвола сборщиков податей, защищал от нападений других племен, ходатайствуя за них в Москве. Прославление святителя Стефана началось почти сразу после его кончины. Его житие составлено монахом Епифанием Премудрым, лично знавшим Стефана. Стефан Пермский считается продолжателем апостольской просветительской традиции на Руси, начало которой положил святой Владимир. Деятельность святителя имела огромные политические последствия, оцененные еще при его жизни. Но уникальность его личности заключалась в духовных дарованиях святителя Стефана, его подлинном горении в вере. Чествуя святителя Стефана, епископа Великопермского, мы просим его: «Святитель Стефан, моли Бога о нас».

0: Воскресение Христово – это победа любви. Митрополит Сурожский Антоний Блум. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Семейный союз Николая Александровича Мотовилова, помещика из Симбирской губернии, и Елены Ивановны Милюковой, монастырской воспитанницы из Дивеева, устроил и благословил сам преподобный Серафим Саровский. В 1831 году Николай Мотовилов, 22-летний владелец имений и нескольких конных заводов, приехал в город Саров Нижегородской губернии к старцу Серафиму. К прозорливому подвижнику съезжались тогда люди со всей России. Николай Александрович приехал за благословением на брак. Он вошел в келью старца и замер. Огонек свечи мягко освещал образа на стенах и внимательное доброе лицо батюшки. Николай никак не решался начать разговор. Тогда неловкое молчание прервал сам отец Серафим. «Вы хотите о чем-то спросить меня? Говорите, я все готов рассказать вам, что мне Господь открыть соблаговолит». Мотовилов смущенно признался. Он питает чувства к одной барышне и хотел бы видеть ее своей невестой. «А много ли этой барышне лет?» – спросил отец Серафим. «Недавно минуло 17», – ответил Николай. Но старец вдруг удивленно воскликнул. «Что вы? Нет-нет!» «Вашей от Бога вам предназначенной невесте теперь 8 лет и несколько месяцев. Жениться на ней пока никак нельзя. Молода еще очень. Надобно подождать». Мотовилов ничего не понял. «Шутит, что ли, батюшка Серафим?» Но старец говорил серьезно и твердо. «Будущая супруга Николая Александровича живет сейчас на воспитании в Дивеевской обители. Она пока совсем еще ребенок. Но лет через 10 достигнет подходящего возраста, и Мотовилов сможет с нею обвенчаться. Господь сам выбрал вам невесту. Уж это в точности верно. И я, убогий Серафим, вам в том свидетельствовать готов», – закончил беседу старец. Николай Александрович уехал из Сарова в смятении. Он понятия не имел, о какой невесте толковал ему батюшка Серафим. Позже Мотовилов сделал предложение своей соседке по симбирскому имению – Екатерине Михайловне Языковой. Но та ему отказала. От огорчения у Мотовилова обострился давний ревматизм, помещик едва мог передвигаться. Но вдруг осознал во всем происходящем Божий промысл. Понял, так сбываются пророческие слова батюшки Серафима о нареченной ему от Бога невесте. Несмотря на недуг, Мотовилов вновь отправился в Саров. Там он впервые случайно увидел свою будущую супругу. И как только это произошло, болезнь отступила. Леночке Милюковой, племяннице одной из духовных дочерей старца Серафима, исполнилось тогда 10 лет. В тот день батюшка позвал ее к себе и подарил 6 маленьких азбук. Девочка недоумевала, зачем столько? Но старец, как всегда, видел далеко вперед. 6 детей родилось, когда вышла я за своего Мотовилова. По этим азбучкам и читать выучились, позже вспоминала Елена Ивановна. Обвенчались молодые люди в 1840 году, когда Елене исполнилось 17, а Николаю 30. В Елене Мотовилов обрел любящую супругу, преданную помощницу и союзницу. Молодая женщина оказалась прекрасной хозяйкой и взяла в свои руки управление имениями. Супруги заботились о монастыре, где жил старец, Свято-Успенской Саровской пустыни. Щедро благотворили Мотовиловы и основанному батюшкой Серафимом Свято-Троицкому Дивеевскому монастырю. В обеих обителях они часто бывали. Вместе паломничали по святым местам. Радостным, духовным называла Елена Ивановна свой союз с Мотовиловым. Их брак продлился 39 лет. Николай Александрович Мотовилов отошел ко Господу 20 января 1879 года. Елена Ивановна была рядом. Позже она рассказывала. Заснул тихо-тихо, как ребенок. После кончины мужа Елена Ивановна стала хранительницей его архива, в котором были записки о преподобном Серафиме, пророчества старца, запись знаменитой беседы о цели христианской жизни и другие уникальные документы. В 1903 году Елена Ивановна передала все это комиссии по канонизации Серафима Саровского. Так удивительный брак Мотовиловых послужил прославлению великого русского святого.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Христос воскресе! Дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Интересно, что религиозных людей принято называть верующими. Но достаточно ли, например, чтобы быть христианином одной веры? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 8 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Глаголоша же Иисус к веровавшим к Нему иудеям».
3: Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены. Одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня».
2: «Не о себе бы придох, но той мя посла».
1: Что чувствует человек, которому говорят: «Я в тебя верю»? В чужой вере он чувствует поддержку, опору. Она придает ему силы, воодушевляет. Кажется, раз кто-то в тебя верит, значит, в тебе видит потенциал, который ты вполне можешь раскрыть. Но стоит ли быть такими наивными? Не скрывается ли обычно за подобными воодушевлениями мысль несколько другого содержания? Не имеет ли в виду человек, который говорит, что верит в нас, что мы справимся с его заданиями и поступим так, как ему хочется? Конечно, невозможно говорить обо всех случаях, но жизненный опыт свидетельствует о том, что это довольно частое явление. Учитывая же, что человек – существо эгоистичное, мы далеко не всегда можем быть уверены, что наши цели совпадают с целями того, кто нас таким образом подбадривает. И очевидно, в этом случае от веры до разочарования, так же, как от простой человеческой любви до ненависти, один шаг. Сегодняшнее евангельское чтение начинается с удивительного и очень жизнеутверждающего обращения Христа к иудеям, которые поверили в Него. Однако, что стоит за этой верой? На что они готовы ради нее? В конце концов, во что именно они поверили, поверив в Него? Судя по дальнейшему разговору, их вера не была подлинным доверием. В ней не было готовности идти за Ним и стать Его учениками. Скорее, это было какое-то мимолетное расположение, которое довольно быстро улетучилось. «Если пребудете в Слове Моем, — говорит им Иисус, — то вы истинно Мои ученики». Но что же значит «прибыть в Слове»? Как не вслушиваться в Него, всматриваться, вдумываться и, наконец, утверждаться в Нем? Какое же это слово? Как раз следом за этим призывом Спаситель говорит: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». Сколько глубины в этих словах, сколько смысла. Они и о познании сути вещей. и о соединении со Христом, как с живой истиной. Мало знать, как должно быть. Нужно иметь силы и поддержку по этому знанию поступать. Но иудеи раздраженно утверждают, что они и так свободны. И кто это говорит? Это говорят люди, которые, во-первых, к этому времени уже давно покорены римлянами, а во-вторых, не готовы подвинуть свою самость ни на йоту. Они поверили во что-то свое, и как только оказалось, что на пути этой веры необходимо усилие, сразу стали спорить и враждовать с тем, кто только что стал для них авторитетом. Из всего этого следует одна простая истина. Хотя мы и называемся верующими, нам стоит помнить, что истинная вера во Христа, как и истинная любовь к Нему, всегда предполагает следование Его Слову.

0: Бог воскрес, и смерть побеждена. Эту весть победную примчала Богом воскрешенная весна. Яков Полонский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Антон Макарский.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Гвоздика. Ей недавно исполнилось 95. Она с трудом передвигалась и давно уже не выходила из дома. Но раз в год, 9 мая, в День Победы, находила силы заглянуть в старый почтовый ящик. Открывала его медленно, словно боялась, а вдруг сегодня пусто. И чувствовала, как радость теплой волной разливается в душе и щиплет глаза. Из ящика в морщинистую руку падала алая гвоздика. Она не знала, кто же вот уже много лет подряд бросает ей в почтовый ящик скромный цветок. Просто однажды обнаружила его там. И на следующий год тоже. И она каждый день молилась за этого неизвестного человека, приносящего ей радость. Почтальон зашел в подъезд, быстрым привычным движением разложил по почтовым ячейкам на первом этаже письма и газеты, потом вызвал лифт и поднялся на 9-й. Там, на потертой двери, висел старый почтовый ящик. Почтальон достал из сумки алую гвоздику и бережно туда опустил. Когда-то, очень давно, он жил в этом доме. И мальчишкой с замиранием сердца слушал, как пожилая соседка рассказывала дворовой ребятне про войну. Вряд ли она теперь его вспомнит. Зато он о ней не забывает.

0: Великой Победы посвящается. В студии «Радио Вера» протоиерей Сергий Рыбин.
1: Константин Симонов. «Жди меня, и я вернусь». «Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь. Не желай добра всем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня. Выпьют горькое вино напомин души. Жди и с ними заодно, выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет: повезло. Не понять неждавшим им, как среди огня ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Частное мнение, с которым можно и согласиться. Ежедневно по утрам на Радио «Вера».
2: Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире Радио «Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях будет клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Поговорим о том, как в современном мире воспитывать в детях нравственность и передавать понимание ценности семьи. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии клирик московского храма 40 севастийских мучеников, протоиерей Максим Первозванский. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье и о важных церковных датах предстоящей недели.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает менеджер HR-отдела Вероника Костикова.
2: Детство моей бабушки Зои пришлось на годы Великой Отечественной войны. Вместе с мамой, младшим братом и старшей сестрой их путь из опасного Киева в хлебный город Ташкент оказался не так прост. С поездом случился несчастный случай. Все близкие моей бабушки погибли, а ее достали из-под обломков поезда и направили в детский приют. В этом приюте, который уже был на территории Узбекской республики, она провела длительное время, и однажды к ней явился ее отец с боевого фронта. Он обещал вернуться, но так случилось, что их встреча оказалась последней, что в дальнейшем с ним произошло, неизвестно. Но мою бабушку удочерила чудесная таджикская семья, которая уже была в возрасте. Их дом был полон всегда детей, своих собственных, но в сердце нашлось место для любви к еще одному ребенку. Они стали для нее навсегда только мама и папа. С теплотой и любовью бабушка вспоминала своих новых родителей. Благодарю Бога, что эти люди дали любовь и надежду маленькой девочке расти в семье и вырасти счастливой.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 9 мая, церковь вспоминает священномученика Василия, епископа Амасийского и праведную Глафиру, деву, святителя Стефана, епископа Великопермского, священномученика Иоанна Панкова и сыновей его, мучеников Николая и Петра, соборного мучеников в Бутове пострадавших. В этот день в православных храмах служится благодарственный молебен Богу за дарование победы в Великой Отечественной войне и совершается особое поминовение усопших воинов и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны. Священный мученик Иоанн Панков родился в 1873 году в Орловской губернии в семье священника. Он также принял сан и служил в Троицком храме в селе Усть-Нугрь на Орловщине. Недалеко от храма находилась водяная мельница, принадлежавшая Оптиной пустыне. После революции мельницу реквизировали. Заведовать ею был поставлен солдат Тихон Кутузов. Он сразу же начал преследовать священника, издевался, грозился убить отца Иоанна и его детей. В Великую Субботу 1918 года пьяный, вооруженный Кутузов ломился в дом Панкова. Со всей деревни сбежались крестьяне защитить пастыря. Оказалось, что Тихон пришел перед Пасхой просить прощения за свои безобразия. Через два дня сельчане пошли на мельницу, чтобы выселить Кутузова. Тот начал отстреливаться, убив несколько человек. Разъяренная толпа набросилась на Кутузова и казнила его. Через несколько дней в село прибыли каратели. Отца Иоанна обвинили в подстрекательстве к мятежу. Он был исколот штыками и расстрелян. Вместе с ним были убиты его сыновья, старший Николай, офицер, и младший Петр, учащийся второго курса Орловской духовной семинарии.
4: Церковь прославила пастыря и его сыновей, ставших первыми жертвами гонений на православие на Орловской земле. Мы чтим их память и обращаемся к святым мученикам с просьбой. Священный мученик Иоанн Панков и сыновья его Николай и Петр, молите Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Советский композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович известен прежде всего своими серьезными монументальными сочинениями. Однако при обращении к так называемым легким жанрам, например, песням и танцам, он умел совершенно преобразить свой музыкальный язык и сочинять в доступной для широкой публики манере. Так, в конце 1930-х годов, по заказу Государственного джаз-оркестра СССР, композитором была написана «Джазовая сюита», то есть цикл из нескольких пьес в популярном джазовом стиле. Новое сочинение вошло в оркестровый репертуар. Однако в 1941 году, когда коллектив выехал на фронт с серией концертов, произошла трагедия. Под Вязьмой музыканты оказались в окружении немцев, и почти все погибли. А нотный материал оркестра был утрачен. Не сохранилась и партитура джазовой сюиты Шостаковича, поэтому как звучала та первоначальная ее версия, теперь неизвестно. Через некоторое время композитор восстановил свои пьесы, в том числе и открывающую сюиту «Вальс». Композитор подарил ему вторую жизнь годами позже, включив в музыку для кинокартины режиссера Михаила Колотозова «Первый эшелон». Но настоящее признание «Вальс» получил за рубежом. Произведение обрело мировую известность и неофициальный заголовок «Русский вальс». Ныне известная версия сочинения совсем не походит на джаз. Она напоминает интонации любимейших в России вальсов: «Амурские волны», «На сопках Маньчжурии», «Дунайские волны» и других. «Русский вальс» Дмитрия Дмитриевича Шостаковича прозвучит в исполнении Нидерландского оркестра имени Иоганна Штрауса, дирижер Андре Рьё.

0: для всей семьи.
1: Вопросов недетских скопилось очень много.

0: Георгий Жуков. Здравствуйте, мои дорогие. Алтай, поздоровайся. Меня зовут дядя Миша. Я детский врач на пенсии. Мои друзья и соседи сегодня обещали снова заглянуть в гости. Зовут их Вера и Фома. Они брат с сестрой. Очень любознательные ребята. Беседуем с ними о знаменитых людях и вообще обо всем на свете. А вот и они. Ребята, рад вас видеть.
1: Здравствуйте, дядя Миша. Алтайка, привет.
2: Добрый день, Михаил Гаврилович.
0: Проходите. Фруктовое желе сделал для вас. И чай с душистыми травами заварил.
1: Ура, желе.
0: Ну, какие новости? Рассказывайте.
2: Михаил Гаврилович, а можно вас попросить включить ноутбук?
0: Конечно, можно. Что ты там хочешь найти?
2: Сейчас, поисковик, так. Жуков. Награды. Вот,
1: он мне эту картинку тоже показывал.
0: Что ж, великолепный парадный портрет.
2: Ага, я из-за него Генке проспорил.
0: Ну-ка, ну-ка, а о чем вы спорили?
2: У кого из наших полководцев больше орденов? Я сказал, у Суворова.
0: У Александра Васильевича Суворова действительно было много наград.
2: А я про что? А Генка говорит, а как тебе такое? И показывает вот эту самую картинку. А тут у Жукова вся грудь в орденах и медалях.
0: Что ж, и Гена тоже прав. У Георгия Константиновича Жукова тоже много наград. Шутка ли? 6 орденов Ленина, 3 ордена Красного Знамени, 2 ордена Суворова, 2 ордена Победы и 4 звезды Героя Советского Союза.
1: А у кого больше?
0: Верочка, никто, наверное, специально не считал и не сравнивал. И количество наград не имеет значения.
2: Интересно, а что же тогда имеет?
0: Ну... я так скажу. В нашей стране было много выдающихся полководцев. Суворов и Жуков – одни из них. Каждый любил свою страну, защищал ее, выполнял свой воинский долг.
2: Да это я понимаю.
0: Каждый в свое время сделал для Родины так много, что вручили бы им еще столько же орденов. Все равно их подвиги заслуживали бы большего.
1: Ого! А вы говорите «в свое время». Ну вот про Суворова мы знаем. А в какое время Жуков подвиги совершал?
2: Вера, во время Великой Отечественной войны, конечно. Ты что, не знаешь? Его даже называли маршал Победы, да, доктор?
0: Да.
1: Нет, я знаю. Я забыла просто.
0: Ну так вот, у нас есть хороший повод поговорить о Георгии Константиновиче Жукове.
1: О, давайте. Только не сразу про войну, а сначала про то, какой он был маленький. Как, наверное, хотел стать военным.
0: А он не хотел, Верочка. Георгий, или как его звали в детстве, Егор, родился в деревеньке Стрелковка в Калужской губернии в конце 19 века.
2: Стрелковка? Ха, название как раз армейское.
0: Пожалуй. Семья жила бедно. После 3 классов церковно-приходской школы Георгия отправили в Москву к дяде учиться скорняжному ремеслу.
2: Какому?
0: Скорняжному. О работе с кожей и мехом. Мальчик учился шить шапки и шубы.
1: Научился?
0: Да, стал настоящим мастером.
2: О, кто бы мог подумать, будущий маршал Скорняк.
1: Все-таки, чтобы быть маршалом, надо сначала военным стать.
0: В 1914 году началась Первая мировая война. А на следующий год 18-летнего Жукова призвали в Драгунский полк. Он стал великолепным всадником-кавалеристом.
2: Ух ты, вот бы посмотреть. Алтай, покажешь, а?
3: Внимание, эскадрон! На полковых учениях необходимо показать начальству, как вы держитесь в седле и владеете шашкой.
4: Опять чучела соломенные рубить будем.
5: Как есть.
3: Нужны добровольцы. Кто покажет пример?
6: Господин офицер, пустите первым Егорку Жукова.
7: Точно, точно. Он все приемы ловчее нас делает. А уж мы за ним во след тоже постараемся.
3: Ну давай, Жуков, выйти из строя. Готов?
8: Так точно!
3: Вперед!
6: Орел!
3: Ну, Егорка лихой!
1: Видели, да? Видели? Как он ее? Тук-тум, тук-тум, тук-тум!
2: И шашка, как молния, вшик! И салон! солома во все стороны полетела.
0: Жуков закончил унтер-офицерскую школу и пошел воевать. Воевал храбро, даже получил Георгиевский крест, когда взял в плен немецкого офицера. Но вскоре служба его прервалась.
2: Почему?
0: Егора контузило, да так тяжело, что он на время даже потерял слух. Тогда же молодой герой получил свой второй Георгиевский крест за отвагу и самоотверженность.
1: Но потом он поправился?
0: Да, а после революции 1917 года продолжил службу уже в Красной армии. Служил в кавалерии, совершенствовался в военном деле. Перед самой войной Георгий Константинович дослужился до генерала армии и был назначен командующим войсками военного округа.
2: А он знал, что война будет?
0: Как тебе сказать, Фома? Командование предполагало, что Германия может напасть на нашу страну, и готовилось. И Жуков вместе с другими военачальниками готовился, прорабатывал военные приемы.
1: А я помню, что у Суворова были свои военные секреты.
2: Ага, летучие отряды, неожиданность, быстрота и натиск.
0: И у Жукова были. Только война-то уже приближалась другая. Условия изменились. Многое теперь решала техника.
5: Считаю своим долгом еще раз подчеркнуть необходимость и эффективность стремительных действий танковых и механизированных соединений, имеющих мощную поддержку с воздуха.
1: Дядя Миша, а Жуков сам воевал в танке или в самолете, или из пушки стрелял?
0: Верочка, Жуков командовал танкистами и артиллеристами, летчиками и пехотой.
2: А где воевал?
0: В самом начале войны войска под его руководством остановили врага в Смоленской области под городом Ельни. Потом он руководил Ленинградским фронтом.
1: Ой, там же блокада была.
0: Да, страшная блокада. Предотвратить ее не удалось. Силы в начале войны были слишком неравными.
2: Фашисты были сильнее.
0: К сожалению. Но благодаря умелым действиям Жукова гитлеровцы не взяли Ленинград. А осенью 1941 года вражеские войска подошли к Москве. Палатки командования под Москвой.
2: Командиры вокруг карты собрались. О, а вот и Жуков. Его уже сюда переправили, да? Ему офицер что-то показывает на карте.
8: Товарищ командующий, войска противника находятся у города Юхнова, у Медыни, возле Калуги, вот тут.
5: Нет, не здесь, а вот тут. Да-да, бой в этом месте. Не сомневайтесь.
8: А в этой стороне, на северо-западе от города, противник сосредоточил большие силы, механизированные дивизии.
5: Верно. Общей обстановкой на фронте вы владеете. Только нужны уточнения. Силы сосредоточены левее.
8: Выходит, у нас неверные сведения?
6: Нет, наши данные точные.
5: И все же, мои сведения точнее. Я сам перед тем, как прибыть в штаб, был и под Юхновым, и под Медынью, и под Калугой.

0: все сначала проверил, а потом уже командовать приехал.
1: Да, под началом Георгия Константиновича наши войска героически отстояли столицу. А потом перешли в наступление и разбили фашистов под Москвой.
0: Ура! Победа!
1: Нет, Вера, до победы было еще далеко.
2: Еще же потом Сталинград был.
0: А что там было?
2: Ну, фашистов от Москвы отогнали, а они на юг стали армии перебрасывать и там наступать.
1: Основные силы направили к Волге, к городу Сталинграду. В наше время этот город называется Волгоград.
0: И Жуков туда тоже поехал?
1: Да, вместе с другими военачальниками. Там произошла величайшая Сталинградская битва. На берегу Волги наши солдаты остановили огромную вражескую армию.
0: А как они остановились?
1: Сталинград оборонялся героически.
2: Я читал об этом. Там за каждую улицу по целым месяцам бои шли. Даже за каждый дом.
1: Совершенно верно. Советские солдаты держались до последнего. А командование генералы Еременко, Василевский, Рокоссовский разрабатывали план, где и как лучше всего ударить по фашистам. Выбирали время, решали, каким армиям выступать вперед.
0: И Жуков тоже выбирал?
1: Да, его слово было решающим.
2: Наши же немцы в кольцо взяли, да?
1: Именно. Окружили фашистскую армию, которая штурмовала Сталинград.
0: Ух ты! И эти хитрости военные Жуков там применял?
1: Там как раз и поступили по-жуковски. Сначала ударили минометы и «Катюши». Потом в бой пошли танки, а завершило наступление пехота.
0: И наши победили?
1: Бои длились долго. Обе стороны бились отчаянно, яростно. Но мы победили. Зажатые в тиски фашисты сдавались в плен тысячами. И генералы нацистские, и фельдмаршал Паулюс.
2: Жукова, наверное, наградили за это.
1: Награды за героизм, проявленные во время Сталинградской битвы, получили многие солдаты и офицеры. А Георгий Константинович был награжден орденом Суворова.
0: Вот этим вот, на портрете в центре.
1: Да, одним из самых почетных орденов для советских военачальников.
2: И после Сталинграда наши стали фашистов из страны выгонять.
1: Верно. С успешной операцией под Сталинградом началось победоносное наступление наших войск. А окончательно стало ясно, что мы врага побеждаем под Курском.
0: Там тоже битва была?
2: Вера, там было такое танковое сражение, что вообще самое большое.
1: Да, самое крупное за всю военную историю. Произошло оно в январе 1943 года, когда Жуков был уже маршалом Советского Союза.
0: Командиров много.
1: Сражением руководили маршалы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский.
3: Товарищ Жуков, какое ваше мнение? Как будет действовать неприятель?
4: По сведениям разведки, наступление фашистов нужно ждать у Курска. Немцы постараются нанести один мощный удар.
3: Предлагаю ударить первыми.
5: Верно!
6: Сами отбросим врага!
3: Может быть, повременить.
7: Что скажет Жуков?
4: Считаю наступление нецелесообразным. Враг еще силен. Наши потери будут неоправданно велики.
3: И что предлагаете?
4: Занять удобные, хорошо укрепленные позиции на Курской дуге. Пусть враг наступает первым. В оборонительных боях мы уничтожим значительную часть фашистской военной техники.
3: А потом, ослабив врага, перейдем в наступление. Что ж, толково. Обсудим, товарищи.
5: Я согласен.
8: А я против.
1: И вот настала ночь с 4 на 5 июля 1943 года.
9: Товарищ маршал, по данным разведки, немецкое наступление начнется в 3 часа утра.
4: Спасибо. Сообщаю вставку в Москву. Товарищ главнокомандующий, предлагаю незамедлительно начать артподготовку. Нам нужно опередить неприятеля.
10: Согласен. Начинайте.
1: Представляете, ребята, предложение Жукова было одобрено в 2 часа 20 минут ночи. Потом выяснилось, что до артподготовки немцев оставалось всего 10 минут.
2: Ого! То есть, если бы Жуков на 10 минут опоздал,
0: мы могли бы всю битву проиграть.
1: Возможно.
2: Так я и не понял, наши все-таки первыми напали или заняли оборону?
1: Наши не дали фашистам напасть неожиданно, сорвали их наступление. А потом, когда те все-таки двинулись на советские войска, крепко держали оборону, героически сражались и уничтожали вражескую технику.
0: Все, как Жуков хотел.
1: Гитлеровцы бросили в бой до 300 и даже 500 танков, но никак не могли продвинуться вперед. Боевой дух врага был сломлен. И в конце концов наши танкисты, летчики, артиллеристы остановили натиск немецкой техники. Маршалы Жуков и Рокоссовский умело руководили сражением, одержали победу.
2: И потом погнали фашистов до самого Берлина.
1: Ну, Фома, война продолжалась еще 2 года. Но да, теперь уже наши войска шли на запад.
0: И до Берлина дошли?
1: Дошли. Вот только главный свой город фашисты укрепили так, что взять его, казалось, было невозможно.
0: А что же было делать?
2: Надо было это, какую-нибудь хитрость военную применить.
0: Вот, точно, как Суворов.
2: Нет, как Жуков, он ведь что-нибудь придумал, а?
4: Чтобы обеспечить успех операции, мы должны провести наступление в тот момент, когда неприятель меньше всего его ожидает.
5: Что вы имеете в виду, товарищ Жуков? Начать ночью?
4: Да, в 3 часа.
9: Ну, в 3 часа еще темно. Солдаты просто ничего не увидят.
7: Не в нашей власти заставить солнце взойти раньше.
4: Зато в нашей власти кое-что другое.
1: Мы среди наших войск на подступах к Берлину.
0: Ничего, темно.
2: Ага, и я тоже. Ночь.
0: Что это? Я боюсь. Огонь, грохот.
8: Сюда, ребята. Укроемся в траншеи. Сегодня, 16 апреля 1945 года, Первый Белорусский фронт начал прорыв на Берлин.
0: А долго это грохотать будет?
8: Целых 30 минут. Алтай, перенеси нас по времени на 30 минут.
2: Фух, тихо. Закончили наши пушки и Катюши палить.
0: Чего-то там кто-то выглядывает. Ой, это фашисты.
2: Опомнились после нашего удара.
0: Они же сейчас сами в атаку пойдут.
2: В это, контрнаступление. А Жуков-то что? Он ничего кроме пушек не придумал. Фашистов лучи направили.
0: А они кричат, ослепли, мечутся в своих окопах, ничего понять не могут.
2: Ух ты, это прожекторы.
1: Да, на много километров вдоль линии фронта протянулась полоса наших мощных прожекторов.
0: Их прям взяли и разом все щелк и включили.
2: Ха-ха, наши все видят, а фашисты ничего и сделать ничего не могут.
0: Танки, наши танки пошли!
2: И пехота, и пушки бьют!
0: И самолеты полетели!

0: Во всех самых главных битвах Великой Отечественной войны принимал участие Георгий Константинович. И во многом благодаря ему над Берлином взвелось Красное Знамя. Знамя Победы.
1: Ура! Фашисты это, капитулировали.
0: И Жуков принял у фашистских генералов капитуляцию.
1: Что принял? Капитуляцию, Вер. Но они ему сдались, значит. Ну, то есть не ему, а нашей стране. Победителям.
0: Да, а Георгий Константинович официально это зафиксировал. А потом на Красной площади был парад Победы.

0: Смотрите, смотрите, он на коне.
1: На белом, перед войсками проезжает. Ух ты, какая выправка.
2: Но он же служил в кавалерии.
0: А я вспомнила, как мы про святого Георгия Победоносца говорили.
1: Да, Жуков ведь тоже на белом коне, и тоже Георгий.
2: И победитель.
0: А какие солдаты на площади с медалями, орденами. А почему они держат флаги вниз?
1: Потому что это фашистские знамена.
2: Да, их потом сожгут.
0: Тихо, тихо, вон Жуков к солдатам повернулся.
3: Здравствуйте, товарищи!
1: Вот теперь он на трибуне выступает. На всю Красную площадь.
2: На всю страну, на весь мир.
3: Отечественная война завершена. Над фашистской Германией одержана победа. Какой еще не знала история?
0: Как здорово!
1: Как он на коне! Ух! Спасибо, Алтай, что парад победы нам показал. Маршал победы! О, сколько же у него было сражений! Ленинград, Москва!
2: Сталинград, Курск!
0: Потом Берлин! Спасибо, дядя Миша, что нам про Жукова рассказали. Какой он был храбрый и умный.
1: Да, но, к сожалению, нам уже пора. До свидания, Михаил Гаврилович.
0: До свидания, Алтайка, пока.
2: Я тоже благодарен вам, ребята, за беседу о великом полководце. Приходите к нам почаще. Мы с Алтаем всегда вам рады. До новых встреч.

Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно послушать и скачать на сайте veraifoma.ru и в социальных сетях. Радио «Вера».

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Интересно, что религиозных людей принято называть верующими. Но достаточно ли, например, чтобы быть христианином одной веры? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 8 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Глаголоша же Иисус к веровавшим к Нему иудеям».
3: Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня».
2: «Не о себе бы придох, но той мя посла».
1: Что чувствует человек, которому говорят: «Я в тебя верю». В чужой вере он чувствует поддержку, опору. Она придает ему силы, воодушевляет. Кажется, раз кто-то в тебя верит, значит, в тебе видит потенциал, который ты вполне можешь раскрыть. Но стоит ли быть такими наивными? Не скрывается ли обычно за подобными воодушевлениями мысль несколько другого содержания? Не имеет ли в виду человек, который говорит, что верит в нас, что мы справимся с его заданиями и поступим так, как ему хочется? Конечно, невозможно говорить обо всех случаях, но жизненный опыт свидетельствует о том, что это довольно частое явление. Учитывая же, что человек – существо эгоистичное, мы далеко не всегда можем быть уверены, что наши цели совпадают с целями того, кто нас таким образом подбадривает. И очевидно, в этом случае от веры до разочарования, так же, как от простой человеческой любви до ненависти, один шаг. Сегодняшнее евангельское чтение начинается с удивительного и очень жизнеутверждающего обращения Христа к иудеям, которые поверили в Него. Однако, что стоит за этой верой? На что они готовы ради нее? В конце концов, во что именно они поверили, поверив в Него? Судя по дальнейшему разговору, их вера не была подлинным доверием. В ней не было готовности идти за Ним и стать Его учениками. Скорее, это было какое-то мимолетное расположение, которое довольно быстро улетучилось. «Если пребудете в Слове Моем, — говорит им Иисус, — то вы истинно Мои ученики». Но что же значит «прибыть в Слове»? Как не вслушиваться в Него, всматриваться, вдумываться и, наконец, утверждаться в Нем? Какое же это слово? Как раз следом за этим призывом Спаситель говорит: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». Сколько глубины в этих словах, сколько смысла! Они и о познании сути вещей, и о соединении со Христом как с живой истиной. Мало знать, как должно быть. Нужно иметь силы и поддержку по этому знанию поступать. Но иудеи раздраженно утверждают, что они и так свободны. И кто это говорит? Это говорят люди, которые, во-первых, к этому времени уже давно покорены римлянами, а во-вторых, не готовы подвинуть свою самость ни на йоту. Они поверили во что-то свое, и как только оказалось, что на пути этой веры необходимо усилие, сразу стали спорить и враждовать с тем, кто только что стал для них авторитетом. Из всего этого следует одна простая истина. Хотя мы и называемся верующими, нам стоит помнить, что истинная вера во Христа, как и истинная любовь к Нему, всегда предполагает следование Его Слову.

0: Пригрей, о солнце, землю лаской твоих живительных лучей и оживи весенней сказкой глухую мертвенность полей. Константин Романов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Ах, как веселит взор только что распустившаяся клейкой, пахнущая весенней свежестью березовые листва на тонких веточках, которые дружно устремляются вверх навстречу солнечному свету и теплу. Смотрю на стройную березку, украшенную зеленым обрамлением, и сам невольно выпрямляюсь телом и душой вместе со всем Божьим творением, тянусь к отверстию мне объятием Небесного Отца. В этой постоянной устремленности нашего бессмертного духа ко Господу, сокрытому в глубинах верующего сердца, путь ко спасению и самому совершенству в божественной любви.

свет. Не исчезли мы в кромешном дыме, где путь, как на вершину, был непрям. Еще мы женам снимся молодыми и мальчиками снимся матерям. А в день победы сходим с пьедесталов, и в окнах свет, покуда не погас, мы все от рядовых до генералов находимся незримо среди вас. Есть у войны печальный день начальный, а в этот день вы радостью пьяны, бьет колокол над нами поминальный, и гул венчальнов бьется с вышины. Мы не забылись вековыми снами, и всякий раз у вечного огня вам долг велит советоваться с нами, как бы в раздумье головы клоня. И пусть не покидает вас забота знать волю не вернувшихся с войны и перед награждением кого-то, и перед осуждением вины. Все то, что мы в окопах защищали или возвращали, кинувшись в прорыв, беречь и защищать вам завещали, единственные жизни положив. Как на медалях после нас отлитых, мы все перед Отечеством равны, нас 20 миллионов незабытых, убитых, не вернувшихся с войны. Где в облаках зияет шрам наскальный, в любом часу от солнца до луны бьет колоколь над нами поминальный, и гул венчальный льется с вышины. И хоть списали нас военкоматы, но недругу придется взять в расчет, что в бой пойдут и мертвые солдаты, когда живых тревога призовет. Будь отвратима адова година, но мы готовы на передовой воскреснуть, вновь погибнуть доедино, чтоб не погиб там ни один живой. И вы должны о многом беспокоясь, пред злом ни шагу не подавшись спять, на нашу незапятнанную совесть достойное равнение держать. Живите долго, праведно живите, стремясь весь мир к собратству сопричтесть. И никакой из нации не хулите, храня в зените собственную честь. Каких имен нет на могильных плитах, их всех племен оставили сыны, нас 20 миллионов незабытых, убитых, не вернувшихся с войны. Падучих звезд мерцает зов сигнальный, а ветки ив плакучих склонены, бьет колокол над нами поминальный, и гул венчальный льется с вышины.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте.

0: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. О Вячеславе Нарском мне рассказала коллега Татьяна, дочь ветерана Великой Отечественной войны Василия Андреевича Левкина. Их семья познакомилась со Славой в 2014 году, когда студент-первокурсник попросил разрешения взять интервью у фронтовика. Тот визит, растянувшийся на 2 дня, положил начало патриотическому проекту «Живой голос Победы». Вячеслав Нарский окончил Московскую школу имени Героя Советского Союза адмирала Кузнецова. В гости к ребятам приходили ветераны с рассказами о войне. Первоклассникам Слава впервые сфотографировался на память с одним из них, а в старших классах стал сам организатором встреч с фронтовиками. Интерес молодого человека к героям Великой Отечественной не иссяк и в студенческие годы. В свободное время он обзванивал ветеранов, чтобы договориться об интервью. Рассказы этих людей помогли Вячеславу создать видеоархив участников Великой Отечественной войны под названием «Живой голос Победы». В 2020 году, когда проект насчитывал уже более 400 интервью, удалось выпустить 3 книги фронтовых воспоминаний. Видеокамера и штатив, цветы и фотографии, зефир и пастила. Вячеслав Нарский никогда не приходил с пустыми руками к участникам войны. Многие из них становятся его друзьями, несмотря на огромную разницу в возрасте. Вячеслав старается показать, что ветераны и их военный подвиг не забыты. Встречи волонтеров с фронтовиками напоминают неотложную помощь. Их нельзя перенести на другой день, ведь для кого-то из героев завтра, может быть, уже и не наступит. Отец моей коллеги Татьяны тепло общался с автором проекта «Живой голос Победы» вплоть до своей кончины в 2018 году, а его родственники поддерживают отношения со Славой и по сей день. Дочь и внуки ветерана в любой момент могут зайти на сайт «Живой голос Победы» и увидеть своего деда, который вспоминает о военных буднях летчика-штурмовика. Татьяна безмерно благодарна за это Вячеславу Нарскому. Я присоединяюсь к этим благодарностям и хочу пожелать молодому человеку крепкого здоровья и бодрого духа в его подвижническом служении. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
1: Живут такие люди. В эфире Радио Вера. Сегодня, 9 мая, Церковь вспоминает священномученика Василия, епископа Амасийского и праведную Глафиру, деву, святителя Стефана, епископа Великопермского, священномученика Иоанна Панкова и сыновей его, мучеников Николая и Петра, соборного мучеников в Бутове пострадавших. В этот день в православных храмах служится благодарственный молебен Богу за дарование победы в Великой Отечественной войне и совершается особое поминовение усопших воинов и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны. Сегодня Церковь вспоминает всех пострадавших за веру, казненных на Бутовском полигоне. Бутовский полигон – это крупнейшее в московском регионе место массовых расстрелов и захоронений жертв репрессий. До революции это было имение купцов-промышленников Зиминых. Владельцы сами передали новой власти ухоженный парк и конный завод. В 20-х годах там находилась сельскохозяйственная колония ОГПУ. В марте 34-го территорию огородили забором с колючей проволокой. А вскоре прибыло несколько подвод из бывшей Екатерининской пустыни. Там уже 3 года размещалась тюрьма. Пик расстрелов пришелся на 37-38 годы. Установлены имена 20 760 человек, казненных в Бутове с августа 37 по октябрь 38. Среди них были люди всех возрастов и сословий, самых разных вероисповеданий. Известно, что около 1000 человек из числа расстрелянных и погребенных в Бутове пострадали за свое исповедание православной веры. Это и служители церкви, среди которых 6 архиепископов и митрополитов, множество священников, монахов и простые миряне. Многие из них прославлены в лике святых. В 1995 году Русская Православная Церковь открыла в Бутове мемориальный комплекс. Был освящен храм в честь новомучеников бутовских. Патриарх Кирилл призвал хранить память о новомучениках российских. В наше время, когда людям трудно поставить под сомнение привычный комфорт Особенно важно во весь голос говорить о наших отцах, братьях, сестрах, которые погибли, но остались верны Господу. Об этом подвиге должны знать все. Это наша задача, это наш венок на их могилу. Чествуя мучеников в Бутове пострадавших, мы просим их. Святые новомученики, пострадавшие за веру на Бутовском полигоне, молите Бога о нас. –

19 апреля 1943 года в газете «Правда» было напечатано стихотворение Михаила Исаковского «Огонек». Его сюжет, бесхитростный и простой, сразу же нашел отклик во многих сердцах. Девушка провожает юношу на фронт, и он, удаляясь в ночь, долго видит свет в ее окошке. Чтобы понять секрет молниеносной популярности этого стихотворения, нужно знать обстановку того времени. С наступлением войны страна по ночам погружалась во мрак. На улицах не зажигали фонари, окна плотно закрывали шторами и заклеивали листами черной бумаги. Даже машины ездили с выключенными фарами, чтобы вражеский самолет не мог найти цели. Поэтический образ огонька на окошке стал символом неугасимой надежды на скорую победу, ниточкой, связавшей фронт и тыл. Интересно, что стихотворение было опубликовано с подзаголовком «Песня», но без нот и без указания автора музыки. Поэт как будто не сомневался, что произведение обретет мелодию. И он не обманулся. Музыку к «Огоньку» стали сочинять профессиональные и самодеятельные композиторы, дирижеры, музыканты, певцы. На фронтовых концертах исполнялись десятки различных вариантов песни. Кто же был автором той самой мелодии, что прочно закрепилась в народной памяти и стала единственной? На этот вопрос не смог найти ответ ни один из исследователей, занимающихся песенным творчеством в годы Великой Отечественной войны. Когда в 1947 году песня «Огонек» была записана на грампластинку, на конверте было указано «Музыка народная». Специально созданная комиссия Союза композиторов установила, что мелодия «Огонька» невероятно похожа на довоенное танго «Стелла», песенку с незамысловатым текстом. «Голубыми туманами наша юность полна, и глазами обманными ты сводила с ума». Видимо, ее народ и взял за основу военного шлягера. Музыка, автор которой, к сожалению, также неизвестен, идеально легла на стихи Михаила Исаковского, любимые слушателями до сих пор. На позиции девушка провожала бойца.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе! С вами протоиерей Павел Великанов. Одно из явлений, которое сегодня ненавидимо большинством людей, это стесненность или зажатость. Обстоятельствами, нехваткой денег, отсутствием связи, некомпетентностью, неэффективностью, неумением легко и непринужденно общаться, да и вообще быть чем угодно ограниченным, воспринимается как зло. Сегодня в храмах читается отрывок из 12 главы книги «Деяния святых апостолов», где мы услышим необычную историю про то, к чему привела зажатость апостола Петра.
2: «Вон же время, возложи Ирод, царь, руце озлобите некие же от церкви».
3: В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежавших к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни опресноков, и, задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: «Опояшься и обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский».
2: «И от всего чаяния людей иудейских».
1: Для начала немного исторического контекста. В 19 книге иудейских древностей Иосиф Флавий достаточно подробно описывает правление Ирода Агриппы I в начале 40-х годов I века. Он старался быть угодным иудеям, соблюдал их обычаи и искал популярности. Это свидетельство подтверждает историческую достоверность книги «Деяний», где говорится о том, что для Ирода было важным, чтобы его поступки были приятны иудеям. Около 44 года начинается гонение Ирода Агриппы на Церковь Христову. Апостол Иаков Зеведеев предается казни. Апостол Петр во время Пасхи не просто арестован, но к нему приставлено максимальное число охранников – аж 16 человек, как к сверхопасному преступнику. Я не могу себе представить, как можно в такой ситуации жесточайшего стресса вообще сомкнуть глаза. Ты ведь находишься на грани между жизнью и смертью, и буквально завтра твоя жизнь может быть окончена, как это только что произошло с Яковом. Но апостол Петр, закованный в цепи между охранниками, спокойно спит. Не просто спокойно, а сладко спит. И видит столь желанный дивный сон, как ему является ангел, освобождает, и он оказывается на свободе. Самое время проснуться. Но проснуться не получается, потому что все это вообще ни разу не сон. Он действительно на свободе, кандалы остались в тюрьме, освободив руки и ноги, а стражники в истерике. Они же теперь будут жестоко наказаны за то, что не уберегли преступника. А Петр изумлен и недоумевает. Да как тут понять, где сон, а где явь? Одна из самых мучительных современных проблем Чувство, что человек зажат обстоятельствами, болезнями, долгами, давлением среды, собственными страхами. Даже когда внешней тюрьмы нет, внутренняя темница может быть более чем реальной. Жить в состоянии скованности кому может показаться удачей. Но именно через эту зажатость и создаются условия для непосредственного вхождения Бога в нашу жизнь. История с апостолом Петром тому подтверждение. Дойдя до предела человеческих сил и возможностей, потерпев решительный крах, полный провал всех человеческих надежд, он отдал себя в руки Божии и увидел: не всякая не свобода окончательна. Не каждые узы обрекают на смерть. Вот почему Петр спит, а не нервничает. Он не отдал свое сердце темнице, а доверил его целиком Богу, в руках которого и жизнь, и смерть, и узы, но и свобода. Для нас сегодняшнее апостольское чтение становится школой не паники, а пасхального мужества. Железные ворота, которые сейчас наглухо заперты, далеко не последние в нашей жизни. Система, какой бы беспощадной она ни казалась, все равно не абсолютна. Страх сам по себе не наш Господь. И главный вывод – не навязывать Богу нашего человеческого представления о том, что и как с нами дальше должно происходить. Пусть сам Бог действует. Главное, чтобы Церковь молилась и была со своим Господином, Христом Спасителем, на одной волне. А все остальное разрешится так, как тому и должно случиться.
0: Апостольские чтения.

0: боимся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 9 мая. О духовном значении победы в Великой Отечественной войне настоятель храма блаженной Ксении Петербургской города Казани, священник Александр Ермолин.
2: У любого исторического события есть свои причины, есть ход событий, есть следствие и так далее. Но у таких великих событий, как Великая Отечественная война, есть и огромный духовный смысл. Для нашего Отечества, для нашего народа это стало временем духовного возрождения. Перед началом войны церковь находилась практически на грани своего полного уничтожения. Огромное количество священнослужителей находилось в ссылке, огромное количество храмов было закрыто. И вот с началом войны многие люди обратились в своих поисках именно к православной духовности. И для нас, наследников Великой Победы, очень важна эта память. Память о том, что итогом победы, духовным значением победы в Великой Отечественной войне стало возрождение общества, стало обращение к духовным корням. Да, конечно же, потом вновь начались гонения спустя какое-то время, но еще был и великий смысл. Церковь получила возможность вновь нести Слово Божие ко всем людям, которые готовы это Слово были услышать.
0: Актуальная тема.

0: хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 9 мая, слушайте фрагменты повести Антона Павловича Чехова «Степь» и рассказ Константина Михайловича Симонова «Свеча». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21.05.

Сегодня, 9 мая, церковь вспоминает священномученика Василия, епископа Амасийского и праведную Глафиру, деву, святителя Стефана, епископа Великопермского, священномученика Иоанна Панкова и сыновей его, мучеников Николая и Петра, соборного мучеников в Бутове пострадавших. В этот день в православных храмах служится благодарственный молебен Богу за дарование победы в Великой Отечественной войне и совершается особое поминовение усопших воинов и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны. Священномученик Василий, епископ Амасийский, жил в начале VI века в городе Амасии на Малоазийском побережье Черного моря. В то время восточной частью Римской империи правил император Ликиний. Он поддерживал язычество и продолжал преследовать христиан, нарушая указ о веротерпимости, установленный его тестем, императором Константином Великим. Однажды Ликиний воспылал страстью к праведной деве Глафире, служанке своей жены Констанции. Та рассказала об этом царице и попросила защиты. Переодев праведную деву в мужское платье и снабдив деньгами, царица помогла ей покинуть город. В Амасии Глафиру приютил епископ Василий. В то время он строил в городе храм. Девушка пожертвовала на строительство все деньги, полученные от Констанции, и в письме к царице просила прислать еще средства на окончание строительства храма. К несчастью, письмо праведной Глафиры попало к императору. Разгневанный Ликиний узнал, где скрывается девушка. Он потребовал выслать к нему святителя Василия и служанку. Праведная Глафира скончалась раньше, чем приказ дошел до Амасии, а епископа Василия арестовали и направили к императору. На суде он решительно отверг предложение императора стать жрецом и был приговорен к смерти. Священномученик Василий сказал палачу: «Друг, делай, что тебе приказано», и спокойно встал под удар меча. Вспоминая священномученика Василия, епископа Амасийского и святую Глафиру Деву, церковь прославляет их праведную жизнь и непоколебимую веру. Мы обращаемся к святым с просьбой: святитель Василий и праведная Глафира, молите Бога о нас.

0: Христос воскрес! Всего два слова, но благодати сколько в них! Павел Потехин. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Могила неизвестного солдата – один из самых известных в России мемориалов, посвященных героизму русского человека и один из главных символов нашей победы в Великой Отечественной войне. Находится он под стенами Московского Кремля в Александровском саду. В дни знаменательных дат и событий к мемориалу возлагают цветы первые лица государства. Да и каждый, кто живет или бывал в Москве, наверняка хоть раз останавливался у этого памятника, склонял голову возле красной гранитной плиты, на которой лежит бронзовое боевое знамя, солдатская каска и лавровая ветвь, а рядом горит вечный огонь славы. Читал простую торжественную надпись: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Однако, вероятно, далеко не каждому известно, что могила неизвестного солдата не просто мемориал. Это действительно место захоронения безымянного советского бойца, павшего смертью храбрых за свою родину. Прах неизвестного солдата был перенесен в Александровский сад в 1966 году в честь 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой. До этого он покоился в братской могиле на 41-м километре Ленинградского шоссе, неподалеку от деревни Крюково. Там, где шли ожесточенные бои за столицу, идея перезахоронения и установки памятника принадлежала тогдашнему руководителю московского правительства Николаю Егорычеву, участнику битвы за Москву. Художественную сторону проекта воплотили в жизнь архитекторы Юрий Рабаев, Дмитрий Бурдин и Владимир Климов, а также скульптор Николай Томский. Солдата из братской могилы в форме со знаками отличия простого рядового торжественно перевезли в Москву 3 декабря 1966-го. При бойце не было никаких документов, подтверждающих личность. Гроб, увитый георгиевской лентой, прибыл в столицу на артиллерийском лафете. Под орудийный залп его опустили в могилу. Над прахом безымянного героя зажгли вечный огонь славы, специально к этому торжественному дню, привезенный с Марсового поля в Ленинграде. С тех пор, вот уже более чем полстолетия, пламя на могиле неизвестного солдата не угасает. Даже когда сотрудники Мосгаза проводят там ремонтно-профилактические работы, они переносят пламя на временную горелку. В 2009-2010 годах на мемориале проходила масштабная реставрация. В этот период вечный огонь славы хранился на Поклонной горе в Парке Победы. Сегодня на могиле неизвестного солдата находится пост номер один, где с утра до вечера несет караульную службу президентский полк. В 2009 году памятник получил статус общенационального, а в 2014 президент Российской Федерации Владимир Путин учредил День неизвестного солдата. Памятную дату отмечают 3 декабря, в день, когда был открыт мемориал.
1: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Священник Роман Федотов.
4: Эту историю рассказал мне мой дедушка Евгений Викторович Федотов. Событие произошло в годы Великой Отечественной войны. Он тогда был 20-летним лейтенантом. И однажды его послал командир померить расстояние до окопа противника, фашистов. Он служил в минометной роте, и поэтому расстояние имело огромное значение. Он понимал, что, по сути дела, это задание смертельное. Перекрестился, сказал: «Господи, вот будь как будет, а все святая воля твоя», и пошел. Услышал, что перед ним взорвался снаряд, потом за ним разорвалась мина, и как минометчик он понял, что следующая мина упадет ровно рядом с ним, потому что это была такая пристрелка. Так и случилось. Он взрывной волной был отброшен на несколько метров, понял, что у него изо рта потекла кровь, он отложил в сторону винтовку и сказал: «Господи, спаси и сохрани меня грешного. Я обещаю тебе, если я выйду отсюда живым, я обязательно приду в храм, я буду обязательно обращаться к тебе, молиться тебе». И он пошел, повернувшись спиной к противнику, лицом к своей, вжик-вжик, как он говорил, справа, слева от него свистели пули. Он даже не стал пригибаться, знал, что или он умрет сейчас, или Господь его сохранит. Чудом он добрался до своих, сразу упал на руки санитарам, его отвезли в госпиталь, прооперировали, он остался жив. Какое-то время он еще преподавал, но с тех пор жизнь его радикально изменилась. Он действительно стал человеком верующим и воспитал в благочестии своих детей, моих родителей. И с тех пор действительно жизнь у него как начала налаживаться. Господь его хранил, защищал. Поэтому одно, наверное, обращение, особенно в какой-то кризисной ситуации, Богу может радикально изменить всю жизнь не только одного человека, но и всей семьи, всего рода, и привлечь Божие благословение и благодать на всю семью.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Интересно, что религиозных людей принято называть верующими. Но достаточно ли, например, чтобы быть христианином, одной веры? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 8 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Глаголоша же Иисус к веровавшим к Нему иудеям».
3: Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня».
2: «Не о себе бы придох, но той мя посла».
1: Что чувствует человек, которому говорят: «Я в тебя верю». В чужой вере он чувствует поддержку, опору. Она придает ему силы, воодушевляет. Кажется, раз кто-то в тебя верит, значит, в тебе видит потенциал, который ты вполне можешь раскрыть. Но стоит ли быть такими наивными? Не скрывается ли обычно за подобными воодушевлениями мысль несколько другого содержания? Не имеет ли в виду человек, который говорит, что верит в нас, что мы справимся с его заданиями и поступим так, как ему хочется? Конечно, невозможно говорить обо всех случаях, но жизненный опыт свидетельствует о том, что это довольно частое явление. Учитывая же, что человек – существо эгоистичное, мы далеко не всегда можем быть уверены, что наши цели совпадают с целями того, кто нас таким образом подбадривает. И очевидно, в этом случае от веры до разочарования, так же, как от простой человеческой любви до ненависти, один шаг. Сегодняшнее евангельское чтение начинается с удивительного и очень жизнеутверждающего обращения Христа к иудеям, которые поверили в Него. Однако, что стоит за этой верой? На что они готовы ради нее? В конце концов, во что именно они поверили, поверив в Него? Судя по дальнейшему разговору, их вера не была подлинным доверием. В ней не было готовности идти за Ним и стать Его учениками. Скорее, это было какое-то мимолетное расположение, которое довольно быстро улетучилось. «Если пребудете в Слове Моем, — говорит им Иисус, — то вы истинно Мои ученики». Но что же значит «пребыть в Слове»? Как не вслушиваться в Него, всматриваться, вдумываться и, наконец, утверждаться в Нем? Какое же это слово? Как раз следом за этим призывом Спаситель говорит: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». Сколько глубины в этих словах, сколько смысла! Они и о познании сути вещей, и о соединении со Христом как с живой истиной. Мало знать, как должно быть. Нужно иметь силы и поддержку по этому знанию поступать. Но иудеи раздраженно утверждают, что они и так свободны. И кто это говорит? Это говорят люди, которые, во-первых, к этому времени уже давно покорены римлянами, а во-вторых, не готовы подвинуть свою самость ни на йоту. Они поверили во что-то свое, и как только оказалось, что на пути этой веры необходимо усилие, сразу стали спорить и враждовать с тем, кто только что стал для них авторитетом. Из всего этого следует одна простая истина. Хотя мы и называемся верующими, нам стоит помнить, что истинная вера во Христа, как и истинная любовь к Нему, всегда предполагает следование Его Слову.

0: Весна, весна, и все ей радо, как в забытии каком стоишь и слышишь свежий запах сада и теплый запах талых крыш. Иван Бунин. Светлое утро на радио «Вера». Сила слова.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. «Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало». Вы, конечно, узнали фрагмент стихотворения Афанасия Фета. Оно пронизано лучезарным, приветливым настроением. Как хотелось бы, чтобы наше общение всегда было таким же приятным, чтобы мы чаще говорили друг другу добрые слова. Однако не просто так в последнее десятилетие в ходу такие выражения, как «токсичная речь», «токсичный человек». Так мы определяем человека, с кем общаться не хочется. Того, кто постоянно критикует и обесценивает наши достижения. В ответ на подобное явление стало больше цениться такое понятие, как позитивная речь. Давайте разберемся, зачем она нужна и как добиться приятного общения. Зачастую мы видим в ближних недостатки и редко отмечаем вслух их достоинства. Иногда даже хочется переделать другого человека, чтобы он соответствовал нашим ожиданиям. Однако чаще всего такое отношение ведет к отторжению. Человек не меняется, а только отворачивается от нас, пытаясь защититься от давления. В общении больше всего помогает именно позитивная речь, в которой преобладает принятие, похвала, любовь и благодарность. Представьте, что вы говорите ребенку: «Спасибо, что ты убрал свою комнату, какой ты молодец, мне очень приятно». Даже если до этого он всячески противился уборке, не стоит говорить: «Наконец-то, 100 лет прошло». Похвала и благодарность мотивируют лучше, чем упреки. Для позитивной речи характерны определенные приемы. Например, стоит чаще говорить слово «да» вместо «нет». Если вы не согласны с собеседником, можно использовать такие фразы, как «да, я понимаю, что ты хочешь сказать, только есть нюанс». Также важным принципом позитивной речи является «я-высказывание». В данном случае вы не объясняете визави, в чем не прав он, а акцентируетесь на себе, высказываете свою позицию. «У меня есть иное мнение по этой ситуации. Хочешь его услышать?» Еще одно правило. Не подшучивайте над собеседником, особенно в присутствии других. Постоянная ирония и подтрунивание – признак нападения, давления. Это как раз является свойством токсичного общения. Поскольку речь, продолжение мышления, сознания и душевного состояния, зачастую в ней проявляется наш внутренний настрой. Поэтому необходимо обратить внимание на него. Начать день с молитвы значит попросить у Бога изменить наше сознание, дать нам любовь, которая поможет с добром относиться к ближнему. С вами была Нина Резникова.

0: явно обычной жизнью. У них до того, как они были схвачены, не было ощущения, что они живут какую-то святую жизнь, совершают подвиг. Но действительно, в один момент их жизнь перестает быть жизнью и превращается в житие, которое напоминает жизнеописание древних мучеников. В сохранившихся документах допросов часто встречается одна и та же интонация. Короткие ответы, отсутствие агрессии, отказ подписывать ложные обвинения. И это не выглядит как пафос, это выглядит как такая внутренняя собранность и смирение. И именно здесь особенно ясно звучат евангельские слова из Евангелия от Матфея, когда Господь говорит: «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать, потому что не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас». Жизнь этих людей была обычной до того момента, когда арест и заключение открыли в них самих и в их жизни нечто, что, возможно, было незаметно ни другим, ни им самим. Они открыли невероятную силу Духа. Вот в начале каждой литургии диакон в алтаре, обращаясь к священнику, говорит: «Время Господу действовать». И вот новомученики и предоставляли пространство действовать Господу. И это доступно и нам в нашей повседневной жизни, если мы не полагаемся только на собственные силы, а если мы признаем со смирением свою слабость и оставляем Господу место действовать.
1: Актуальная тема.

0: законом себе поставь. Никогда никому не изъявлять своего неудовольствия. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем светлого радио.
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Добрые истории.
1: Рассказывает клирик храма во имя святого преподобного Сергия Радонежского в Приморском районе Санкт-Петербурга священник Георгий Родинков.
4: Во время войны, когда моя бабушка Аля со своими двумя детьми, которым было 9 лет и годик, они находились в эвакуации в Свердловске, сейчас это Екатеринбург, и... Бабушка Аля нашла на улице карточки на хлеб, и мы знаем, что был тогда большой голод, и дома у нее было 2 ребенка, несмотря на это, она пришла домой, и карточки не оставила дома, да, а ими воспользовалась, чтобы карточки не пропадали, целый месяц ходила, брала хлеб, приносила его домой и складывала, не давала даже своим детям, то есть она все это время искала этого человека, который их потерял. В итоге, с Божьей помощью, не получилось этого человека найти, это оказался студент, молодой человек, она пригласила его домой, отдала все карточки и отдала ему хлеб, но молодой человек хлеб не взял, оставил этот хлеб детям. Очень такая добрая история, и на самом деле эта история идет линией жизни всей нашей семьи. Моя мама, я был сам свидетелем примеров, когда мы находили, может быть, какие-то сотовые телефоны, деньги. Если мы понимали, что есть возможность это кому-то вернуть, мы брали и возвращали. Если понимали, что этой возможности не будет, то мы даже это никогда не трогали. Я уверен, что во время войны было очень много добрых, хороших примеров. Но вот это один из примеров, которых я знаю и которым могу свидетельствовать.

0: свидетельствовать и буду свидетельствовать людям.
1: Добрые истории. Радио «Вера». Сегодня, 9 мая, церковь вспоминает священномученика Василия, епископа Амасийского и праведную Глафиру, деву, святителя Стефана, епископа Великопермского, священномученика Иоанна Панкова и сыновей его, мучеников Николая и Петра, соборного мучеников в Бутове пострадавших. В этот день в православных храмах служится благодарственный молебен Богу за дарование победы в Великой Отечественной войне и совершается особое поминовение усопших воинов и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны. Святитель Стефан, просветитель Перми, апостол Зырян, родился в 1340 году в Великом Устюге. Еще в детстве и юности он часто сталкивался в родном городе с зырянами, так раньше называли коми, коренных жителей Пермского края. Стефан отличался способностью к языкам. Он знал греческий, легко освоил и зырянский. Монашеский постриг юноша принял в монастыре в Ростове. Проводя время в богатой монастырской библиотеке, он загорелся желанием обратить зырян ко Христу. Стефан составил азбуку их языка и перевел на него несколько церковных книг. Благословение на задуманное дело он попросил у епископа Коломенского Герасима. «Я решился или привести их ко Христу, или сложить у них за Христа голову», — сказал Стефан. «Много трудов и лишений», — вытерпел проповедник. В 1383 году Стефан был поставлен епископом Малой Перми. Он возводил храмы, открывал при них училище, где священные книги изучались на пермском языке. Ученики из зырян становились диаконами и священниками. Они вели богослужения для соплеменников на родном языке. В 1395 году епископ Стефан отправился в Москву по делам и там скончался. Тело его было положено в одном из храмов Московского Кремля. Зыряне упрашивали князя Московского и митрополита передать в Пермь тело их наставника. Но Москва тоже любила и чтила великого святителя. Подвиг святителя Стефана Пермского соединяет в себе и иноческое, и мирское, и церковное служение. Его смысл в учительстве, защите чистоты веры, в служении спасению своей паствы. Мы просим святого. Святитель Стефан, епископ Великопермский, моли Бога о нас. –

0: Песня «Темная ночь» и в самом деле была написана темной ночью, во время самой страшной войны в истории человечества. В 1942 году в Ташкенте, куда эвакуировалась киевская киностудия, шли съемки киноленты «Два бойца». Музыку к фильму писал известный композитор Никита Богословский. Однажды вечером к нему пришел режиссер фильма Леонид Луков и сказал, что у него никак не получается сцена в землянке без песни. И так взволнованно, так талантливо рассказал и тему будущей.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Великой Победы посвящается. В студии «Радио Вера» священник Ипполит Лунин и Рязанова Оксана Викторовна.
1: Ксения Викторовна Рязанова, письмо под стеклом.
2: Под стеклом есть в музее письмо. Желтоватое цветом оно, потому что ему много лет. Где-то 80-ков уже.
3: Нет, лет 80 где-то 3. Ты на текст его сам посмотри. Там расплылись чернила чуть-чуть. И слова прочитать не забудь.
2: Дядя Коля фашистом убит. Степу, Зинку и малых двоих мама в дом наш забрала вчера. Тетя Лиза совсем уж плоха. Ничего, папа, мы проживем. Мне же 10. Мы с мамой вдвоем будем вместе на ферму ходить и коров будем вместе доить, чтобы в дом молоко приносить, остальных 9 ртов прокормить. И большое-большое пятно.
3: Знать, под сердцем носилось письмо, а изгибы, ты глянь, много раз раскрывалась письмышко в руках.
2: Перечитывал папа и шел, чтоб бороться с фашистским зверьем.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе! С вами протоиерей Павел Великанов. Одно из явлений, которое сегодня ненавидимо большинством людей, это стесненность или зажатость. Обстоятельствами, нехваткой денег, отсутствием связи, некомпетентностью, неэффективностью, неумением легко и непринужденно общаться, да и вообще быть чем угодно ограниченным, воспринимается как зло. Сегодня в храмах читается отрывок из 12 главы книги «Деяния святых апостолов», где мы услышим необычную историю про то, к чему привела зажатость апостола Петра.
2: «Вон же время, возложи Ирод, царь, руце озлобите некий же от церкви».
3: В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежавших к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни опресноков, и, задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: «Опояшься и обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский».
2: «И от всего чаяния людей иудейских».
1: Для начала немного исторического контекста. В 19 книге иудейских древностей Иосиф Флавий достаточно подробно описывает правление Ирода Агриппы I в начале 40-х годов I века. Он старался быть угодным иудеям, соблюдал их обычаи и искал популярности. Это свидетельство подтверждает историческую достоверность книги «Деяний», где говорится о том, что для Ирода было важным, чтобы его поступки были приятны иудеям. Около 44-го года начинается гонение Ирода Агриппы на Церковь Христову. Апостол Иаков Зеведеев предается казни. Апостол Петр во время Пасхи не просто арестован, но к нему приставлено максимальное число охранников – аж 16 человек, как к сверхопасному преступнику. Я не могу себе представить, как можно в такой ситуации жесточайшего стресса вообще сомкнуть глаза. Ты ведь находишься на грани между жизнью и смертью, и буквально завтра твоя жизнь может быть окончена, как это только что произошло с Яковом. Но апостол Петр, закованный в цепи между охранниками, спокойно спит. Не просто спокойно, а сладко спит. И видит столь желанный дивный сон, как ему является ангел, освобождает, и он оказывается на свободе. Самое время проснуться. Но проснуться не получается, потому что все это вообще ни разу не сон. Он действительно на свободе. Кандалы остались в тюрьме, освободив руки и ноги, а стражники в истерике. Они же теперь будут жестоко наказаны за то, что не уберегли преступника. А Петр изумлен и недоумевает. Да как тут понять, где сон, а где явь? Одна из самых мучительных современных проблем Чувство, что человек зажат обстоятельствами, болезнями, долгами, давлением среды, собственными страхами. Даже когда внешней тюрьмы нет, внутренняя темница может быть более чем реальной. Жить в состоянии скованности кому может показаться удачей. Но именно через эту зажатость и создаются условия для непосредственного вхождения Бога в нашу жизнь. История с апостолом Петром тому подтверждение. Дойдя до предела человеческих сил и возможностей, потерпев решительный крах, полный провал всех человеческих надежд, он отдал себя в руки Божии и увидел: не всякая ни свобода окончательна, не каждые узы обрекают на смерть. Вот почему Петр спит, а не нервничает. Он не отдал свое сердце темнице, а доверил его целиком Богу, в руках которого и жизнь, и смерть, и узы, но и свобода. Для нас сегодняшнее апостольское чтение становится школой не паники, а пасхального мужества. Железные ворота, которые сейчас наглухо заперты, далеко не последние в нашей жизни. Система, какой бы беспощадной она ни казалась, все равно не абсолютна. Страх сам по себе не наш Господь. И главный вывод – не навязывать Богу нашего человеческого представления о том, что и как с нами дальше должно происходить. Пусть сам Бог действует. Главное, чтобы Церковь молилась и была со своим Господином, Христом Спасителем, на одной волне. А все остальное разрешится так, как тому и должно случиться.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Мария Чугреева. Журналист, поэт-песенник.
0: Частное мнение.
2: Эту историю я услышала от Екатерины, прихожанки храма Всемилостивого Спаса. После службы она воодушевленно пыталась подбодрить одинокую молодую женщину с детьми, которая унывала. «Жизнь не складывается, дети не слушаются, Бог меня не слышит», — жаловалась она. «Слышит, слышит», — твердила Екатерина. «Ты плохо молишься. Надо верить, горячо просить, молиться, а главное — не оставлять молитву ни на один день». «Хотите, расскажу историю моей семьи?» — предложила Катя. «Послушайте. Моя бабушка ждала дедушку с фронта. У нее уже был ребенок, моя мама. Она беспокоилась о малышке, выкармливала, берегла. Вообще удивительно, где тогда матери брали силы, как поднимали детей, голодные, измученные войной, под бомбежками, в страхе. В висках стучит только одна мысль – выжить. И, конечно, она переживала за мужа. Ежесекундно представляла, как он там, на поле боя, в окопах, думает о них, волнуется, жив ли, ранен. Дедушка служил в пехоте, участвовал в больших сражениях. Бабушка молилась, горячо, неистово, просила Бога сохранить, защитить ее Алексея. Он даже не был ранен. 42-й, 43-й, 44-й. Бабушка верила, знала, что Бог не оставит. А Бог как будто знал, что она не отступится в вере. Дед Алексей дошел до Берлина. А бабушка, видя чудо, которое произошло с ее мужем, перестала молиться в мае 1945 года. Бойцы возвращались с фронта домой. Она тоже ждала мужа. Все, конец войне. Сейчас они будут вместе. Но после официального Дня Победы бои еще продолжались. Дедушка погиб 9 мая. Эта история не о злом Боге, который наказал, нет. Она о том, что нельзя прерывать молитву. Пока бабушка несла этот духовный подвиг, ее муж был как щитом закрыт от пули снарядов. Она верила и знала, что по ее молитвам он вернется невредимым. Но потом показалось, что опасность миновала, и Бог как бы стал не нужен. Я стала случайной свидетельницей этой горячей проповеди. Но все было словно для меня. История семьи Екатерины стала уроком. Мы попрощались, а она все твердила и твердила вдогонку. «Непрестанно молитесь, не оставляйте молитву. Господь милостив поможет».
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».
2: Понравилась композиция в нашем эфире? Узнать ее название можно с помощью мобильного приложения «Радио Вера».
3: «Радио Вера».
2: Прямой эфир с информацией о звучащей в нем композиции, а также православный календарь и Евангелие дня
3: в вашем смартфоне везде и всегда.
2: Бесплатное приложение доступно для Android, iOS и Windows Phone. Подробности на сайте radiovera.ru.

Сегодня, 9 мая, церковь вспоминает священномученика Василия, епископа Амасийского и праведную Глафиру, деву, святителя Стефана, епископа Великопермского, священномученика Иоанна Панкова и сыновей его, мучеников Николая и Петра, соборного мучеников в Бутове пострадавших. В этот день в православных храмах служится благодарственный молебен Богу за дарование победы в Великой Отечественной войне и совершается особое поминовение усопших воинов и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны. Священномученик Иоанн Панков родился в 1873 году в Орловской губернии в семье священника. Он также принял сан и служил в Троицком храме в селе Усть-Нугрь на Орловщине. Недалеко от храма находилась водяная мельница, принадлежавшая Оптиной пустыне. После революции мельницу реквизировали. Заведовать ею был поставлен солдат Тихон Кутузов. Он сразу же начал преследовать священника, издевался, грозился убить отца Иоанна и его детей. В Великую Субботу 1918 года пьяный и вооруженный Кутузов ломился в дом Панкова. Со всей деревни сбежались крестьяне защитить пастыря. Оказалось, что Тихон пришел перед Пасхой просить прощения за свои безобразия. Через два дня сельчане пошли на мельницу, чтобы выселить Кутузова. Тот начал отстреливаться, убив несколько человек. Разъяренная толпа набросилась на Кутузова и казнила его. Через несколько дней в село прибыли каратели. Отца Иоанна обвинили в подстрекательстве к мятежу. Он был исколот штыками и расстрелян. Вместе с ним были убиты его сыновья, старший Николай, офицер, и младший Петр, учащийся второго курса Орловской духовной семинарии. Церковь прославила пастыря и его сыновей, ставших первыми жертвами гонений на православие на Орловской земле. Мы чтим их память и обращаемся к святым мученикам с просьбой. Священный мученик Иоанн Панков и сыновья его Николай и Петр, молите Бога о нас. –

0: Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над ним власти. Апостол Павел. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Внимание! Говорит Москва!
3: Вокруг столба с черным конусом радиорепродуктора собрался народ. На лицах волнение и тревога. Шла Великая Отечественная война, передавали сводки с фронта. Голос неторопливый, уверенный, торжественный и искренний, плыл над округой. «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Лица людей озарялись надеждой. Так происходило всюду, в столице и небольших городках, в селах и крошечных деревеньках. Голос войны, голос эпохи. Так называли диктора государственного всесоюзного радио Юрия Борисовича Левитана. Он посвятил любимой профессии 50 лет. Левитан сообщал радиослушателям об эпохальных событиях. Начало Великой Отечественной, капитуляция Германии, полет Гагарина в космос. Голос диктора знала и любила вся страна. Важно уметь видеть слушателя, даже мысленно представлять, как он реагирует на наше выступление, говорил Левитан. Он сидел у микрофона в студии, а перед его взором была крестьянка с натруженными руками. Вот она поближе придвинула табурет к радиоприемнику. На фронте у нее единственный сын, а она ловит каждое слово военной сводки. А вот семья рабочего за завтраком слушает утренний эфир. Отец и мать обсуждают новости, а дети с нетерпением ждут программу для самых маленьких. В середине 20 века голос Юрия Левитана звучал без преувеличения в каждом доме. В детстве Юрий мечтал стать актером, с успехом занимался в школьном драмкружке. Однако драматический талант Левитана мерк перед его голосом, зычным, выразительным, громким. Если кому-то из соседок нужно было позвать домой заигравшихся на улице детей, они обращались к Юре. Тот выходил во двор, и округа оглашалась его могучим баритоном. За Левитаном даже закрепилось прозвище «Юрка Труба». В 1931 году Левитан уехал из родного Владимира покорять Москву. Из-за своеобразного северного окующего говорка в государственную киношколу его не приняли, велели исправлять дикцию. Левитан решил остаться в столице, найти какую-нибудь работу и попытать счастье на следующий год. Так Юрий попал в радиокомитет, устроился по объявлению на должность уборщика в студии. Там Левитан впервые столкнулся с миром радио. Увидел, как работают дикторы, и понял, вот чем он хотел бы заниматься. Каждую свободную минуту Юрий упражнялся, чего он только не делал. Читал тексты, стоя вверх ногами, с орехами или спичкой во рту. Он читал постоянно и даже во сне разговаривал. Усилия были не напрасны. Левитан смог избавиться от провинциального акцента. Ему даже поручили вести технический ночной эфир, диктовать для региональных редакций передовицы газеты «Правда». Тогда-то его и услышал Сталин. Однажды ночью вождю не спалось, и он включил радиоприемник. Позвонил в радиокомитет и сказал, что хотел бы слышать голос Левитана на главной радиочастоте страны. Вскоре молодой человек уже сообщал советским радиослушателям о спасении ледокола «Челюскин», беспосадочном авиаперелете летчика Чкалова, запуске «Дня прогресса» и других масштабных событиях. Именно Левитан 22 июня 1941 года объявил гражданам Советского Союза о том, что началась война. В годы Великой Отечественной Левитан буквально жил в студии. Читали сводки по 6, по 8 раз в день. Но если бы и по 15, разве устанешь? «Как пробежишь глазами строки, так пропадает всякий намек на усталость», — вспоминал Юрий Борисович. Его голос воодушевлял, вселял надежду и веру в победу в сердца миллионов людей. Воздействие Левитана на слушателей было так велико, что фашисты даже объявили награду за его голову. 200 тысяч марок гитлеровцы обещали тому, кто доставит диктора в Берлин. Но вышло иначе. В мае 1945 года Юрий Левитан объявил о безоговорочной капитуляции Германии. В этой долгожданной победе был и его вклад. Для многих людей Левитан стал без преувеличения родным. «Дорогой Юрий Борисович, мне хочется поблагодарить вас за добрый, благородный труд. Посылаю вам, дорогой человек, пуховые перчатки. Пусть будет вам тепло холодной московской зимой», — писал Юрию Борисовичу совершенно незнакомый слушатель. Правы были коллеги диктора, которые говорили: «Левитан разговаривает с сердцем».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний протоиерея Валентина Бирюкова. Великая Отечественная война. Победу мы встретили в Восточной Пруссии, невдалеке от Кёнигсберга. Как раз ночевали в большом доме. Первый раз в доме за всю войну. Печи натопили, все легли. Тепло, уютно. А потом кто-то взял и закрыл трубу. Угорели все, но, слава богу, все живы. Ну а когда победу объявили, тут мы от радости поплакали. Вот тут мы радовались. Этой радости не забудешь никогда. Такой радости в моей жизни никогда больше не было. Мы встали на колени, молились. Как мы молились, как Бога благодарили. Обнялись, слезы текут ручьем. Глянули друг на дружку. Ленька, мы живые. Мишка, мы живые. Ой, и снова плачем от счастья.
0: Голоса

любила. Пришел конец ей самой.

ночами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай.

то я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним, неужто клясться днем вчерашним, неужто клясться днем вчерашним. Бери шинель, пошли домой.

шинель, пошли домой. Опять весна на белом свете, бери шинель.

0: голоса и глаз их. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Когда наши близкие уходят из земной жизни, порой кажется, что почва уходит из-под ног. Так случилось с одним моим другом. Когда ему было 12 лет, скончался его дедушка, которого он любил всей душой. Мой друг рассказывал, как не мог поверить в то, что произошло. Он все ждал шагов деда в коридоре, ждал его тихого голоса, ждал, что вот-вот дедушка откроет дверь в детскую, зайдет и обнимет своего внука. Но на третий день, когда усопшего отпевали в храме, мальчик услышал песнопение, которое успокоило его сердце. Это был кандак погребения, который начинается словами «Со святыми упокой». Кандак – это молитва, раскрывающая главное содержание церковного события. Давайте поразмышляем над текстом молитвы «Со святыми упокой» и послушаем ее в исполнении сестер храма Табынской иконы Божией Матери Орской епархии. В переводе на русский язык текст кандака погребения звучит так. «Со святыми упокой, Христос, души рабов Твоих, там, где нет ни боли, ни скорби, ни стенания, но жизнь бесконечная». Давайте послушаем это песнопение на церковнославянском языке.

Словами молитвы «Со святыми упокой» мы обращаемся к Богу с просьбой даровать усопшему вечный покой там, где нет ни печали, ни воздыхания. Да и сам спокойный медленный распев, хоть и проникнут особой тихой скорбью, но вселяет надежду и понимание того, что смерть – это не конец, а только дверь, ведущая в вечность. После прощания с любимым дедушкой мой друг не сразу, но почувствовал огромное облегчение на сердце. Он рассказывал, что понял тогда, во время отпевания, важную вещь, что Господь – это любовь, бесконечная, настоящая, живая и реально существующая любовь, которую может почувствовать каждый, кто в скорбях или в радости искренне обратится к Богу. Давайте еще раз послушаем кандак погребения «Со святыми упокой» в исполнении сестер храма Тобынской иконы Божией Матери и помолимся обо всех наших усопших родных.

Сегодня, 9 мая, церковь вспоминает священномученика Василия, епископа Амасийского и праведную Глафиру, деву, святителя Стефана, епископа Великопермского, священномученика Иоанна Панкова и сыновей его, мучеников Николая и Петра, соборного мучеников в Бутове пострадавших. В этот день в православных храмах служится благодарственный молебен Богу за дарование победы в Великой Отечественной войне и совершается особое поминовение усопших воинов и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны. Сегодня церковь вспоминает всех пострадавших за веру, казненных на Бутовском полигоне. Бутовский полигон – это крупнейшее в московском регионе место массовых расстрелов и захоронений жертв репрессий. До революции это было имение купцов-промышленников Зиминых. Владельцы сами передали новой власти ухоженный парк и конный завод. В 20-х годах там находилась сельскохозяйственная колония ОГПУ. В марте 34-го территорию огородили забором с колючей проволокой. А вскоре прибыло несколько подвод из бывшей Екатерининской пустыни. Там уже 3 года размещалась тюрьма. Пик расстрелов пришелся на 37-38 годы. Установлены имена 20 760 человек, казненных в Бутове с августа 37 по октябрь 38. Среди них были люди всех возрастов и сословий, самых разных вероисповеданий. Известно, что около 1000 человек из числа расстрелянных и погребенных в Бутове пострадали за свое исповедание православной веры. Это и служители церкви, среди которых 6 архиепископов и митрополитов, множество священников, монахов и простые миряне. Многие из них прославлены в лике святых. В 1995 году Русская Православная Церковь открыла в Бутове мемориальный комплекс. Был освящен храм в честь новомучеников бутовских. Патриарх Кирилл призвал хранить память о новомучениках российских. В наше время, когда людям трудно поставить под сомнение привычный комфорт, особенно важно во весь голос говорить о наших отцах, братьях, сестрах, которые погибли, но остались верны Господу. Об этом подвиге должны знать все. Это наша задача, это наш венок на их могилу. Чествуя мучеников в Бутове пострадавших, мы просим их: святые новомученики, пострадавшие за веру на Бутовском полигоне, молите Бога о нас. Программа предназначена для слушателей.

0: Дню Великой Победы посвящается. В студии «Радио Вера» протоиерей Евгений Пиперков.
1: Стихотворение Расула Гамзатова «Нас 20 миллионов». Нас 20 миллионов от неизвестных и до знаменитых, сразить которых годы не вольны. Нас 20 миллионов незабытых, убитых, не вернувшихся с войны. Нет, не исчезли мы в кромешном дыме, где путь, как на вершину, был непрям. Еще мы женам снимся молодыми и мальчиками снимся матерям. А в день победы сходим с пьедесталов, и в окнах свет, покуда не погас, мы все от рядовых до генералов находимся незримо среди вас. Есть у войны печальный день начальный, а в этот день вы радостью пьяны, бьет колокол над нами поминальный, и гул венчальнов льется с вышины. Мы не забылись вековыми снами, и всякий раз у вечного огня вам долг велит советоваться с нами, как бы в раздумье головы клоня. И пусть не покидает вас забота знать волю не вернувшихся с войны и перед награждением кого-то, и перед осуждением вины. Все то, что мы в окопах защищали и возвращали, кинувшись в прорыв, беречь и защищать вам завещали, единственные жизни положив. Как на медалях после нас отлитых, мы все перед Отечеством равны. Нас 20 миллионов незабытых, убитых, не вернувшихся с войны. Где в облаках зияет шрам наскальный, в любом часу от солнца до луны бьет колоколь над нами поминальный, и гул венчальный льется с вышины. И хоть списали нас военкоматы, но недругу придется взять в расчет, что в бой пойдут и мертвые солдаты, когда живых тревога призовет. Будь отвратима адова година, но мы готовы на передовой воскреснуть, вновь погибнуть доедино, чтоб не погиб там ни один живой. И вы должны о многом беспокоясь, пред злом ни шагу не поддавшись спять, на нашу незапятнанную совесть достойное равнение держать. Живите долго, праведно живите, стремясь весь мир к собратству сопричтесть. И никакой из нации не хулите, храня в зените собственную честь. Каких имен нет на могильных плитах, их всех племен оставили сыны. Нас 20 миллионов незабытых, убитых, не вернувшихся с войны. Падучих звезд мерцает зов сигнальный, а ветки и в плакучих склонены, бьет колокол над нами поминальный, и гул венчальный льется с вышины.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Краски России.
1: Прошу прощения, забыл отключить телефон. Обычно в музеях я всегда это делаю. Все, выключил. Еще раз извините.
2: Ой, вы совсем мне не помешали. Более того, мелодия вашего звонка вполне соответствовала моменту. Ведь мы с вами стоим перед картиной, которая называется «Май 1945 года».
1: О, это одна из жемчужин коллекции музея братьев Ткачевых. Я местный житель и частенько захожу сюда на нее посмотреть.
2: А я приехал в Брянск из Москвы специально, чтобы посетить это замечательное место. Конечно, работы народных художников Сергея Петровича и Алексея Петровича Ткачевых есть и у нас, в Третьяковке. Но их полотно «Май 1945 года» всегда особенно меня интересовало. А оно здесь у вас.
1: А почему именно эта картина вам так интересна?
2: Знаете, в 91 году я увидел ее впервые. На почтовой марке, специально выпущенной ко Дню Победы. Ну, маленький квадратик бумаги. Я помню, разглядывал под лупой. Но уже тогда эта работа поразила меня своей внутренней силой. И сейчас, стоя перед подлинником, вижу, что не ошибся.
1: Тема Великой Отечественной войны – одна из главных в творчестве братьев-художников. Ведь Ткачевы знали о ней не понаслышке. Старший из братьев, Сергей Петрович, всю войну прошел рядовым пулеметчиком, был тяжело ранен. Алексей Петрович трудился в тылу. Эвакуированный с Брянщины на Урал, он уже в 15 лет встал к станку на заводе «Уралмаш».
2: А после войны братья поступили в Московский Суриковский художественный институт. Именно в те годы братья начали писать картины в соавторстве. Однажды Алексей нарисовал эскиз, а Сергей раскрасил его акварелью. Соединив два своих уникальных таланта, Ткачевы создавали картины с потрясающе глубокой и живой внутренней драматургией.
1: Именно такое их полотно «Май 1945 года». На нем запечатлен трогательный момент. Семья встречает возвратившегося с фронта солдата. Глава семьи снова дома. Жена, дочь и мать, кажется, не могут поверить этому счастью.
2: Только представьте себе, они занимались обычными делами. И вдруг такая радость. Сколько разных эмоций одновременно должно было на них нахлынуть. И мне кажется, художники очень тонко отразили в своей работе этот момент.
1: Герои картины как будто немного оробели. Ведь они не виделись долгих 4 года. Сколько слез, наверное, пролила украдкой жена солдата, думая о том, где он и что с ним. Первые мгновения неловкости пройдут, семья крепко обнимется и ступит в новую жизнь, где нет войны.
2: Действительно, братья Ткачевы на своем полотне «Май 1945 года» запечатлели мгновение. Радость пока еще очень робкая. Жена, словно стесняясь проявить чувства, тихо стоит рядом, вот кажется, плачет. А девочка радостно обнимает отца и не может понять слез матери. Счастье ведь! Отец вернулся с войны.
1: А между прочим, главный герой картины братьев Ткачевых – реальный человек. Это их фронтовой друг Сергей Кондратьевич Драгомиров. Он вернулся с войны без одной руки, но при этом стал известным на всю округу печником.
2: Да, я слышал о том, что братья Ткачевы часто изображали на своих полотнах родных и близких. Вот, наверное, почему лица героев их картин кажутся такими близкими. А у воина на полотне действительно пустой рукав гимнастерки и медали на груди.
1: Я как будто чувствую настроение персонажей этого полотна. И даже слышу аромат цветущих яблонь, среди которых они стоят. Чувствую, как согревает землю теплое майское солнце.
2: По-моему, художники буйным майским цветением и солнечными бликами хотели подчеркнуть не только время года, но и символично выразить начало новой, мирной и счастливой жизни и для этой семьи, и для всех людей.
3: Картину Сергея и Алексея Ткачевых «Май 1945 года» можно увидеть в музее братьев Ткачевых в Брянске.
0: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Хвала наша да будет от Бога, а не от нас самих.
1: Эти слова написаны священномучеником Климентом Римским, крестьянам греческого города Коринф. Святой Климент был третьим или четвертым епископом Рима после апостола Петра. По свидетельству Иринея Лионского, церковного писателя II века, Климент регулярно общался с апостолами Петром и Павлом и от них усвоил учение церкви. В последние десятилетия I века в бытности Климента на римской кафедре среди верующих Коринфа возникли разногласия. Часть общины выступала против священников. Появились те, кто считал, что могут управлять лучше. Повторилась ситуация 40-летней давности, которая заставила апостола Павла отправить коринфянам два умиротворяющих послания. «Хвалящийся, хвались Господом», — писал апостол в первом из них. И во втором — «Не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь». Святитель Климент продолжает линию своего учителя. Почти слово в слово он повторяет тем же адресатам. «Хвала наша да будет от Бога, а не от нас самих». Послание коринфянам Климента Римского – самое раннее после новозаветных книг произведение христианской литературы, подлинность которого подтверждена. Как подтверждено и содержащееся в нем утверждение. «Истинная слава от Бога».
0: Цитата дня.

0: слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. За книгами Анатолия Митяева, писателя-фронтовика, а в мирное время главного редактора детского журнала «Мурзилка» и студии «Союзмультфильм» когда-то выстраивались очереди в книжных магазинах, а в библиотеках томики его произведений почти всегда были на руках. За что же так любили автора маленькие и взрослые читатели? Прежде всего, за искренность, теплоту и проникновенность, с которыми он рассказывал о суровом периоде нашей истории – Великой Отечественной войне. Без надрыва и пафоса, с добротой и светлым юмором. На протяжении нескольких поколений дети и их родители проникались уважением и любовью к защитникам Отечества, читая рассказы Митяева. Его нестареющую прозу и сегодня любят и переиздают. Например, сборник небольших военных рассказов «Подвиг солдата». Большинство текстов, вошедших в эту книгу, Анатолий Митяев создал сразу после того, как вернулся с фронта домой. Именно тогда он и решил, что будет писать о войне, и прежде всего для детей. Он сам был в сущности ребенком, когда добровольцем ушел воевать. Митяеву едва исполнилось 18. Пройдя войну, он сохранил детское восприятие мира, не разучился видеть и чувствовать его красоту, радоваться простым вещам. Он умел находить интонацию, которая трогает, побуждает сопереживать. Может быть, поэтому его проза понятна не только юным читателям, но увлекает и взрослых. Анатолий Митяев пишет так, что видишь себя рядом с его героями. С молоденьким солдатом-новобранцем Борисом Михайловым из рассказа «Треугольное письмо». Он написал матери о том, что жив-здоров, что кормят вкусно и сытно, но не успел отдать письмо в полевую почту. Дивизион подняли по тревоге. И прежде чем Борис сумеет отправить весточку домой, ему придется многое пережить. Анатолий Митяев описывает мысли и чувства героя с такой простотой и точностью, что происходящее в рассказе живо становится перед глазами, словно на киноэкране. Сразу же встает перед мысленным взором во всей своей красе и главный герой рассказа «Серьги для ослика». Это, собственно, сам ослик. Маленький, трогательный, серый. Морские пехотинцы нашли его на одной из крутых тропинок, когда держали оборону в горах. Ослик оказался умным, научился самостоятельно спускаться вниз в хозяйственную роту и приносить фляги с водой. Солдатам проделывать такой путь было опасно. Местность простреливалась немцами. Но случилось так, что фашисты не пощадили и животное. К счастью, ослик не погиб, да еще оказался настоящим героем. Интересно, что военная проза Анатолия Митяева автобиографична. На основе личных воспоминаний автора написаны и рассказы из сборника «Подвиг солдата». У их героев есть реальные прототипы, а многие из них носят имена и фамилии боевых товарищей писателя. Митяев говорил: «Познать и прочувствовать войну – это значит отдать почести тем, кто погиб во имя нас, живущих». Именно для этого он и писал свои книги. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. У священника Леонида Олейника и матушки Яны пятеро детей. В прошлом году семья переехала из Харьковской области, где развернулись военные действия, в Россию. Их сын Богдан до сих пор вспоминает, как во время обстрелов вместе с родителями укрывался в подвале дома. Подросток признается, что особенно испугался, когда взрывной снаряд упал в соседний двор. Оставаться под обстрелами в Харькове было опасно. Супруги приняли решение переехать в Белгородскую область. Отец Леонид и матушка Яна с детьми успели взять с собой только документы. В Белгороде добрые люди пожертвовали семье дачный домик. Но для жизни не хватало нужных в быту вещей. Посуды, средств гигиены, спальных принадлежностей. Помощь беженцам присылали благотворительные организации. Так фонд «Мои друзья» поддержал переселенцев, закупив постельное белье и другие необходимые вещи. Сейчас семья обустроила быт и обжилась на новом месте. Матушка Яна служит сестрой милосердия и помогает переселенцам из приграничных областей – Харьковской, Луганской, Донецкой. Сын Богдан развозит с отцом Леонидом гуманитарную помощь нуждающимся. Радио «Вера» и фонд «Мои друзья» продолжают помогать людям из Белгородской области, которые лишились домов в результате боевых действий. Мы уже смогли приобрести для пострадавших раскладушки, одеяло, подушки, постельное белье и регулярно поддерживаем нуждающихся продуктами и средствами гигиены. Но людям на приграничных территориях по-прежнему необходима помощь. Сейчас есть острая потребность в бытовой химии и гигиенических наборах. Поэтому «Радио Вера» и фонд «Мои друзья» открывают сбор на приобретение 250 таких наборов для жителей Белгородской области. Сделать пожертвование и поддержать доброе дело можно на сайте фонда «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». География веры.
1: Ейск – город в Краснодарском крае на южном берегу Таганрогского залива Азовского моря. Датой его основания считается 6 марта 1848 года. В этот день император Николай I своим указом учредил создание торгового порта на Ейской косе – песчаной морской отмели. Мягкий климат и плодородные земли привлекли в новый город множество переселенцев. Это были выходцы из Ставропольской, Екатеринославской, Воронежской и Курской губерний Российской империи. Люди обзаводились большими хозяйствами, держали скот, выращивали овощи, фрукты и хлеб. Труженики всякое дело начинали с молитвы. Через год после основания Ейска в нем появилась деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы. А в 1860 году жители построили величественный каменный собор Михаила Архангела. К началу 20-го столетия Ейск славился множеством храмов. К сожалению, все они были разрушены в советское время. Но сейчас постепенно восстанавливаются. И в праздники над Таганрогским заливом в Ейске, как встарь, плывет звон церковных колоколов.
2: Радио «Вера» в Ейске можно слушать на частоте 101.1 FM.
3: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера». Апостольские чтения.
4: Христос воскресе! С вами протоиерей Павел Великанов. Одно из явлений, которое сегодня ненавидимо большинством людей, это стесненность или зажатость. Обстоятельствами, нехваткой денег, отсутствием связи, некомпетентностью, неэффективностью, неумением легко и непринужденно общаться – да и вообще быть чем угодно ограниченным воспринимается как зло. Сегодня в храмах читается отрывок из 12 главы книги «Деяния святых апостолов», где мы услышим необычную историю про то, к чему привела зажатость апостола Петра.
5: «Вон же время, возложи Ирод, царь, руцы озлобите некие же от церкви».
6: В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежавших к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни опресноков, и, задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: «Опояшься и обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода, и от всего, чего ждал народ иудейский.
5: И от всего чаяния людей иудейских.
4: Для начала немного исторического контекста. В 19-й книге иудейских древностей Иосиф Флавий достаточно подробно описывает правление Ирода Агриппы I в начале 40-х годов I века. Он старался быть угодным иудеям, соблюдал их обычаи и искал популярности. Это свидетельство подтверждает историческую достоверность книги Деяний, где говорится о том, что для Ирода было важным, чтобы его поступки были приятны иудеям. Около 44 года начинается гонение Ирода Агриппы на Церковь Христову. Апостол Яков Зеведеев предается казни. Апостол Петр во время Пасхи не просто арестован, но к нему приставлено максимальное число охранников – аж 16 человек, как к сверхопасному преступнику. Я не могу себе представить, как можно в такой ситуации жесточайшего стресса вообще сомкнуть глаза. Ты ведь находишься на грани между жизнью и смертью, и буквально завтра твоя жизнь может быть окончена, как это только что произошло с Яковом. Но апостол Петр, закованный в цепи между охранниками, спокойно спит. Не просто спокойно, а сладко спит. И видит столь желанный дивный сон, как ему является ангел, освобождает, и он оказывается на свободе. Самое время проснуться. Но проснуться не получается, потому что все это вообще ни разу не сон. Он действительно на свободе, кандалы остались в тюрьме, освободив руки и ноги, а стражники в истерике. Они же теперь будут жестоко наказаны за то, что не уберегли преступника. А Петр изумлен и недоумевает. Да как тут понять, где сон, а где явь? Одна из самых мучительных современных проблем – чувство, что человек зажат обстоятельствами, болезнями, долгами, давлением среды, собственными страхами. Даже когда внешней тюрьмы нет, внутренняя темница может быть более чем реальной. Жить в состоянии скованности кому может показаться удачей. Но именно через эту зажатость и создаются условия для непосредственного вхождения Бога в нашу жизнь. История с апостолом Петром тому подтверждение. Дойдя до предела человеческих сил и возможностей, потерпев решительный крах, полный провал всех человеческих надежд, он отдал себя в руки Божии и увидел: не всякая несвобода окончательна. Не каждые узы обрекают на смерть. Вот почему Петр спит, а не нервничает. Он не отдал свое сердце темнице, а доверил его целиком Богу, в руках которого и жизнь, и смерть, и узы, но и свобода. Для нас сегодняшнее апостольское чтение становится школой не паники, а пасхального мужества. Железные ворота, которые сейчас наглухо заперты, далеко не последние в нашей жизни. Система, какой бы беспощадной она ни казалась, все равно не абсолютно. Страх сам по себе не наш Господь. И главный вывод – не навязывать Богу нашего человеческого представления о том, что и как с нами дальше должно происходить. Пусть сам Бог действует. Главное, чтобы Церковь молилась и была со своим Господином, Христом Спасителем, на одной волне. А все остальное разрешится так, как тому и должно случиться.
3: Апостольские чтения.

Тебе, воскресшему, благодарение. Минула ночь, и новая заря да знаменует миру обновление, в сердцах людей любовью горя. Константин Романов.

Радио «Вера». Светлое радио. Этот праздник торжественнее всех праздников. Он составляет для всего мира празднество и обновление, и спасение. Сей-то праздник есть глава и верх всех празднеств. Святой Епифаний Кипрский.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из книги воспоминаний актера Юрия Никулина «Почти серьезно». Наступила весна 1945 года. Нас погрузили на платформы и направили в Курляндию. Уже освободили от фашистов Польшу и часть Чехословакии. Шли бои на подступах к Берлину. Но большая группировка немецких войск, прижатая к морю, оставалась в Прибалтике. 3 мая мы заняли огневую позицию в районе населенного пункта с романтическим названием Джуксте. 8 мая нам сообщили, что утром начнется общее наступление наших войск по всему фронту. Казалось бы, ночь перед боем должна быть тревожной, но мы спали как убитые, потому что весь день строили, копали. В нашей землянке лежали в повалку 7 человек. Утром мы почувствовали какие-то удары и толчки. Открыли глаза и видим. По нашим телам, пригнувшись, бегает разведчик Володя Бороздинов с криком. Мы смотрели на него и думали, уж не свихнулся ли он. Оказывается, Бороздинов кричал «Ура!». Он первым узнал от дежурного телефониста о том, что подписан акт о капитуляции фашистских войск. Так пришла победа. Победа! Кончилась война. А мы живы. Это великое счастье. Наша победа. Война позади. А мы живы. Живы.
0: Голоса

0: радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Евангелие сообщает, что Иисус Христос проповедовал в синагогах Галилеи. Во время своего земного служения Иисус Христос немало странствовал по Галилее, проповедуя в синагогах. Бывал он в пределах Магдалийских, то есть в городке, называемом Магдала, и его окрестностях. Именно в этом галилейском селении, по свидетельству Евангелия, родилась Мария, именуемая Магдалиной. Ученые долгое время не могли обнаружить в Магдале никаких артефактов евангельских времен. Однако в 2009 году группа археологов Израильского управления древностей под руководством доктора Дине Авишалом Горный во время научных раскопок обнаружили на территории Магдалы синагогу первого века от Рождества Христова, то есть времени жизни Спасителя.
1: Ученым удалось воссоздать облик древней синагоги по ее уцелевшим остаткам. Они выяснили, что стены здания были сложены из базальта. Площадь главного зала составляла больше 120 квадратных метров. Вдоль стен стояли скамьи для прихожан. Пол украшала мозаика, а стены — фрески. Шесть столбов поддерживали крышу из дерева, крытую белым цементом. Самым ценным артефактом, обнаруженным на развалинах синагоги, стал обломок известняка, верхняя и боковые грани которого украшены рельефными рисунками. На одном из них запечатлен храмовый светильник с семью лампадами, минора, на треугольном основании с амфорами по бокам. Изображение миноры выполнено подробно и точно. Это позволило ученым предположить, что автором рисунка был человек, своими глазами видевший светильник в Иерусалимском храме. Обломок известняка был частью подставки, на которой иудейские знатоки Писания разворачивали свитки Ветхого Завета. И вполне вероятно, что среди учителей и толкователей библейских книг в Магдалинской синагоге был сам Христос.
0: По свидетельству иудейского писателя первого века Иосифа Флавия, Магдала в первом веке была одним из крупнейших центров рыболовства на берегах Генесарецкого озера. Особого расцвета город достиг в период римского владычества, совпадающего со временем земной жизни Спасителя. О том, насколько хороша была Магдала в те годы, свидетельствуют результаты археологических изысканий.
1: Синагога была обнаружена в северной части городища, где, по всей видимости, в первом веке располагался еврейский квартал. Центр Магдалы, судя по обилию языческих символов на камнях руин, населяли римляне. Центральную площадь украшал фонтан, которому от пристани вела каменная мостовая. Неподалеку располагался источник, посвященный языческому божеству. Вода из него поступала по специальным каналам в богатые дома. Имелись в Магдале и бани-термы. Саркофаги на кладбище, обнаруженном в непосредственной близости от города, богато украшены резьбой. Такие захоронения принадлежали состоятельным гражданам Рима. Результаты научных исследований говорят о том, что Магдала в первом веке была крупным небедным городом. Неудивительно, что иудеи, занимавшие его северную часть, могли себе позволить строительство великолепной синагоги.
0: Евангелие сообщает, что Иисус Христос проповедовал в синагогах Галилеи, не дает точных координат многих из них. Благодаря археологическим находкам теперь известно, что один из таких иудейских религиозных центров находился в Магдале.

0: Сегодня, 9 мая, Церковь вспоминает священномученика Василия, епископа Амасийского и праведную Глафиру, деву, святителя Стефана, епископа Великопермского, священномученика Иоанна Панкова и сыновей его, мучеников Николая и Петра, соборного мучеников в Бутове пострадавших. В этот день в православных храмах служится благодарственный молебен Богу за дарование победы в Великой Отечественной войне и совершается особое поминовение усопших воинов и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны. Священномученик Василий, епископ Амасийский, жил в начале VI века в городе Амасии на Малоазийском побережье Черного моря. В то время восточной частью Римской империи правил император Ликиний. Он поддерживал язычество и продолжал преследовать христиан, нарушая указ о веротерпимости, установленный его тестем, императором Константином Великим. Однажды Ликиний воспылал страстью к праведной деве Глафире, служанке своей жены Констанции. Та рассказала об этом царице и попросила защиты. Переодев праведную деву в мужское платье и снабдив деньгами, царица помогла ей покинуть город. В Амасии Глафиру приютил епископ Василий. В то время он строил в городе храм. Девушка пожертвовала на строительство все деньги, полученные от Констанции. И в письме к царице просила прислать еще средства на окончание строительства храма. К несчастью, письмо праведной Глафиры попало к императору. Разгневанный Ликиний узнал, где скрывается девушка. Он потребовал выслать к нему святителя Василия и служанку. Праведная Глафира скончалась раньше, чем приказ дошел до Амасии, а епископа Василия арестовали и направили к императору. На суде он решительно отверг предложение императора стать жрецом и был приговорен к смерти. Священномученик Василий сказал палачу: «Друг, делай, что тебе приказано», и спокойно встал под удар меча. Вспоминая священномученика Василия, епископа Амасийского и святую Глафиру Деву, Церковь прославляет их праведную жизнь и непоколебимую веру. Мы обращаемся к святым с просьбой. Святитель Василий и праведная Глафира, молите Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: Великой Победы посвящается. В студии «Радио Вера» протоиерей Владимир Волков.
1: Константин Симонов, поручик. Уж сотый день врезаются гранаты в Малахов окровавленный курган. И рыжие британские солдаты идут на штурм под хриплый барабан. А крепость Петропавловск на Камчатке погружена в привычный мирный сон. Хромой поручик, натянув перчатки, с утра обходит местный гарнизон. Седой солдат, откозыряв неловко, трет рукавом ленивые глаза. И возле пушек бродит на веревке худая гарнизонная коза.

ни писем, ни вестей. Как ни проси их, они забыли там, за семь морей, что здесь, на самом кончике России, живет поручик с ротой егерей. Поручик долго, щурясь против света, смотрел на юг, на море, где вдали. Неужто нынче будет эстафета? Маячили в тумане корабли. Он взял трубу. По зыбе то зеленой, то белой от волнения сюда, построившись кильваторной колонной, шли к берегу британские суда. Зачем пришли они из Альбиона? Что нужно им? Донесся дальний гром. И волны у подножья бастионов вскипели обожженные ядром. Полдня они палили на удачу, грозя весь город обратить в костер, держа в кармане требование сдачи. На бастион зашел парламентер. Поручик, в хромоте своей увидя опасность для достоинства страны, надменно принимал британца, сидя на лавочке у крепостной стены. Что защищать? Заржавленные пушки? Две улицы то в лужах, то в пыли, косые гарнизонные избушки, клочок ненужной никому земли. Но все-таки ведь что-то есть такое, что жаль отдать британцу с корабля. Он горсточку земли растер рукою, забытая, и все-таки земля. Дырявые обветренные флаги над крышами шумят среди ветвей. Нет, я не подпишу твоей бумаги, так и скажи Виктории своей. Уже давно британцев отнесли, на крышах залатали все листы, уже давно всех мертвых схоронили. Поставили сосновые кресты, когда санкт-петербургские курьеры в дух привезли на год, застряв в пути, приказ принять решительные меры и гарнизон к присяге привести. Для боевого действия к отряду был прислан в крепость новый капитан, а старому поручику в награду был полный отпуск с пенсией дам. Он все ходил по крепости, бедняга, все медлен лезть на сходни корабля. Холодная казенная бумага, нелепая, но любимая земля.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Послушника Стефана постригли в монахи, а в 1379-м он принял решение исполнить свою давнюю мечту. С благословения епископа Герасима и с охранными грамотами князя Дмитрия Московского Стефан отправился в Пермские земли. Неприветливо встретили зыряне святителя Стефана. Языческие жрецы будили среди людей вражду к святителю. И чем дальше шел по землям зырян Стефан со словом Христа, тем большей опасности он подвергался. Решающим столкновением стала встреча Стефана с верховным жрецом зырян Памой. Жрец решил испытать Стефана, его силу веры и волю.
2: «Мудрый Пама, зачем ты нас собрал?»
3: «Сейчас зима. Самое время зверя бить, не время попусту болтать».
4: «Слушайте меня, зыряне. Вот перед вами человек, прозванный Стефаном. Он незваным пришел в наши земли. Он гневит наших богов. До сей поры они были нашими помощниками на суше и на воде, в ловле и охоте. А Стефан говорит, что его бог сильнее наших. Стефан, так ли я говорю?»
5: «Так, Пама, истинный Бог один, и ваши боги бессильны перед ним. Я не раз это доказывал».
2: «А пусть еще раз докажет, чтобы все люди видели».
3: «Пама, испытай его».
4: «Слышишь, что просят люди? Раз твой Бог так силен, значит, он поможет тебе пройти любые испытания».
5: «Что ж, испытаний я не боюсь».
4: «Испытание такое: нужно войти в горящую избу и нырнуть в ледяную прорубь».
5: «Хорошо. Только и ты испытай силу своих богов вместе со мной. Согласен ли?»
4: «Да, согласен».
5: «Пама, я не повелеваю стихиями, но христианский Бог велик. На него одного уповаю. Давай же руку. Иди со мной».
4: «Стой! Нет, не хочу! Отпусти меня!»
5: «Что ж ты упираешься? Ведь ты же сам хотел искусить живого Бога, а теперь хочешь бежать? Эх ты! Если не в огонь, так пойдем хоть в прорубь. Примешь веру Христову?»
4: «Нет, не хочу! Ты победил!»
2: «Пама, ты обманщик! Смерти его предать!»
3: «Верно! Стефан, не отпускай его, он тебе пакостей наделает».
5: «Нет, Христос послал меня к вам, чтобы учить, а не смерти предавать. Пама не хочет принять спасительной веры. Что ж, пусть его упорство его же и накажет. Уходи, Пама, нет тебе больше веры».
1: После изгнания Памы Стефан построил на месте языческого капища храм в честь святителя Николая. А миссионерский труд Стефана стал более успешным. Крещенные зыряне сами стали рубить священные деревья, сжигать своих идолов, помогать в строительстве христианских церквей. Стефан прославился и тем, что не просто крестил язычников. Он создал первую письменность зырян, перевел псалтырь, часослов, избранные главы из Евангелия, другие святые книги. Он вел службы в новых церквях на зырянском языке и здесь же учил новых пастырей из крещенных зырян. Теперь уже они несли во все концы Пермской земли свет христианской веры.
0: Жития святых. Страницы летописи.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Постараемся не только прощать, но вместе и сами никому не иметь ненависти. Нет выше добродетели, как любовь, и нет хуже порока и страсти, как ненависть. Преподобный Амвросий Оптинский.

0: размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. И ты порой полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение, писал поэт Роберт Рождественский. Для чего приходит это мгновение? Для подвига. Героиня повести Агнес Джиберн «Маленькая арена жизни», девушка по имени Магда, всю жизнь с нетерпением ждет такого мгновения. Она мечтает о подвиге, прекрасном героическом поступке. Девушка уверена, что у нее хватит для него мужества и самоотверженности. При этом Магда, совершенно того не замечая, изо дня в день упускает возможность попрактиковаться в таких неразлучно связанных с настоящим подвигом добродетелях, как терпение, великодушие, милосердие, чуткость и доброта. Магда от них отмахивается. Но разве это великое дело? Выполнить мамино поручение вместо сестренки, удержаться от резкого слова, от едкого замечания, от злорадной усмешки, от небольшого самоутверждения за счет подруги. «Я искуплю все эти мелочи, когда совершу нечто действительно стоящее», — успокаивает себя Магда. И напряженно ждет, когда же оно придет, ее мгновение. И оно приходит. Магда в прямом смысле слова встречается лицом к лицу с возможностью совершить подвиг. Во время званного обеда на одной из девушек, Патрисии, загорается платье. Магда стоит неподалеку, и именно к ней Патрисия кидается с криком о помощи. Все, что нужно сделать Магде, это накинуть на Патрисию свою шаль. Но она с визгом убегает прочь, предоставляя другим спасать несчастную. А потом горько сожалеет о своем малодушии, не понимая, что оно стало закономерным итогом. Не привыкнув заботиться о ближних в мелочах, не сумеешь помочь им и в беде. Священник Александр Ельчининов, духовный писатель 20-го столетия, писал: «Самое незначительное действие, мимоходом брошенное слово, важны и реальны, как реально все в мире. Поэтому ничто нельзя почитать недостойным внимания». Магда в конце повести осознает, насколько неподготовленной к героическому поступку она оказалась, и решает, что отныне не будет пренебрегать маленькими возможностями доброделания, которые повседневно окружают всех нас.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: спешите делать добро. Программа «Дело дня». О тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
1: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей и эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на радио «Вера» каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
2: Сегодня гостем программы будет режиссер, руководитель Центра культуры и киноискусства «Апостол Филмс» Алексей Свиридов.

0: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Интересно, что религиозных людей принято называть верующими. Но достаточно ли, например, чтобы быть христианином, одной веры? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 8 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
1: «Глаголоша же Иисус к веровавшим к Нему иудеям».
2: Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены. Одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня».
1: «Не о себе бы придох, но той мя посла».
0: Что чувствует человек, которому говорят: «Я в тебя верю»? В чужой вере он чувствует поддержку, опору. Она придает ему силы, воодушевляет. Кажется, раз кто-то в тебя верит, значит, в тебе видит потенциал, который ты вполне можешь раскрыть. Но стоит ли быть такими наивными? Не скрывается ли обычно за подобными воодушевлениями мысль несколько другого содержания? Не имеет ли в виду человек, который говорит, что верит в нас, что мы справимся с его заданиями и поступим так, как ему хочется? Конечно, невозможно говорить обо всех случаях, но жизненный опыт свидетельствует о том, что это довольно частое явление. Учитывая же, что человек – существо эгоистичное, мы далеко не всегда можем быть уверены, что наши цели совпадают с целями того, кто нас таким образом подбадривает. И очевидно, в этом случае от веры до разочарования, так же, как от простой человеческой любви до ненависти, один шаг. Сегодняшнее евангельское чтение начинается с удивительного и очень жизнеутверждающего обращения Христа к иудеям, которые поверили в Него. Однако, что стоит за этой верой? На что они готовы ради нее? В конце концов, во что именно они поверили, поверив в Него? Судя по дальнейшему разговору, их вера не была подлинным доверием. В ней не было готовности идти за Ним и стать Его учениками. Скорее, это было какое-то мимолетное расположение, которое довольно быстро улетучилось. «Если пребудете в Слове Моем, — говорит им Иисус, — то вы истинно Мои ученики». Но что же значит «прибыть в Слове»? Как не вслушиваться в Него, всматриваться, вдумываться и, наконец, утверждаться в Нем? Какое же это слово? Как раз следом за этим призывом Спаситель говорит: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». Сколько глубины в этих словах, сколько смысла! Они и о познании сути вещей, и о соединении со Христом, как с живой истиной. Мало знать, как должно быть. Нужно иметь силы и поддержку по этому знанию поступать. Но иудеи раздраженно утверждают, что они и так свободны. И кто это говорит? Это говорят люди, которые, во-первых, к этому времени уже давно покорены римлянами, а во-вторых, не готовы подвинуть свою самость ни на йоту. Они поверили во что-то свое, и как только оказалось, что на пути этой веры необходимо усилие, сразу стали спорить и враждовать с тем, кто только что стал для них авторитетом. Из всего этого следует одна простая истина. Хотя мы и называемся верующими, нам стоит помнить, что истинная вера во Христа, как и истинная любовь к Нему, всегда предполагает следование Его Слову.
3: Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница, Теребенская икона Богородицы в судьбах России.
1: Теребенский образ Божьей Матери относится к иконописному типу «аранта», что в переводе с латыни означает «молящаяся». Богородица изображена в молитвенном сосредоточении с воздетыми к небу руками. Младенец Иисус стоит перед Матерью в полный рост, опираясь ногами на сферу. Его руки распростерты. Этот жест символизирует любовь, с которой Христос готов обнять всех людей и одновременно напоминает о грядущем распятии Спасителя. Свое название Теребенская икона получила от села Теребень. Сейчас это поселок Труженик Тверской области. В 15 веке здешняя земля принадлежала помещику Михаилу Абуткову. В 1492 году он построил в имении деревянный храм во имя Николая Чудотворца и передал в него несколько фамильных святынь, в том числе икону Богородицы Аранта. Перед смертью Михаил Абутков завещал свое поместье церкви ради вечного молитвенного поминовения. И вскоре при Никольском храме был основан мужской монастырь. В начале 17 века Теребенскую обитель разорили польские захватчики. Больше 30 лет монастырь оставался в запустении. Когда же сюда вновь пришли иноки, то обнаружили сохранившуюся икону Божией Матери. Образ широко прославился в 1654 году во время эпидемии чумы. Поветрие охватило город Бежецк, расположенный в 70 километрах от Теребени. Множество паломников пришли оттуда на богомолье в Никольскую обитель, чтобы просить милости у небесной заступницы. По благословению настоятеля монастыря, верующие благоговейно, крестным ходом доставили Теребенскую икону в Бежецк. Образ несколько дней пребывал в соборе Воскресения Христова. После того, как эпидемия отступила, святыню вернули в монастырь. С тех пор каждый год православные совершали крестный ход с чудотворной иконой из Теребени в Бежецк и обратно. Эта традиция прервалась после революции 1917 года. Безбожники разорили обитель. Чудотворный образ Царицы Небесной был утрачен. В конце 20 века Николо-Теребенский монастырь вновь стал действующим. Сейчас здесь можно помолиться перед списком старинной Теребенской иконы.
0: Небесная заступница, Теребенская икона Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». Не требуй от судьбы снопа душистых лилий. Проси один цветок, моля, чтоб этот дар твои мечты ценили, хотя он и убог. И клятвы чувственной не требуй в час признания. Проси один намек, моля, чтоб этот дар был полон очарования, хотя он и убог. Владимир Полей.

Светлое радио. Отымите печалью душ удрученных скорбью, как Господь отъял умерщвление от нашего тела. Святитель Григорий Ниский.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего». 1942 год. Великая Отечественная война. Маме пришла телеграмма из Углича. Дедушка был болен, звал дочку проститься. Мама быстро собралась в дорогу. Она просила нас усердно молиться, так как дорога была трудная, фронт был от Углича близко. Мы обещали молиться и действительно настойчиво требовали помощи от святителя Николая. Вот приехала мама. Из ее рассказов я поняла, что путешествовала она чудом, чудесной помощью святителя Николая. Доехала мама из Москвы только до Калязина. Дальше пассажирские поезда не ходили, потому что там было уже недалеко до линии фронта. Как быть? Но Господь помог. Мама помолилась и попросилась на ночлег в какую-то избу. Рассказала хозяйке о том, что не знает, как добраться до Углича. «Вас ко мне не иначе, как Бог привел», — ответила женщина. «Мой муж работает на паровозе. Сегодня ночью воинский состав пойдет к фронту, пойдет мимо Углича. Если хотите, то муж спрячет вас в угольный ящик, а около Углича высадит». Мама, конечно, согласилась. Стали подъезжать к Угличу. Состав встал, мама соскочила. Поезд набрал скорость и ушел, а мама шла сама не своя от страха и трепета перед милосердием Божиим, который слышит наши молитвы и не оставляет надеющихся на него.
0: Голоса.

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Андрей Борисович, здравствуйте! Вы почему от дождя не убегаете? Светопреставление же настоящее надвигается.
2: Вы не поверите, Анечка, наслаждаюсь.
1: Страшно же! Пойдемте хотя бы под козырек. Вы что, грозу любите?
2: Как же ее не любить? Бог славы громами говорит.
1: Это цитата из Псалтыри, правильно я догадалась?
2: Совершенно верно. 28-й псалом.
1: А прочитайте.
2: С удовольствием. Невероятно гармонично звучит эта песня вечером во время грозы. Вот послушайте. «Воздайте Господу Божьи сыны, воздайте Господу царскую честь, воздайте Господу честь имени Его, поклонитесь Ему во святыне Его». Голос Господа над глубиной вод. Бог славы громами говорит.
1: Ой, мамочки, как страшно! Смотрите, практически одновременно гремит и сверкает. Прямо над нами, значит, разряды. А царь Давид что, тоже во время грозы этот псалом написал?
2: Обстоятельства создания этой песни точно неизвестны, поскольку в первоисточнике, Библии на еврейском языке, надписание лишь кратко ссылается на Давида как на автора. Зато в греческом переводе сказано, что 28-й псалом исполнялся евреями в последний день праздника Кущей.
1: А что это за праздник?
2: Это торжество, посвященное 40-летнему странствию израильского народа в пустыне. Иудеи справляли его и во времена пророка Давида, празднуют и сейчас. Праздник длится 7 дней, и все, кто в нем участвует, все это время живут не в домах, а в специально построенных шалашах или кущах. Это делается для того, чтобы легче представить, каково было предкам не иметь постоянного пристанища. Но атмосфера праздника, говорят, очень радостная.
1: А зачем же царь Давид своих подданных в такой радостный день грозой пугает? Чтобы за весельем Бога не забывали. Как в пословице, пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
2: О, я не посмел бы проводить такие смелые параллели, хотя свой резон в такой аналогии, наверное, есть. Вероятно, традиция читать 28-й псалом в конце праздника была обусловлена именно необходимостью сосредоточиться в разгар веселья на главном, то есть на благодарении Бога. Но сложилось это обыкновение не во времена Давида, а позднее.
1: Андрей Борисович, а почему мы вот говорим про грозу, псалом про грозу? Ой, вот да, правильно! И там про нее одно только слово.
2: Это не так. Просто мы с вами, Ань, только до середины прочитали эту удивительную песню. А между тем дальше Давид описывает разгул стихии, какой нам здесь, в средней полосе России, представить трудно. «Голос Господа над разливом вод, голос Господа в силе Его, голос Господа во славе Его, голос Господа кедры крушит, кедры ливанские крушит Господь, и скачет Ливан, как телец, и Сирион, как молодой бычок, голос Господа высекает огонь, голос Господа пустыню сотряс, пустыню Кадеш сотряс Господь». Голос Господа нудит ланей родить и обнажает лесную сень.
1: Так, стоп! Погодите, я разобраться хочу. Голос Господа здесь — это гром, так?
2: Да, именно так толкуют эти слова многие исследователи псалтыри.
1: Здорово написано. Вот это ритмичное повторение правда напоминает гром. А что означает сокрушение ливанских кедров?
2: Так грозу и означает, Анечка. Ураганный ветер вырывает с корнем ливанские кедры. Это вам не наши нежные березки, а мощные деревья с обхватом ствола в 2 с лишним метра. 40 метров в высоту. И когда эти исполины, гонимые ураганом, катятся по склонам Ливана, то кажется, будто сама гора скачет.
1: Ливан — это гора, понятно. А Сирион — что это такое?
2: Сирион – одно из названий горы Ермон.
1: Да, зрелище, наверное, впечатляющее. Пляшущие горы. а огонь, высеченный голосом Бога. Это молния.
2: Конечно.
1: Физики с этим утверждением, наверное, поспорили бы.
2: Анечка, ну это же поэзия, а не диссертация. Но если вам так любезна точность, то обратите внимание, как метко псалмопевец описывает грозу в пустыне. Вот несколько слов, а перед глазами встает четкая картина. Клубится сотрясенный

Бог славы возгремел, Господь над водами многими. Глаз Господа силен, глаз Господа величествен, глаз Господа сокрушает кедры, Господь сокрушает кедры ливанские.

Сегодня, 9 мая, церковь вспоминает священномученика Василия, епископа Амасийского и праведную Глафиру, деву, святителя Стефана, епископа Великопермского, священномученика Иоанна Панкова и сыновей его, мучеников Николая и Петра, соборного мучеников в Бутове пострадавших. В этот день в православных храмах служится благодарственный молебен Богу за дарование победы в Великой Отечественной войне и совершается особое поминовение усопших воинов и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны. Святитель Стефан, просветитель Перми, родился в 1340 году в Великом Устюге. Город располагался на границе с Великой Пермью, обширным краем, населенным народом коми, которых тогда называли зырянами. Племя исповедовало язычество и поклонялось духам стихий, существ и предметов. Еще в юности Стефан загорелся желанием обратить зырян ко Христу. Стефан принял монашеский постриг, составил азбуку зырянского языка и перевел на него несколько церковных книг. Зыряне встретили проповедника крайне враждебно. Сложили костер из дров, его самого окутали соломой. Но никто не посмел подойти к Стефану зажженной лучиной. Его кроткий вид и бесстрашие обезоружили язычников. Перелом произошел после того, как Стефан в споре о вере победил главного жреца Паму. После долгих споров жрец вызвался пройти сквозь огонь и воду и того же потребовал от Стефана. «Я не повелеваю стихиями, но христианский Бог велик, иду с тобой», — смиренно отвечал монах. Пама затрепетал и взмолился о пощаде. Зыряне потребовали казнить обманщика, но Стефан отпустил его. Епископ заботился о своей пастве. Во время неурожая он снабжал зырян хлебом, много раз избавлял их от произвола сборщиков податей, защищал от нападений других племен, ходатайствуя за них в Москве. Прославление святителя Стефана началось почти сразу после его кончины. Его житие составлено монахом Епифанием Премудрым, лично знавшим Стефана. Стефан Пермский считается продолжателем апостольской просветительской традиции на Руси, начало которой положил святой Владимир. Деятельность святителя имела огромные политические последствия, оцененные еще при его жизни. Но уникальность его личности заключалась в духовных дарованиях святителя Стефана, его подлинном горении в вере. Чествуя святителя Стефана, епископа Великого

0: Патрика Пермского, мы просим его. Святитель Стефан, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Великой Победы посвящается. В студии «Радио Вера» священник Ипполит Лунин и Рязанова Оксана Викторовна.
1: Мои предки имеют косвенное отношение к Великой Отечественной войне. Дедушка Тихон по молодости, он 1900 года рождения, был направлен отсюда, из Ставропольского края, в Казахстан, поднимать целину. И поэтому он там стал работать в степях казахских, стали засевать их злаками, стали удобрять почву, облагораживать. И когда наступила Великая Отечественная война, когда она началась, весь хлеб, выращиваемый в этих степях, вынуждены были они, как работники тыла, посылать на фронт. Его старший сын Александр был, естественно, как молодой военный, мобилизирован, но с ним пропала связь. Это было начало Великой Отечественной войны. Там не было ни сотовой связи, ни такого быстрого телеграм-канала, как сейчас, чтобы что-то кому-то сообщить. Поэтому очень долгое время с ним связь не поддерживалась. Знали примерно, где он находится. Вот. И потом, через некоторое время, о нем стали молиться просто как об убиенном воине. Потому что в то время, в начале Великой Отечественной войны, немцы смело шли в нашу сторону. И наши солдаты погибали в очень большом количестве. Что касается моих родственников со стороны папы, то там более жуткая история с моей бабушкой. Если в таких республиках, как Украинская ССР и Белорусская ССР, деревни сжигали, поселки сжигали, уничтожали просто-напросто людей и угоняли их скот, то из городов, таких как Дзержинск Донецкой области, женщины и молодых девушек брали в плен. Брали в плен и заставляли на заводах и фабриках работать, чтобы одевать, кормить и снабжать вооружением фашистов, то есть немецкие войска. А когда Великая Отечественная война закончилась, моя бабушка вернулась из плена, ее реабилитация не состоялась, потому что советская власть считала, если ты был в плену у немцев, значит, ты служил им, соответственно, против Советского Союза. Поэтому ты сейчас враг народа. Она прожила долгую жизнь, но несчастную. Слава Богу, с ней жил мой дядя. В 1991 году мы переехали сюда, из Казахстана, в Ставропольский край, на родину моего дедушки. А с папиной стороны дядя после распада Советского Союза переехал в Белгородскую область, которая очень близко к Донбассу находится, и жил там, вроде территория России. Вроде бы жизнь налаживается. Но тут началось СВО. Естественно, первая бомбежка пришлась на Белгородщину. Потом на Курскую область. И когда мой брат увидел, что бомбят населенные пункты, где его отец живет. То есть брат мой жил в городе, а отец его жил в селе, и он не мог своих детей отослать в село к дедушке. Он решил пойти на фронт. Он решил пойти добровольцем на фронт и воевать там. Летом прошлого года связь с ним прервалась. Потом выяснилось, что он мертв. Через полгода привезли его в Белгородскую область к родителям и похоронили с почестями. Теперь у меня в записке двое убиенных воинов. Это мой дядя, который воевал с фашизмом в Великую Отечественную войну, и мой брат, который воюет с фашизмом, воевал, точнее, с фашизмом до лета прошлого года. Совершенно разные времена, разница в 80 лет, а та же самая ненависть к русским, та же самая русофобия и та же самая война. Абсолютно разные поколения, абсолютно разные взгляды на жизнь, но та же самая беда.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Шапку-ушанку. А вот гимнастерку снял. Она лежит на коленях у женщины. Вероятно, она только что закончила ее штопать. На лице матери одновременно и умиротворение, и светлая печаль.
2: Наверное, она думает о своих сыновьях, которые тоже воюют. Может, молится о том, чтобы и их кто-нибудь приютил и обогрел. И об этих крепко спящих солдатах, которым завтра снова в путь.
1: Борис Неменский говорил, что картина «Мать» — это его великая благодарность русским женщинам, согревавшим солдат во время войны материнской лаской. Женщинам, чьи заслуги перед Родиной невозможно измерить.
2: Маргарита, ты рассказывала, что живописец прошел Великую Отечественную, был фронтовым художником. Военной тематике посвящено все его творчество?
1: Борис Неменский писал не только войну. Есть у него вполне мирные портреты и пейзажи. Художник любил изображать природу средней полосы России и русского севера. И все-таки в историю живописи он вошел прежде всего как выдающийся баталист. Однако его военные полотна всегда говорят о чем-то большем.
2: Мне кажется, это даже в характере живописи выражается. Картина «Мать» выполнена в темных, местами почти черных тонах и все равно словно излучает внутренний свет.
1: Веру в победу света Борис Неменский называл основой своего творчества, а еще сострадание, милосердие и любовь.
2: Картина наполнена ими. И хочется вместе с ее героиней помолиться обо всех защитниках нашего Отечества, бывших и сегодняшних.
0: Свидание с шедевром.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Читает игумен Лука Степанов.
1: Некоторые люди, молясь, думают, что Бог от них где-то далеко, что Он живет где-то на небе, что до Него очень трудно докричаться. На самом деле Господь ближе, чем человек может себе представить. Он в нашем сердце. Хочу поделиться с вами словами преподобного Германа Зосимовского. «Просто говорите с Господом, ведь Он так близок к нам. Надо говорить Ему все, что у нас на душе. Чувство ли покаянное придет? Так и говорить, как чувствуешь: Господи, грешник я пред Тобой, ничего не имею, но помилуй меня по великой Твоей милости. Аще хочу или не хочу, спаси, ими же веси судьбами спаси». И как дети просят свою мать, просто приступая к ней, желая всем существом получить просимое: «Мама, дай мне то или другое, дай!» — так и мы должны просить Господа и всю душу вкладывать в слова молитвы. Святитель Тихон Задонский так обращался к Богу и молился Ему: «Кормилец Ты мой, батюшка!» Вот какую он близость чувствовал ко Господу. Молиться надо чаще, непрерывно понуждать себя к молитве.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Вы слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Владыка Митрофан Баданин, митрополит Мурманский и Мончегорский, когда-то был профессиональным военным. В 70-х годах он окончил военно-морскую академию, служил на Северном флоте. И хотя сам владыка никогда не был на войне, его родные, отец и тесть, воевали на фронтах Великой Отечественной. Именно от них митрополит Митрофан узнал о том главном, что помогало им и другим солдатам выстоять в самой страшной войне 20 века. О любви, которая на фронте подчас помогала преодолеть даже саму смерть, владыка Митрофан Баданин рассказывает в своей книге, которая называется «Война и любовь». Издание вышло в свет, когда ее автор еще не был возведен в сан митрополита, поэтому на обложке указано имя епископа Митрофана. В своей книге владыка Митрофан делится с читателями уникальным духовным опытом своих близких. Например, воспоминаниями тестя Ивана Михайловича о том, как однажды он попал под страшную бомбежку. Все вокруг взлетало на воздух, и непонятно было, куда бежать. Вдруг солдат поднял голову и увидел бомбу, которая падала прямо на него. Бросаясь ничком на землю, Иван Михайлович думал только о своей жене. Он услышал, как бомба вошла в грунт буквально в метре от его головы и не взорвалась. «Видно, в эти самые минуты жена моя где-то далеко молилась обо мне», приводит владыка Митрофан слова своего тестя. И добавляет, что, прочтя его письменные воспоминания, был до глубины души поражен, когда узнал о тяжелых ранениях и других обстоятельствах его боевого пути. Они говорили о том, что Иван Михайлович должен был погибнуть, как многие миллионы таких же бойцов. Но его спасла безграничная любовь к своей жене, о которой Иван Михайлович думал в страшных и кровопролитных боях. По словам владыки Митрофана, все подвиги и битвы, описанные в воспоминаниях тестя, меркнут перед строками, в которых он рассказывает, как сквозь хаос и смерть тянулась его душа к горячо любимой супруге и чувствовала ее молитвы. Любовь была той единственной силой, которая могла тягаться с торжеством и всесилием смерти, правящей на войне, утверждает владыка Митрофан Баданин. Любовь солдат к их матерям, женам, детям, родным и близким. Любовь к Отечеству, к тем, за кого они были готовы положить свои души. Именно об этом писал в своем известном стихотворении поэт Федор Тютчев, которого владыка Митрофан цитирует в своей книге «Война и любовь». «Единство, — возвестил оракул наших дней, — быть может, спаяно железом лишь и кровью. Но мы попробуем спаять его любовью, а там увидим, что прочней». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор». Радио «Вера».

прижаться, в лоскуточек ситцам и слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, но я уж рядом, листопад награда за мои бои.

0: источник.
1: Как идет подготовка к экзамену?
2: Ох, тяжело. Ничего в голову не вмещается. Дед, слушай, а папа как сдавал, когда учился?
1: Неужели отец тебе не рассказывал? То, как он сдавал экзамены, притча во языцах в нашей семье.
2: Притча во языцах? А что это?
3: Притча во языцах – это выражение библейское. Оно сохранило церковнославянское «во языцах», которое означает «у народов», «среди народов». Слово «притча» в переводе с греческого – сравнение, уподобление, и чаще всего имеет значение короткого рассказа с нравоучительным смыслом. Притчами говорил Христос со своими учениками. Но в Ветхом Завете слово «притча» употребляется в значении пословицы, как у пророка Иезекииля. «Всякий, кто говорит притчами, может сказать о себе, какова мать, такова и дочь». А в значении мудрого изречения или нравственного наставления, как, например, в книге «Притчи Соломоновых» и в книге «Екклесиаста», в Ветхом Завете стать притчу во языцах означало сделаться объектом всеобщего осуждения и насмешек. Приведем несколько цитат из первоисточника. «Он поставил меня притчу для народа и посмешищем для него», говорится в книге Иова. Многострадальный Иов, лишенный по попущению Божьему всего, что имел, в болезнях и несчастьях стал притчу для народа, то есть предметом поругания и насмешек. В Псалтыре Давид, имея несправедливые гонения от Саула, обращается к Богу за помощью. Он говорит, что за его благочестие люди смеются и глумятся над ним. «И плачу, постясь душою моею, и это ставят в поношение мне, и возлагаю на себя вместо одежды вретище, и делаюсь для них притчью, а мне толкуют сидящие у ворот, и поют в песнях пьющие вино». Давид налагал на себя пост и одевался в особую одежду из грубой ткани, вретище, которое говорило о силе переживаемых им горестей. Но над ним смеялись и знатные, и праздные. Давид молится о своем спасении Богу и получает его. И, наконец, в книге Второзакония, в главе, где говорится о наказании, которое ждет всякого, кто не будет исполнять закон Божий, сказано: «Отведет Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собою, к народу, которого не знал ни ты, ни отцы твои, и там будешь служить иным богам, деревянным и каменным, и будешь ужасом, притчею и посмешищем у всех народов, которым отведет тебя Господь». Как видим и тогда, и сегодня, притча во языцах – это предмет всеобщих разговоров и пересудов, вызывающий неодобрение и насмешки.
0: Первоисточник.

0: Вера. География Веры.
1: В истории города Буденновска, что в Ставропольском крае, особую роль сыграл епископ Герман Осетский. Он возглавлял церковь на Кавказе во второй половине XIX века. Владыке принадлежала идея создать православный монастырь в городе Святой Крест. Это прежнее название Буденновска. По благословению епископа Германа, обитель основали близ древнего городища Мамайские Маджары. В том самом месте, где в XIV веке произошло чудо – явление огненного креста над телом благоверного князя Михаила Тверского, убиенного татаро-монголами. Мамай-Маджарский Воскресенский монастырь стал оплотом христианства в городе. Добродетельная жизнь насельников вдохновляла многих проживавших здесь иноверцев принять крещение. Именно этого и чаял епископ Герман Осетский. К сожалению, обитель прекратила свое существование после революции 1917 года. Но православные в Буденновске надеются, что Воскресенский монастырь еще будет возрожден.
2: Радио «Вера» в Буденновске можно слушать на частоте 101,7 FM.
3: Интересно, какие они? Сказки других народов? У эвенков три медведя белые?
4: А как по-украински колобок?
3: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21.05. «Пересказки»
5: для детей
4: и взрослых.
6: Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях будет клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Поговорим о том, как в современном мире воспитывать в детях нравственность и передавать понимание ценности семьи. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии клирик Московского храма 40 севастийских мучеников протоиерей Максим Первозванский. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье и о важных церковных датах предстоящей недели.

0: Апостольские чтения.
1: Христос воскресе! С вами протоиерей Павел Великанов. Одно из явлений, которое сегодня ненавидимо большинством людей, это стесненность или зажатость. Обстоятельствами, нехваткой денег, отсутствием связи, некомпетентностью, неэффективностью, неумением легко и непринужденно общаться, да и вообще быть чем угодно ограниченным, воспринимается как зло. Сегодня в храмах читается отрывок из 12 главы книги «Деяния святых апостолов», где мы услышим необычную историю про то, к чему привела зажатость апостола Петра.
2: «Вон же время, возложи Ирод, царь, руце озлобите некие же от церкви».
3: В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежавших к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни опресноков, и, задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: «Опояшься и обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский».
2: «И от всего чаяния людей иудейских».
1: Для начала немного исторического контекста. В 19 книге иудейских древностей Иосиф Флавий достаточно подробно описывает правление Ирода Агриппы I в начале 40-х годов I века. Он старался быть угодным иудеям, соблюдал их обычаи и искал популярности. Это свидетельство подтверждает историческую достоверность книги «Деяний», где говорится о том, что для Ирода было важным, чтобы его поступки были приятны иудеям. Около 44-го года начинается гонение Ирода Агриппы на Церковь Христову. Апостол Иаков Зеведеев предается казни. Апостол Петр во время Пасхи не просто арестован, но к нему приставлено максимальное число охранников – аж 16 человек, как к сверхопасному преступнику. Я не могу себе представить, как можно в такой ситуации жесточайшего стресса вообще сомкнуть глаза. Ты ведь находишься на грани между жизнью и смертью, и буквально завтра твоя жизнь может быть окончена, как это только что произошло с Яковом. Но апостол Петр, закованный в цепи между охранниками, спокойно спит. Не просто спокойно, а сладко спит. И видит столь желанный дивный сон, как ему является ангел, освобождает, и он оказывается на свободе. Самое время проснуться. Но проснуться не получается, потому что все это вообще ни разу не сон. Он действительно на свободе, кандалы остались в тюрьме, освободив руки и ноги, а стражники в истерике. Они же теперь будут жестоко наказаны за то, что не уберегли преступника. А Петр изумлен и недоумевает. Да как тут понять, где сон, а где явь? Одна из самых мучительных современных проблем – чувство, что человек зажат обстоятельствами, болезнями, долгами, давлением среды, собственными страхами. Даже когда внешней тюрьмы нет, внутренняя темница может быть более чем реальной. Жить в состоянии скованности кому может показаться удачей? Но именно через эту зажатость и создаются условия для непосредственного вхождения Бога в нашу жизнь. История с апостолом Петром тому подтверждение. Дойдя до предела человеческих сил и возможностей, потерпев решительный крах, полный провал всех человеческих надежд, он отдал себя в руки Божии и увидел: не всякая ни свобода окончательна. Не каждые узы обрекают на смерть. Вот почему Петр спит, а не нервничает. Он не отдал свое сердце темнице, а доверил его целиком Богу, в руках которого и жизнь, и смерть, и узы, но и свобода. Для нас сегодняшнее апостольское чтение становится школой не паники, а пасхального мужества. Железные ворота, которые сейчас наглухо заперты, далеко не последние в нашей жизни. Система, какой бы беспощадной она ни казалась, все равно не абсолютна. Страх сам по себе не наш Господь. И главный вывод – не навязывать Богу нашего человеческого представления о том, что и как с нами дальше должно происходить. Пусть сам Бог действует. Главное, чтобы Церковь молилась и была со своим Господином, Христом Спасителем, на одной волне. А все остальное разрешится так, как тому и должно случиться.
0: Апостольские чтения.

0: пространстве. Путешествуем со смыслом.
1: Золотое кольцо России – всемирно известный туристический маршрут. Путешествуя по нему, непременно стоит посетить церковь Покрова Пресвятой Богородицы близ поселка Боголюбово в 12 километрах от Владимира. Этот храм – один из самых древних в стране. Он был построен в XII веке по велению благоверного князя Андрея Боголюбского. Стройное белокаменное здание, увенчанное единственным куполом и украшенное изящной резьбой, считается совершенством архитектурного искусства. Церковь стоит среди заливных лугов в излучине реки Нерль и потому носит поэтичное название «Покрова на Нерли». Строительство храма благоверный князь Андрей начал после успешного военного похода в Волжскую Булгарию. Это государство располагалось на территории современного Татарстана и вело непрестанно противостояние с Владимирским княжеством за смежные территории. После жестоких сражений Андрею Боголюбскому удалось заключить с булгарами соглашение. Противники обязались выплачивать дань и больше не досаждать Руси набегами. Но в том успешном походе был смертельно ранен сын благоверного князя Изяслав Андреевич. Ради его молитвенной памяти и возвел отец белокаменную церковь. Церковь на Нерли стала первой на Руси, освященной в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Этот праздник Андрей Боголюбский учредил в 1164 году. Белокаменный храм стал проповедью благоверного князя о милости Божией Матери. Храм Покрова на Нерли прекрасен весной, когда стоит на небольшом острове среди затопленных половодьем пойменных лугов, и осенью, когда деревья вокруг загораются золотом и багрянцем, и зимой на фоне бескрайних снегов. А летом под древними сводами совершаются богослужения. Идешь поутру из Боголюбова на литургию и видишь, как стройный силуэт церкви Покрова на Нерли светится белой свечой в тумане. И забываешь, какой век на дворе.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Светлое радио. Даже само имя смерти изменил Христос. Она теперь называется уже не смертью, но успокоением и сном. Святитель Иоанн Златоуст.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний протоиерея Глеба Калиды «Записки рядового». Есть дни, которые на всю жизнь остаются в памяти с мельчайшими подробностями. Таким днем для всех переживших Отечественную войну был день 9 мая 1945 года. Я его встречал в дельте реки Вислы, недалеко от Гданьска. Мне хотелось самому услышать слово столицы о конце войны. Я дежурил. В 4:00 поймал голос Левитана, возвещавший о полной и безоговорочной капитуляции Германии. Вышел на улицу. У дверей часовой пехотинец. «Война кончилась. Слушал Москву», — сказал я ему. «Вот за это сообщение спасибо большое, очень большое». Часовой весь просиял, всей своей фигурой. Лица его в сумерках я почти не мог различить. Он знал, конечно, что война сегодня кончается. Но хотел, как и я, знать, что конец войны объявила Москва. Возвращаюсь обратно. Слышу голос часового. «Товарищ лейтенант, поздравляю, война кончилась. Радист Москву сейчас поймал».
0: Голоса

нежный взгляд. Пройдет, товарищ, все бои и войны, не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спокойно.

0: православие.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Диаконом в православной церкви называется первая степень священства. Диакон – помощник епископа или священника в совершении богослужения. Самостоятельно служить диакон не может. Отличительным знаком богослужебного облачения диакона является широкая лента – орарь, которая закреплена на его левом плече. Во время произнесения молитвословий диакон поднимает передний конец ораря вверх правой рукой и осеняет себя крестным знаменем. Диаконы могут быть женатыми или принадлежать к монашескому чину. Если у диакона есть супруга, то в Греции ее уважительно называют кирия-диакониса, что по-русски значит «госпожа-диакониса». В России обязанности диакона довольно скудны и подчас ограничиваются исключительно богослужебными. Стало принятым говорить, что диакон – украшение службы. Имеется в виду, что продолжительное время в сане диакона служат только клирики с хорошим голосом. Остальные же диаконскую ступень проходят довольно быстро и становятся священниками. Несколько иначе дело обстоит в Элладской, то есть греческой православной церкви. Во-первых, здесь диакон не только украшение богослужения, но и тот, на кого возложены важные приходские обязанности. В Греции диаконы продолжают соблюдать древний христианский обычай и занимаются хозяйственной деятельностью, а также вопросами благотворительности и просвещения. Если в России диакон, отслужив, чаще всего может спокойно идти домой, то в Греции от него требуется вести занятия в воскресной школе, навещать больных прихожан, следить за благоустройством храмовой территории. В общем, быть активным помощником священника-настоятеля. Есть еще одна особенность, которая отличает диаконское служение в Греции. Если вы придете в греческий храм на литургию, главное православное богослужение, то почти со 100% вероятностью увидите такую картину. Священник, причастив пару человек, отдает чашу с причастием диакону, и тот сам причащает основную массу прихожан. В России этого увидеть невозможно. А в Греции диакону доверяется такая важная функция, как причащение мирян. В греческой церкви также считается, что если диакон может причащать людей в храме, то ему разрешено делать это и вне его стен. Имеется в виду следующее. После совершения литургии диакон берет чашу с оставшимся причастием и идет к тем людям, которые по различным уважительным причинам не смогли попасть на службу и причаститься. Так вот, диакон причащает этих людей. Кто-то выходит к калитке своего дома и причащается там, а кто-то из-за старости или болезни не может покинуть постели. В этом случае диакон причащает такого человека на дому. Диаконов в Греции люди уважают ничуть не меньше священников, понимая, сколько важных обязанностей для жизни церкви они несут. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об особенностях служения диакона в греческой церкви.

Сегодня, 9 мая, церковь вспоминает священномученика Василия, епископа Амасийского и праведную Глафиру, деву, святителя Стефана, епископа Великопермского, священномученика Иоанна Панкова и сыновей его, мучеников Николая и Петра, соборного мучеников в Бутове пострадавших. В этот день в православных храмах служится благодарственный молебен Богу за дарование победы в Великой Отечественной войне и совершается особое поминовение усопших воинов и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны. Священномученик Иоанн Панков родился в 1873 году в Орловской губернии в семье священника. Он также принял сан и служил в Троицком храме в селе Усть-Нугрь на Орловщине. Недалеко от храма находилась водяная мельница, принадлежавшая Оптиной пустыне. После революции мельницу реквизировали. Заведовать ею был поставлен солдат Тихон Кутузов. Он сразу же начал преследовать священника, издевался, грозился убить отца Иоанна и его детей. В Великую Субботу 1918 года пьяный, вооруженный Кутузов ломился в дом Панкова. Со всей деревни сбежались крестьяне защитить пастыря. Оказалось, что Тихон пришел перед Пасхой просить прощения за свои безобразия. Через два дня сельчане пошли на мельницу, чтобы выселить Кутузова. Тот начал отстреливаться, убив несколько человек. Разъяренная толпа набросилась на Кутузова и казнила его. Через несколько дней в село прибыли каратели. Отца Иоанна обвинили в подстрекательстве к мятежу. Он был исколот штыками и расстрелян. Вместе с ним были убиты его сыновья, старший Николай.

0: Литература во всех ее видах – не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 9 мая, слушайте фрагменты повести Антона Павловича Чехова «Степь» и рассказ Константина Михайловича Симонова «Свеча». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Радио «Вера» в интернете. Прямой эфир и самый полный архив наших программ доступны в социальных сетях и на сайте. Вы также можете слушать нас, используя мобильное приложение «Радио «Вера». Выбирайте наиболее удобный для вас способ быть с нами.
3: Быть с нами.
2: Подробности на сайте radiovera.ru.
1: Прообразы. Святые в литературе.
4: О некоторых святых историки-летописцы говорили стихами, не в силах скрыть свое восхищение. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о преподобной Одре Илийской и хронике беды достопочтенного

0: духовная история народа англов. Место действия – Англия. Время действия – 7 век по Рождестве Христовом. Ошибочно представлять жизнь раннехристианской Англии по роману в стиле фэнтези «Игра престолов». Чтобы узнать, как дело обстояло в реальности, следует обратиться к англосаксонским хроникам, созданным историками-летописцами, или, как называли их в Европе, хронистами. Крупнейший англосаксонский историк и духовный писатель VII-VIII веков Беда Достопочтенный взял на себя труд во всех подробностях описать историю Древней Британии. Его историческая хроника «Церковная история народа англов» вовсе не сухой перечень фактов и дат. О каких-то событиях он упоминает вскользь, другие расписывает в мельчайших подробностях. А в одном месте, говоря о преподобной Одри Илийской, и вовсе вдруг переходит на поэзию.
1: Многие в мире хвалы стяжали чистые сердцем, любящим подобают многие в мире хвалы. И наш украсился век, славой отцов была, родом и властью богата, но показался Господь славнее ей славы отцов.
0: Речь здесь идет о королеве Эдельфриде, которая, приняв монашество, стала настоятельницей монастыря в Эли и вошла в историю как преподобная Одри Илийская. Эдельфрида была дочерью короля восточных англов Анны. В Англии это имя было и мужским тоже. Из детских лет желала только одного – вслед за старшей сестрой удалиться в монастырь. Но у короля Анны на красавицу-дочь были свои планы. В 14 лет Эдельфриду против ее воли выдали замуж за Тонберга, знатного человека из области Южной Гирви, Восточной Англии. Монах-бенедиктинец Беда Достопочтенный в своей хронике пишет о том, что в то время сердце Эдельфриды уже навсегда было отдано другому, небесному избраннику.
1: «Красою она цвела на троне подзвездного царства, и выше звезд утвердившись, красою она цвела. Где же найти жениха, чтоб тебе, госпожа, подошел он? Если жених твой Христос, где же найти жениха?»
0: Вскоре открылось, что юный супруг Эдельфриды тоже больше всего на свете желал стать монахом, и они стали жить в воздержании, как брат с сестрой. Через 3 года Тонберг неожиданно скончался, и Эдельфрида с несколькими слугами перебралась на маленький уединенный остров Эли. По сути, это была монашеская пустынь, только на английский манер. Остров Эли со всех сторон был окружен болотами и зарослями вереска. Но навсегда спрятаться там от мира девушке не удалось. О ней вспомнил ее родной дядя, к тому времени ставший королем. Из политических соображений он решил выдать Эдельфриду замуж за Экфрида, 15-летнего сына короля соседней Нортумбрии. Послушание превыше всего. Эдельфрида дала согласие на брак, став для принца Экфрида кем-то вроде старшей сестры и наставницы в христианском вероучении. Но когда Экфрид стал помышлять о наследнике, Эдельфрида постриглась в монахини с именем Одри и бежала на свой любимый остров Эли, основав там женский монастырь. Как сообщает в своей хронике Беда Достопочтенный, отныне бывшая королева Нортумбрийская носила платье из грубой шерсти, принимала пищу 1 раз в день, мылась в холодной воде и все ночи проводила в молитвах. Одри умерла в своем монастыре от чумы, а через 16 лет после кончины ее мощи были найдены нетленными. Вот как пишет об этом в своем гимне Беда Достопочтенный.
1: «Богу себя поручив, 12 годов преславных в монастыре провела, Богу себя поручив, предавшись душой небесам, былую умножила славу и испустила дух предавшись душой небесам, в гробнице тело ее провело ноябрей 8, но не подверглось тленью в гробнице тело ее. Христос, велика твоя власть, даже в сырой гробнице нетленно тело ее. Христос, велика твоя власть.
0: С конца 7 века по Рождестве Христовом монастырь в Эли стал для христиан местом паломничества. В народе его называют королевским, ведь первая его настоятельница была королевой Нортумбрийской, отказавшейся от богатства и славы ради Христа. Неудивительно, что в своем труде «Церковная история народа англов» Беда Достопочтенный прославил преподобную Одри Илийскую столь возвышенным стихотворным гимном. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
2: Прообразы. Святые в литературе.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Родители, дав жизнь ребенку, чем больше бьются над тем, чтобы его вырастить, тем сильнее любят его и болеют за него. Так и Бог. Он дал нам жизнь. Он некоторым образом выстрадал, вырастил нас. И сейчас Он не может нас оставить. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В молитвах мы неоднократно просим Бога даровать нам покаяние. Но что значит покаяться? И как это может произойти? Доналл Грант, главный герой одноименного романа, написанного шотландским автором 19 столетия Джорджем Макдональдом, помогает своему ученику, 9-летнему Дэйви, понять это. Утром мальчик таскал за уши щенка. Доналл спрашивает: «Поступил бы так Христос?» «Нет, потому что это плохо», — отвечает мальчик. «А по-моему», — замечает в ответ Доналл, «скорее потому, что он смотрел бы на этого щенка с любовью». Дальше звучат ключевые слова сцены. Христос не просто хочет, чтобы ты перестал мучить своего щенка, но желает убрать из твоего сердца то нехорошее, что отказывается его любить. Что хочет сказать Доналл? Что смысл покаяния не только в том, чтобы перестать делать плохие поступки. Смысл покаяния в том, чтобы измениться. Главное, чтобы в твоем сердце не осталось того, что не любит. Это и есть избавление. Не вычеркивание грехов из списка, а преображение сердца. «Я уже не тот, что прежде», может сказать истинно покаявшийся. Почему Доналл делает акцент на любви? «Любящий ближнего, — говорит святой апостол Павел, — исполнил весь закон». Преподобный Амвросий Оптинский, подвижник 19 столетия, говорил, что любовь противостоит самолюбию, корню грехов, и поэтому через нее возможно исцеление души. К этой мысли, исцелению, преображению души, а через это и избавлению от грехов, подводит Доналл своего маленького ученика.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: Дню Великой Победы посвящается. В студии «Радио Вера» протоиерей Евгений Гамзяк.
1: Хочется вспомнить стихотворение, которое было найдено в гимнастерке погибшего солдата. Говорят, его звали Александр Зацепа. Оно не совсем идеально с точки зрения литературного стиля, но по силе внутренней логики и внутренней мощи того заряда, который в себя оно несет, действительно стало очень популярным и открывающим очень важную тему обретения Бога, веры в Бога перед лицом страшных страданий, надвигающейся опасности, предстоящей битвы, сражений на поле брани. Называется оно «Послушай, Бог». «Послушай, Бог, еще ни разу в жизни с тобой не говорил я, но сегодня мне хочется приветствовать тебя. Ты знаешь, с детских лет мне говорили, что нет тебя. Я, дурак, поверил. Твоих я никогда не созерцал творений. И вот сегодня ночью я смотрел из кратера, что выбила граната, на небо звездное, что было надо мной. Я понял вдруг, любуясь мирозданием, каким жестоким может быть обман. Не знаю, Боже, дашь ли ты мне руку, но я тебе скажу, и ты меня поймешь. Не странно ли, что средь ужасающего ада мне вдруг открылся свет, и я узнал тебя. А кроме этого мне нечего сказать. Вот только что и рад, что я тебя узнал. На полночь мы назначены в атаку. Но мне не страшно, ты на нас глядишь. Сигнал. Ну что ж, я должен отправляться. Мне было хорошо с тобой. И еще хочу сказать, что, как ты знаешь, битва будет злая. И, может, ночью ж к тебе я постучусь. И вот, хоть до сих пор тебе я не был другом, позволишь ли ты мне войти, куда приду? Но, кажется, я плачу. Боже мой, ты видишь, со мной случилось то, что ныне я прозрел. Прощай, мой Бог, иду, и вряд ли уж вернусь. Как странно, но теперь я смерти не боюсь.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
2: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
3: Христос воскресе! Дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Интересно, что религиозных людей принято называть верующими. Но достаточно ли, например, чтобы быть христианином одной веры? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 8 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
4: «Глаголоша же Иисус к веровавшим к Нему иудеям».
5: Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены. Одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня».
4: «Не о себе бы придох, но той мя посла».
3: Что чувствует человек, которому говорят: «Я в тебя верю». В чужой вере он чувствует поддержку, опору. Она придает ему силы, воодушевляет. Кажется, раз кто-то в тебя верит, значит, в тебе видит потенциал, который ты вполне можешь раскрыть. Но стоит ли быть такими наивными? Не скрывается ли обычно за подобными воодушевлениями мысль несколько другого содержания? Не имеет ли в виду человек, который говорит, что верит в нас, что мы справимся с его заданиями и поступим так, как ему хочется? Конечно, невозможно говорить обо всех случаях, но жизненный опыт свидетельствует о том, что это довольно частое явление. Учитывая же, что человек – существо эгоистичное, мы далеко не всегда можем быть уверены, что наши цели совпадают с целями того, кто нас таким образом подбадривает. И очевидно, в этом случае от веры до разочарования так же, как от простой человеческой любви до ненависти. Один шаг. Сегодняшнее евангельское чтение начинается с удивительного и очень жизнеутверждающего обращения Христа к иудеям, которые поверили в Него. Однако, что стоит за этой верой? На что они готовы ради нее? В конце концов, во что именно они поверили, поверив в Него? Судя по дальнейшему разговору, их вера не была подлинным доверием. В ней не было готовности идти за Ним и стать Его учениками. Скорее, это было какое-то мимолетное расположение, которое довольно быстро улетучилось. «Если прибудете в Слове Моем, — говорит им Иисус, — то вы истинно Мои ученики». Но что же значит «прибыть в Слове», как не вслушиваться в Него, всматриваться, вдумываться и, наконец, утверждаться в Нем? Какое же это слово? Как раз следом за этим призывом Спаситель говорит: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». Сколько глубины в этих словах, сколько смысла. Они и о познании сути вещей, и о соединении со Христом, как с живой истиной. Мало знать, как должно быть. Нужно иметь силы и поддержку по этому знанию поступать. Но иудеи раздраженно утверждают, что они и так свободны. И кто это говорит? Это говорят люди, которые, во-первых, к этому времени уже давно покорены римлянами, а во-вторых, не готовы подвинуть свою самость ни на йоту. Они поверили во что-то свое, и как только оказалось, что на пути этой веры необходимо усилие, сразу стали спорить и враждовать с тем, кто только что стал для них авторитетом. Из всего этого следует одна простая истина. Хотя мы и называемся верующими, нам стоит помнить, что истинная вера во Христа, как и истинная любовь к Нему, всегда предполагает следование Его Слову.

0: для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Василиск Сибирский.
1: Молодой человек по имени Василий Гаврилов сидел на деревянной лавке пустой и холодной арестантской полицейского участка. Василий оказался здесь по досадному недоразумению. У одного богатого калязинского купца ушел из дому сын. И хотя был тот вполне взрослым и самостоятельным, купец поднял на ноги городничего, а тот в поисках пропавшего повелел обыскать все дома в городе. В избе Козьмы Гаврилова обнаружили беспаспортного молодого человека. И сколько Козьма не доказывал, что это его родной брат Василий, приехавший из деревни, чтобы ухаживать за ним во время болезни, того связали и увели в участок. Купеческий сынок вскоре объявился сам, а над бедным Василием учинили суд, потому как непорядок это без паспорта по белу свету бродить. На самом деле паспорт у Василия имелся. Только как государственному крестьянину он был выдан ему на временный срок, по окончании которого паспорт следовало продлевать. На беду днем раньше этот срок как раз вышел. Ухаживая за больным братом, Василий не смог вовремя продлить документы, а предъявлять полиции просроченный паспорт не решился. В результате, как фигура подозрительная, был арестован. После ночи, проведенной в арестантской, Василия доставили в земский суд на допрос к уряднику, начальнику уездной полиции. Заключенный рассказал на чистоту про свой паспорт, упомянув и о том, что всем сердцем желал бы уйти в монастырь или стать пустынножителем, но без постоянного документа, который не нужно было бы каждый раз продлевать, сделать этого не может. Исправник весьма равнодушно выслушал Василия и, долго не рассуждая, назначил наказание – высечь розгами. От первого же удара Василий едва не потерял сознание. Однако вместо криков с уст его срывались молитвы. «Господи, сохрани! Господи, помилуй!» — отвечал он на каждый удар. Наблюдавший за наказанием исправник услышал это, и на лице его отразилось волнение. «Ты только посмотри! Этот человек не меня о милости малодушно умоляет, а взывает молитвенно к Господу», — изумленно сказал он стоявшему рядом полицейскому и приказал остановить наказание. Подойдя к пошатнувшемуся от успевших обрушиться на него ударов Василию, исправник громко произнес: «Не может такой человек лгать, и не сечь его надобно, а отпустить с миром». Но прежде чем выпустить Василия из суда, исправник велел выдать ему постоянный паспорт, чтобы он мог спокойно служить Богу везде, где пожелает, и при всех слезно попросил у него прощения. Василий же благодарил исправника за его милость и пообещал всю свою жизнь возносить за него молитвы. Вскоре после этого случая Василий принял монашеский постриг с именем Василиск. Много странствовал он по святым местам, жил в лесах и землянках, пока, наконец, не поселился близ сибирского города Туринска в Свято-Николаевском монастыре. И всюду люди, видя преданность Богу и духовную мудрость монаха, почтительно величали его старцем. «Ни в радостях, ни в скорбях не выпускай из мыслей своих имя Господне», — говорил старец Василиск Сибирский. «Взывающему ко Богу с верою и любовью откликается он неизреченной своей милостью».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Василиск Сибирский.

0: вера.
1: Когда завет веков минувших позабыт, а смысл грядущего еще покрыт туманом, когда глаз истины в бессилии молчит пред торжествующим обманом, в такие дни хвала тому, кто с высоты на оргию страстей взирает резвым оком, идет прямым путем в сознании одиноком безумия и зла всей этой суеты. Кто посреди толпы неопьяненной битвой ни страхом, ни враждой, ни лестью не объят, на брань враждующих ответствует молитвой: прости им, Господи, не знают, что творят.

Радио «Вера». Светлое радио. Мы должны жить на земле для неба, для Бога, для вечной жизни, которая столь ясно нам указана воскресением Христовым. Святой Иоанн Кронштадтский.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний блокадницы Антонины Никитиной. 1941-1945 годы. Ленинград. Когда началась война, мне было 10 лет. Вскоре начались бомбежки и обстрелы. Мальчики-подростки дежурили на чердаках, гасили зажигалки, а мы, дети, носили песок и воду. Конечно, было очень страшно. И как только появлялся характерный звук самолета фашиста, не дожидаясь сирены, я бежала в бомбоубежище, что находилось в метрах 100 от дома. Звук сирены лет 50 после окончания войны я не могла спокойно переносить. Особенно трудно было выживать зимой 1941 года и весной 1942. Летом разбили огород у церкви князя Владимира, и у меня появилась своя грядка. Огороды появились во многих скверах. Церковь работала, вернее, служила всю войну. Многие разрушения я постаралась забыть, а Эрмитаж работал всю войну. Дома около Эрмитажа были раскрашены под разрушенные, и так они уцелели. В День Победы 9 мая 1945 года я стояла на ступеньках биржи на салюте. В городе было сплошное ликование. Не передать словами.
0: Голоса времени. Радио «Вера».
2: Где он этот день и на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день, в каких краях его искать, в каком году? Где он этот день, мы заплатили за него давным-давно с лихвою? Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день, где он этот день? Я до него ползти готов, сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет, придет на самом деле, этот наступивший, этот самый заревой победный день? Над пожарищем кружит черный дым. Я когда-нибудь буду молодым, научусь я когда-нибудь бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного, одного хочу, больше ничего. Заклинаю тебя, приди скорей, приди, моя победа. Где он этот день? И на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой?

0: Радио «Вера». Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Иногда во время службы я думаю о том, что несколько веков назад наши предки вот так же стояли в храмах и точно так же, как и мы, молились. Службы проходили на том же языке, церковнославянском. Одеяния служителей церкви, росписи на стенах, иконы, убранство храмов – все было почти таким же. И точно так же в конце службы хор пел многолетие, особую молитву, гимн, в которой содержится пожелание многих лет жизни святейшему патриарху, отечеству, предстоятелю местной епархии, отцу-настоятелю храма или монастыря, всему приходу и всем христианам. Традиция петь многолетие в завершение службы пришла к нам из Византии в X веке вместе с церковным уставом. Позднее, в XVIII веке, многолетие стали поминать еще и императорскую семью, государя с супругой и наследниками престола, а также членов Священного Синода. Так было до революции. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем, как оно звучит в православных храмах в наши дни. Молитва начинается словами «Великого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси». Далее упоминается имя правящего архиерея, предстоятеля епархии, епископа. Послушаем этот фрагмент в исполнении хора Орского Иверского женского монастыря.

0: Кольского.
1: Далее следует такой текст. «Богохранимую страну нашу российскую, настоятеля, братию и прихожан святаго храма сего, и вся православные христианы. Господи, сохрани их на многое лето». Если многолетие поется в монастыре, то хор упоминает своего настоятеля, то есть игумена святой обители, и братию. По-церковнославянски это звучит так. «Всечеснаго, игумена с братьей, святые обители сия». Послушаем вторую часть песнопения. –

Со времен принятия христианства многолетие в завершении службы исполняется длинным мелодичным распевом. Существуют и авторские варианты, например, русских композиторов Бортнянского или Турчининова. Но какая бы ни была мелодия, слова этой молитвы звучат всегда торжественно, величественно. Служба завершается на возвышенной ноте. Многолетие иногда поют и конкретным людям, например, по поводу именин или венчания. Но более короткий вариант – несколько раз поется фраза «многое лето». В нашей семье, например, существует такая традиция. Мы все вместе поем «многое лето» имениннику, когда выносим праздничный торт со свечками. Получается, что многолетие – своеобразная визитная карточка той или иной епархии, то есть церковного округа. В каждом свой особенный текст, хотя основа всегда одна. Проходят года и десятилетия, меняются церковные иерархи. Кто знает, возможно, сегодня, когда вы слушаете эту программу, уже ушли в историю имена людей, упоминаемых в песнопении. В любом случае, молитвенная память о них продолжается. Давайте вместе послушаем «Многолетие» полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

0: Радио «Вера». Свидание с шедевром.
1: Здравствуйте. Я хотела бы купить поздравительные открытки ко Дню Победы. И что?

0: как-то не вижу их на витрине. Есть они у вас в магазине?
1: Здравствуйте. Да, есть, конечно, сейчас найдем. Странно, где же они? А вот их почему-то вместе с пасхальными положили. Нечаянно, наверное. У нас новая сотрудница путает товар по неопытности.
0: Знаете, а мне нравится, что открытки в честь Пасхи и Дня Победы оказались на одной полке. Совпадение знаменательное. Ведь эти праздники имеют один корень. На Пасху мы радуемся воскресению Христа, а 9 мая вспоминаем, как наши деды одолели врага, оставившего кровавый след по всему миру. Господь взошел на крест, чтобы победить смерть, и участники Великой Отечественной войны проделали свой крестный путь. Они погибали в боях, чтобы избавить человечество от воплощенного зла, от фашизма.
1: Да, к тому же оба праздника приходятся на весну, когда природа оживает.
0: Более того, в 1945 году воскресенье Христово встречали 6 мая, и День Победы выпал на светлую пасхальную неделю.
1: Вот на этой открытке прекрасно передано настроение тех весенних дней. Взгляните, залитое солнцем крыльцо, мальчик лет 10 что-то весело читает с листа. Его радость разделяет женщина средних лет, маленькая девочка, девушка лет 20 и солдат, вернувшийся с фронта. Одна рука у воина перебинтована, другой он опирается на палку. Видно, был ранен. Вот медаль на груди говорит о подвигах фронтовика. Он очень внимательно и взволнованно слушает чтение. Интересно, что такое ребенок читает? Может, газетную статью о победе?
0: Нет. Мальчик читает весточку от папы. Ее принес однополчанин отца, вот этот самый раненый. Открытка, которая вам так понравилась, репродукция картины Александра Локтионова «Письмо с фронта».
1: «Письмо с фронта»? Получается, что художник изобразил события военного времени?
0: Да. На полотне запечатлен случай, который произошел в 1944 году, еще во время войны. Александр Локтионов в то время жил в Загорске, сейчас это Сергиев Посад. Он стал свидетелем, как соседская семья получила долгожданное письмо с фронта. Всех присутствующих при этом охватила радость. Ликовали не только жена солдата, получившая весточку, ее сын и дочь. От счастья светились и все соседи, и однополчанин мужа, который принес заветный конверт.
1: Художник мастерски передал эту общую радость. Даже я ее почувствовала, когда увидела открытку. Хотя о войне знаю только из книг, из фильмов и телепередач. Но если на картине герои радуются весточке с фронта, то получается, что День Победы тут ни при чем?
0: Сказать, что произведение Александра Локтионова не относится к Дню Победы, значит погрешить против правды. В том восторге, что охватил всех участников незначительного, казалось бы, эпизода военной жизни, художник смог увидеть силу народа. Ту силу, что помогла нашим родным выйти победителями из смертельной схватки с врагом. Эту народную мощь Александр Иванович и постарался передать в своей картине.
1: И в чем же эта мощь?
0: В способности не отчаиваться, в умении терпеть и ждать, в единении людей, в вере в чудо.
1: В чудо?
0: Конечно. Разве не чудо, что человек уцелел в военных жерновах? Радуясь весточке с фронта, люди верили, что наступит день, когда их надежда исполнится в полной мере, и беда навсегда отступит. И такой день наступил, День Победы.
1: Ох, от ваших слов у меня даже мурашки по спине забегали. Захотелось увидеть картину «Письмо с фронта» своими глазами. А вы не знаете, где она находится?
0: В Третьяковской галерее. Если хотите рассмотреть полотно внимательно, приходите в музей пораньше, когда посетителей еще немного. У картины Александра Локтионова всегда собираются люди. «Письмо с фронта» и сегодня трогает сердца своим пасхальным, победным настроем.
2: «Свидание с шедевром».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает актер театра и кино Владимир Халтурин.
1: Каждый человек, когда приходит к вере и не имеет возможности обратиться к духовному отцу по каждому возникающему у него вопросу, ищет ответы у духоносных святых отцов. Так было и со мной. Хочу с вами поделиться наставлениями святых отцов, которые были мне полезны. Надеюсь, они будут полезны и вам. Преподобный Авва Дорофей. Смиренно-мудрием сокрушаются все стрелы врага и сопротивника. Почему же дьявол называется не только врагом, но и противником? Врагом называется потому, что он человека-ненавистник, ненавистник добра и клеветник. Противником же называется потому, что он старается препятствовать всякому доброму делу. Хочет ли кто помолиться? Он противится и препятствует ему злыми воспоминаниями, пленением ума и унынием. Хочет ли кто подать милостыню? Он препятствует сребролюбием и скупостью. И так-то он сопротивляется нам во всяком деле, когда хотим сделать доброе.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: В эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте. У микрофона Анна Шапилева. Блокадный Ленинград. Мы часто произносим эти слова, однако большинству из нас сегодня трудно даже представить, что за ними стоит. Тяжелые душевные и физические страдания, лютый голод и холод, мучительное ожидание в бомбоубежищах в часы воздушных налетов, постоянная тревога за близких, за судьбу осажденного города и Родины. Возможно ли пережить такое и сохранить в себе доброту, веру, желание помогать другим? Возможно, поэтому и выстоял в то страшное время Ленинград, уверены Светлана Магаева и Елена Мартила, авторы книги «Мученики блокадного Ленинграда». Они сами пережили блокаду и свое издание посвятили всем, кому сегодня нелегко и кому нужна духовная поддержка и опора. Светлане Магаевой было 10 лет, когда началась блокада. В первой части книги, которая называется «На краю жизни», она рассказала о ленинградцах, тех, кто каждый день в окружении ужасов войны совершали тихий и бескорыстный подвиг любви к ближнему. Например, о епископе Алипии, в миру Алексее Алексеевиче Ухтомском, академике, выдающемся ученом-физиологе. Он добровольно отказался от эвакуации, не захотел покидать родной город в беде. Ухтомский был преподавателем у матери Светланы и хорошо знал девочку. Свете он тоже был знаком, потому что мать часто брала ее с собой на лекции в Ленинградский университет, где она училась, а Алексей Алексеевич преподавал. Осенью 1941-го Светлана с мамой встретили Ухтомского на улице. Голод тогда уже вступил в свои права. Епископ выглядел истощенным, больным. Поздоровался, радостно улыбнулся, а потом достал из кармана свернутый платок. В нем был кусок хлеба. Алексей Алексеевич протянул его Светлане, перекрестил и медленно пошел дальше. «Хлеб епископа Алипия мы ели 2 дня, добавляя по маленькому кусочку к нашему скудному пайку», – вспоминает автор. Другие герои рассказов Светланы Магаевой – это маленькая девочка Рита Маркова, сумевшая из последних сил дойти до противоположного берега Невы, чтобы забрать паёк и накормить маму и брата, лежавших в голодном обмороке. Это доктор Лёля с минимальным набором необходимых медицинских средств. Она спасала детские жизни. Это ребята в детском доме, куда после гибели матери попала Светлана, и воспитательница приюта Варвара Александровна. Автор вспоминает, как в часы бомбежек ребята горячо молились. Этим молитвам детей научила Варвара Александровна. Она рассказала им о Боге. Вторая часть книги «Мученики блокадного Ленинграда» называется «Лицо блокады». В ней собраны рисунки художницы Елены Мартилы, в те годы медицинской сестры в детской больнице имени Крупской. Ленинградская Мадонна, 10 шагов до цеха, через Ладогу. На этих и других рисунках перед нами изможденные, но светлые лица людей, которых не сумел сломить враг. И под каждым портретом маленькая история. О том, как сочувствие, сопереживание, милосердие сумели победить страх, голод и смерть. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Великой Победы посвящается. В студии «Радио Вера» протоиерей Владимир Волков.
1: Константин Симонов. «Жди меня, и я вернусь». «Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снегами тут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв еще вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь. Не желай добра всем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино. Напомин души, жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет: повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой, любовь моя. Просто ты умела ждать, милая.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Святыня хранилась под его сводами. К чудотворному образу стекались паломники со всей России. На пожертвование богомольцев в монастыре возвели архитектурный комплекс, которому не было равных в Поволжье. После революции 1917 года эту красоту разорили безбожники. Обитель упразднили, храм Казанской иконы Божьей Матери разрушили. Но в 2004 году Богородицкий монастырь вновь стал действующим, на этот раз как мужской. А через несколько лет в столице Татарстана был заново отстроен Казанский собор. Воссозданный по проекту 18 века, он открыл свои двери 21 июля 2021 года в праздник Казанской иконы Божьей Матери. Возвращение из небытия исторически значимого храма стало важным событием не только для Казани, но и для всей России.
2: Радио «Вера» в Казани можно слушать на частоте 95.5 FM.
3: Не падай духом, душа, не скорби, не произноси над собой решительного суда по множеству грехов. Разве кто пал, не может восстать? Преподобный Ефрем Сирин.
2: Радио «Вера» — это радио о любви.
4: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
2: Становитесь попечителем «Светлого радио».
4: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
2: Радио «Вера». Вместе творим добро.
5: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».
0: Ларец слов.
6: Есть среди церковнославянских слов такие, которые по каким-то причинам не перекочевали в русский язык. И очень жаль, ведь по своему смысловому наполнению они значительно превосходят многие из тех, что используются нами теперь. Классический пример – слово «угообжатие». Среднестатический носитель русского языка понятия не имеет, что значит это церковное слово «угообжатие». В моей священнической практике был даже случай, когда люди почти обиделись, посчитав, что во время освящения их квартиры я в ходе чтения молитвы попросил для них чего-то нехорошего. Всего-то стоило мне только прочесть такую фразу: «Даровайте им здравие и долгоденствием, оградите их и во всем угобзите». В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «угообжатие». Глагол «угообжатие» перевести на русский язык одним словом невозможно. Среди многочисленных вариантов перевода имеются «одарять», «наделять», «ущедривать», «обогащать», «удобрять». В славянском тексте Евангелия от Луки есть притча о безумном богаче, который посчитал, что обширное имущество позволит ему вести безоблачное существование. Но на следующую ночь он умер, так и не успев воспользоваться своим богатством. История богача начинается с того, что у него угобзилась нива. То есть урожай зерна был настолько велик, что его хватило бы на несколько лет. В молитве на освящение нового дома или квартиры священник молится Богу и просит его во всем угобзите живущим в доме. Как вы уже поняли, в этом не только нет чего-то нехорошего, но наоборот, священник просит Бога одарить, обогатить, наделить всяческими благами живущих в данном доме людей. Иным словом, даровать им всего самого хорошего. Итак, запомним, что церковнославянское слово «угобжати» переводится на русский язык как «одаривать», «наделять», «обогащать».
0: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Толкская икона Богородицы в судьбах России.
1: Толкская икона Божией Матери – одна из древнейших святынь Ярославской земли. Образ относится к иконописному типу «елеуса», что в переводе с греческого означает «умиление». В нем показано исполненное нежности общение Бога-младенца и Его Пречистой Матери. Иисус двумя руками обнимает Пресвятую Деву за шею и прижимается щекой к ее лику. Чудесное обретение иконы произошло летом 1314 года. Ростовский епископ Прохор, объезжая свою епархию, остановился на ночлег на берегу Волги, в 7 верстах от Ярославля. Ночью владыка проснулся от яркого света. Выйдя из своего шатра, он увидел, что сияние исходит с противоположного берега. Епископ подошел к реке и с удивлением обнаружил мост, которого не было вечером. Святитель воспользовался чудесным переходом и замер от изумления. Над стрелкой Волги и ее небольшого притока, речушки Толги, в светозарном столпе парил в воздухе образ Богородицы. Владыка Прохор упал на колени и молился в слезах, потеряв счет времени. Затем вернулся в свой стан по чудесному мосту. Никто из спутников не заметил его ночного отсутствия. Но наутро обнаружилась пропажа архиерейского посоха. Епископ догадался, что забыл жезл на противоположном берегу Волги и попросил послушников отправиться туда. Инокам пришлось плыть на лодке, ведь от чудесного моста не осталось и следа. Переправившись через реку, они нашли посох святителя, а рядом с ним – икону Божией Матери. Владыка Прохор узнал в находке тот самый образ, что сиял над землей, рассеивая ночную тьму. На месте обретения святыни, у слияния Волги и Толги, ростовский епископ повелел построить церковь. Ее осветили в честь праздника введения во храм Пресвятой Богородицы. При храме был основан монастырь. Воссиявшая над реками икона Божией Матери стала его главной святыней. Образ по месту явления получил название Толкский. Это именование восприняла и Свято-Введенская обитель. Царица Небесная много веков подавала свою помощь молящимся перед ее иконой, обретенной на берегу Толги. После революции 1917 года Толгскую обитель закрыли. Икону передали в Ярославский художественный музей. В конце 20-го столетия Свято-Введенский монастырь был возобновлен. Древняя реликвия вернулась на свое исконное место. И Божия Матерь вновь явила благодатный поток чудотворений через свою Толкскую икону.
0: Небесная заступница. Толкская икона Богородицы в судьбах России.

0: Радио «Вера».
1: Мы судим, говорим порою так прекрасно, и мнится, силы нам великие даны. Мы проповедуем, собой упоены, и всех зовем к себе решительно и властно. Увы нам, мы идем дорогою опасной, пред скорбью чужой молчать обречены. Мы так беспомощны, так жалки и смешны, когда помочь другим пытаемся напрасно. Утешит в горести, поможет только тот, кто радостен и прост, и верит неизменно, что жизнь – веселье, что все благословенно, кто любит без тоски и как дитя живет. Пред силой истинной склоняюсь я смиренно. Не мы спасаем мир, любовь его спасет.

Радио «Вера». Светлое радио. Не бывает радости светлее, чем наша пасхальная радость. Ибо мы радуемся тому, что в воскресении открылась наша вечная жизнь. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника писателя Федора Достоевского. Май 1878 года. Русско-турецкая война. «Разве не милосердие Христово двинуло весь народ наш на дело трудное и в прошлом, и в нынешнем году? Кто станет это отрицать? Этот народ, эти солдаты, взятые из народа, не знающего хорошенько молитв, подымали, однако же, в Крыму под Севастополем раненых французов и уносили их на перевязку, прежде чем своих русских. Те пусть полежат и подождут. Русского-то всякий подымет, а французик-то чужой. Его наперед пожалеть надо. Разве тут не Христос? Разве не Христов дух в этих простодушных и великодушных, шутливо сказанных словах? Разве не дух Христов в народе нашем, темном, но добром, невежественном, но не варварском? Да, Христос его сила. Наша русская теперь сила».
0: Голоса времени.

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Перед тем, как Иисус Христос начал свое земное общественное служение, на проповедь о нем к народу вышел Иоанн Креститель. Пророк призывал людей покаяться, очиститься от грехов, подготовить себя к встрече со Спасителем. Евангелист Лука в своем рассказе дает точные хронологические координаты, когда это произошло. 15-й год правления Тиверия, кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп, брат его, четверовластником в Итурее, а Лисаний – четверовластником в Авилинее. Этот евангельский отрывок в XIX веке стал камнем преткновения для исследователей, которые поставили перед собой задачу сопоставить тексты Нового Завета с другими историческими источниками. Так немецкий теолог Давид Фридрих Штраус заявил, что в рассказе апостола Луки содержится ошибка. Лисаний не мог быть современником Иисуса Христа. Основанием для такого утверждения стал отрывок из книги еврейского историка первого века Иосифа Флавия «Иудейские древности», в котором сообщается, что Лисаний, сын Птолемея, правитель Авилинеи, был казнен по приказу Марка Антония, римского консула, умершего за 30 лет до Рождества Христова. Однако нашлись и специалисты, которые стали настаивать на том, что евангельское повествование от Луки исторически достоверно. Именно такой точки зрения придерживался профессор Лейпцигского университета Эдуард Мейер. В доказательство он использовал такой весомый аргумент, как археологические данные.
1: Хотя первые археологические открытия, подтверждающие достоверность Библии, совершались уже в XVIII веке, в XIX столетии библейская археология еще не получила должного развития. Данные, полученные в полевых исследованиях в разных точках земного шара, были разрозненными и всегда получали необходимую оценку специалистов. Профессор Мейер призвал коллег, которые полагали, что правитель Авилинеи Лисаний жил задолго до Рождества Христова, обратить внимание на археологическое открытие английского путешественника Ричарда Покока, сделанное еще в 1734 году. Это была надпись на греческом языке, посвящение, сохранившееся на обломках стены языческого храма на руинах в 30 километрах западнее Дамаска, то есть на территории древней Авилинеи. «Во здравии государей Августов, спасителей и хранителей сего дома, Нимфей, вольноотпущенник Лисания, воздвиг на свои средства это святилище». Одновременно вдвоем титул Августов в истории Римской империи носили император Тиверий и его овдовевшая мать Ливия Друзилла. То есть надпись на храме была сделана в период с 14 года от Рождества Христова, когда Тиверий вступил на престол, и до 29 года, когда скончалась Ливия. Напрашивается вывод, что кроме Лисания, упомянутого в хрониках Иосифа Флавия, существовал еще один, который и был правителем Авилинеи в период правления Тиверия, а значит, и во время проповеди Иоанна Крестителя.
0: Изучив надпись на стене языческого храма, Давид Штраус, тем не менее, продолжал настаивать, что апостол Лука допустил ошибку. По мнению немецкого ученого, Нимфей мог в юности, то есть до Рождества Христова, стать вольноотпущенником того самого Лисания, которого, по свидетельству Флавия, казнил Марк Антоний. Надпись же он мог оставить, будучи уже в преклонных годах, через много лет после смерти правителя Авилинеи, во времена царствования Тиверия. По мнению профессора Штрауса, древнее посвящение доказывает, что во время проповеди Иоанна Крестителя жил Нимфей, но никак не Лисаний. Тогда Эдуард Мейер выдвинул еще один аргумент в поддержку историчности Евангелия. А нашел он ее в книге, которая послужила отправной точкой дискуссии в иудейских древностях Иосифа Флавия.
2: In seinem Annalenwerk
1: В своем летописном произведении Иосиф Флавий свидетельствует, что по смерти императора Тиверия в 37 году от Рождества Христова царь Иудеи Ирод Агриппа получил от взошедшего на римский престол Калигулы тетрархию Лисания. Тетрархия — это и есть территория, управляемая четверовластником, одна из четырех областей какой-либо римской провинции. Например, Авилинея была четвертью такой провинции, как Сирия. Едва ли говоря о передаче Авилинеи Агриппе, Флавий определил ее как область правителя, который был казнен более чем за 67 лет до этого момента. Гораздо логичнее выглядит предположение, что иудейский историк упоминал в своей книге двух Лисаний. Первый был казнен Марком Антонием за 30 с лишним лет до Рождества Христова, второй же правил Авилинеей во время земного служения Спасителя, как и сказано в Евангелии от Луки.
0: После методичного и системного изучения вопроса о времени жизни Лисания четверовластника, ученые признали вывод об ошибке в евангельском тексте поспешным. Апостол Лука в очередной раз показал себя как автор, который излагает исторические события точно, подробно и достоверно. Тайны Библии. Радио «Вера».

каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь, ежедневно на радио «Вера».

0: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей и эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на радио «Вера» каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
1: Сегодня гостем программы будет режиссер, руководитель Центра культуры и киноискусства «Апостол Филмс» Алексей Свиридов.

Радио «Вера». Жития святых. Страницы летописи.

0: Государь всея Руси Иоанн III, чувствуя приближение кончины, пожелал женить сына Василия, своего наследника и соправителя. По его приказу в Москву на смотр невест были доставлены сотни девиц, прекрасных лицом и станом. После строгого отбора 10 достойнейших из них были представлены Василию Иоанновичу. Сердце молодого царя покорила Соломония из рода Сабуровых. Отец ее, боярин Юрий Константинович, был потомком татарского мурзы Чета, принявшего в XIV веке христианство с именем Захарий. Соломонию торжественно ввели в особые царские хоромы, где ей предстояло жить до свадьбы под присмотром дворовых боярынь. Но она словно не рада была пышным палатам, устроенным по вкусу покойной матушки Василия Иоанновича, величественной царицы Софьи из византийской императорской династии Палеологов. Целыми днями просиживала государева избранница за рукоделием и шептала молитву, роняя на шитье слезы. В услужении при царской невесте позволили находиться ее младшей сестре Марии. Бойкая девочка никак не могла взять в толк, отчего горюет Соломония.
1: «Ну что же ты все плачешь, сестрица? Ты только посмотри, как красиво и разумно здесь все устроено. Век бы жила в этой хоромине. Какая же ты счастливица, что стала царицей!»
2: «Ох, Марюшка, что за царица из меня? Я раба государева. Коли Господь рассудил мне стать женой царя, буду служить ему верой и правдой. Может быть, детушки мои будут достойны этих палат, а я здесь словно на чужом месте. Потому и робею, потому и плачу».
0: Тише воды, ниже травы держала себя Соломония во дворце и после свадьбы. Покорная мужу, она даже в мыслях не прикословила ему и во всем старалась угождать. И царь благосклонно относился к супруге, ценя ее добросердечие. Годы шли в любви и согласии. Одно лишь омрачало счастье супругов. Бог не давал им наследника. Недоброжелатели шептались за спиной у кроткой царицы, что она не оправдала надежд государя. А иные бояре и в лицо осмеливались попрекнуть ее бездетностью, притворно изображая сочувствие. Соломония безответно сносила упреки. Свою боль и надежду царица изливала в шитых шелком иконах. Она ни на день не оставляла рукоделия. В 1525 году, через 20 лет после венчания, Соломония подарила Троице Сергиеву монастырю собственноручно вышитую пелену «Явление Богоматери преподобному Сергию». На клеймах, окружавших центральный образ, царица запечатлела сюжеты, рассказывающие о чудесных случаях дарования дитя после долгих лет бездетности, зачатия Иоанна Предтечи и зачатия Богородицы. Здесь же она оставила надпись: «Помилуй, Господи, благоверного великого князя Василия Ивановича, государя всея Руси, и его благоверную великую княгиню Соломонию, и подай им, Господи, плод чрева». Бездетность царицы была бедой не только личной, но и династической. Василий Иоанович желал видеть на русском престоле только своего сына. Когда же у венценосной четы иссякли надежды на беременность Соломонии, она сложила с себя царскую корону, надев вместо нее монашеский клобук. Царь женился на молодой княжне Елене Глинской, и через 3 года она родила сына Ивана, будущего царя, вошедшего в русскую историю под прозванием Грозный. Соломония Сабурова приняла монашество с именем София и поселилась в Суздальском Покровском монастыре. В одних летописях сказано, что это был добровольный шаг великой княгини, в других утверждается, что постриг был совершен по велению царя. Но ни один исторический документ не подвергает сомнению факт, что, оставив мир, великая княгиня нашла утешение в молитве и радость в богообщении. Святость Софии была очевидной для современников. Народное почитание великой княгини началось вскоре после ее кончины. Уже в XVI веке стали известны многочисленные случаи исцеления по молитвам к ней. В 17 столетии была написана икона Софии Суздальской, и образ прославился как чудотворный. Однако официальная канонизация княгини свершилась только в 1984 году. И это посмертное молитвенное служение преподобной Софии лишь спустя 4 столетия, увенчавшееся прославлением, словно еще один штрих к портрету кроткой, смиренной праведницы.
3: Жития святых. Страницы летописи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. В каждом цветке, в каждой капле росы есть отпечаток Божьей любви.
1: Это слова философа и богослова 20 века, священника Павла Флоренского. Мысль, высказанная им, созвучна с учением Церкви о том, что, созерцая творение, человек видит руку Творца. Христианская апологетика, раздел богословия, обосновывающий вероучение с помощью рациональных аргументов, одним из доказательств бытия Бога видит телеологический аргумент. Термин «телеологический» греческого происхождения. «Телеос» — «совершенный». «Логос» — «слово», «суждение». Иными словами, суждение о совершенном. Суть аргумента в том, что сложность и целесообразность природы и Вселенной свидетельствуют о существовании Создателя. Об этом еще 3000 лет назад восклицал пророк Давид. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». С мыслью отца Павла Флоренского единодушен и английский философ XIX века Уильям Пейли. Он предложил логическое умозаключение. Всякая конструкция подразумевает конструктора. Великая конструкция подразумевает великого конструктора. Мир – великая конструкция. Значит, должен существовать великий конструктор мира, то есть Бог. Значит, Бог существует.
0: Цитата

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В 1943 году американский драматург и писатель Торнтон Уайлдер написал пьесу «Наш городок». Первые два акта посвящены повседневной жизни двух семей. Мальчик и девочка живут по соседству. Эмили и Джордж вместе делают уроки, уплетают мороженое, вырастают, влюбляются. Второй акт пьесы заканчивается свадьбой. А третий акт начинается с того, что Эмили на кладбище наблюдает за собственными похоронами. Нет, это совсем не триллер, и пьеса вовсе не про привидения. Задумка автора в другом. Помощник режиссера, загадочный персонаж, который знает все обо всех, в ответ на ее просьбу разрешает Эмили вернуться в свою жизнь на один день. Эмили возвращается в прошлое, в свой 14-й день рождения. Вне себя от восторга она бросается к матери, но та, мимоходом ее поцеловав, занимается обычными делами. Опечаленная Эмили просит: «Мама, мама, посмотри на меня, ну хоть одну минутку, посмотри, как будто в самом деле меня видишь». В этом вся беда. Мать на самом деле едва замечает Эмили. Она просто не в силах понять, что сейчас переживает ее дочь. Ведь для уже умершей Эмили этот день – величайший дар, а для матери он обычен. Многие из нас ищут чудес. А чудеса происходят каждый день. Каждый восход солнца – это чудо. Каждая минута жизни – это дар Божий. «Есть ли люди, которые осознают это, пока живы?» – спрашивает Эмили у помощника режиссера. «И как этому научиться?» – можем добавить мы. Архимандрит Сергий Шевич, известный подвижник 20-го столетия, советует проживать каждый день так, чтобы он вобрал в себя важность всей нашей жизни. Попробуем? Тогда рассеется серость повседневности, и мы сможем наконец-то разглядеть его. Чудо повседневной жизни.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Дню Великой Победы посвящается. В студии «Радио Вера» протоиерей Евгений Гамзяк.
1: В рамках празднования 80-летия Победы хочется вспомнить стихотворение, которое было найдено в гимнастерке погибшего солдата. Говорят, его звали Александр Зацепа. Оно не совсем идеально с точки зрения литературного стиля, но по силе внутренней логики и внутренней мощи того заряда, который в себя оно несет, действительно стало очень популярным и открывающим очень важную тему обретения Бога, веры в Бога перед лицом страшных страданий, надвигающейся опасности, предстоящей битвы, сражений на поле брани. Называется оно «Послушай, Бог». «Послушай, Бог, еще ни разу в жизни с тобой не говорил я, но сегодня мне хочется приветствовать тебя. Ты знаешь, с детских лет мне говорили, что нет тебя. Я, дурак, поверил. Твоих я никогда не созерцал творений. И вот сегодня ночью я смотрел из кратера, что выбила граната, на небо звездное, что было надо мной. Я понял вдруг, любуясь мирозданием, каким жестоким может быть обман. Не знаю, Боже, дашь ли ты мне руку, но я тебе скажу, и ты меня поймешь. Не странно ли, что средь ужасающего ада мне вдруг открылся свет, и я узнал тебя. А кроме этого, мне нечего сказать. Вот только что и рад, что я тебя узнал. На полночь мы назначены в атаку. Но мне не страшно. Ты на нас глядишь. Сигнал. Ну что ж, я должен отправляться. Мне было хорошо с тобой. И еще хочу сказать, что, как ты знаешь, битва будет злая. И, может, ночью ж к тебе я постучусь. И вот, хоть до сих пор тебе я не был другом, позволишь ли ты мне войти, куда приду? Но, кажется, я плачу. Боже мой, ты видишь, со мной случилось то, что ныне я прозрел. Прощай, мой Бог, иду, и вряд ли уж вернусь. Как странно, но теперь я смерти не боюсь.

0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
1: Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях будет клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Поговорим о том, как в современном мире воспитывать в детях нравственность и передавать понимание ценности семьи. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии клирик Московского храма 40 севастийских мучеников протоиерей Максим Первозванский. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье и о важных церковных датах предстоящей недели.

0: митрополит Иларион Алфеев. Отрывок из статьи «Священномученик Ипполит Римский». В списке сочинений святого Ипполита на его статуе содержится трактат под названием «Определение времени Пасхи». О нем упоминает Евсевий. Тогда же Ипполит, среди прочих памяток, написал книгу о Пасхе, где, высчитывая время, дает пасхалию на 16 лет.
1: Пасхалия – особая система расчета, позволяющая определить даты празднования Пасхи, воскресения Христова, а также других церковных событий, которые с ней связаны. Согласно правилам Первого Вселенского Собора, состоявшегося в 325 году в малоазийском городе Никея, православная Пасха празднуется в первый воскресный день после полнолуния, наступающего не ранее весеннего равноденствия, а также после иудейской Пасхи. Русская православная церковь для исчисления даты Пасхи пользуется юлианским календарем, который был создан при римском императоре Юлии Цезаре в 45 году до Рождества Христова и действовал в Иудее на момент евангельских событий. Юлианское летоисчисление называют также старым стилем по сравнению с новым григорианским календарем, введенным в обращение римским папой Григорием XIII в 1582 году. День празднования православной Пасхи оказывается в пределах от 22 марта до 25 апреля по старому стилю или от 4 апреля до 8 мая по новому.

0: слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Кабона – старинная рыбацкая деревня на берегу Ладожского озера в 85 километрах к востоку от Санкт-Петербурга. Впервые название селения упоминается в историческом документе под названием «Песцовая книга Водской Петины 1500 года». Уже тогда здесь стоял деревянный храм во имя святителя Николая Чудотворца. В начале 18 века в этой церкви молились строители Староладожского канала. Водный путь длиной в 117 километров был проложен через Кабону вдоль Ладоги. Канал соединил реки Волхов и Неву и стал альтернативой маршруту через озеро, где из-за штормов погибло немало кораблей. В 1732 году Кабону приобрел создатель Староладожского канала граф Христофор Миних. Он построил в деревне деревянный дворец для царицы Анны Иоанновны. Ее Величество отдыхала здесь, когда приезжала на открытие канала. Бывала в деревне на берегу Ладожского озера и Екатерина II. Императрица со свитой прошла на корабле через весь Староладожский канал. Еще одно имя, вписанное в историю старинной деревеньки, граф Алексей Мусин-Пушкин. Тот самый историк и собиратель древностей, который открыл и издал в 1800 году древний литературный памятник «Слово о полку Игореве». Алексей Иванович приобрел имение Кабона в конце 17 века и передал в наследство сыну. При Иване Алексеевиче в 1821 году в деревне была построена каменная Никольская церковь взамен деревянной, сгоревшей при пожаре. В 1861 храм реконструировали по проекту столичного архитектора Михаила Щурупова. На колокольне тогда установили крест, инкрустированный граненными стеклышками. Отражая солнечный и лунный свет, он стал служить маяком для ладожских судов. 75 лет Никольская церковь оставалась духовным центром Кабоны. При советской власти ее закрыли и приспособили под склад. А вот в годы Великой Отечественной войны здание выполняло особую миссию. Во время блокады Ленинграда через Кабону прошла дорога жизни. По льду Ладожского озера сюда вывозили обессиленных от голода жителей города. Никольский храм стал важным эвакуационным пунктом. Здесь пострадавшие получали медицинскую помощь и горячее питание. Когда Никольскую церковь вернули верующим в 1998 году, прихожане позаботились о том, чтобы сохранить память о скорбных годах военного времени. В храме справа от входа установлен стеллаж, где стоят мемориальные книги с именами блокадников. Об их упокоении совершаются богослужения.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Под напев молитв пасхальных и под звон колоколов к нам летит весна из дальних, из полуденных краев. В зеленеющем уборе млеют темные леса. Небо блещет, точно море, море точно небеса. Сосны в бархате зеленом и душистая смола по чешуйчатым колоннам янтарями потекла. И в саду у нас сегодня я заметил, что тайком похристосовался ландыш с белокрылым мотыльком. Константин Фофанов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Пайдея.
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Пайдея». Этим красивым словом греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы будем сегодня говорить. Напомним, что беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей, священников и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. Сегодня у нас в гостях Алексей Свиридов, режиссер, сценарист, руководитель киностудии «Apostle Films». Здравствуйте, Алексей.
2: Здравствуйте.
1: Ну и на микрофонов сегодня вместе с вами Сергей Платонов и Кира Лаврентьева.
2: Алексей, ну у нас сегодня удивительный инфоповод. Это ваш спектакль, который вы не так давно поставили по книге «Отец Арсений», издание Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Я думаю, что отца Арсения знает каждый верующий человек. Во всяком случае, образ его прорисовывается в сознании всех нас, если мы хотя бы частично прикасались к этой удивительной книге. Кто-то говорит, что образ собирательный, кто-то говорит, что да, действительно был этот человек, отец Арсений. И, кстати говоря, многие молятся за него после прочтения книги, потому что настолько он в сердце врезается, что ты его образ уже никогда не забываешь. Как ваше знакомство с этой книгой произошло? И все-таки, как вы считаете, был отец Арсений или нет? Два вопроса в одном, очень профессионально, да, простите.
3: Кира, Сергей, да. Я могу, конечно же, ответить на эти вопросы. Мне кажется, что я уже многие вещи для себя проанализировал. И вы, мне очень понравилось, что вы подметили этот момент, что многие молятся за отца Арсения, там, за упокой, да, получается. И, честно говоря, он в моем списке за упокой тоже стоит.
2: И в моем.
3: И у меня два Арсения. Арсений, которого вот я успел взять интервью на Афоне, это на Карулях, там был такой старец, он прожил в пещере очень много десятилетий, оттуда практически не выходил. И вот, конечно же, отец Арсений. Я молюсь, да, с очадами, потому что для меня отец Арсений, его чада духовные, уже неотделимы. Да. И, конечно же, важно молиться, это благодарность. И вот вы спросили, было или не было. Слухов много. Я на спектакле тоже об этом хотел немножко сказать, но времени было не так много, и я поэтому не отвлекал зрителей. Сразу переходили к главному. Вот. А что могу сказать? Что, конечно, я общался и с Владимиром Воробьем, отцом, и отцом Валерианом Кречетом, который почил в чине с хирохимандрит Михаил. Вот. И мы знаем, что отец Валериан... Ну, буду говорить Валериан Кречетов, потому что его так больше знает, потому что книги многие написаны именно под этим именем. Вот. Он является дедушкой крестной моей дочки. Ну, то есть какие-то связи такие есть небольшие, да. И он является родственником Быкова. Ну, он мне говорил, что ударение Быков. Не Быков, как ему кажется, а он Быков. Владимир Владимирович Быков. Родственником через сестру, там, да, вот это.
1: Мне
3: вот,
1: кажется, я смотрел это интервью, отец Валериан говорил о том, что Быков как раз родной брат его...
3: Сестры.
1: Сестры, да. Сестры.
3: Они тещи или его? Там, получается, это...
1: Может быть, это не очень важно.
3: Сестра, да, там Быков – это муж сестры, получается, вот так, если я не напутал там. Ну, там, вот, сейчас я просто уже...
1: Ну, ладно,
2: это муж сестры. Это жизненный узор, это все-таки интересно.
3: Вот, и, да, и, в общем-то, мы общались очень тоже на тему отца Арсения очень долго, многие. Он мне говорил, что Быков ему говорил лично, что отец Арсений, конечно же, безусловно, был. И что могу сказать здесь, как вот режиссер, как наблюдение из всего этого, чтобы у людей не было никаких больше сомнений. Понимаем, что нету там могилы и так далее, так далее. Были даже вот попытки там, ну, не попытки, а были там, делали памятники там с надписями, как вот, как будто вот он здесь вот, да, чтобы, ну, был какое-то место, где можно пойти поклониться со своими там причинами, мотивами. Я видел просто фотографии какие-то архивные и так далее. И могу сказать, что однозначно человек, отец Арсений, был, но, смотрите, мы когда читаем книгу внимательно, мы понимаем, что там сказано, что многие имена изменены, потому что были преследования. И мы понимаем, что отец Арсений – это человек, который берет на себя вообще главный удар. И я думаю, что, возможно, его имя было изменено. Это первое. Вот. Второе – то, что есть рассказы, которые немножко там, ну, присовокупили, там, может быть, там как бы дальний был, и чтобы уже как-то вязать их в канву, как бы хорошие там действительно духовные истории, их присовокупили там, ну, несколько каких-то рассказов, я понимаю, что, скорее всего, ну, как бы они так, совсем так дальним таким вот, как бы, что типа духовник отец Арсений, да? Вот, но тем не менее, основное зерно, мотор, ядро книги – это отец Арсений. И неважно, если отца Арсения звали другим именем, но, знаете, вот как вот отец Валериан Кречетов, да, почил с именем схиархимандрит Михаил. И здесь, как бы, можно сказать, что это тоже такое было имя, которое дано было уже, как можно сказать, защита. И оно было дано, чтобы, ну, действительно не подвергать опасности и не отца Арсения в то время, когда еще не издавалась книга, а просто там кто-то читал какие-то первые записи, рукописи. Там, да?
2: Там же письма был, были,
3: да,
2: конечно.
3: Да, да, да. То есть это была огромная опасность. И логично, что имя было изменено, это первое, да. Но отец Арсений однозначно был. Вот, просто какие там истории туда уже дописали, и я считаю, что это тоже даже не важно. Почему? Потому что, как говорил Сергей Радонежский, единством, любовью спасемся. И мы все едины. По ком звонит колокол? По каждому. И эти истории все наши. Мы все объединены. И разделять, говорить, а вот как это собирать. Но зачем это говорить вообще? Это ничего не дает. Ну, много всяких легенд, там, кого не возьми, там, полководцев наших, там, Федор Ушаков, Александр Невский, и вот вокруг там найдутся какие-нибудь специалисты, которые что-то откопают. Это все не важно. Важна суть, любовь. Важно, что люди отдавали свои жизни, жертвовали. Они постигали Евангелие своим деланием, и нам это передавали. Мы должны следовать этим примерам. Не надо вот заниматься вот этим... Ну, вот это, мне кажется, вот кто любит, не буду называть программы, а вот всякие такие, ну, вот, там, да, склоки и так далее. Это не наше. Не наш путь. Наш путь – брать это знамя и нести его дальше. Все. Не уходить в сознание мухи, заниматься вот... Вот ты приезжаешь там в какую-то страну, вот у них здесь намусорено, а посмотри, какие у них культурные памятники остались, посмотри, какие люди, как они общаются. Ну, я просто по всему миру путешествовал, видел, ну, очень много культур разных. И действительно, там, возвращаешься какой-нибудь там из Индии, вот у них там то все. А когда люди с тобой делятся там хлебом, там, тебе помогают донести, там, довести, там, да, не знаю, там, ты идешь уже это, у ледника, там, умираешь, сил нет, тебя там помогают дотащиться, там, водой поделиться. Ну, то есть, надо на другие вещи смотреть. Надо смотреть на ценности, на сердце. Какое у этой культуры, у этой страны сердце? Вот туда надо смотреть, а не то, что там, там что-то здесь не так, чуть-чуть тут не так. И оно часто бывает, видите, как, к сожалению, человек развивается, и когда вот достигает какой-то планки, человек часто без веры, без какого-то такого фундамента начинает в этих наслаждениях скатываться. Это какая-то такая, ну, вот вещь прям, вот, я не знаю, это реально, мы идем по кругу вот этому, как у Римской империи пала, да, у них все было, но они стали потом развращаться. То есть идет наслаждение, потом извращение, отвращение, там вот эти все стадии такие проходят, и вот люди, мы не знаю, мы какие-то вот странные, мы вроде изучаем опыт, читаем историю, все равно идем все так же, идем опять по этому кругу. Но в этом круге даже, в этом круговороте, в этой мясорубке какой-то, да, все равно должны находиться люди, которые... будут до конца идти нести знамя любви. И не надо говорить, что мир такой, мир... Вот я вот не люблю эти разговоры, когда говорят, мир сегодня такой плохой. Очень много таких вещей встречается вокруг разговора. Я говорю, да, подождите, если вы даете добро, если вы помогаете другим, вы уже можете сказать, что мир неплохой.
4: Вокруг
3: мир
4: себя просто людей. Построить что-то хорошее.
3: Конечно, ты сам делаешь, да, эту любовь, и ты скажешь, нет, в мире есть любовь, я ее сделал только что, вот, и значит, она есть. А тебе кто помог сделать эту любовь? Мы понимаем, кто помог. Вот, не без высших сил. И вот, знаете, вчера я шел, и я вообще мог сегодня не успеть на программу. Вчера, потому что мы сейчас в поездке, киноэкспедиция с молодежью, там ребята-школьники, там 5, 6, 7 класс, и там ребята с ОВЗ, это, ну, ограниченные возможности тоже. И мы сейчас возим там Пушкин горы, там Псково-Печерский монастырь, и мы с ними снимаем маленькие фильмы, там репортажи, и они сами становятся сценаристами, операторами, и потом монтировать помогаем им, и они вот это все погружаются во всю эту культуру, в духовность, и через то, что они сами в этот процесс заходят, и они начинают многие вещи очень понимать, и мне приятно, что ты идешь с молодежью, иногда там раз, они дверь откроют, там, придержат, там, что-то помогут. То есть они как-то проявляют инициативу. Я думаю, я вот, ну, как бы в Москве вот так вот там не замечаю, чтобы вот такая как сказать, учтивость, она прям сразу видна в человеке. То есть он воспитан вот по мелочам.
2: Ты даже мелочи как... все рассказывают да, да. о человеке.
4: Даже конечно. Когда ты в метро идешь, и человек, чтобы дверь тебя не пришибла, вот, он ждет, ну, а пока ты до него дойдешь.
3: Вот этот момент, да, да, вот открывают двери и ждут прям.
2: Главное, самим никого не пришибло.
4: И ты берешь пример с него,
3: конечно. И вчера, чтобы приехать тут, вот на сегодняшний день я только приехал. Завтра я опять буду, там еще два дня у нас осталось. Печоры там еще мы хотим там, ну, поснимать там много чего, репортажев и так далее. Значит, вчера иду просто по дороге, и так получилось, что я поехал на автовокзал, но там автобус только позже был. И я вышел на трассу просто по-простому, думаю, поймаю ли я машину. Ну, так, на авось практически, потому что уже не дозвонится, там со связи не очень хорошо. Вот, и я понимаю, на трассе вдруг, ну, там, одна-две машины проезжают мимо, и все, там, либо они битком, либо они тут живут, там, кто-то остановился. И я понимаю, что я сейчас на радио Верта, может быть, не успею, потому что у меня самолет через 2 часа, а я иду по трассе, я не знаю, меня кто-нибудь вообще возьмет, там, 120 км до аэропорта. И я, ну, думаю, все, так что надо делать Николаю Чудотворцу? Все, спокойно, уповая. И вот начинаю молиться, и потом думаю, ну, нет, надо молиться, и все, быть спокойнее и уповать все-таки. И разворачиваюсь, и ей такая, какая-то белая газель такая уставшая. Я думаю, ну, вот если она остановится, значит, все хорошо. Если не остановится, ну, значит, меня точно никто не подберет, и, наверное, надо что-то делать уже, не знаю, ну, какой-то придумать алгоритм. И вдруг раз проезжает мимо, я такой, ну, понятно. И вдруг раз останавливается. Ну, я такой, опа, остановился, ну ладно, захожу. Да, вот подвезли, вчера разговаривали. Человек настолько деньги не хотел брать, такой вот прям, да я здесь просто, говорит, живу, тут работаю, говорит. Ну, как-то вот, я не знаю, вот такие люди, конечно, редкость. И, ну, просто очень душевно поговорили, думаю, вот такие встречи бывают случайные, вроде не случайные, когда можно поделиться каким-то своим опытом жизни, там, что-то подсказать, там, услышать и увидеть, какую простоту. Вот человек был огромной простоты, то есть я ему говорю, там есть дача там, или тот это, я вот, вот... Он говорит, да не, вообще не надо. Я говорю, не, подождите, надо заплатить. И то есть, в общем-то, встретил такого очень душевного человека
4: настоящего,
3: на дороге.
4: Настоящего который, человека.
3: Да, привез в аэропорт, и, ну, вообще, такой бескорыстный был, что я даже думаю, ну, как так удивительно просто. И он мне говорил, что всю жизнь там прожил, в эти глубинки там, молоко там, корова там какие-то. Все так думаешь, надо же, живут. Я, кстати, мы ездили в Гдов, еще там маленький город, тоже с молодежью встречались, там 300 километров от Пскова. Ой, нет, 100 это от нас было, от Пушкина горя, там 200 чем-то. Ну, не суть. Я приехал в город, там топят дровами дома, то есть живут люди и топят дровами до сих пор, и из колодца воду носят. Там только несколько пятиэтажек там стоит, которые там как-то подключили там каким-то процессом, но в основном 80%. И мы сидим, школьники, я говорю, ну, там, с киновоспитанием вот это всякие. Я говорю, ребята, а вы вообще, как бы, кто колет дрова? Поднимите руку, что, ну, они поднимают там практически, ну, там, весь зал там, молодежи. Я говорю, ну вот, а как мы их заставляем учиться, а они время на что тратят? Колоть дрова сегодня, в нашем веке, в ребята тратят время на то, чтобы наколоть дрова, чтобы согреться, грубо говоря, да, там, ну, сейчас, понятно, тепло уже, но тем не менее. И вот какую-то такую вот вчера тоже очень душевность встретили, ну вот, и этому Гдове там еще со священником познакомился, он меня после выступления сразу забрал, говорит, я видел ваш фильм «Мама, я вырасту», так, идемте со мной, я всем школьникам рассказываю, показываю, и пригласил к себе, и я отказался от машины, которая обратно нас везла, он говорит, я вас сам отвезу, я говорю, так вам же ехать туда 250 обратно, он говорит, ничего, все, поехали, взял к себе домой, привез, оказалось, что он живет, там помогает, сейчас скажу, вот Петр Петрович Коновницын, правая рука Кутузова. Ну, понятно, что вы не вспомните, сейчас генерал. Вот. И он жил там, и вот в этом храме, который вот там, где вот мы были, я почему-то даже забыл, как храм называется, ну ладно. В общем, в этом храме, можно сказать, что вот родилась, развивалась дочка священника, который в этом храме настоятелем был, и она стала потом женой Иоанна Кронштадтского.
2: То есть, вот оно как.
3: Да, то есть там столько переплетений. Я думаю, как так вот пришел? И там этот храм, там начало 18 века, там фундамент был еще 16, там склепы внутри есть, там вот этот генерал, там все, он там плита его, все, он там захоронен с женой. То есть, и думаешь, тут никто не ходит вообще. Тут, а там этот, он мне про этого генерала рассказывал с таким упоением, что он же воспитывал детей императора потом, вот этот генерал, я не помню, там, Александра...
4: Второго, может быть, второго, Николая Первого.
3: Нет, сейчас скажу, он как раз воспитывал Николая Первого, он вроде воспитывал. Сейчас простите, что я... Ну, это, знаете, это столько информации у меня было, что...
2: Да-да-да, нам надо сейчас...
3: Так, давайте возвращаться.
4: Одного из детей императора.
2: Вы знаете, я вот слушаю вас внимательно, Алексей, и как-то глубоко прочувствовал вот это ваше
4: лично
2: настроение.
4: Лично я
2: вот
4: представлял
2: вот
4: пейзажи в голове.
2: Любовь вот к нашей широкой России, ее людям вот этим.
3: Да, в каждом уголочке есть люди, вот эти сердца, и у них 7 приемных детей, там мальчик там инвалид, потом у них была, там умерла одна семья, они взяли дочку, которая уже взрослая была, инвалида, жила у них 5 лет пока, ну, до самой смерти. Там, ну, то есть...
2: Удивительные люди, да.
3: Люди там,
2: да.
3: Я как вообще думаю, у них самих там, ну, просто
2: у
3: там...
2: У самих нет, они еще другим
3: они
2: помогают.
3: Они просто так, я думаю, я увидел вот это Евангелие, я не стал, конечно, прямую говорить, потому что это очень опасно.
2: Хвалить кого-то
3: да,
2: в такой
3: вот,
2: ситуации.
3: Да. Я вижу их искренность, это какая-то, я просто понял, что это вот путь такой, увидеть таких людей, это, ну, вообще, это ценность не огромная. Это просто неописуемо, я хотел сказать.
2: Вот так же вы, конечно же, наверное, увидели отца Арсения в книге «Отец Арсений», потому что иначе не могу себе представить, как вы взялись
4: как вы
2: за это.
4: Как вы это вообще восприняли,
2: потому что вот эту книгу прочитать, ты думаешь, надо спектакль. А как спектакль? Надо фильм. А как фильм? То есть это должно такое быть видение режиссерское, чтобы суметь за 2 часа выразить всю суть книги.
3: Вот, значит, в 2013 году я начал ходить в приход Акулова, там, где вот служил как раз был настоятелем отец Валериан Кречетов, а мой духовник был его, получается, его дочки муж. Это священник, это зять, тесть. Я все время вот эти тоже моменты путаю.
2: Да, дочки муж, зять.
3: Зять.
4: Родственник.
3: Отец Игорь Смертин. Вот. И мы ходили, отец Валериан приходил на все наши спектакли. То есть я вот тогда как раз тоже ГИТИС там все вот эти вот проходил этапы, заканчивал там, походил из актерского в режиссуру. Вот. И ставил много спектаклей, начал ставить как раз на приходе. Там по Жития Святым, там очень хорошим Амбросием, Оптинский и так далее.
4: А кто актеры были?
3: Это прихожане. Прихожане,
4: прямо
3: да.
4: Их организовывали.
3: И, в принципе, они многие выросли уже в актерском, хотя это учителя, там, директора школ, там, физики, там, ну, вообще там, самых разных профессий.
4: Слушатели программы по идее, да.
3: Да, и в том году они у меня, кстати, выступали в спектакле «Вега Сити Холли», то, что мы делали, пархиальный. В том году они, вот эти вот учителя, вот эти все, они вот 50% это был вот этот состав из нашего прихода.
2: Так.
4: Прекрасно.
3: Вот, и да, и они справились. Так вот, и там я вот как раз, не помню, кто мне дал эту книгу, отец Арсений, но там я точно помню, что я сидел с ней и думал над ней, и думал, что надо, я точно помню, тогда уже зародилась мысль, что надо снять фильм. И вокруг понеслось очень много, там, типа, надо, не надо, где права, где не права, и так далее, и так далее. И эту книгу я просто всю перечитал, там, потом вышло 6-е издание, там. Но вся у меня под карандаш, там, все выписано.

0: Много работали. Даже ездили в мастер-классы свои, вот по разным городам давал, и мы как бы собирал деньги на сценарий, чтобы сценариста уже потом профессионально взять, чтобы он написал. И знаете, взял вначале сценариста, он был не православным. Ну, он был профессионал, но не православный. И, в общем-то, он стал писать, и я говорю, а что ты пишешь, подожди? Он говорит, ну как, здесь по драматургии нас как учили там во ВГИКе, что вот отец Арсений в лагерь, он хочет отсюда сбежать там и уйти. Я говорю, подожди, ты запутался. Я говорю,
1: не
0: его,
1: в этом суть.
0: Его, как бы сказать, духовный путь в том, чтобы освободить людей из рабства греха, как бы вернуть им надежду. Ну, потому что они, представляешь, они просто в этих лагерях, они же ноги очерствляли, там ожесточались. Это очень страшное испытание. И он, его, как бы сказать, он же пишет даже, что когда многих выпустили, а он еще остался там, что у него уже такая какая-то даже тоска приходила, потому что он не знал, что делать, потому что его вот этот вот труд духовный, его как будто у него отняли. Я говорю, ему не важно было выйти, ему надо было выпустить людей из греха.
1: Ну, то есть... Да, тут духовным зрением смотреть надо, конечно.
0: Да, и он, вот что мы здесь не сошлись никак. Он говорит, да нет, нам сказали, что надо из тюрьмы выбегать, из лагеря убегать. Я говорю, да нет, ты не понимаешь. Это... И вот что мы разошлись, и в итоге там я уже сам там стал доделывать, и потом вот пришла мысль, да, вот недавно, просто по фильму это сложно все сейчас, где там финансы найти, бюджеты найти. И вот в том году очень хорошо прошел епархиальный спектакль, и вот в этом году думаю, а может быть взять отца Арсения и сделать как раз по сценарию, который вот готовили все. И, ну, все благословили, съездили к отцу Владимиру Воробьеву, там, к сожалению, отец Валериан Кречетов уже почил, но я к тому, что хотелось бы еще поделиться с ним, потому что он тоже как бы про эту историю очень, ну, тоже очень так трепетно к этому относился. Вот. И вот попробовали сделать, чтобы... Как, спектакль было сложно перевести. Это сложно было перевести, потому что тут надо понять, что за там 1.5-2 часа там у тебя есть времени, и... передать всю суть, соль. Выбрали несколько линий героев, потому что в любом случае нам нужны были герои, которые будут отражать как раз вот этот дух отца Арсения. Вот, соединили несколько там еще линий, чуть-чуть добавили. Там, допустим, если идет рассказ про разведчика в одной главе, по другой, я объединил просто там, чуть-чуть добавил к разведчику, допустим, Платона Скорина. И опять про единство говоря, да, что здесь нету никакого нарушения, там, да, что как так, это же есть. Как бы эти истории дополняют, но нам легче через одного героя увидеть историю, чем туда накидать винегрет из разных героев истории, и люди просто запутаются и, ну вот, и не воспримут суть. Нам важно показать целостность духа православного. Для этого надо, чтобы истории были сквозные и более такие целостные, объединенные героями.
1: Где можно сейчас посмотреть спектакль? Есть ли такая возможность, Алексей?
0: Вот мы сейчас начали над этим очень трудиться. Как сказать, сейчас пытаемся на грант подать, чтобы нам помогли с показами, да, потому что по России, там, 9 мая это вообще было бы, конечно, просто...
1: Фантастикой.
0: Сделать это, ну, я имею в виду, что это прям попадание, не то что в десяточку, это прямо в 1000% попадание. Вот, и, конечно, хочется его по России проехать с ним, показать его, чтобы люди... Ну, там у нас есть же и молодежная сцена внутри. Специально брали вот со школы, где вот это Христосик там, да, над мальчиком издевались. И вот это... Чтобы, да, чтобы для молодежи тоже там было очень, как сказать, вот это точное попадание, когда мы знаем вот эти буллинги там всякие в школе, да, а здесь мальчик один, находится силы, чтобы отстоять веру, и во время, когда там все за коммунизм, там, да, вот это все топит, он один противостоял всем, и вот этим взрослым, которые против этого были, и это было очень сильно, и эта сцена, когда она завершилась, сразу раздались большие аплодисменты, то есть народ очень хорошо, зритель очень хорошо воспринял тоже. Да, еще очень важный момент, который не могу не сказать, что спектакль «Отец Арсений», можно сказать, что его рождение ожидалось с 2013 года. И вот произошло вот такое чудо, действительно, родился спектакль «Отец Арсений» на пасхальной неделе, и через 5 дней у меня родился сын Арсений.
1: Вот. Да, это чудо, конечно.
0: Вот так.
1: Поздравляем вас, Алексей, от всей
0: души. Слава Богу за все, и спасибо, Господи, за
1: такое.
0: Слава Богу
1: за все.
0: Так происходит с нами.
1: Дорогие друзья, в гостях у программы «Пайдея» актер, режиссер, руководитель киностудии «Апостол Филмс» Алексей Свиридов. У микрофонов Кира Лаврентьева и Сергей Платонов. Мы говорим о спектакле «Отец Арсений», который не так давно Алексей представил широкой публике. Но вот сейчас как раз говорим о том, что хорошо бы его вообще всей России представить, да, Алексей? Проехать с ним, чтобы народ как-то вот прочувствовал...
2: Может быть,

0: кто-то нас услышит,
1: личность отца Арсения.
0: Откликнется, да.
1: Да, мы надеемся, что откликнется и поможет Алексею как-то это популяризировать все-таки.
2: Ну, это полезно очень это, важно, потому что...
1: Смотрите,
0: там самое главное, я читал отзывы об этом спектакле, который вы провели.
1: Да, Алексей,
0: там,
1: простите, и там, эмоций много.
0: Да, и там мне очень понравилось, что недостаток только один, да, вот, что где еще посмотреть, нужно чаще. И самый интересный отзыв, который считаю самый ценный о вашей работе, это то, что я пришла на спектакль и понимала, что это не мой спектакль, я не целевая аудитория, но мне очень понравился, я хочу еще раз где-нибудь его посетить. Так что вот
1: то это такая миссионерская,
0: откликнулся
1: конечно,
0: какой-то
1: история,
0: человек,
1: да,
0: который, видимо, не совсем наш, что ли, как будто бы, ну вот откликнулся.
2: И, знаете, я вот тоже по обсуждению после спектакля, там многие писали, звонили, понял, что книга «Отец Арсений», как ни странно, сегодня, ну, назовем это таким светским словом, стала терять популярность, если соотносить это там 70-е, 80-е, 90-е.
0: Потому что успокоились чуть-чуть, да?
2: Да, как бы больше переключились там на другие чтения и так далее, как бы, ну, она как будто бы тяжелая, так, ну, зачем?
0: Ну, да, вот, мы, как позитива уже, больше хочется,
2: уже никто,
0: как будто,
2: да. Да, ну, как бы уже так не стал, ну, может быть, не знаю, там, почему заинтересовался, но я понимаю, почему. Это вот опять то, что мы начинали разговор, что чем, как бы, лучше живется общество, тем, как бы, реже он задается вопросами глубокими.
0: И тем не хочется даже, не то, что...
2: Ну,
0: хотят даже думать об этом.
2: Мне же тоже кто-то говорил, ну, зачем на пасхальной неделе там делать «Отец Арсения», грузить людей, это же так сложно. Я говорю, а тот катарсис, который был в конце спектакля...
1: Разве он не пасхальный?
2: Он
0: Христос воскрес.
2: Он единственный, да. То есть такой пасхальности, вот это ощущение, вот этой силы, что человек с Богом, то есть он может пройти даже вот это. И это, конечно, огромная сила, и там, ну, что, как бы, люди там сами расскажут, пишут и так далее. То есть я к чему говорю? То, что книга «Отец Арсений», на мое удивление, стала действительно терять, ну, вот этот, как сказать, масштаб прочтения, да, ее уже там меньше стали читать, даже православные, я удивился, говорю, как так? Говорит, ну, вот не святые, святые, да, знаем, «Отец Арсений»
0: вот
2: уже нет.
0: Я начал читать «Отец Арсений».
1: Мы как раз перед программой говорили, вот, дорогие наши слушатели,
0: меня.
1: Сережа не... начал читать «Отец Арсений», он сказал, что когда читаешь, есть очень четкое ощущение, что это не какое-то зацементированное прошлое, а что это может повториться. Это не палеонтологический музей.
0: Знаешь, почему? Мне
1: все-таки
0: проще это воспринять, потому что у меня, ну, так немножко историческое образование.
1: Да слушай, какое
0: поэтому
1: бы ни было образование,
0: я
1: коммунистические
0: эпоху.
1: Времена были вот еще
0: недавно. Многие этого не понимают, понимаешь. Mm-hmm. Я все-таки знаю контекст исторический, и для меня это очень оживает.
1: Да,
2: вот
1: это очень важная история.
2: Да, очень важно, что если мы сегодня не будем... А ведь, ну, почему говорят, что зачем на пасхальную неделю ставить тяжелость? Но он не тяжелый на самом деле.
1: Он
2: глубокий, но вот это слово «тяжелый» сюда не подходит. Даже как «Я, мама, я вырасту», мы делали когда фильм. Я говорю, мы его будем делать не тяжелым. То есть он должен быть как история, глубоким. Но слово «тяжелый» — это, наверное, когда люди не умеют драматургию перевести, там, визуальный язык, и просто вот грузить чем-то тяжелыми фактами. Это не надо делать.
0: Ну, когда правда, разве тяжело? Бывает она тяжело, но...
1: Да, ну, да, «Страстная неделя», она не тяжелая.
2: Если мы будем, если мы будем лишний раз бояться, где-то чуть-чуть напрячься, послушать такую историю, то в будущем, как бы, ну, что останется от нас, от наших детей, в том плане, что мы будем такие рафинированные, такие, как,
1: мы слабее,
2: как белый сахар такой, да, сладкий и бесполезный, только, наоборот, даже вредный. И, как бы сказать, ну, ничего хорошего мы не сможем передать. Потому что мы, как бы, еще воспитывались там, мы помним ветеранов. А сейчас молодежь вообще не знает, кто такие ветераны, кто это там. Они сейчас остались только живые сыны полка. Вот я там знаю одного. Но это просто единица.
0: А вот мы застали. Вот я, вот мои
1: я
0: дети уже не застали и не застанут никого.
1: Мы ходили на парады с ветеранами, я помню,
2: мы слышали этот звон медалей вот этих,
1: конечно,
2: когда в класс приходили и рассказывали.
0: Я чуть младше. Я вот еще помнил, где они живут, и меня учительница, классный руководитель отправлял,
1: цветочки,
0: чтобы я... Да нет, они приходили, они еще ходить могли. Вот я призывал их в гости в школу. Их было 3-4, там 5 человек.
2: Да, вот,
0: вот
2: поэтому это очень важно, чтобы, ну, вот такое произведение, как «Отец Арсений», чтобы его смотрели, воспринимали молодежь, потому что, ну, книжку прочитать, вот многие после, вот очень отзыв был популярно, что мы прочитаем теперь книгу «Отец Арсений», потому что, ну, прямо хотят дальше продолжать.
0: Вот я сейчас только что вот это сказал,
2: да,
0: прочитаю эту книжку.
1: И во многом благодаря как раз
2: спектакль, он помогает как бы так прикоснуться к этому материалу, к этим судьбам, к этому духу, который вот отец Арсений нес, что ты не можешь не переживать этот момент. То есть слезы были там во всем зале, как бы, да, потому что вот они сопереживали. И вот это сопереживание — это и есть момент очищения, знаете, вот как катарсис, да, вот когда ты чувствуешь и ты очищаешься, потому что ты переживаешь это с героями. Как Достоевский говорил, в горе человек совершенствуется, но это не значит, что ты должен тащить это горе постоянно, и как бы, ну, совершенствование — это когда ты горе пережил, правильно его воспринял, и в связи с этим ты увидел, что мир, ну, как сказать, увидел реальность этого мира, вот эту духовность увидел, ты увидел эти трудности в другом ключе. То есть вот я смотрел на эту семью, да, вот священник, то, что я говорил, и я думаю, ну вот они на все как-то так по-другому реагируют, на все как-то по-другому смотрят. Они говорят, ну, значит, вот Господь вот так, да, то, ну, вот, значит, для смирения нам надо. И я не увидел ни разу раздражения у них вообще, то есть в этой семье, хотя там пришли, когда вот кушать, там все там накрывали.
1: Это когда вы вот сейчас были в Пскове.
2: Да, вот Гдов там город ездил, там рядом от Гдова там еще вот это вот поселение небольшое есть. Церквушка, где вот Петр Петрович, генерал этот, Коновницын. Вот. Так что я к тому, что вот, горе, оно нам напоминает, что радость в сегодняшнем дне, радость в сегодняшнем моменте. И если... Зачем нам переживать, грубо говоря, вот это горе реально? То есть, ну, я имею в виду, что зачем человек ждет, когда горе наступит реально? А можно просто о нем помнить, чтить, что кто-то отдал свою жизнь во время войны, да, там, чтить ветеранов, это время тяжелое, и понимать, что это время, которое прожили те люди, которые ради нас отдали свою жизнь, оно стоит того, чтобы сегодня мы их поминали, и чтобы сегодняшний день мы оценили с точки зрения того, а стоит ли сегодняшний мой день того, что за меня отдали жизнь. Если мы так будем смотреть, если мы так будем воспринимать сегодняшний день, а у нас только сегодняшний день всегда, то мы по-другому будем, мы меньше будем вот эти какие-то склочные там разговоры, какие-то пересуды, какие-то, не знаю, там, ну, то есть уйдет вот эта шелуха, вот эта ненужность вся уйдет. Мы увидим, на самом деле, что реально нужно для нас, для спасения. Только одно — любовь, которая проявляется к ближнему. Все. Больше вообще ничего не нужно. И этот день благодарить за него просто изо всех сил, как ты проснулся, что у нас еще один день жизни, еще один день возможностей что-то сделать во славу Божию другим людям, которым, ну, нужно. И это просто твои ближние могут быть, родственники и так далее. Вот.
1: Программа «Пайдэй» на радио «Вера». У нас в гостях актер, режиссер, руководитель киностудии «Апостол Филмс» Алексей Свиридов. Мы очень скоро вернемся к этому разговору. Пожалуйста, не переключайтесь.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».
2: Мнение – это понятие, убеждение, суждение или точка зрения. Частное мнение – это программа на радио «Вера». Размышления разных людей обо всем, что волнует и вдохновляет. Честное мнение. Каждый день на радио «Вера».
1: Пайдея.
3: Программа «Пайдея» на радио «Вера» продолжается. В студии «Светлого радио» актер, режиссер, руководитель киностудии «Апостол Филмс» Алексей Свиридов. Мы говорим о спектакле «Отец Арсений», который не так давно был представлен Алексеем, о книге «Отец Арсений» и вообще о значении этой книги в наше время. И позвольте спросить, Алексей, о воспитательной все-таки функции, несмотря на то, что это звучит довольно пафосно и высокопарно, но реально ли сегодня все-таки влияние на умы молодых людей через искусство?
4: Ну, я всегда обращаюсь к практике, к опыту. Как режиссер, я вот, допустим, позавчера разбирал спектакль в Пскове, да, там с молодежью. Я говорю: так, про что снимаете? Тут про святых, так и так.
5: Молодежь местная?
4: Нет, наша. Вот мы привезли там из Москвы, из регионов тоже. Ну, это разные. То есть, и я говорю: давайте конкретно, по сути, нам надо передать суть деятельности человека, там, святой и так далее. Кто что хочет, почему не может, да, действия драматургии. И именно это помогает людям воспринимать произведение не как красивый звук. Вот когда говорят: мир должен быть хорошим, давайте будем лучше, давайте вот так и так. И как бы вот такие лозунги, они не работают. А молодежи мы говорим: вы должны стать хорошими, приличными, там, прилежными, себя ведите хорошо. Это не работает. Я работаю уже, сейчас скажу, с 2000 года примерно с молодежью. А потом уже более плотно, с 2007-го уже там и театральные студии, и в школах обычных, и мастер-классы. И потом увидел вот эту универсальность, вот это воспитание, что я начинал со школы, и в школе, когда мы говорили, я всегда говорил про духовные ценности, в каждом спектакле мне неинтересно там это, ну, просто так ставить спектакль. Я всегда заворачивал туда характер, откуда, почему, там, Онегин там несколько раз ставил, то есть это такие, конечно, сильные произведения, там по Достоевскому много. И вот молодежь после наших спектаклей, которые вот мы учились там, я имею в виду, что там учились там актерскому мастерству внутри и так далее, переставали курить, ругаться матом, там про пить я молчу уже, про все эти, да, менялись как-то мысли в правильную сторону, переставали там, даже заикаться кто-то переставал. Потом приходили через много лет, я даже уже забыл, ну, там, помню, там, тут, ну, много студентов, школьников было, и приходили, говорят: вот вы тогда вот делали спектакль, вы меня взяли на эту роль, я же потом, говорит, поверил в себя. Я, говорю, сейчас там помощник депутат, но это был уже тоже, я не знаю, может, он же и депутат, не знаю. Но не в этом суть. Я к тому, что он был, там были многие люди, даже вот отличники были, но зажатые ботаники. И они ходили, их школу не видел, они как серые мышки. И потом, когда вот один из таких мальчиков вышел там в роли городничего, и весь зал просто лежал, держась за животы, просто от смеха, от того вот этой вот такой, как сказать, энергии. Я помню, стоял папа рядом со мной, его, и я увидел реакцию папы. И у него, знаете, вот слеза такая, знаете, наворачивается, и он так смотрит, И вот в этом взгляде было вообще все. Я просто понял, что не напрасно этим занимаемся, потому что
5: отец вы исправляете, увидел... возможно, чьи-то ошибки в этот момент, наверное.
4: Ну, не знаю, ну, то есть раскрытие, да, вот это произошло. И вот, и причем очень много ребят, также вот мы делаем там упражнения всякие, есть на доверие, там, через драматургию какие-то вещи, через персонажа, на урок литературы мы разбирали. И ребята открывают очень многие болевые свои точки, и они все, как 80, наверное, 90 даже, процентов связаны с родителями. Я не знаю, что происходит, почему. То есть болевые точки у детей – это какие-то проблемы с родителями. То есть какой-то конфликт, непонимание, там, что, ну, вот, и можно было книжку издать, просто она была бы, не знаю, какая-то книжка, самый большой ужастик бы для меня был, потому что, ну, я имею в виду, если издать ее, потому что то, что мне рассказывали дети, я думаю, вот просто я думаю, это что, такие дети? Ну, мне попались такие дети в театральную студию там или там в школе, или это сейчас или повсеместно?
5: Это да. Скорее всего, нет.
4: Хотя там вроде образованные ребята были. И вот я понял, что если мы, ну, вот искусство – это то, что помогает детям снять фокус с них и назидательный плакат убрать в сторону, а начать говорить как друг, как команда, как мы единомышленники, рассуждать.
3: Слушайте, Алексей, ведь это очень интересно. Сейчас же эпоха детоцентризма такая явная. Все психологи говорят о том, как нельзя травмировать детей, а дети, получается, все так же травмируются, как и в трудные времена.
4: Духовный труд – это единственное, что помогает ребенку вырасти человеком. Как этот духовный труд будет формироваться в семье, в школе, в социуме, там, в общении, это можно отдельно просто говорить. Но вот отсутствие духовного труда и потирание попки родителями в течение вот всей юности, детства, я просто видел эти страшные истории. Потому что очень много как бы, взаимоотношений там, по работе бывает с людьми, которые там есть возможность там, как угодно там, ребенку чуть ли там, не там, купить там, любой автомобиль или там, дом. Но жалко этих детей просто, потому что вот как пелось в одной песне, их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. Это сам для человека вот этот момент, он очень опасен. Если он не понимает, ради чего трудиться, преодолевать, достигать, где он начнет совершенствоваться, тогда все. Мы, ну, считать, что вы погубили человека. Потом, конечно, там кто-то на своих шишках, там, коленках, царапинах там как-то вернется, но, к сожалению, часто бывает уже поздно. Поэтому здесь это отдельный вопрос.
3: Страшное и, знаете, дело.
4: Ко
3: Алексей.
4: Мне, когда на мастер-класс приходят психологи, они все проигрывают в дебатах, потому что они, я говорю, вы на каких методиках мне сейчас рассказываете законы? Там это люди, которые болели, как правило, чем-то, какими-то психологическими отклонениями, и они создали вот целую методику. Можно многих вот проверить как раз, у них у всех там, ну, свои какие-то там отклонения. Я говорю, я вам рассказываю просто закон драматургии. Закон драматургии – это раскрытие того, почему человек там, мотив его, да, почему он так поступает. То, что я доказываю, что у нас у всех стереотипное мышление. Я доказываю это прям, не говорю на словах. Я доказываю, что у нас у всех огромное эго. Я говорю, что с ним сложнее всего работать. Я доказываю, что мозг является автономным существом в нашей голове, который забирает нашу жизнь, и мы говорим, время летит быстрее. Да нет, ты уже не живешь, живет за тебя твой мозг, и делает все автономно. Ты уже не видишь времени, потому что за ощущение времени отвечает мозг. И твое взаимодействие с мозгом напрямую отвечает за ощущение времени и скорости. Ну и так далее. Там очень много каких-то моментов скрывается. Я объясняю, прямо показываю ситуацию, показываю короткометражные фильмы, там, так далее, ролики. И объясняю, как что работает. И человек начинает, ну, просто понимать. И я уже не раз говорил, не знаю, может быть, здесь на эфире говорил, есть формула эгоизма, по которой мы можем понять все наши проблемы. Просто вот у вас есть какая-то проблема, вы с чем-то недовольны, вы хотите поссориться с кем-то, вы хотите прогневаться. Вот эта формула, просто посмотрите на нее, и будет все понятно. Она звучит так. Не по-моему. Вот как только не по-моему, и ты сразу проверяешь человека, какой он. Вот если хочешь узнать человека...
3: И какой ты.
4: Да, посмотри, что значит не по-моему. Вот для него что это будет, и как он реагирует на «не по-моему». Я тоже смотрю на себя, всегда анализирую. Иногда понимаю, что я не успел с утра настроиться нормально, какую-то суету вошел. И бывает, что несколько раз спотыкаюсь на этом, да, как-то, ну, как возмущение какое-то внутри придет, еще что-то. Потом так, подожди, куда тебя понесло? Так, фух, выдохни, все, успокойся. Все, спокойнее. Даже если люди к тебе там несправедливы, там еще что-то. Не надо об этом кричать. Просто, ну, ты можешь пожалеть этого человека. Он же не, ну, как бы не то, что со зла, он просто по слабости своей это делает. Злой ведь это слабость. Это проявление слабости. Мы же должны это увидеть и любовью накрыть эту слабость. То есть мы должны... То, что такое любовь, побеждай. На эту слабость отреагировать силой любви. и, ну, как бы сказать, не озлобиться в ответ. Вот это очень трудно. А помочь, наоборот, что-то сделать, это тогда будет самое сильное оружие вообще.
5: Мы сейчас говорили как раз про то, как вы работаете с молодежью, какие-то рассказывали эти способы, как преодолевать какие-то свои личные зажимы. Вот, и как бы даже привели пример того, как один молодой человек, школьник, когда пришел к вам в театральную студию, как-то раскрылся и на самом деле, ну, как тебя проявил, что даже вот отец так отреагировал. Действительно, есть некие проблемы, когда дети там чувствуют какую-то неуверенность в себе, зажимаются. Это влияет, в принципе, не только на их учебу, но и вообще взаимоотношения с сверстниками и так далее. Вот если такие проблемы возникают у ребенка, когда он действительно немножко ушел в себя, он прекрасно, может быть, все понимает, учится, но чуть-чуть боится, поможет ли ему, например, работа, вот как, например, в театральной студии?
4: Ну, театральная студия рознь.
5: Конечно. Вот. С другой стороны, понятно, что это, да, не лечебница,
4: я вот,
5: да.
4: Я не знаю,
5: но...
4: что делать, потому что, знаете, в чем проблематика самая большая? В том, что очень много профессионалов с отсутствием духовного опыта и вообще понимания.
5: Угу.
4: И вот это большая проблема, потому что вот отдадут кружок. А мне говорили такие страшные вещи, что там, ну, в эфире не хочется говорить о таких вещах, что приходишь, и тебя там чуть ли не проверяют, тестируют, какие-то вещи там просят тебя делать. Я говорю, вы шутите, что ли? Ну, это вообще, вот оттуда просто бежать надо,
5: потому что там не воспитывают, там не, наверное, деньги
4: там
5: зарабатывают.
4: Там раскрепощение равно развращение.
5: Да. А вот раскрепощение, действительно, это очень важно, как правильно
4: это слово неправильно, неправильно.
5: Да.
4: Освободиться от эгоизма, как вот Михаил Чехов там говорил, это племянник Антона Павловича Чехова, который вот Станиславскую систему взял, увез ее в Америку, там развивал. Он, я помню, в записи какие-то он говорил, что ты когда выходишь, тебе надо вектор на отдачу, а не на себя. То есть как выходит, когда человек, он начинает думать, как я выгляжу, как я говорю, что обо мне подумают. Это вектор внутрь себя, эгоистический вектор, и ты поэтому зажимаешься, начинаешь наигрывать что-то. А когда ты хочешь отдать человеку, вот я пример привожу, ты идешь по переходу, вот бабушка, он хочет кушать, ты яблоко даешь, ты же не будешь думать, так, правой рукой подать или левой? Так, а надо как-то на нее посмотреть, надо как-то подшаркнуть или что-то сказать? Да нет, ты даешь яблоко, ты действуешь. Если ты также выходишь на сцену, действуешь, отдаешь что-то зрителю, все, что ты можешь, все, что ты знаешь и думаешь, ну, то, что это действительно благо и польза, отдавай, ты тогда не будешь ни бояться, ни зажиматься, у тебя придет свобода, ты честно. Я вот, мне говорят, а вот вы как не бояться выходить на сцену? Я говорю, да вы выходите, чтобы отдать, и не надо, действуйте.
5: А когда ты начинаешь что-то думать про себя внутри, а вот как я выгляжу,
4: да,
5: это же гордыня, по сути, своего рода такая.
4: Так все, конечно, это ну, если внутрь заходить, откуда это идет, корень, это гордость, эгоизм вот этот наш, от него-то все проблемы идут. И он у нас у всех есть, у меня тоже есть, я с ним борюсь каждый день, и мы до гробовой доски будем с ним бороться. Но главное, что надо бороться. И успевать настройки вот эти молитвы. На утро, почему молитва очень важна вечером, чтобы ты в правильном настрое начинал и заканчивал, уходил в ночь как бы, ну, с сердцем, которым нету обиды, нету раздражения, нету гневливости, есть как бы прощение, есть самопонимание, что ты не так сделал, да, там, то есть, ну, как бы какую-то вот ситуацию. И должен знать всегда, что как бы ты ни пал, ты должен всегда встать. И благодарить Бога, что Он тебе дает возможность еще раз встать и еще раз пробовать совершать вот это дело любви. Насколько ты можешь, насколько умеешь, насколько это в твоей профессии и так далее. Ну вот про миссию тоже я студент. У меня же обучается, на самом деле, от школьников до топ-менеджмента, до руководителей компании. Ну, я имею в виду, приходят, там, мастер-классы берут, там, или индивидуально бывают занятия, когда время просто мало на это. Вот, и все как бы идет к тому, чтобы просто научиться вот это отдавать по действию. Там стихи читать. Вот у меня стало много спектаклей со стихами. Стихи вообще мало кто умеет читать, и потому что все начинают читать рифму. Та-та-та-та-та-та-ти-та, та-та-та-та-та-та-та, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, садись, пять. Вот.
5: Слава Богу, ты выучил.
4: Да, а как бы рифма держит, рифма забирает энергию, а я говорю, а вы наоборот поломайте рифму. Она все равно никуда не уйдет, она не денется никуда, это секрет. Но ты должен идти против нее, ты должен идти в смысл, ты должен идти в действие, ты должен идти в драматургию. И вот у меня вот... тоже вот одна студентка, она хотела, мы сделали с ней там уже несколько спектаклей по стихам, как бы ее, и стихи, конечно же, были классиков. И все отзывы были, а как это так, вот так читать стихи? То есть ее потом уже стали приглашать на такие светские раунды какие-то, не знаю, как это. Ну, то есть вот это действие, когда Ну, то есть оно как бы сегодня его вообще практически нигде нет, потому что это трудно действовать. Ты должен понимать, что ты читаешь, ты должен осмысливать, ты должен это чувствовать сам. А вот проблема в чем, что, и вот опять возвращаясь к этим театральным студиям, что люди, которые их организуют, зачем их они организуют, что они хотят?
5: Ну, это бизнес, наверное.
4: Вот в том-то и дело, что вот, да, а как бы, ну, да, ну, хорошо, зарабатывать деньги, это нормально, но вы должны, всегда должно быть два крыла, профессиональное и духовное.
5: Зачем?
4: То есть профессиональное,
5: да, чтобы
4: это,
5: что?
4: Да, да, профессиональное, это то, что дает возможность, в том числе, и заработать деньги, но духовное должно быть обязательно, чтобы в этом был смысл, чтобы в этом была правда.
1: Пайдея.
3: Программа «Пайдея» на радио «Вера». У нас в гостях актер, режиссер, руководитель киностудии «Апостол Филмс» Алексей Свиридов. У микрофонов Кира Лаврентьева и Сергей Платонов. Алексей, вот еще интересный момент. Хотела у вас спросить, что вы думаете об этом. У людей творческих профессий не секрет, что есть некая болезнь. Я не говорю только про актеров. Она есть и у ведущих, она есть и у журналистов.
5: Это звездная,
3: каких-то,
5: что ли,
3: да. Да не совсем звездная, нет. Быть в неком образе. В таком, знаете, вот...
5: Или наоборот, таком... недораскрытие
3: да, да,
5: себя,
3: да. Знаешь,
5: наверное.
3: Знаешь, какой-то некой такой театральности, и в какой-то момент ты становишься
4: заложником
3: этого образа.
5: Но это быть, а не казаться,
3: и
5: вот к этому
3: снять
5: вопросу.
3: Его очень тяжело. И я даже видела людей, актеров, которые вдруг поняли, что они в образе, и они стали как бы пытаться быть... Решили быть естественными. И такое ощущение, что они и естественность тоже играют. То есть это некая болезнь. Болезнь, на самом деле, очень страшная с точки зрения духовной. Святые отцы говорят о том, что это такое вот лукавство, иллюзорность, что мы сами себя теряем за этим образом. Потом мы и хотим найти, а найти-то некого.
5: Ну тут даже не к актерам,
3: вот тут, конечно,
5: это
3: беда.
5: Каждый человек, мне кажется, переживает похожие ощущения.
4: Ну, это, конечно,
3: каждый смотри, человек, конечно. Но просто у актеров
4: известность,
3: больше искушение.
4: Известность, да, это, там, это дает определенную власть, и это слава, известность, это огромнейшее искушение.
3: Тщеславие просто.
4: То есть это же огромнейшее искушение сказать, что типа это меня это не коснется, можно только тогда, когда ты пережил этот момент. Но я помню, что мне было от этого плоховатенько, мягко говоря, потому что я когда снимался там в одном сериале много лет назад, на Первом канале он был, и я помню, ну, вначале как бы вроде бы прикольно, когда ты приходишь в магазин, там тебе говорят, о, это же вы, это ничего-ничего. Потом раз, я еще раз, потом ты приезжаешь, я помню, приехал на пляж там куда-то, на море, идешь там в шортиках, там, тебе начинают лезть с этими камерами, там можно сфотографировать. Да что ж такое, да это уже неудобно. Дальше еще больше. Прихожу на Зачатский монастырь, я ходил, вот это мой первый храм, который я начал ходить здесь в Москве.
3: На Остоженке, да.
4: На Остоженке, да, это вот я когда из Питера сюда переехал. Ко мне подходит женщина, вдруг на меня смотрит, я думаю, что я ей плохого сделал. Я прям вижу, что она, ну вот, и она что-то меня прям отводит в сторону, говорит, как вы могли, я такой, что я мог, как вы могли его убить? Я, подожди, вы про что говорите, про кино, что ли? Да, вы играете этого мерзавца, как вы... Я такой, фух ты, господи,
3: бедные,
4: я уж испугался.
5: Мерзли кино тоже можно придумать.
3: Да. Значит, хорошо играли, Алексей, да, значит, вам поверили.
4: Но, понимаете, в храме, а потом просто, когда уже в Израиле приехали, я помню, и пошли тоже там уже в святые места, и там уже, когда начали подходить,
3: господи,
4: я думаю, помилуй, все.
3: Это уже, конечно,
4: я говорю, это перебор. Я понял, что это очень неприятно, на самом деле. Это вообще неприятно. Конечно, нельзя там ругать на людей, говорить, там, отстань с меня своими автографами, там. Ну, тогда я просто знаю много случаев, когда я просто со звездами много работаем. Вот, но я понял, что это некомфортно, это очень тяжело.
3: Я вот почему спросила, Алексей.
4: Про штамп, давайте вернусь к штампу,
3: да,
4: Кир,
3: да, да,
4: потому
3: да.
4: что штамп вот этот, действительно, это маска, которую человек берет, когда он играет в себя, вектор в себя. Вот то, что мы только что сговорили, да. А если вектор отдавать, ты начинаешь быть собой. Так вот, Петр Фоменко очень правильно сказал много лет назад своим актрисам. В театре было все, кроме вас. И в любом виде искусства... Уже все есть на телеке, на радио, уже все образы есть. Найдите себя, просто будьте собой. То есть найти вот себя – это самое интересное на самом деле. Это просто огромный кайф, когда ты просто вот такой я. И как бы, я не знаю,
5: это
4: вот если ты…
5: духовная жизнь, я думаю,
3: духовная жизнь.
5: Должна в этом происходить.
4: Да, и если ты начинаешь, опять же, действовать, вот я мне когда говорят про какие-то секреты, я говорю, ну, есть секрет один – действие. На самом деле актер переводится как действующее лицо. Первый акт – это первое действие, второе действие. Помните, везде нам это слово подсказывают, но никто его нормально не понимает. Его очень трудно взять. Я со студентами работаю, они говорят, как это интересно, ну как это непросто. Которые, причем там вузы даже заканчивают, иногда думаешь, ну как-то. Вот. И здесь вот этот момент с вот этими штампами – это от чего? От того, что человек много работал в себя. То есть я, как я выгляжу, как я говорю, как я там артикулирую. Все. Ему не надо ничего искать, ломать. Ему просто надо начать действовать для людей. Как только ты начнешь действовать для людей, как только ты начнешь отдавать какую-то пользу, смотреть туда, вектор туда, не задумывайся о себе, ты просто станешь собой, как ты можешь. У тебя твой будет, естественно, там тон, баритон, как ты хочешь, там, как ты можешь говорить там на опоре, там можешь как угодно. Но, тем не менее, ты должен быть собой. Как бы,
5: И в этом сила твоя будет.
4: Это огромная сила, это просто потенциал еще огромный, потому что ты не тратишь ресурсы, надо думать о том, как я выгляжу, как я говорю, и зажиматься. Вот этот зажим, он все равно будет у этого человека, который с маской на лице ходит, он заложник, и это просто, я не знаю, но мне так жалко их жизни, потому что они живут не своей жизнью, они живут уже под образом, который их воспринимает аудитория, и они стали рабами этой аудитории. Да ну, эти подписчики там, эта аудитория, я имею в виду не в плохом смысле, что мне эти люди не важны, я к тому, что это аудитория для человека, как, знаете, когда люди со сцены, актеры, там, певцы говорят, я вас люблю. То есть, а он говорит, я вас люблю, когда они ему аплодируют. То есть он любит свою славу. То есть в этих словах есть «я вас люблю», «да, я тоже вас люблю». Потом он выходит, к нему подходит один из этих зрителей и говорит, а поставьте автограф, слушай, отвали, мне вообще сейчас не до тебя, и уходит. Я просто говорю реальный случай. И вот это про славу. Я люблю вас, потому что вы мне даете ощущение славы, вы меня наслаждаете. То есть человек любит свое наслаждение. А если ты хочешь сказать «я вас люблю», иди и правда делай что-то для людей.
3: Алексей, я бы хотела просто, да, завершить мысль свою все-таки. Почему спросила у вас? 24-я ступень лестницы, если я не ошибаюсь. Либо 24-я, либо 26-я. Она лестничника, она говорит нам о кротости и о лукавстве. Он ставит это как антагонисты на одну ступень. И он говорит, что лукавство, оно практически не дает, не практически, а полностью перекрывает вход в нашу душу кротости. Это мирное, прекрасное Божье состояние, смиренное, о котором говорят многие святые отцы, которые мы просим в молитвах, которые Господь нам говорит в заповеди блаженства. Вот эта кротость, она необходима для спасения души. И лукавство, оно во всех его формах. Будь то коммуникационная какая-то там вот вежливость, хитрость какая-то, будь то хитрость, когда ты прикрываешь свои слабости, будь образ, о котором мы сейчас с вами говорим, все что угодно. Лукавство, у него масса разных масок. Оно перекрывает вообще вход добродетелям в наше сердце. Это до такой степени страшно. А один авторитетный духовник сказал, что вообще, в принципе, образ, когда ты даже благочестивый образ, самое страшное, на себя надеваешь, типа такой вот
5: прелесть,
3: верующий.
5: Да-да-да.
3: Прелесть, об этой веру можешь потерять. Да. Представляете, насколько это страшно. То есть, теряя себя, мы теряем Бога, потому что Бог-то внутри нас. Мы же там с ним встречаемся. И самопотеря, это очень
5: когда
3: страшная
5: вещь. Ты не можешь о себе рассуждать сам с собой.
3: Ну, вот ты не знаешь про себя. Ты не можешь находиться под своей кожей.
5: Просто ты потерялся.
3: Ты все время в образе.
5: Потом,
3: и вот,
5: как ты потом поисповедуешься, простите, если ты вообще ничего не понимаешь.
3: Вот, опять же, по книжке.
5: Ну,
3: вот поэтому я и спрашиваю вас, Алексей, как актера, как режиссера, как человек, который с искусством связан, который детей воспитывает через искусство. Все-таки как, занимаясь искусством, не уходить в эту образность, в эту вот личину, эту иллюзорность о самих себе?
4: Ну, я как бы это уже, Кир, да, сказал. Это правильно, что, в принципе, есть такой метод винчивания, когда ты, когда одного старца спросили, а что вы одно и то же говорите? Он говорит, так а вы же до сих пор ничего не делаете.
5: Именно так, да.
4: И здесь, как я понимаю, что я могу повторить еще раз, что, как бы сказать, чтобы уйти от этой вещи, тут надо просто действовать во благо других людей. Во благо других людей.
3: То есть,
4: я вот как раз на мастер-классе, мое первое особенно занятие, когда заканчиваю, да, вот там я разбираю такую, пишу структуру и ее сравниваю с жизнью, потом с днем сегодняшним и с сегодняшним занятием, да, потом я разбираю, что в конце жизни человек о чем подумает и что для чего вообще, как бы, ну, что лучше сейчас это подумать, а не когда ты будешь действительно там за секунду, там за минуту до перехода в другую жизнь, потому что там ты уже ничего не изменишь, а сейчас, если ты этот момент просто представишь четко, ясно, ты скажешь, у меня есть время изменить. Вот это очень важный момент.
3: Да.
4: Но чтобы это произошло, ты должен это почувствовать. Почему важна эта эмпатия через искусство? Потому что люди переживают эти моменты. Это искусство, да, есть как искушение, есть еще искус как опыт, перевод. И действительно, ты можешь воспринять этот опыт прожитый другими людьми, но ты можешь его тоже сопережить и обогатить свое как бы сердце вот пониманием, что действительно это вот так и так и так, прожить эти все моменты. И исходя из этого, на этом, как сказать, шлейфе переживания, ты, как сказать, твое сердце, оно как бы оно раскрывается. И ты туда можешь положить любую информацию, любое семечко туда кладется. Очень важно не слова передавать, а вот эти переживания, и туда класть правильные мысли. Потому что есть же переживания, ну, как сказать, эпатажные вот такие-то, да, то есть спекуляции. Просто очень вижу много к искусстве, они знают этот закон, они это спекулируют такими вещами, и люди потом, ну, как бы хотят испытывать какие-то ну, как чувства, да, но они испытывают их не по хорошему поводу. Допустим, пример приведу, что скажу сейчас секрет очень такой, тоже однажды открылся мне, что мы смотрим многие фильмы с удовольствием, и там зло побеждает добро. Как будто бы все хорошо звучит, но зло победило добро. Но там зло побеждено тем же насилием, что оно оказывало. То есть там добро мстит. И это происходит, ну, не знаю, там, в 80-70%, не буду сейчас про статистику говорить, но очень много известных фильмов строится на месте.
3: Все-таки добро побеждает зло, но методом зла.
4: Но методом, да, мести. И мы такие, вау, он отомстил. То есть мы, не осознавая этого, не понимая, мы сорадуемся мести. То есть там не то, что говорят, как Евангелие, там, да, там, прости, там, да, там, ударил подносчики, там, и так далее. То есть, или как Господь, когда его распинали, он прощал. А здесь, как бы, если это какое-то кино, там что-то с человеком делает, он вдруг встает, разрывает всех, расстреливает, там перерезает, мы такие, фух, все, он победил, молодец, этих негодяев проучил. И мы учимся, не понимая тому вот этому тонкому сопереживанию мести, и считаем это правильно. То есть, понимаете, как сказать, ну, как вот это объяснить, но мы реально сорадуемся мести. Это же антиправославная, антихристианская вещь. Месть. И понимаете, о прощении очень мало фильмов. О прощении. В основном это как круто герой отомстил. И всех победил. И мы такие, вот это класс. И чем я прям, ну, смотрю, ну, какие-то хорошие, качественные драматургии, смотрю, чтобы понимать, что сейчас происходит и так далее. И я вижу такие уже извращенные, классные, ну, я, в точке зрения, да, кинематографа, талантливые придумки, как вот он отомстил, и что там и ну, там, антагонист и сгорел, и другого зацементировали там, и я думаю, а что же это мы, если это воспринимаем, считаем, что это нормально? То есть мы, когда чувствуем вот это сопереживание, сорадуемся вместе, мы впускаем модель вот этих поступков на подкорку, на подсознание. То есть в подсознании у нас лежит, что можно так сделать с врагом. Можно ему там все там отрезать, там его там вот так, и вот так, и вот так.
5: Будет
4: мы считаем, что это нормально.
5: Да.
4: Я объясняю это студенту, что понимаете, что... Как вы поступите в экстремальной ситуации, вы не знаете. Но вы можете об этом подумать и понять, исходя из того, что вы смотрите, что вы читаете, что вы анализируете и что вы переживаете. Почему? Потому что подсознание работает через один язык, через переживания, эмоции. То есть в подсознании, там, где сформирована и формируется в течение нашей жизни модель поведения и реакций, как ты поступишь, когда тебя ударят, как ты поступишь, когда загорится дом, ты о себе подумаешь или другом и так далее, это все формируется через переживания, через то, что мы воспринимаем в подсознании, и там лежит до того момента, пока это не произойдет, и мы не знаем, как мы поступим. Поэтому очень важно, что мы читаем, что, с кем мы говорим, какие темы мы обсуждаем, что мы осуждаем, и когда мы радуемся, ага, вот этих негодяев наказали. И потом мы приходим в храм и видим, как женщина приходит в штанишках, без платка, с ребенком. И мы говорим, как ты без юбки пришла, как ты могла там без этого? Как ты вот еще ребенка привел?
5: Ребенок твой орет там.
4: Ребенок твой кричит, все. Да, это как Антон Сурожский, да, помните вот этот момент?
3: Да, если ты молишься, говорил, дети тебе не мешают, да.
4: Вот, он говорил о том, что там вот женщина, говорит, вышла сейчас из храма в штанах вот, с ребенком.
5: Все теперь за нее молитесь.
4: Да, да. А это же реально происходит. И люди не понимают, что человек, который пришел в штанах, женщина, которая пришла в штанах, это самый важный момент, потому что сейчас это либо она первый раз пришла, и она, скорее всего, первый раз пришла, либо она еще просто что-то не поняла, но ей надо как раз-таки сейчас больше, это самый ответственный момент, что ей надо сейчас проявить любовь к ней и помочь ей в этот момент. Скорее всего, это самый важный момент в ее жизни. Я очень много встречал людей в разных конфессиях, и кто-то мне говорил, да, я в православии был, я говорю, а куда ты делся? Он говорит, я пришел в храм, меня как оттуда вытурили, так я понял, что это не моя конфессия. Я говорю, вот так вот.
3: А есть противоположная точка зрения у нас, матушка, бабушка, жена священника, мне тут как-то сказала, что когда они искали веру и выбирали в 90-х, куда им там пойти, они пришли в какой-то храм, их там обругали. Они говорят, ну, значит, надо здесь оставаться, раз такое мощное сопротивление. Типа сектант это тебя обнимает, целует, песни поют. А здесь тебя сразу с кувалдой с порога просто зарежут.
5: На самом деле.
3: Да, на противоположности
4: просто пошли. Они увидели действительно в соотношении с лестью, когда тебе там да, пожалуйста, приходите, да, да, да, ходите.
3: Лукавство
4: увидели. Да, такое, да, чтобы потом еще и денег с тебя попросить. Да.
3: Спасибо огромное. Напомню, что наша регулярная беседа об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Кливер Лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте kliver-lab.pro. А у нас в гостях был режиссер Алексей Свиридов, руководитель киностудии «Апостол Филмс». Вообще, многогранный человек, можно о нем почитать. Об отце Арсении мы сегодня говорили, о спектакле «Отец Арсений». Будем надеяться, Алексей, что мы его вскоре все-таки сможем посмотреть в каком-то таком массовом
4: характере. Надеюсь, Боже, помощи, как-то надеюсь, что люди, тоже кто-то захочет поддержать.
3: Да, объединяйтесь, друзья.
4: Меня, кстати, тоже легко найти, если что, или ВКонтакте, в общем-то, легко найти.
5: У вас есть свой сайт, можно в поисковой строке вбить просто.
4: Да, лучше просто, если что, ВКонтакте строчку написать, потому что очень многие обращаются иногда, и кто-то поддержать, если захочет, пожалуйста. Будем рады.
5: Сегодня еще говорили о том, что драматургия киноискусства, как может быть ключом к познанию себя, это очень полезно нашим будет, родителям, детям и всем нам.
4: И помощь в воспитании детей, то есть через искусство, это очень хороший инструмент, и обязательно это пробуйте. Если надо научить, поможем.
3: Спасибо. Спасибо огромное. До свидания.
1: Пайдея.
6: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
2: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на Радио Вера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Семейный час на радио «Вера».
1: Семейный час на радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. И у нас в гостях священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве. Добрый вечер, отец Николай.
2: Добрый вечер, Анечка.
1: И вот уже вторую программу. Снова передо мной лежит ваша книга «Семья как путь, зрелость, доверие, сила настоящих отношений». Поэтому мне легко из каждой маленькой главки, буквально каждая главка занимает там по 4 страницы, но это так густо написано, что мы можем развернуть целый разговор, потому что это все очень, на самом деле, очень нужные мысли. Я всем советую почитать книгу. А сейчас мы поговорим на тему «Как воспитать душу в 21 веке», о наших детях. Глава называется «Уют, вера и интернет». И вот начну я, наверное, со следующих ваших слов, отец Николай. «Семейные отношения не возникают за один день. Они складываются постепенно, передаваясь от поколения к поколениям». И далее. «Среди по-настоящему значимых традиций уважение к старшим». И так дальше. И вот первый мой вопрос. Вот эта самая традиция, которая передается из поколения в поколение, и эти самые старшие. Мы это все имеем сейчас в семьях.
2: Как хорошо написал батюшка.
1: Батюшка хорошо написал.
2: Да, но он так написал. Значит, конечно, в большей мере, когда ты пишешь какие-то книги или говоришь проповеди, ты понимаешь, что сам к этому хочешь тянуться. То есть вы должны понимать, что когда священники говорят о чем-то, призывают к чему-то, они в первую очередь обращаются сами к себе. То есть мы не отделяем себя от тех людей, которые стоят в храме. Я помню, как-то мне один человек мудрый сказал, что никогда не говори, вы должны вот ходить в храм, вы должны работать над своими грехами. Никогда не говори «вы», говорит, всегда нужно говорить «мы». То есть никогда не отделять. И в этом плане, когда мы молимся перед причастием, там, от них же первый есмь ас, то есть первый, ты предстоишь пред Богом, а ты же первый от грешников кающихся, должен быть, во всяком случае, если ты себя осознаешь. И в этом плане, конечно, когда речь идет о воспитании детей, для меня это вообще болезненная тема. Я много читал книжек, я сам из многодетной семьи, вокруг меня куча многодетных, ко мне приходит очень много людей именно с этой проблематикой, собственно говоря, с детско-родительскими отношениями. И в свое время я прямо увлекался этим, там, и книжки по возрастной психологии читал и так далее. Но и вот как бы одно дело, ты в теории все знаешь правильно, а совершенно другая история, когда вот твой ребеночек, твоя кровинушка, там, подросток, психует, хлопает дверью, там, залипает в телефоне и так далее. То есть это совершенно другой вопрос, как тебе вот не прилагать, ну, в том плане, как вот Иоанн Златоуст говорит, что нельзя детей наказывать в гневе ни в коем случае. Вот как не прилагать сердце, как не раздражаться, не обижаться, самому не становиться ребенком, очень непросто.
1: Но у вас же, простите, что перебиваю, у вас же многодетная семья, как вы сказали. Это значит, что вам проще как-то все-таки.
2: Знаете, нет? С первым ребенком всегда какие-то ошибки. То есть это все равно мы учимся, к сожалению, только на своих ошибках. То есть, как сказано, что мудрый человек учится на чужих ошибках, вот пока ты станешь мудрым, тебе писятник стукнет.
1: То есть... Это вы очень мало взяли, если не 100.
2: В лучшем случае, как у нас принято говорить, иногда приходит только возраст.
1: Да-да-да, без мудрости.
2: Без мудрости. Но в целом, ну, как бы вот, к сожалению, какая-то мудрость действительно просыпается достаточно поздно, и ты вот сам, ошибившись, ну, то, о чем апостол Павел говорит, сам искушен быв, может, искушаем помощи. И в этом плане, когда ты... Я помню, когда еще даже у меня дети были достаточно маленькие, я уже общался с подростками, я в школе преподаю уже на протяжении 15 лет, и поэтому у меня все равно был опыт взаимодействия с подростками. Но одно дело, когда это их подростки.
1: Да.
2: И ты говоришь сказать очень правильные фразы, что нужно любить, терпеть, что нужно на провокации не поддаваться, что нужно проявлять там внимание, ну и там христианское смирение, ну и так далее. Короче, все наши правильные фразы. И ты как бы со стороны это видишь. Но когда ты сам вовлечен в это, ты забываешь все правильные фразы, и тебя просто бомбит, как принято у молодежи говорить. И ты прямо можешь сорваться и быть не очень хорошим родителем, и у тебя появляется еще несколько пунктиков к твоей исповеди. То есть твой ламинированный список грехов наконец-то пополняется некими новыми пунктами.
1: Да, да, ламинированный. Мне тоже отец духовный сказал: Аня, уже заламинируйте это, хватит уже отрывать и выбрасывать. Слушайте, но я очень понимаю, о чем вы говорите, потому что тоже работала с детьми, при этом вот почему-то чужие дети, я прям для них авторитет, я прям их могу увлечь, они прям меня так слушают, и я знаю, как вот неназидательно это сделать, и как вот как-то вот легко так в припрыжку и с юмором и им рассказать вот то, что мне хочется до них донести, да. А со своими вот ты уже включаешь все, но... Видимо, мешают эмоции родительские, да. Я видела недавно, знаете, в социальной сети какую-то тетеньку блогера, какую-то дико популярную. Вот она грустным голосом говорила, что все равно, даже не старайтесь, все равно те травмы, которые вам нанесли родители, вы нанесете своим детям. Все равно каждый с этим сам разбирается. Ну вот, кстати, как вы к этому относитесь? Все травмы из поколения в поколение
2: получаются. Я недавно выложил пост у себя в канале как раз на эту тему. Там лежит такая девушка молодая, что-то рассказывает, рядом с ней такой кот грустный все это выслушивает. И написал, что... Ты, значит, платил ипотеку, оплачивал учебу, там бегал на трех работах, чтобы накормить ребенка, чтобы потом он прощал у тебя у психолога.
1: Да-да-да.
2: И у меня прямо очень большой отклик родители получили. То есть я вот, допустим, понимаю, что, безусловно, детско-родительские отношения – это базовые отношения в жизни любого человека. 100% эти отношения влияют, и то конструктивное, что было в них, и то, что деструктивное, то, что связано с нашей греховной поломанностью, конечно же, отражается на психике человека, и он несет это с собой в течение жизни. Но это, во-первых, не является...
1: Приговором?
2: 100% не является приговором, некой обреченностью человека нести вот этот след. То есть, и не, вот что самое главное, вот чего, к сожалению, некоторые молодые люди не понимают, это абсолютно не снимает с тебя ответственности за твою жизнь. Потому что тут получается такая жертвячая позиция, что вот меня родители недолюбили, или вот мама на меня кричала, или вот папа там пропадал на работе со мной, не общался, не дал мне какую-нибудь там безопасность. Все из-за этого у меня вся жизнь испорчена.
1: Да.
2: То есть ты берешь, просто перелагаешь ответственность за свою жизнь. Вот ты уже взрослый лоб, там тебе 20 лет, или там 25, или там 35, а ты до сих пор тычешь пальцем. То есть, по-хорошему, помню, духовник мне сказал, что вот там твои родители, ну, во многом, во-первых, выживали. Ну, я вот про своих родителей понимаю, они там в 90-е года папа потерял работу, а я третий ребенок. Ничего себе. Мы, помню, гуманитарную помощь получали из Америки, просто вот мы как многодетные, и что-то там как-то перебивались. Поэтому, ну, во многом родители просто выживали. И даже в этих условиях они нашли возможность тебя воспитать, храняку, книжки тебе дать, обнимать тебя, с тобой ездить на море. Каким-то образом, я вообще сейчас представляю, как моим родителям было не просто на море вывезти
1: нас. Еще и на море, да, да.
2: Вот, поэтому тут, знаете, это нужно уметь быть благодарными. У нас что с Богом проблемы, потому что мы обесцениваем все, что он нам дает. Мы очень быстро все забываем. Что мы с собой... Я вот все время показываю крест в эфире, у нас сейчас просто аудиоэфир. Ну вот представьте себе крест или достаньте, пожалуйста, ваш нательный крест, посмотрите на него. Это нам такая напоминалка. Вот мы ставим сейчас в телефоне себе напоминалки, и вот одна из самых главных напоминалок – это крест. Что вообще-то Бог ради тебя умер. Ничего себе. Это самое большое, что можно принести, самую большую жертву в мире, которую можно принести. Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Вот Бог положил за тебя, лично за тебя, свою жизнь. А что ты как бы для него сделал? А что ты вообще как-то отреагировал на эту жертву? Поэтому мы как бы носим крест и периодически смотрим. Встали утром перед зеркалом поправлять прическу. Посмотрите, пожалуйста, на крестик. Очень полезно. И вот если мы научимся благодарить Бога, то мы сможем и родителей поблагодарить. Это очень важно для каждого из нас. Наши родители дали нам жизнь, все. Мы уже взрослые дяди и тети, мы должны сами брать ответственность за свою жизнь. Можно проанализировать какие-то вещи, это возможно. И я знаю, я дружу с православными психологами несколько, у меня прихожанки есть, психологини, как я их называю. И они-то прекрасно знают свою ограниченность в этом плане, что они где-то могут, а где-то они отправляют уже к батюшкам. И говорю, слушайте, вот это, ну, то есть какую-то штуку подсветить, где-то что-то разобраться именно с точки зрения науки, это возможно. Только когда речь идет не о шарлатанстве каком-то, а о нормальных людях с высшим образованием. Но вот православные психологи, они прекрасно понимают, здесь мы можем еще что-то поработать, как-то посмотреть, а дальше это нужно, ну, уже у Бога просить помощи. Как побороться с гордыней? Это же только с помощью Божией. Как научиться любви? Без Бога это вообще невозможно. Вот,
1: да поэтому... даже обиды какие-то простить, да, иногда да, без Бога вообще невозможно.
2: Без Бога вообще невозможно. Матушка Елена Триаданфилова написала вот такой капитальный труд про радость прощения.
1: Радость прощения. И вторая книга у нее «Тайна благодарения».
2: Да.
1: Тоже
2: вот.
1: К вашим словам.
2: Про благодарение и про прощение. Но прощение – это вообще абсолютно необходимо. Но без Бога это нереально потянуть.
1: Да. Хорошо, что вы матушку, кстати говоря, упомянули. Я у нее в чате состою, и на такие вопросы душераздирающие она отвечает иногда. А, кстати, вы знаете, вот вы начали про то, что мудрость все-таки иногда приходит с возрастом, да? И с этой точки зрения здорово, если, например, вот такое тоже поломанное, послевоенное, очень выживательное поколение бабушек, хорошо, если оно вот с этой мудростью, ну, как-то вот осталось в семье. Вот бабушки иногда как раз выполняют вот эту роль, да, ну, не всегда, конечно.
2: Знаете, по-разному. С одной стороны, да, раньше вот вся эта мудрость, не было никаких психологов, как правильно замечают. Это не означает, что не было травмы, не было проблем у людей. Были. Но в целом передавалось из поколения в поколение. То есть это была вот история еще, я не знаю, в Ветхом Завете, если почитать, там люди жили очень долго, и тот же самый там Иаков дожил до своих праправнуков. Угу. Вот, и они друг другу передавали вот эту мудрость. То есть ты ошибался, уже сам шишки набил, уже понял, тебя уже прилетело пару раз. Даже не один, даже не пару раз, не пару десятков. И ты уже, наконец, делал какие-то выводы. А, вот что ты, Господи, имел в виду. Все, до меня теперь дошло. И люди передавали этот опыт. И это, конечно, очень полезно. Но сейчас у нас, особенно в советское время, произошел разрыв поколений. Мне дедушка рассказывал, что вообще не было принято там беседовать откровенно как-то с родителями. Ну, кроме некоторых семей, в целом было как бы такое отчуждение. То есть родители должны были вырастить ребенка и отдать дальше... пионер, комсомолы, партии, все. И уже государство занималось воспитанием.
1: Но сделайте мне ребенка, да?
2: Да. Ага. То есть вот, как бы, и в целом это поддерживает. И вот эта связь поколений, тем более, что у тебя в роду были какие-то лишенцы. Вот у меня, да, по маминой линии, там, священник, которого в лагерь посадили, его брата расстреляли, сам тоже погиб в лагере. У него все дети лишенцы мои, моя прабабушка, бабушка Соня. Ну, вот. А прапрадед, вот отец Митрофан, его сгноили в лагерях. Ну и все. Они были лишенцы. Вот все. И что, какая связь поколений? Там боялись про него вообще рассказать. Мне когда моя прабабушка Соня начинала говорить про отца Митрофана, про своего папу, она переходила на шепот. Это
1: да,
2: уже
1: очень,
2: все, это уже вон, в
1: 90-е,
2: уже 1000 лет все прошло. Она вот боялась разговаривать про него, поговорить. Поэтому там было многие вещи нарушены. А сейчас... Как я тоже остроумно подметила мне духовник, он говорит, что сейчас, когда вот уже мудрость приходит, нарабатываешь опыт, уже все понимаешь, и уже готов этим опытом поделиться, тебе уже никто детей не дает. Ну, в смысле, твои дети, которых ты наобижал, уже внуков тебе не дает. Говорит, все, нет, мать, спасибо большое.
1: Проверку не прошел, да, на внуков.
2: Ну, как бы да. То есть у нас обычно вот этот... То есть мы ошибались на детях, и уже к внукам мы уже больше готовы, мы уже к ним меньше придираемся, меньше контролируем, больше с принятием относимся.
1: Ну да, мы уже все-таки как-то меньше их можем поломать.
2: Меньше можем поломать и погнобить, но уже наши дети, которых мы в свое время поломали, погнобили, то они уже не очень хотят давать. У меня приходит на исповедь несколько замечательных моих прихожанок, которые уже стали бабушками, и очень печалится то, что вот есть внуки, но не дают. То есть они как-то вот прямо очень болезненно к этому относятся и вот так далее. То есть это, ну, целая история. Это было бы хорошо, если бы у нас была вот такая связь поколений, и уважение, вот, в некоторых семьях оно сохраняется. Вот у нас в семье в целом какие-то важные такие моменты. Знаете, просто нужно уметь тоже отделять по-евангельски зерна от плевел. То есть в целом, вот... Вы сказали про послевоенные годы. Там же были ну, потрясающие примеры мужества, стойкости, потрясающие примеры жертвенности. когда люди иногда там о себе не думали, а как бы о своей семье, о пользе ближних. Но, с другой стороны, были очень больные примеры. Вот, например, мы до сих пор несем вот эти последствия. Кстати, в книге об этом написал.

0: занимались сами.
1: Посттравматический синдром.
0: Да, и они сами этим занимались. Чем они занимались? Ну, известно чем. Там был массовый алкоголизм у вот этих людей, замученных и травмированных войной. И что приходилось делать женщине? Вот она одна, с четырьмя детьми, и еще муж пьющий. Это, с гармошкой сидит, и там вспоминают они со своими однополчанами, как они там, тяжело им было. И все. И вот у меня пример этих сильных женщин. А они же воспитывали детей. Хотя воспитание – это функция абсолютно мужская. Это функция мужская. И мужчина несет на себе послушание от Бога воспитывать детей. Это его функция. А у нас женщины, не то, что женщины забрали себе, они не от хорошей жизни. Не то, что там, ой, вот мы хотим. А потому что просто никто этим не занимался.
1: Им отдали.
0: Отдали, да, спихнули, я бы сказал. И вот женщина, мало того, что тянула на себе весь дом, семью, так еще и вот этого мужа, который грустил по поводу травмированный и не мог прийти в себя. А тем более люди были в большинстве лишены Бога, то есть им вообще было тяжело реабилитироваться. И поэтому дети, которые выросли в такой семье, мальчики, к сожалению, выросли, видя сильную мать, которая все контролирует, все помогает, все там делает, они себе думали, а ну вот, женщина должна быть сильной, она должна вот как бы много чего нести на себе, такой, знаете, быть, ну, простите, ломовой лошадью. А папа сидит там, что-то на своей гармошке играет, как бы он там веселый такой, шутит, и там балагур, но безответственный. И вот эта инфантильность, к сожалению, передавалась мужчинам, а девочки смотрели на свою сильную маму и все равно перенимали вот это то, что женщина должна всего добиться сама, все сама, а плюс советская система, она поддерживала вот эту эмансипацию такую плохого типа.
1: Ну, если мы посмотрим советские фильмы, то, наверное, с вами согласимся.
0: Ну, конечно, посмотрите, прям... какие женщины.
1: Да-да-да.
2: Семейный час на радио «Вера».
1: Напомню, что у нас в гостях священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве. Перебила вас, отец Николай, хотели вы что-то еще про советские фильмы? Я, ну, прям вспоминаю вот все эти образы, которые созданы нашими прекрасными актрисами.
0: Нонна Мордюкова.
1: Нонна Мордюкова сразу вспоминается.
0: У меня первая. И я вот когда смотрел эти фильмы...
1: Шукшина и так далее.
0: Абсолютно. И я смотрел вот эти фильмы, и вот эти глаза женщин, исполненных боли, с одной стороны, с другой стороны, мужество. А у них что им делать? То есть они могут просто там лечь и умереть, а могут сопротивляться. Вот они выживали. И выросло поколение целое женщин, которые выживали, и поколение мужчин, которые как бы тоже вот немножко вот в тени этих сильных женщин как-то расслабились. И вот я просто это вижу, поколенческую эту историю. И я беседую с женщинами о том, что вот как важно в браке, допустим, быть в послушании к мужчине. Они говорят, батюшка, страшно этих мужчин слушаться, он вообще ни о чем не думает. Он там, у нас, мы там живем с тремя детьми на 50 тысяч рублей в месяц. И он не собирается устраиваться на вторую работу, говорит, иди сама работай.
1: А сейчас, Николай, ну как-то же надо решать эту проблему.
0: Ну вот мы постепенно, она сама собой, конечно, не решится. Это возможно только при осознании самих людей, что они от этого проигрывают. А мужчины со временем понимают, то есть, судя по, там, по количеству разводов, по количеству измен, мужчина все равно хочет быть, у нас это заложено, в нас Господь создал, вот Адама он создал первым, он возложил на него ответственность. Когда Ева, вот это я всегда повторяю, многие люди вообще этого не понимают, когда Ева съела яблоко, она первая же съела, Бог подходит первым к Адаму. И мужчина, у него такое от Бога благословение – нести на себе ответственность за семью. И, соответственно, если он несет ответственность, то с него и спрос первый, и он должен как-то... И он в этом растет. Он в этом становится задуманным, ну, вот как бы от Бога именно с мужской точки зрения. А женщина, по-хорошему, должна быть в послушании у мужчины, быть за мужем, за ним. И это не означает такое подавление, и чтобы стереть личность и там, подавить волю, ни в коем случае. Это такая добровольная история, когда женщина снимает с себя тяжесть ответственности, отдает мужчине, чтобы он накачался, потому что он, ну вот я хожу в спортзал, ты берешь более сильный вес, чтобы стать более сильным, более тяжелый вес, чтобы накачать мышцы. И вот для мужчины хорошо, когда у него лежит ответственность. А женщине наоборот, если на ней сильный груз на плечах лежит, как она будет легкой, радостной, танцующей, с искрящимися глазами, вдох,

0: подавляющий. То есть она будет именно выживать. И вот для того, чтобы такая модель состоялась, мужчины не должны бояться ответственности, они ее сейчас ужасно боятся, поэтому мальчики не зовут в брак девочек, вообще стараются всячески избежать брака. А девочки боятся быть в послушании, потому что он все завалит. И мне нужно для того, чтобы быть хотя бы немножко в безопасности, все самой контролировать. Ну, вот такая вот история. И чем мы можем помочь? Мы же не можем детям своим там другие мозги вставить. Мы можем постараться хотя бы в своей жизни, вот наше поколение, которое хотя бы стало уже что-то читать, что-то слушать, какие-то подкасты, какие-то радиопередачи, какие-то книжки читать, просто пытаться что-то поменять. И дети, видя, дай бог, какой-то наш пример, хотя бы не то, что уже сразу положительно, а работы над собой. Они, может быть, поймут, насколько это здорово. То есть мальчики поймут, насколько здорово быть в ответственности и быть мужественным защитником. А каждый мальчик хочет быть защитником подспудно, быть героем. И девочки поймут, насколько классно быть принцессой, легкой и вот не тащить на себе все на свете, и не бояться вот этой, да, вот быть замужем и быть в такой трогательной зависимости от мужа. То, что Господь сказал, что положу вот эту зависимость, то есть она может быть воспринята женщиной как какую-то тяжелую кабалу, а может быть воспринята, наоборот, по-другому, что вот действительно муж берет на себя какую-то тяжесть, решает какие-то проблемы, а я могу его вдохновлять, могу быть для него, ну, вот той самой помощницей, которую сказал Господь.
1: Но мне вот из того, что вы говорите, во-первых, такая мысль, что хорошо бы мамам, наверное, это я, может быть, и к себе тоже отношу, как вы сказали, что мы только пожелательными такими говорим мыслями, хорошо бы мамам попробовать не контролировать своих сыновей так сильно, как мы это любим делать, и как-то вот потихонечку на них, как бы делать из них мужчин, да, то есть давать им какие-то вещи и показывать, что даже мама может быть зависимой, потому что вот растет сын взрослый, да, и прислушиваться к его мнению, хотя бы внешне, ну, не знаю, как-то вот можно же как-то очень мудро, так сказать, подвести так, что вот сын сказал классно, мужчина
0: сказал. Я помню, меня просто убило, я же преподаю в школе, я вот пришел и сидит пятиклассник, пятый класс. И тут у меня сын сейчас, ему почти 12 лет, вот он в пятом классе. Сидит пятиклассник, его мама тоже привела в школу, почему-то мама привела в школу пятиклассника, это вообще само по себе интересно. И зима, он раздевается, ну, как бы опаздывает, и он протягивает вот так вот ногу, и мама начинает развязывать ему шнурки.
1: Ой.
0: И я такой думаю, ну все, аминь, и Богу слава. То есть это, как у нас принято говорить в нашей среде, конец всем святым и православию. Потому что тут точно воин не вырастет в такой конфигурации. Вот. Ну, причем и можно как бы тыкнуть в этого ребенка, сказать, фу, какой он. А можно понять, что мама сама... Причем и я не хочу тыкать в маму, она боится. У нее все это из-за страха. Она контролирует. Откуда берется контроль? Контроль — это страх.
1: Угу.
0: Другой вопрос, что контроль — это поговорчество, потому что ну, контролирует все только Бог. Я вот много раз это обсуждал с прихожанами, только недавно об этом мы говорили, что нельзя присваивать себе то, что принадлежит только Богу. Есть несколько вещей в нашей жизни, которые принадлежат только Богу. Такие, как суд, Христос говорит в Евангелии от Иоанна, весь суд Бог Отец отдал Сыну Своему Единородному, и никто не судит, причем он говорит, не суди, да не судим будешь, потому что весь суд принадлежит только Иисусу Христу. Мы не можем выносить суд. Мы можем говорить, нравится, не нравится, мы можем там еще что-то говорить, там как-то какие-то оценки давать с точки зрения себя и всегда говорить, что это субъективно. Но объективно сказать, этот человек плохой, ну, как-то. То есть вот когда мы осуждаем, мы присваиваем себе то, что принадлежит Богу. Когда мы говорим, я этого человека не прощаю. Прощать может только Бог. Нет у нас такого права вот в экзистенциальном плане, вот в плане духовном, кого-то прощать, не прощать. Мы можем как бы в личных отношениях сказать, что я там обижаюсь на кого-то и так далее. Хотя обида — это манипуляция, но тем не менее. Но вот там «я тебя не прощаю», ты что, Господь Бог, что ли, прощать кого-то, не прощать? Что еще принадлежит Богу? Контроль. Контроль — это абсолютно история про Бога. Он везде сущий, все наполняющий. Он наблюдает за этим миром, он благоустроитель этого мира, домостроитель. И когда мы говорим, я там типа все контролирую, мы в безумии. Я контролирую ребенка. Мы себя-то не контролируем. И все вот те, кто мне родители приходят, тревожные такие, со своими детьми, в данном случае я не отсекаю от тревожных родителей самого себя. Просто я стараюсь над этим работать. Как мне духовник сказал, что есть больные, а есть выздоравливающие. Вот мне хочется надеяться, что я...
1: Здоровых нет, да?
0: Нет, здоровых вообще нет. Там, это, извините, это уже где-то райские какие-то жители. Это не, точно не про нас. Так вот, вот есть выздоравливающие, я все равно вижу вот эту тревожность и в себе, и в других. Вот эти тревожные родители, они приходят и говорят, нет, вот я вот все вот там, я знаю, там сын, вот он там ходит, не ходит, 5-10, я все вот уже проконтролировала, это ему отключила, это запретила. Подходит ребенок на исповедь. И оказывается, что мама пребывает вообще в иллюзорном каком-то фантастическом
1: прекрасном
0: мире.
1: Неведении.
0: Да. У меня был такой ребенок в школе один. Прямо радость родителей. Один из лучших учеников в классе. Классный руководительница говорит, вот, посмотрите, какой он, не буду говорить имя, вот он там такой вот, он молодец, такой прилежный. И все прямо, вот наша радость. И мне одна одноклассница его... Я как-то тоже так подпал под это общее, потому что он всегда вот так на законе Божьем хорошо себя ведет и так правильно отвечает, и все знает, там, литургия, не литургия, что там в Евангелии какое-то чудо рассказал. То есть у него даже... Но такой взгляд немножко хитрый.
1: Ага.
0: Я смотрю, что, возможно, не все так просто, как кажется. Мне одна одноклассница как-то с болью один раз сказала, говорит, а я ей говорю, ну вот, там же это там... Говорит, что вы, батюшка? Знаете, что он там после школы все время за гаражами там курит и пьет уже, хотя это средняя школа. И там, типа, вот у него там мат такой, что у меня, говорит, уши вянут от его мата.
1: То есть вот. Человек уже в двойной какая-то личность, раздвоение личности, по сути, уже.
0: Ну, дети, они сначала не умеют, когда Господь вот благословляет, и у нас появляются только дети, они такие, как ангелы, они еще не умеют врать, они честные достаточно.
1: Но это ожидание, да, вот родительские ожидания, что он будет таким ангелом, диктует ему
0: дело
1: поведение,
0: не в том,
1: нет?
0: Дело в том, что если бы он бы рос с ангелами...
1: Ага.
0: То он тоже, бы и да. был бы ангелом. Но он растет не с ангелами и не с какими-то инопланетными. Это у нас всегда какая-то обида. Как у меня такой вырос? Вот современные дети. Так он же рос не в безвоздушном пространстве. И мы, конечно, можем кивать на школу, на двор, на интернет, на блогеров. Но растет ребенок в первую очередь с папой и мамой. И в первую очередь он впитывает в себя, как губка, то, что есть в папе и в маме. Поэтому наши дети – это зеркало, где отражаются все наши самые худшие пороки. Самые худшие.
1: К сожалению, да, соглашусь с вами.
0: Вот, поэтому я просто сам по себе это знаю и вижу. И тут нужно не тыкать, и когда вот мы пытаемся, что, откуда он научился врать? Посмотри в зеркало, откуда он научился. Вот оттуда и научился. Вот, поэтому если мы ведем лицемерную жизнь, такую двойную, вот батюшка такой ходит в храм, такой весь благочестивый, Господи, благослови, дорогие прихожане, братья и сестры, с праздничком, мои возлюбленные, о Господи. А домой приходит, ах ты ж зараза, на тебе подзатыльник, что вот это? И ребенок такой видит, ага, типа так можно, ты при других такой весь классный, а потом приходишь, ведешь себя как... Вот, как
1: уже видно. Как хочешь.
0: Как хочешь.
1: Надеюсь, что во второй части программы мы выйдем к какому-то светлому, так сказать, концу. Увидим свет в конце тоннеля. А сейчас напомню, что сегодня с нами и с вами священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве. У микрофона Анна Леонтьева. Вернемся через минуту.
2: Семейный час на радио «Вера».
3: Литература – это совесть общества, его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 10 часов вечера.
2: Сегодня, 9 мая, слушайте фрагменты повести Антона Павловича Чехова «Степь» и рассказ Константина Михайловича Симонова «Свеча». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Час на радио «Вера».
1: Продолжается семейный час на радио «Вера». С нами священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве. У микрофона Анна Леонтьева. И напомню, что сегодня мы говорим о детях. Условно мы назвали программу так, как называется одна из глав книги отца Николая про семью, а именно «Как воспитать душу в 21 веке». Ну, ничего себе, да, размахнулись. А глава-то всего 4 странички. Тем не менее, мы, наверное, только начали. И такие у меня к вам вопросы. Мы все знаем, что в какой-то момент вот наше влияние на детей могут перевесить другие люди. Например, сейчас очень популярны блогеры, да? Мне старший сын, я так с пренебрежением говорила, блогеры, а старший сын мне объяснил, что это на самом деле очень серьезная профессия, что она требует очень большой вовлеченности, трудолюбия, организованности и даже таланта, потому что повести за собой вот эти миллионы подписчиков, это нужно уметь. Вот, так как я этого совершенно не умею, то я очень прониклась этой мыслью. То есть это действительно работа. При этом, ну, понятно, что вести можно в разные стороны совершенно. И вот у меня, отец Николай, такой вопрос. Тоже вы затрагиваете это в книге. Как нам этих блогеров перепеть, что ли, да? Как нам быть важнее для детей, вот наше мнение, чтобы было важнее, чем вот люди, которые, вот эти харизматичные ребята, которые в интернете. Часть из них, возможно, очень как-то в правильном идет направлении, но мы знаем, что не все.
2: Я могу сказать, что только когда я сам стал вести странички в социальных сетях, когда меня сподвигли мои коллеги, они меня гнобили и булили, что вот, батюшка, у вас нету блога, что же вы за батюшка такой? Как будто я крест забыл дома. То есть в определенный момент как-то. Но, знаете, смех смехом.
1: Вы публичный человек, поэтому вам
2: публичный, а потом очень много. Ну, то есть нужно идти туда, где твоя паства. А огромное количество людей, вот, допустим, переехали, мы с ними знакомы, но они переехали куда-то, они хотели бы держать какую-то связь. Есть люди в разных городах и так далее. То есть я не преувеличиваю, безусловно, то есть мы там в сравнении там, с апостолом Павлом или еще что-то, это богатыри не мы. Но с другой стороны, это поскольку в интернете находится огромное количество людей, об этом говорил Святейший Патриарх Кирилл, что мы должны не относиться к этому безответственно. Мы должны идти туда, где наша паства. Если наша паства в интернете, мы должны идти в интернет. Просто другой вопрос, чем мы там будем заниматься. Тоже можно, как там в одном знаменитом фильме «Энакин, ты должен был победить ситхов, а не возглавить их». Так же и мы. Если мы идем в интернет, мы должны как-то не присоединиться к чему-то плохому, а наоборот возглавить и создать новый тренд, если хотите. Угу. Тренд на как уж на что-то такое интересное, но именно светлое и адекватное. И, знаете, вот вы сказали про блогеров, про все остальное. У нас у родителей очень большой страх, потому что мы боимся в конкуренцию.
1: Угу,
2: мы боимся, что мы не выдержим, что мы... Ну вот почему мы начинаем там отключать, запрещать, так далее, так далее. Вот он меня не слушает, а слушает каких-то блогеров. А почему? Может быть, это связано в том числе, что мы потеряли авторитет. Авторитет не завоевывается только лишь тем, что мы все запретили и погрозили запретом и наказанием. Авторитет завоевывается последовательностью воспитания. Это очень важно. Это когда я изучал возрастную психологию, это одна из базовых идей, что воспитание должно быть последовательным.
1: Это очень важное слово.
2: Да, потому что у нас бывает, нас же шарашит из крайности в крайность. То мы, ты мое золото, да все, что хочешь, да любое, да, пожалуйста, только не плачь, да все, я сейчас все куплю. То, ах ты ж, зараза такая, все, неделю без компьютера, без телефона, без всего, будешь сидеть в комнате и не выходить отсюда, и света белого не увидишь. И все вообще. Зачем я тебя родила?
1: Вот. Но это крайности, да. Но вообще вот эта вот последовательность, это то, чего мы зачастую не понимаем совершенно.
2: Да, но мы есть, то есть это же нужно учиться, нас же не учат последовательности воспитания. То есть, или даже если нам кто-то что-то говорил, это же когда ты начинаешь в реальности, как вы правильно сказали, тебя нахлынывают на тебя эмоции, голова отключается, и ты даже уже понимаешь, что вот так не очень хорошо себя вести, все равно так себя ведешь. Я просто прекрасно понимаю, что любые отношения невозможно потянуть без божественной помощи. То есть, когда Господь тебя наполнил любовью, ты можешь быть любовью и с детьми, и с мужем, с женой, и с Богом в том числе. То есть всяк дар совершен свыше есть, сходя от себя, от со светов. То есть всякое, вот все, что хорошее, это мы можем научиться и как-то вдохновиться от Бога. Все плохое, мы прекрасно без помощи Божией у нас получается это, а вот то, что хорошее, нам нужна от Него помощь. И если мы не боимся конкуренции, мы понимаем, что у нас, наоборот, есть некая привилегия по отношению ко всему остальному миру. Потому что пока мы родители, особенно пока наши дети еще маленькие, мы для них являемся небожителями. Мы для них
1: маленькие, да.
2: Да, высший авторитет. И если вот за это время мы не успели все испортить, не в конец не сломали отношения, то и в подростковое время, когда абсолютно для многих родителей, ладно, для многих родителей, даже для меня, это было не совсем понятно, то, что сепарация, то есть отделение детей от родителей, это нормальный абсолютно и необходимый процесс.
1: Мы этого не знали просто, нам никто не рассказывал.
2: Не говорил,
1: вот моего абсолютно. Поколения никто не говорил.
2: И я,
1: уже дети мне рассказали.
2: Я как бы читал про это заранее, но я только в моменте понял, насколько важно ребенку на какое-то время отделиться от родителя. И не надо этого бояться, не надо привязывать его, не надо манипулировать, угрожать. А что, дать возможность наоборот, потому что если ты не сможешь научить ребенка жить без тебя, какой же ты родитель? Что ж ты сделал-то? Ты его так сильно привязал к себе, так сильно как бы все завязал на своем контроле, что он, бедолага, вырос и не знает, он потерян в этом мире. Поэтому, безусловно, не надо как бы безразлично относиться к ребенку, но вот и вот этот гиперконтроль, он абсолютно не нужен. Он, наоборот, ломает, а не строит. Он, наоборот, как бы подкладывает мину замедленного действия под вашего любимого ребятенка. Поэтому нужно уметь чуть-чуть в определенный момент отделиться, где-то сохранить отношения, где-то пожертвовать даже... Я вот, знаете, у меня очень много мам, которые воспитывают детей одни, без отца. И я говорю, у вас не получится воспитать ребенка и за папу, и за маму. И вы либо будете таким гомункулом наполовину папы, наполовину мамы, пытаться, с одной стороны, строжить как папа и любить как мама, либо вы все-таки будете мамой, и у него будет просадка по дисциплине. Но зато у него будет хотя бы та часть, которая от вас, то она будет нормальной.
1: Подлинная, да, эта часть?
2: Да, да, она будет не разрушена. То есть, да, у него там будет хуже оценки, да, он там будет чаще жаловаться на этот классный руководитель. Но зато у него будет мама, нормальная мама, принимающая, не критикующая, какая-то вот, добрая, в чем-то слабая, в чем-то трогательная, а не эта такая и с ремнем она идет на это. В общем, поэтому я не осуждаю, я понимаю, насколько непросто иногда. Все равно нужно мужское воспитание. Я мамам обычно советую найти какого-нибудь там, чтобы дедушка включался, или брат, дядя этого ребенка. Очень классная тема – тренер. То есть вот там на спорт он ходит куда-нибудь, на футбол, или там на тэквондо, или там на карате. Его там бьют потихонечку, что очень хорошо. Вот, и, соответственно, он там уже учится быть мужчиной среди мужчин. И маме легче, она его просто обнимает, там, смазывает ему синяки, а там он учится быть мужчиной, а не с ней. Потому что женщина не может научить мужчину быть мужчиной. Ну, в смысле, вот именно мужское, дать ему какой-то мужской пример. Она должна, наоборот, дать ему женский пример, что меня надо защищать, что ты мой сынок, я тебя хочу уважать, и я хочу быть... Ну, я могу с тобой расслабиться, потому что ты можешь меня защищать. И мужчина, когда он понимает, что он защищает женщину, в нем просыпается вот эта мужская энергия, он прямо радуется, что он может быть защитником.
1: Ну, кстати, вы говорите, а я вспоминаю, что на момент, когда ушел из жизни мой муж, старшему было 20, а младшему было 14. То есть такой возраст просто вот беда-беда. То есть как никогда нужен мужчина в доме. И как-то автоматически старший взял на себя вот эту функцию. Я даже это не сразу заметила. Ну, так просто я на всякий случай об этом говорю. Если вдруг кто-то вот в какой-то такой ситуации находится, то нужно ему позволить. Потому что ты сначала тебе хочется такой, так, я вас всех сейчас крыльями закрою своими огромными, крылечко-то, господи, крохотные, как у курочки, а не как у орла. А потом ты понимаешь, что нужно делегировать какие-то вещи другим членам семьи. Ага.
2: Ну вот у меня в этом плане, у меня 3 девочки, 1 мальчик. Мне некому делегировать. Я сам только могу с мальчиком. Вот. Но это очень... Я могу сказать, что отцом мальчика быть гораздо сложнее, чем отцом девочек. гораздо сложнее. И в этом плане я иногда вот так даже внутри себя скорблю и тоже молюсь, потому что Господь, вот Он может нас научить быть мужественными, дерзновенными и такими стойкими. Он сам показал пример. Невероятно, я стал видеть вот это в Евангелии. Я там тоже недавно книжку одну читал про необузданное сердце. И я стал замечать, насколько вот Христос смело поступает, что Он не боится говорить правду в лицо, что Ему все равно на мнение людей, на вот эту молву людскую, насколько Он может противостоять, глядя в глаза вот этому злу, и вот как у нас с апостолами общается, как Он ведет за собой всех, и как Он преодолевает трудности, которые вообще невозможны. И ты вот видишь такой пример, вдохновляешься. Поэтому для мужчин, для мальчиков вот образ Христа — это очень сильный образ. Если его правильно показать, то они могут вдохновиться.
1: Ну, кстати, знаете, это вот не к нашему разговору. Я только недавно тоже, вот, ну, как перечитываешь Евангелие, каждый раз что-то, естественно, открываешь для себя. Я только заметила недавно, простите меня, дорогие радиослушатели, за мою такую неотёсанность, но я заметила, что Христос никогда не оправдывается.
2: Нет.
1: То есть всегда, когда Ему что-то говорят, Он либо молчит, либо говорит: «Ты сказал». Да. И это тоже меня так поразило, но это вот просто...
2: Это одна из... Вообще, до этого очень, Анечка, правда, вы очень верно подметили, и вообще в целом как бы умение... То есть мы привыкли, что вот нельзя отвечать злом на зло, и Христос говорит, что если тебя ударили по одной щеке, подставь другую. И для меня было целым открытием, потому что когда Христа ударили по щеке, Он не подставил другую щеку. Потому что есть, оказывается, случаи, когда нельзя потакать злу, нельзя людям давать возможность безнаказанно творить зло. И нужно как бы вот, ну, пресловутые личные границы отстоять и иметь некое уважение к себе. Для мужчин это очень важно. И вот Христос, вот видно, как Он, да, ничего лишнего не говорит, как вы правильно заметили, это очень важная мысль, ничего лишнего не говорит. То есть у нас сейчас некоторые вот батюшки любят повыступать, поговорить, очень много поговорить. А ценится-то, особенно женщинами, не болтовня, а поступки. Вот. И нас как раз вот... Мы говорили про поколенческие истории, про воспитание детей. И вот для мужчин очень важно, да, быть последовательным и вот это уважение воспитывать и подавать пример правильный. Это очень важно. Хорошо, что, Анечка, вы сказали об этом.
0: Семейный час на радио «Вера». Вера.
1: Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве. Ой, отец Николай, у меня прям такая мысль, не только священники, да, а вообще вот это вот... оправдание перед людьми, оно применимо к семейной практике, знаете, когда вот влезает? Когда ребенок-подросток идет к психологу и приносит тебе списочек своих травм. Да, и вот матушка Триандафилова тоже об этом, матушка Елена Триандафилова тоже об этом говорила, что самое ужасное, что ты можешь сделать, а это почему-то сразу у тебя влезает, это сказать: да ты знаешь, моя мама, ты тоже меня так воспитала, это же она все виновата, это же мои травмы, понимаешь, налезли на тебя каким-то образом. И вот это вот прям вот тупиковая ветвь развития, то есть все, обида замыкается и как бы и переходит из поколения в поколение, и просто конца края этому нет, пока кто-то не проявит осознанность, не скажет: прости, вот момент, вот, да, так было, но как-то давай дальше идти, вот так вот. И тоже вот это про оправдание.
2: Не, ну сразу же включается, это же страх, это жена.
1: И чувство вины.
2: Жена, которую ты мне дал, дала мне плод,
1: ага,
2: я ел его.
1: Да.
2: А она говорит: это вообще змей виноват, это он мне дал плод, ну все. То есть у нас включается эта история автоматически. И если ты с этим ничего не делаешь, я просто сам знаю. Это трусость. Недаром у Булгакова вот в этом диалоге Иешуа с Пилатом, там он говорит, что трусость — это самый страшный грех. Но я не могу сказать, что он сам... Это один из самых страшных... Один из самых страшных.
1: Но который порождает всё зачастую все остальное. Ага.
2: Да. И вот когда ты струсил, да, ты начинаешь искать, кто же виноват, боишься, как взрослый человек. То есть взрослый человек, он берет ответственность на себя. Даже если это и так, конечно, наши травмы детско-родительские, которые у нас с детства идут, безусловно, повлияли на наши косяки по отношению к детям. Но им-то что, от этого легче, что ли? Ты-то уже взрослый дядька и девушка. Поэтому мы стараемся сказать, да, вы абсолютно правильно сказали, это единственное, что можно. Да, прости, я виноват. Я виноват, я, да, вот, хотел лучшего, но я был не в порядке, я с собой не справлялся.
1: Не досмотрел, я не допонял.
2: Да, не допонял тебя и сам, ну, к себе вот, относился, может, без должного внимания. Вместо того, чтобы заниматься собой и успокаивать себя, я пытался там на тебя выместить что-то или там пытался проявить к тебе излишнюю заботу, делал это неправильно, или я тебя не слышал.
1: Не защитил.
2: Не защитил, старался тебе... ну, запихнуть в свои представления правильно, вместо того, чтобы посмотреть, а что для тебя подходит, ну и так далее. То есть, ну, честно поговорить. Честность, она, знаете, подкупает, когда ты вот честен. А, вот. Поэтому не надо бояться. Не надо в этом плане проявлять трусость. А можно еще просто оправдываться начинать. Ой, да вот то-то, пятое, десятое, это тоже слабая позиция.
1: Ну вот да, это вот с чего я начала, да.
2: Да, в этом плане. Вот у меня, кстати, я вот это замечал, я вот когда начал уже работать над собой, то я стал замечать это, что вот ты начинаешь оправдываться, это так слабо звучит. Поэтому ты должен, ну, честно сказать, так-то, пятое-десятое.
1: Но... Ничего лишнего.
2: А многие родители, они начинают еще закапываться в чувство вины, а дети себе еще это подогревают, и вот они ходят и ходят. От этого же ничего в лучшую сторону не идет. От твоего чувства вины, ну, как бы, было что, в чем состоит покаяние? Это признание ошибки, и постараться компенсировать то зло, которое ты сделал. Чем ты можешь компенсировать зло? Ну вот, посиди с внуками, пускай твоя травмированная дочь сходит на массаж, там съесть куда-то, отдохнет.
1: Травмированная дочь на массаж.
2: Да, или там твой сын, который, да, там... Ну, помоги как-то, ну, постарайся компенсировать. Тогда я вот, да, был не в порядке, травмировал тебя, сейчас вот я больше в порядке, могу тебе чем-то помочь.
1: Отец Николай, вот... Хотелось еще спросить. Знаете, иногда мы очень, поскольку мы разные все-таки поколения с нашими детьми, мы слушаем разную музыку, у нас разные уровни вовлеченности там в гаджеты, у нас разные вкусы. И вот слушать то, что дети слушают, хотя иногда это такое кажется, простите, фигнёй, да? Вот. Я помню, как я ехала с сыном, и он поставил какую-то свою... Говорит, можно? Я говорю, можно. Такой еще он не очень был большой. И я, ну, поняла, в принципе, что ужасные там слова, но ребята талантливые, которые это пели. Ну, я ему честно сказала, ребята талантливые, хотя мне это как не моя эстетика. Да, он говорит, я расскажу ребятам, что ты со мной это слушала. Вот заниматься, не знаю, играть в компьютерные игры с детьми, слушать их музыку, это... Нормально для родителей? И хорошо ли это?
2: Вообще, знать интересы своих детей – это хорошо. И на базе этих интересов искать совместные точки тоже хорошо. Потому что играем на их поле. И дети это ценят, между прочим. Другой вопрос, что совсем в панибрата уходить и уже нарешать свои личные границы, угу. Это плохо, потому что тогда ты не будешь вызывать уважение. Получается, что с тобой можно, тебя можно прогнуть на любое. Угу. Дети, они же тоже наши проверяют степень нашей гнутости, вот, на что мы готовы прогнуться. И когда ты вот именно на неком чувстве вины или еще на чем-то, ну ладно, давай, послушаю. Нужно все-таки в удовольствие. Я постараюсь, допустим, и фильмы выбирать, и музыку слушать, и которая и им нравится, и мне нравится.
1: Mm-hmm.
2: То есть я могу честно сказать, сын, мне такое не нравится. Ты же знаешь. Вот у нас с тобой есть песни, которые и тебе нравятся, и мне нравятся. Я тебе сам некоторые песни приняну. Мне проще, кстати, было, потому что в одно время мы просто все время слушали мой трек-лист. И мои дети, они подсели на многие песни, которые именно мне нравятся.
1: Ага.
2: И они, ну, это стало и частью и их эстетики тоже. Хотя сейчас они пошли уже во многом в самостоятельный путь. Но я иногда вот как бы слушаю, я в этом плане достаточно открыт, потому что я часто общаюсь с молодежью. И у нас какое-то есть даже правило свои. Мы ездим, когда в машине, то у меня дети по очереди выбирают песню.
1: Угу.
2: Причем я выбираю, они выбирают все. Но у нас, во-первых, у папы есть право вето. То есть я говорю, нет, так вот это мы... Не... Ну, то есть у нас есть правила, там, никаких песен с матами, никакие там с пошлостью, ну, то есть, понятно, при детях, чтобы не включали. И я могу наложить вето, то есть вот это... И у всех тоже есть по одному праву вето. У меня бесконечное, а у них по одному. То есть если какая-то песня очень сильно раздражает другого, и он там типа специально выбирает, то другой может заблокировать. Вот. И вот такие, ну, мы стараемся поддерживать. Но в целом мои девчонки слушают там все на свете, и про какие-то и современных каких-то певиц, и все. И иногда такие влипчивые песни, что едет батюшка за рулем и напевает там что-то про бабочек, про какие-то эти штуки, вот. Очень смешно.
1: Но это важно, то, что вы сказали. Меня поправили таким образом, что все-таки поднимать детей нужно до своего вкуса, до своего уровня.
2: Я им сразу показываю. То есть я просто тоже понимаю, что если я им сейчас включу ну, какие-то свои совсем сложные там, там духовные песнопения, которые я люблю иногда слушать. Там, ну, тоже, кстати, вот во время поста мы слушали духовные песнопения. Они это понимали нормально, органику. Но я как бы с уважением стараюсь с уважением относиться к их выбору, не обесценивать. Фу, какую ерунду ты слушаешь. Ну, как бы это не совсем... Ну, ты обижаешь человека все равно. То есть я могу оценить, сказать, знаешь, мне кажется, не кажется это хорошей песней.
1: А вы как говорите, не мое, да?
2: Ну, я говорю, так честно говорю, это не мое. Ну, как вот вы сказали, не моя эстетика, но я говорю, слушай, это не мое. Я говорю, знаешь, тебе может это нравится, я не вижу, что здесь есть что-то плохое совсем, но это просто не мое. Ну и все. Как бы это же нормально, что это же вкусы уже. У одного такой вкус, а у другого другой. Я же понимаю, я не хочу, чтобы у моих детей был мой вкус. Это уже слишком эгоистично. То есть я хотел бы на них повлиять, ну, некая такая мягкая сила, но я могу на них повлиять ровно настолько, насколько я могу повлиять, и настолько, насколько они захотят, чтобы я на них повлиял. Вот. Поэтому я так нативно стараюсь интегрировать какие-то штуки.
1: Прекрасные русские слова.
2: Да. Но не без насилия. То есть насилие, оно... То есть какое-то... Ну, все равно, когда мы говорим про культуру, дерево, оно растет в разные стороны, его нужно немножко оккультуривать, то есть обрезать что-то лишнее. Я красные флажки ставлю, говорю, нет, ребята, извините, вот это нет, вот без этого нет.
1: Это уже, да, за гранью.
2: Ну, то есть, да, да, и там какие-то песни я слушаю, говорю, нет, ребят, мне это категорически не нравится. Я просто понимаю прекрасно, что вот мне там категорически нравится, не нравится, они все равно могут без меня это все послушать.
1: Ну, понятно, и да, вы не говорите, я запрещаю тебе это слушать, или не читай вот эту вот книгу.
2: Да-да-да, обязательно.
1: Это гарантия просто.
2: Ну, нужно проявить здравое такое отношение, влиять можно, запрещать топать ногами лучше не надо.
1: У нас отец Николай, такая традиция, мы постараемся ее завести в конце программы. Задаем вопрос. В данном случае я взяла вопрос, который задают батюшкам журнале «Фома». Простой вопрос, простой ответ. Мне показалось, что вот следующий вопрос, он относится к теме нашей беседы, то есть это и про душу, и про наш авторитет. И про наш контакт с детьми. Как объяснить дочери, что встречаться с мальчиком в 14 лет – это рано? Сам так делал и потом погряз в блуде, пока не выцерковился. Теперь избавиться от блудных помыслов никак не могу. Понятен вопрос?
2: Да, но не обязательно, если у нас был какой-то травматичный опыт, он обязательно перельется на наших детей. Не надо на детей транслировать свои страхи. Я уже говорил об этом. Совершенно любовь изгоняет страх. Если мы с Богом в контакте, мы вместо того, чтобы бояться, просто пытаемся понять и разложить, и проговорить. Потому что очень многие вещи, которые называются сейчас встречанием, это просто, ну, дружба. И почему нельзя дружить мальчиком и девочкам в 14 лет?
1: Видимо, папа боится, да, что что-то будет больше, чем дружба.
2: Ну, потому что транслирует свой опыт. Сейчас мы иногда не можем как бы смотивировать детей, которые уже не дети, которые на 19-20 лет, чтобы они хотя бы в какие-то отношения вступали. Они просто сидят по своим углам и переписываются в социальных сетях, и все. Сейчас у нас большая проблема, у нас огромная проблема с демографией, у нас проблема в том, что люди не хотят вступать в отношения вообще. У нас кризис отношений, а у нас куча страхов, что хоть какие-то появятся. Поэтому, да, нужно просто предупредить, что есть такая опасность. Если, ну, как отец, вот я отец, у меня 3 дочери. Мы должны объяснить, что там, к тебе нельзя прикасаться. Если тебя приглашают куда-то выпить алкоголь, ты, ну, это значит, к тебе проявляют неуважение, тебя хотят там, воспользоваться твоей беззащитностью и так далее. Ну, то есть какие-то элементарные точки, вот там, ну и так далее. И если у тебя доверительные отношения с дочерью, она будет понимать, что папа мне никогда плохого не сделает. Папа заботится о моей безопасности. Он всегда знает, где я. Я всегда позвоню ему, скажу, скажу. Вот мне дочка моя звонит, прямо говорит, пап, не переживай, я там чуть-чуть опаздываю, все. Ну, то есть, и я стараюсь это не на страхе каком-то, а вот именно на доверии. И ты обозначаешь, я дочке своей постоянно, вот 14 лет ей как раз, я всегда говорю, я отвечаю за твою безопасность. Я тебе я тебе не прощу, если с тобой что-то произойдет. Поэтому давай, зайка, там, то-то, пятое, десятое. Но я понимаю прекрасно, что не могу ее все проконтролировать. Мы можем только вот постараться объяснить, но в целом огромное количество наших страхов преувеличено. Я просто сам про себя могу сказать, что у меня есть куча страхов по отношению к моим замечательным трем девочкам. И какие-то вещи я прям сам с собой работаю, начинаю там с Богом разговаривать, просить его, помолиться, чтобы он успокоил мое сердце, потому что я своими тревогами только хуже все сделаю.
1: Отец Николай, а вот то, что вы говорите, это все-таки отношения, построенные на доверии. Я думаю, что вопрос задан, может быть, потому что какой-то есть разлад в отношениях, да, может быть, какие-то есть такие зазоры, что ли, да, щелочки. Я не говорю, что нет совсем контакта, а что-то такое, вот если этот страх существует, это значит, что, с одной стороны, к девочке, да, нет доверия, с другой стороны, папа спрашивает, как объяснить ей.
2: Ну, объяснить, понимаете, особенно девочки, в первую очередь, слушают не слова. То есть потому что мы считаем, что если мы детям скажем суперправильные какие-то фразы, они 100% подействуют. Это не так.
1: Надо как вот слушаться, что вот как,
2: нужно,
1: как найти это?
2: Во-первых, они общаются эмоциями. Ага. Во-первых, они общаются эмоциями. Вообще женщины в целом общаются эмоциями. Но просто более взрослые, зрелые женщины, они могут и слова послушать. А молодые, тем более в пубертат, девчонки, они в первую очередь общаются эмоциями. Поэтому там идея в том, чтобы согреть, успокоить, как бы. Мне понравилась очень одна мысль, которую как-то сказал отец Павел Островский. Он сказал про то, что из счастливых семей дети не бегут. Меня это прямо, ну, таким откровением явилось в свое время. Прямо я на это обратил внимание, потому что он беседовал, у него цикл передач был с разными подростками проблемными. И в том числе он беседовал вот с детьми, которые сбегали из семей. А сейчас такое есть, подростки сбегают.
1: Конечно, есть.
2: И они бегут не от счастливой жизни. Не потому что в семье очень тепло, хорошо и по-доброму к тебе относятся. А, наверное, по другой причине. Понятное дело, мне родители говорят, ну, они хамят, они кричат, они пятое-десятое. Ну, естественно, они-то не могут справиться с собой. Ну, почему мы, взрослые дядя, тети, не можем с собой справиться? Вот в чем вопрос. Поэтому, по-хорошему, если мы не хотим, чтобы, ну, допустим, вот это же не деструктив, это неправильно, когда девушка в молодом возрасте вступает в связь с парнем или там переезжает к нему жить в 15-16 лет. Это же вообще у нас даже, ну, совершеннолетие, только 18. Это случается очень часто, когда просто настолько невозможно находиться дома в семье, настолько отвратительно, настолько много критики, настолько много претензий, много агрессии, что просто ребенок хоть куда сбежать, неважно куда. Это же, ну, очень часто история, что девочки, которые рано выходят замуж, они выходят именно...
1: Они выходят.
2: Они выходят, да, лишь бы сбежать из семьи. А не потому, что они выбрали себе достойного. Поэтому хотите, чтобы ваши девочки выбрали достойного, создайте нормальные условия дома.
1: Мне понравилось слово «теплота», которое вы вот употребили в отношении вот этого вопроса. Спасибо огромное. Напомню, что сегодня с нами, с вами священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве. У микрофона была Анна Леонтьева. Говорили о том, как воспитать душу, как воспитать наших детей.
2: Как воспитать себя.
1: Как воспитать себя, как следствие нашего разговора в 21 веке. Спасибо, отец Николай.
2: Всего доброго. Божьего благословения всем нам.
0: Семейный час на радио «Вера».
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Седмица на радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова, и сегодня со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
2: Христос воскресе!
1: Воистину воскресе! И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в пятое воскресенье после Пасхи, которое называется еще воскресением о Самарянке, и на наступающей неделе. Как всегда, по традиции, для начала обратимся к тем отрывкам из Деяний святых апостолов и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за Божественной литургией, в надежде, что они подскажут нам более глубокое понимание наступающего воскресного дня. Итак, мы услышим отрывок из Деяний святых апостолов, но, собственно говоря, о чем речь? Пожалуй, такой чисто утилитарный вопрос, кому и как проповедовать Евангелие. Потому что в Иерусалиме есть первая община, и они считают, что поскольку Господь пришел к иудеям первым, значит, первым нужно проповедовать благую весть о нем тем, кто разделяет с ним его веру. И это жесткая убежденность, что вот пока всем иудеям не будет проповедано о Христе воскресшем, до тех пор обращаться к иноплеменникам не имеет смысла. Однако иноплеменников очень много. Мир к тому моменту весь перемешан уже в границах империи. И там тоже хотят услышать эту благую весть. И таким образом появляются два пионера этого движения. Два апостола, которые идут в город Антиохию. И в результате та община, которая вокруг них там сложится, первая назовет себя христианами. Так вот, о чем, собственно, помимо вот фабулы повествования, о чем этот отрывок и почему он читается именно в это воскресенье, которое посвящено общению Христа именно с иноплеменницей?
2: Вы знаете, вот книга «Деяний» очень честная книга, и мы видим, как наше обычное представление о проповеди апостолов не совсем соответствует тому, как это было на самом деле. Вот мы слышим, например, всегда в тропаре воскресного дня «послал еси я на проповедь». То есть вот это такое ощущение у нас у новоначальных иногда возникает, людей, не погружающихся, собственно, хотя бы просто в книгу «Деяний», что вот Христос после своего вознесения через 10 дней в день Пятидесятницы посылает Святаго Духа, и апостолы все расходятся, кого куда послал Господь, где Дух велел им проповедовать. Вот один пошел в Африку, другой пошел в Индию, третий пошел в Армению, четвертый пошел там в Сирию, пятый на Кипр. Вот. А мы видим, что дело происходило по-другому. Апостолы все и все христиане сидели себе в Иерусалиме, и никто никуда не ходил, и никто никуда не проповедовал. А потом произошло гонение, вот как об этом написано здесь в книге «Деяний». «Между тем, рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финикии и Кипра и Антиохии». То есть люди просто бегут от гонений. И дальше они, ну, поскольку они христиане, верующие, сердце их горит, они проповедуют. Проповедуют, ну, на самом деле, туда, куда бегут. Вот. И вот та ситуация, о которой вы говорите, действительно, никому не проповедуя слово, кроме иудеев. Это было совершенно естественное состояние, когда человек собственно, и проповедовать-то особо не собирается. Он ученик, он христианин, но и проповедует он между своими, он не идет куда-то к чужим. Надо сказать, что вот тогда национальное разделение, несмотря на всю пестроту Римской империи, уж по крайней мере для иудеев, оно оставалось достаточно жестким. То есть ни с какими иноплеменниками никто вообще без крайней нужды общаться не собирался. Ну, примерно так, как я очень удивлюсь, если у меня в храме появятся негры или китайцы, или еще кто-нибудь. Мы вот для своих мы проповедуем, да. Ну, пришли кто-то, ну и слава богу. А вот так, чтобы там пойти куда-то. Вот. И интересно, что имен нет. Сказано, что просто рассеявшиеся от гонения Стефана. 20 стих. «Были же некоторые из них, кипряне и киренейцы, которые, придя в Антиохию, говорили эллинам, благовествуя Господа Иисуса». А некоторые, вот у них, тут подчеркивается, что это не были палестинские евреи, а это были евреи, которые жили на Кипре или в Киренее. То есть они вообще уже в империи были достаточно сильно ассимилированы. Вот они говорили эллинам, благовествуя Господа Иисуса. Были у них друзья, были у них знакомые, и они им и говорили. «И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу». И тогда, узнав об этом, дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. И он, прибыв, увидев благодать Божию, возрадовался. Вот, то есть это не то, что вот кто-то специально пошел, а специально послали Варнаву, вот, для того, чтобы он, ну, условно говоря, ну, как бы так, порядок навел по-хорошему, и поскольку тут какие-то неизвестные люди что-то проповедовали, надо, чтобы тут не было какого-то такого, чтобы все правильно было, чтобы без ересей, чтобы без каких-то там заблуждений. И вот Варнава был муж добрый и исполненный Духа Святаго и веры, и приложилось довольно народу ко Господу. То есть проповедь почти всегда и везде, она устроена именно так. Не так, как мы это видим в варианте апостола Павла, Савла, который прям сознательно выбирает себе маршруты путешествий, а в варианте, когда проповедь идет туда, куда Господь забрасывает конкретных людей.
1: Но тут он тоже забросил как раз Савла, потому что стих 25-й, потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, найдя его, привел в Антиохию. И целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. Так что Савл
2: на тот момент он
1: Савл
2: тоже не выбирал себе маршрутов. Это, да, он год провел в Антиохии. Вот, и уже потом отправляется в свое путешествие. Кстати, там они с Варнавой так и не договорятся. Но это не сегодня мы будем обсуждать.
1: А сегодня мы будем обсуждать отрывок из Евангелия от Иоанна, из 4 главы, стихи с 5 по 32. Это разговор Иисуса Христа с женщиной-самарянкой около колодца Иакова. И вот тут уже... Вам карты в руки, потому что там столько смыслов в этом отрывке, что я боюсь, что мы всю передачу вынуждены будем посвятить разбору его.
2: Ну, действительно, это исполненное смыслов Евангелие, и в контексте общего развития мысли евангельской, апостольской от Пасхи до Пятидесятницы, мы видим, что данное Евангелие подтверждает нам, что проповедь не среди иудеев, а среди тех, с кем иудеям и сообщаться-то было не положено, она была не во времена уже апостола Павла или Варнавы положено, а в том числе эту проповедь для неиудеев совершал и сам Господь наш Иисус Христос. Мы видим это в истории Сирофиникиянки, и в данном случае мы видим это в истории Самарянки. Можно напомнить нашим слушателям о том, как выглядела география Палестины того времени. Да, было две иудейских области, собственно, Иудея и на севере Галилея, вокруг Галилейского озера, а посередине находилась Самария. Для того, чтобы, ну, примерно это был, как сейчас это принято говорить, эксклав. Галилея была таким таким эксклавом, Калининградской области. Надо было обязательно идти через Польшу или там еще через что-то, только там много надо было преодолевать большое расстояние, и поэтому те, кто жили в Галилее, идя на паломничество в Иерусалим или потом обратно, они либо должны были дважды переходить Иордан и идти за Иорданской пустыней, либо должны были идти через Самарию. И вот здесь, в одном из самарийских селений, и совершается этот разговор Иисуса Христа с самарянкой. Конечно, ключевое место, порождающее споры, это вопрос о поклонении. О поклонении Богу. Самарянка задает вопрос, а дело происходит около горы Герезим, тоже для всех иудеев такое очень важного места, где самаряне поклонялись Богу. Да? Он говорит, а где вот отцы наши вот в горе сей поклонялись Господу, а вы говорите, что надо идти в Иерусалим. Как надо и где? Есть ли вообще разница? То есть это важный для нее вопрос. Вот. И после того, как Господь ответит на него, она задаст тот самый ключевой вопрос, что говорят, что Мессия придет. То есть она тоже ожидала пришествия Мессии, и для нее вопросы веры, несмотря на то, что женщина она была непростой, и пятый раз она вышла замуж, вот, то для нее вопросы веры были вопросы не праздными, а очень важными, тревожащими ее. Господь говорит, что придут дни, когда поклоняться вы будете в духе и истине. И вот что это такое, вопрос, конечно, важный. Инецы не по разуму ревнители благочестия говорят о том, что это о том, что вообще форма поклонения становится не важна. Главное, что в сердце. Но, конечно, если мы понимаем, как устроена жизнь, даже вот такая с точки зрения здравого смысла, мы понимаем, что без формы содержания не бывает. Все проходили по философии на первом курсе, что без формы не бывает содержания, что поклонение все равно, поклонение в духе и истине требует для себя соответствующего сосуда. Благодать должна вместить соответствующий сосуд. Мою любовь к моей жене или к моим детям я обязательно должен выражать в какой-то конкретной форме. Она не может жить просто так во мне. Любовь обязательно выливается наружу и отливается в те или иные формы. Поэтому, конечно, эти слова Христа о поклонении Богу в духе и истине вовсе не отменяют тех обрядовых действий, которыми наполнена церковная жизнь. Мы знаем из опыта, что всякие реформаторские попытки отменить формы, оставить одно поклонение в духе истине, никогда не увенчивались успехом и так или иначе порождали новую обрядность.
1: Но в этом отрывке есть, мне кажется, еще очень важный один из многих смыслов. Смысл реакция самарян на проповедь женщины, которую никак нельзя назвать благочестивой или пророчицей. Все про нее все знали. И вот она приходит и говорит: слушайте, там человек около колодца говорит, что он мессия, а может, правда, он про меня все вот мне рассказал. И если единоплеменники и единоверцы, исповедовавшие Ветхий Завет, верующие в Бога, гонят на протяжении 3 лет Иисуса с его сопровождающими учениками, как только увидят, обязательно куда-нибудь выгонят или поставят его в ситуацию, что он сам быстренько уйдет, чтобы хуже не было. Эти люди, которые считались презираемыми и недостойными каких-то великих духовных открытий, просят его остаться. То есть достаточно просто открытого сердца, чтобы принять, чтобы не нагромождать всевозможные аргументы за и против, а просто принять. Вот они увидели Бога, приняли, говорят, останься с нами.

0: кто-то, да, он, вокруг него собираются фарисеи, он важен и интересен. Но снова и снова он как бы вынужден или исцелить в субботу, вот, или еще, как им кажется, нарушить какое-то обрядовое постановление, или что-нибудь такое возмутительное сказать, прощаются тебе грехи твои, вот, и, соответственно, его не принимают. И здесь содержится любопытный дуализм, достойный отдельной программы. Потому что самарянам и самарянке непосредственно Господь говорит: спасение от иудеев. Она спрашивает: а чья вера-то правильная? Он говорит: нет, спасение от иудеев. Вы тут все заблуждаетесь. Вот, вы все не вполне верно во все это верите. Но вот это вот те обстоятельства, которые способствуют тому, чтобы спасение произошло, то самое исполнение закона, оно может оказаться препятствием. Здесь вы правы, и оно вот часто выступает именно как препятствие именно для ревнителей закона. Ну, примерно так, как если я, даже не будучи фарисеем, привык ходить в храм по воскресеньям, поститься по средам и пятницам, и тут вдруг я выясняю, что уважаемый духовный человек... Ну, представьте себе такую историю. Вот пригласили вы на программу уважаемого священника, и он вдруг вам тут заявляет: знаете, а я не соблюдаю среду и пятницу. И как вы к нему отнесетесь? Вы так сразу: ну, где твоя духовность? Да, ну, вот, а если честно, так вот, честно. Да, вы сразу уровень... Это при том, что мы христиане, и мы знаем, что как бы дело не в фарисейском исполнении того или иного предписания. Все равно мы начнем сомневаться тогда в святости этого человека. Или еще что-нибудь такое вдруг устроит нам тут, показавшееся нам возмутительным. Самаряне же, не то, что они были проще, не то, что сердца их были более открыты, или сама самарянка была какой-то особенной женщиной, да. Вот давайте смоделируем эту ситуацию. Вот мы живем себе в обычной нашей русской деревне, вдруг прибегает какая-то баба, да, которую мы, может быть, считаем даже блудницей, даже усугубим ситуацию, дурой какой-нибудь, и вообще неинтересной местной сумасшедшей. И она начнет всем рассказывать: вы знаете, там пришел великий человек, он вообще прозорливец, он мне все про меня рассказал, и вообще он говорит, кто так, что он мессия. Вы пойдете на него посмотреть? Да пойдете, вся деревня соберется. Вот. А дальше Господь, действительно, они уже потом глядя, говорят: а уже о женщине той говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира Христос.
1: Седмица на радио «Вера».
2: Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова. И со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. На этой неделе у нас будет повод вспомнить одного удивительного святого, святителя Игнатия Брянчанинова, день памяти его 13 мая. Почему, мне кажется, он достоин особого разговора среди прочих великих святителей, коими Господь нас утешил в изобилии? Он ни на кого не похож. Он, как ни странно, писал свои сочинения для очень узкого круга читателей. Скажем так, это была специальная литература. Но почему-то именно у тех, которые ничего в этом не понимают, она пользуется уже много десятилетий чрезвычайно популярностью. Его очень любят читать новоначальные, которые в монашеском делании не только не искусные, а вообще не знают, что это такое. Но читать отца Игнатия Брянчанинова очень любят. Он во всем необычен. Он необычен, потому что он аристократ. А мы не знаем большого... Это причем не просто человек из хорошего общества, а именно аристократ. Он вхож в царскую семью. Его судьбой занимаются

0: великие князья, когда решают его там отговорить от безумного решения принять монашеский постриг, получив приличное высшее военное образование, поручают эту миссию великому князю, чтобы он так по-свойски поговорил с молодым человеком. И это все совершенно другой круг, о жизни которого мы можем хоть что-то себе нафантазировать только, пожалуй, из сочинений Льва Николаевича Толстого, которые подробно и внимательно в наше время почти никто не читает. Ну, собственно, и все. Нам трудно даже вообразить, что это и какой разрыв между, скажем, обычным чернецом и даже духоносным старцем из простых и вот представителем аристократии имперской в XIX веке.
1: Нам сложно это себе представить, потому что мы не знаем, что такое быть из простых. Почему наши девочки и девушки, еще начиная там со второй половины XX века, прекрасно могли вообразить себя, если мы уж говорим про Льва Николаевича Толстого, например, могли вообразить себя Китти или Анной Карениной, Татьяной Лариной, вот, потому что вот того самого простого народа, неграмотного, того самого, тех самых, как тогда слово это другой смысл имело, подлых людишек, их не осталось. Ну, то есть они где-то, наверное, остались, но обычные наши вот читатели, слушатели, в большинстве своем. Собственно, что сделала советская власть? Я это ей не то что ставлю в заслугу. Возможно, если бы ее не было, это тоже бы произошло. Но вот всеобщая очень неплохая грамотность, распространение того уникального опыта образованного культурного общества, которое, знаете, вот сумасшедшие тиражи были у Льва Николаевича Толстого. 2000 экземпляров был тираж, потому что все образованное общество читало Анну Каренину. 2000 экземпляров, да? И вспомним тиражи советские. Сотни, миллионы, сотни тысяч, миллионы.
0: В библиотеку люди ходили в XIX веке.
1: Да, но я к тому, что нам как раз можно понять святителя Игнатия, и очень сложно понять то самое состояние монашества, например, XVIII века, когда действительно в монастыре оказывались люди некнижные, неграмотные, вообще неграмотные, да. Человек читать умеет, вот немножко он читать научился уже, значит, можно в декана ставить. Вот, и так далее, когда, собственно, духовная школа находилась тоже в глубочайшем упадке, да, и образование было духовное, конечно, но оно было такое, тоже очень серьезно отличающееся от современного. Ну, достаточно вспомнить, что, собственно, Оптина пустынь приступила к систематическому изданию, там, допустим, святых отцов, а это уже все-таки XIX век. То есть, и поэтому, как бы, если сейчас мы можем вполне обоснованно услышать, что какие-нибудь то самое академическое ученое монашество может сказать мирянам: слушайте, да нет, да бросьте, миряне вообще не имеют права толковать там Слово Божие, по крайней мере, вот это все надо делать под каким-то там присмотром, то тогда наоборот это все было. Миряне во многом взяли на себя это право какого-то такого толкования, что монахи, они вообще, или там монахи, священники, церковь, что это такое? Епископы — это чиновники светские, учиненные от, как бы, что такое консистория, да, одно из подразделений государственных, ну, управляют они людишками в монастыре, вообще вот эти самые чернецы, они вот вообще никто. Вот, поэтому и сейчас другая ситуация. Сейчас каждый приходящий в монастырь мнит себя святителем Игнатием будущим.
0: Но мне кажется, тут опыт, который нам оставил святитель Игнатий, может быть очень современным, потому что он проходил школу монашества в Оптиной пустыне, и не просто в Оптиной пустыне, а у старца Льва. То есть это как бы самый чистый источник, из которого эта Оптина пустынь проистекла. И по прошествии лет он утверждал, что учили его монашескому деланию неправильно, потому что для всех была одна шкала, а невозможно ко всем подходить с одной шкалой. Почему он утверждал уже, святитель Игнатий утверждал уже, будучи и взрослым, и опытным, и епископом, он утверждал, что нету сейчас духоносных старцев, потому что работа над душой человека – это индивидуальный, штучный вариант работы.
1: А вы помните, что утверждал о святителе Игнатии сам преподобный Лев Оптинский? Он говорил, что если бы будущий святитель не ушел тогда из Оптиной пустыни и не возроптал на ту школу, которой батюшка Лев его воспитывал, и ниоткуда не следует, что это не была индивидуальная школа, что это был какой-то поток. Этого нет. Это был его любимый ученик. И старец Лев говорил примерно следующие слова, что если бы он остался тогда в Оптиной и не возроптал на своего старца, был бы монах в меру Арсения Великого. А так получился святитель Игнатий. Тоже неплохая мера. Но мера Арсения Великого была бы выше. Это любопытное свидетельство того, как мы, как, ну, беседуют и спорят о воспитании, о монашеском делании два прославленных святых современники друг другу. Один говорит, меня воспитывали не так, а второй говорит, если бы ты слушался меня, был бы Арсением Великим.
0: Ну, недоказуемо.
1: Недоказуемо. Недоказуемо.
0: Игнатия Брянчанинова мы имеем.
1: Но нам очень ценно, что воспоминания старца Льва тоже остались.
0: Вот. А как вы думаете, почему он, чем дальше исторически от нас, тем более интересен, я имею в виду интерес к его сочинениям?
1: Я не могу так сказать, если честно. Я не хочу с вами прям вот спорить, и я не являюсь большим специалистом в наследии святителя Игнатия, хотя в свое время прочитал все, что можно было прочитать. Вот. И мы как раз сейчас не советуем новоначальным начинать свою духовную жизнь со святителя Игнатия. Потому что условно то, что я из него вынес... Одну простую мысль. Практически все его труды так или иначе сводятся к нескольким простым и очень важным мыслям, что да, нету духоносных руководителей, ничего доброго мы сделать не сможем, каждое дело, каждый помысел, каждая молитва уже отравлены грехом. Поэтому единственное, что мы можем сделать, это читать молитву «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Вот эта мысль может быть такой соблазнительной в таком новоначальном туннелировании, что ли, сознания, когда ты абсолютизируешь все высказывания любимых тобой авторов, святых или даже просто приходского батюшки, вот, когда тебе кажется, что ну да, и я многократно видел, как люди в достаточно циничное состояние приходили, читая святителя Игнатия, нет духоносных старцев, что я буду слушать вас, отец Максим, вы тут ерунду какую-то говорите. Даже вот в Оптиной пустыне не нашлось духоносных старцев по мере святителя Игнатия. Вот. Зачем мы занимаемся здесь какими-то социальными делами? Зачем мы занимаемся просвещением, миссионерством? К чему это радио «Вера»? Потому что все наши программы отравлены грехом. Мы не можем сделать ни одного по-настоящему доброго дела и угодить Господу Богу. Давайте будем просто молиться. Вот какой вывод может сделать новоначальный из трудов святителя Игнатия. Хотя, конечно, это будет ошибка. Вот. И напротив, для людей, возгордившихся своей деятельностью, святитель Игнатий является замечательным лекарством, смиряющим их гордыню, останавливающим их какие-то дурные поползновения. Вот. Не случайно в жизни церковной нового, совсем новейшего, новейшей истории Русской Православной Церкви святитель Игнатий прочно вошел вместе с Феофаном Затворником.
0: Мне с кажется, которым что... они все время пребывали в полемике.
1: Да, и поэтому мне кажется, что это их продолжающаяся полемика, это два крыла для современных, для современной духовной жизни.
0: В эфире радио «Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
2: «Седмица» на радио «Вера». Не смотрите мрачно на немощи. Они указывают скорее на милость Божию и Божие к вам внимание, что от Бога все благо. Святитель Феофан Затворник.
3: Радио «Вера» — это радио о любви.
4: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
3: Становитесь попечителем «Светлого радио».
4: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
3: «Радио Вера». Вместе творим добро.
2: Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях на радио «Вера». Седмица на радио «Вера».
0: Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Как всегда по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На предстоящей неделе, 15 мая, мы будем вспоминать практически первых русских святых. Перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба во святом крещении Романа и Давида. Столько поколений верующих спотыкались об этот странный чин. Может быть, за давностью лет, когда речь шла о Борисе и Глебе, это не было так остро воспринимаемо. Но уж в наши времена, когда речь зашла о канонизации семьи последнего российского императора в чине страстотерпцев, полемика была очень бурная и затронула колоссальное количество людей, от которых, может быть, ничего и не зависело, но у каждого было свое мнение по этому поводу. Чин страстотерпцев. Что он вообще, откуда он взялся, что он дает нам, почему он такой малопонятный? Ну, правда, в конце концов, ну, когда речь идет о мучениках, о свидетелях веры, которые отдают жизнь свою за веру, там в нашей логике понятен дальнейший вот ход мыслей. Надо их прославить, надо иметь возможность обращаться к ним, чтобы они часть своей духовной силы могли передать нам. Это понятно. А страстотерпцы, они же ничего не сделали, они ничему не противились. Они, ну что, если мы читаем Евангелие, и мы все знаем, что вот давшему в одну ланиту надо подставить другую, но тот же самый Христос, когда его перед казнью приводят на суд Синедриона, и когда ему дают пощечину служитель, он же говорит: «Объясни, за что ты меня бьешь? И если не за что, тогда не надо меня бить. А если есть за что, объясни».
1: Но он не бьет в ответ. Это ключевое. Это ключевое. Действительно, древняя церковь фактически не знает этого чина. Не то, что не было таких людей, но именно как вот отдельный чин, отдельное слово, существующее для наименования этой святости, ну, по-моему, я могу ошибаться, но, по-моему, не встречается. Дело в том, что вы очень хорошо и правильно описали, кто такие мученики. Это не просто потерпевшие, претерпевшие мучения и смерть за Христа. Это люди, которым был предложен выбор. Или ты отречешься, или ты умрешь. То есть, по сути дела, это люди, выбравшие смерть перед лицом возможности выжить, но ценой отречения от Христа. И потому, например, при прославлении новомучеников и исповедников российских часто вставал вопрос, ведь никто же не предлагал им отрекаться от Христа, их тоже просто убили. Но вопрос в том, за что человека убивают, раз, и, во-вторых, как он относится сам, как он ведет себя, как в жизни, так и в смерти. И вот здесь есть действительно очень важный момент, когда возникает, по сути дела, в массовом таком измерении, но во времена Бориса и Глеба еще только в их в ситуации двоих, ситуация страстотерпчества, когда человек готов терпеть страдания перед лицом выбора другого, не отречься от Христа, а перед лицом, ну, по сути дела, силового сопротивления. И здесь действительно в чистом виде практически воплощаются слова тоже Христа, которые вы привели, о том, что если тебя кто ударил по правой щеке, подставь левую. Потому что в большинстве случаев мы поставлены в ситуацию, когда мы воспринимаем что-то подобное как слабость. Вот в подземном переходе взяли тебя на гоп-стоп и говорят: кошелек или жизнь. И ты отдаешь кошелек. И можешь даже сам себе сказать: ну, это Христос мне велел просящему у меня дать. Но на самом деле ты просто слабак. Ты не можешь дать сдачи. Вот. И, может быть, эти деньги были и вовсе не твоими, а они предназначались там твоей семье или на благотворительность, но ты их отдал, и это слабость. Поэтому страстотерпчество у нас как бы под подозрением. А вдруг они были просто слабаками? Но на самом деле слабаками они не были. Хотя выбор у них был вполне конкретный. Выбор, который, например, Ярослав Мудрый, тоже святой прославленный, сделал по-другому. Ярослав Мудрый тоже брат. Напомню, что все они, и Святополк Окаянный, и Борис, и Глеб, и Ярослав Мудрый, все они были сыновьями, да, все они были сыновьями великого князя Владимира Красносолнышка.
0: 13 сыновей было.
1: Да, и если Ярослав со Святополком вел продолжительную войну, захватывая Киев, который переходил из рук в руки несколько раз, то князья Борис и Глеб, Роман и Давид в крещении, они предпочли собственную смерть братоубийственной войне. Вот, потому что они понимали, что да, либо война, либо мы просто уходим.
0: Но здесь
1: возможность есть, спастись у них была.
0: Здесь есть некоторая неточность, потому что все эти слова в полной мере относятся только к Борису. А Глеб вообще был ни при чем. Его вызвали к отцу. Он вообще не знал, что отец умер. И он просил, чтобы его пощадили. И он вообще в этой ситуации, вот то, что у нас в просторечии называется потерпевший, вот во всех смыслах этого слова. Борис, да, Борис понимал, что происходит, понимал, что за решение он берет на себя вот сейчас. А Глеб, он просто жертва.
1: Ну, церковь всегда в подобной ситуации к невинным жертвам, ну, вспомним исторически самые первые святые христианские, это кто? Это вифлеемские младенцы. Они даже выбора никакого не делали. Их просто пришли и убили. И мы считаем, что это святые. Вот. Поэтому вообще невинная смерть человека, ну, либо в случае младенцев младенцы, либо человека праведной жизни, а все-таки о Борисе и Глебе сохранились воспоминания о том, что люди, они были праведной жизни, церковь сочла возможным и нужным их подвиг прославить. Возможно, действительно, перед лицом того, что Русь вступала в период княжеских усобиц, и, как известно, это не русская поговорка, но я просто не знаю русского варианта. Это когда паны дерутся, да, у холопов чубы трещат. И мы знаем, что именно феодальная раздробленность в конечном счете и привела к тому, что Русь не смогла устоять во времена монгольского нашествия перед Великой степью. Вот. И вот это вот единство князей, не война друг с другом, вот, оно представлялось церкви очень важной. Хотя, как вы совершенно справедливо сказали, и по поводу их прославления, и по поводу прославления новомучеников, и по поводу прославления царской семьи велись не случайно очень серьезные обсуждения. Но церковь признала их святыми, таковыми их подобает считать и нам.
0: Но когда мы смотрим на иконы, изображающие святых, когда мы читаем жития, когда мы видим тропари, иногда и акафисты, посвященные тем или иным святым, мы каким-то образом сопрягаем это, эти образы со своей жизнью и, обращаясь в молитвах к тому или другому святому, мы каким-то образом хотим, чтобы они нам помогли именно в том, в чем они были сильны. Но если мы обращаемся к Борису и Глебу, мы подразумеваем, что они в слабости приняли мученический венец. И в то же время вся история дальнейшая Руси и междоусобиц, и войн, и на всех стягах изображения Бориса и Глеба, с ними войско идут в бой, с ними побеждают, они считаются святыми покровителями христолюбивого воинства. Вот это тоже каким-то образом надо увязать. Как в сознании национальном получилось, что эти два абсолютно миролюбивых князя стали святыми предводителями войск?
1: Ну, они князья. Про то, что они прям были миролюбивыми, вопрос такой. Князь вряд ли мог быть совсем миролюбивым, да, но они не проявили себя каким-то очень воинственным образом. Но я как раз хотел подчеркнуть, что это не слабость. Рассказывая про подземный переход и говоря про слабость, я-то имел в виду, что, возможно, и другой вариант, когда ты сдачи дать можешь, как в случае с Борисом, да, но ты принимаешь другое решение. Ты принимаешь решение пострадать, потому что ты можешь дать отпор, но решение ты принимаешь именно такое. Вот. А ну, я сейчас совсем вульгарно скажу, у прославленной святости есть два измерения. С одной стороны, это своеобразная доска почета, когда мы смотрим и берем пример с них. Вот посмотрите, передовик производства освоил такое-то количество тонн угля. Значит, и мы сможем. Мы просим их помощи и пытаемся им подражать. И здесь мы не можем им подражать, они князья, кто мы такие. Вот это образец не для нас, это образец для правителей. И второй момент, это, кроме доски почета, это просто конкретная личная святость, с которой пример-то даже брать нельзя.
2: Седмица. На радио «Вера».
0: Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова, наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Всевосийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На этой неделе, 16 мая, самых первых святых мы вроде как вспомнили, а теперь мы второго святого вспоминаем, преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского. Но почему так уж получается, что, не знаю, входят ли в нынешнюю школьную программу эти произведения, но когда я еще в давнишние времена в советской школе училась, у нас в курсе русской литературы был такой подкурс древнерусская литература. Там были былины, там было сказание о Борисе и Глебе, и там было житие Феодосия Печерского.
1: Ну, только в пятом классе, да?
0: Да.
1: Очень не вовремя. Но... К сожалению.
0: Там фабула была, там было интересно, там было о чем читать. И, собственно, с тех пор в память врезалась, естественно, юношеская борьба с родителями, поскольку это было близко подростковому сердцу. Но хотел юноша стать монахом. И все бы хорошо, и вроде как страна христианская, и монахи появляются. Но мама была против. Ну вот просто категорически, до такой степени, что все время его ловила, в Палестину его не пустила, на цепь она его сажала.
1: Ну и правильно делала.
0: Вериги отнимала.
1: Молодец, мама.
0: Вот никак не хотела она, чтобы чадо ее какой-то странной жизнью стало жить. Хотела она, чтобы чадо было нормальное, чтобы женился, чтобы была семья, чтобы были дети, чтобы все как у людей.
1: Ну, это же... Нет, слушайте, ему было 12 лет. Или сколько на тот момент?
0: 14.
1: 14, да, но это мальчик.
0: Когда из дома ушел, 14.
1: Ну, это мальчик, да, когда там в Палестину собрался, там, 12, по-моему, да. Ну, то есть это был совсем юноша. Ни одна нормальная мать своего ребенка в этом возрасте никуда не отпустит. Вот, это совершенно естественно. И я всех наших мам призываю маме Феодосия Печерского подражать. Вот, и всякую дурь из головы своих детей по возможности вышибать. Вот, а уж если есть на то какой-то особый промысел Божий, пусть тогда эти дети и доказывают. Это так же, как это доказывал будущий преподобный Феодосий, да?
0: Ну да, сбежал просто в Киев к Антонию Печерскому. В пещере там сколько-то лет высидел у него в учениках.
1: Вот, а вообще-то на месте любого игумена, он бы тоже, этот игумен, узнав, что к нему прибежал 12-летний отрок, он бы точно так же, или 14-летний, сдал бы его обратно родителям. Вот это, понимаете, вот есть, у нас, интересно, есть две крайности, когда мы рассказываем жития святых. Раньше, я, кстати, тоже в церкви застал это время, то есть это не совсем когда-то при царе Горохе, это вот, но все равно я могу сказать об этом раньше. Раньше всегда делался как бы акцент, и мы отмечали это специально. Вот преподобный Сергий стоял в купели, вот он не ел молока по средам и пятницам, вообще от женской своей материнской груди отказывался, молока не вкушал. Вот преподобный Феодосий в 12 лет уже начал убегать из дома, потому что желал подражать монахам. То есть мы подчеркивали исключительность жизни святого с момента его рождения. Как пишет апостол Павел про себя: «Господь предизбрал меня еще от чрева матери моей». То есть мы подчеркивали, что не нужно подражать человеку вот в этом его деянии, что это прям исключительный особый избранник Божий. И мы вот думали, да, удивительно, и так в благоговении преподобней очи Феодосии, моли Бога о нас. Вот, что это вот, это подчеркивало даже, знаете, как тут один батюшка написал, буквально вчера я об этом прочитал в своих воспоминаниях, что как-то в 90-е годы одна женщина сказала: «Батюшка, можно я вас потрогаю? Мне надо убедиться в том, что вы живой». А второй священник, я помню, вспоминал о том, что когда одна из прихожанок увидела священника, простите, дальше за то, что я скажу, выходящего из туалета, он сказал: «Батюшка, а вы что, тоже в туалет ходите?» То есть вот это представление о том, что не только святые, но и вообще священники – это такие эльфы, которые питаются пыльцой и в обычной жизнью не живут. А потом, ну, наверное, последние лет 20, акцент стал ставиться немножко по-другому, что святые – это такие же люди, как мы. Вот посмотрите, вот их слабости, вот их немощь, вот посмотрите, вот апостол, вот он такой, да, вот это вот преподобный, вот как он себя вел, да, ну, вот что он такой же, и что мы можем брать с них пример, что мы можем им подражать, что не надо думать, что подобные подвиги нам недоступны. И вот здесь, мне кажется, надо найти какую-то золотую середину. Есть действительно святые, как преподобный Феодосий или как преподобный Сергий. Вот если вдруг вы увидите, что ваш ребенок 3 часа в купели простоял и от молока материнского именно по средам и пятницам, а не вообще, когда живот болел, отказывался, наверное, а потом решил сбежать в монастырь, наверное, следует помочь ему даже в этом и не уподобляться матери преподобного Феодосия. А если у вас обычный ребенок и вдруг у него какая-то буквально дурь в голове завелась, то лучше его постараться придержать, вот, потому что это иногда, а точнее чаще всего, заканчивается на самом деле плохо. Слишком много я видел искалеченных судеб молодых людей, совсем когда молодые приходят в монастырь, там остаются, а потом не случайно все-таки Русская Православная Церковь вслед за Церковью Вселенской утверждает, что возраст монашеского пострига, принятие, собственно, решения о монашестве, это для мужчины 30 лет, а для женщины 40.
0: А Феодосий Пещерский игуменом стал в 30 лет?
1: Ну, в 30, наверное, уже можно. Все-таки священный сан можно принять в 30 лет. Не надо торопиться никуда.
0: Но если бы он в 14 из дома не сбежал в пещеру к преподобному Антонию, то...
1: Это уникальный случай. Вот я хотел бы это подчеркнуть. Это уникальный случай. Подражать ему в этом не надо.
0: Я-то о том же, что уникальные случаи же есть.
1: Нет, у нас есть святейший патриарх Кирилл, который епископом стал в 27 лет. Не просто игуменом, а епископом он стал в 27 лет. Поэтому исключительные случаи, конечно, бывают. Бывают, я в этом ни капельки не сомневаюсь. Вот. Но это не значит, что надо всем подряд им подражать.
0: Но помимо вот удивительной личности, мне кажется, что рассказывая и рассуждая о вот этом таком экстраординарном примере преподобного Феодосия Киево-Печерского, мы забываем один, мне кажется, потрясающий момент в его деятельности монашеской. Помимо того, что он вот устроил первый общежительный монастырь, придумал, как использовать студийский устав на российской почве, и вообще много чего полезного придумал, мне кажется, ну вот на мой вкус, самое ценное, что он сделал, он открыл дом для нищих и инвалидов. То есть это те самые люди, которые вплоть там, я не знаю, до 20 века меньше всего интересовали окружающих православных христиан. Но да, им подавали милостыню, кто там что мог, но только в XIX веке начала появляться какая-то осмысленная благотворительность. И потом уже, скажем, в начале XX века трудами того же святого праведного Иоанна Кронштадтского стали предприниматься попытки радикально изменить судьбу этих людей, каким-то образом их еще и социализировать. А так, ну, дали тебе кусок хлеба, Ну и, слава богу, все довольны.
1: Средневековье, оно такое.
0: А здесь получается,
1: здесь
0: что...
1: Здесь мы видим осколок Римской империи. Осколок той самой Византии, которая в тот момент еще существовала. Надо вспомнить, что в Римской империи и Византии, в классический византийский период, начиная с таких банальных вещей, как армия, политические институты, искусство, культура, благотворительность, театр. Этот уровень, который был утрачен к началу второго тысячелетия, сохранялся уже в осколках, вот, он был потом достигнут только как раз в 18-19 веке. Вот, то есть те самые темные века, в которые обрушилась, обвалилась, по сути дела, вся цивилизация, их никто не отменял. Когда я говорю, вот да, в Средневековье ничего хорошего как бы не наблюдается, лишь бы выжить. Вот. Но когда мы изучаем опыт Киевской Руси, мы видим там удивительные проблески того, что нам очень близко действительно современному миру и тем самым святым, которые просияли в конце 19-го, начале 20 века, Иоанну Кронштадтскому, например, о котором вы сейчас упомянули. Вот. И потому нам, как это нам предстоит на предстоящей неделе, и читая книгу «Деяния святых апостолов», и историю с самарянкой, и празднуя память тех святых, которых мы сегодня с вами вспоминали, и которых будем праздновать, надо стараться соблюсти, с одной стороны, такой реализм и даже некоторый цинизм для того, чтобы понять их, как все это было у них на самом деле устроено. А с другой стороны, увидеть эту высокую христианскую ноту в их жизни, устремленность их к кресту, к евангельскому идеалу, их горение, их души, которая так по-разному проявляется у святителя Игнатия или Бориса и Глеба, или преподобного Феодосия. Как я уже сказал, святость жития святых, которые мы читаем, и святых, которые мы празднуем, это своего рода, с одной стороны, доска почета, глядя на которую мы можем пытаться им подражать, а с другой стороны, попытка их таких разных понять именно как христиан, что вся эта их такая разнообразная святость была на самом деле выражением любви ко Христу. И задуматься над тем, как вот в моей, конкретно в моей жизни, в чем состоит любовь ко Христу, как мне ее проявить и по отношению к Богу, и по отношению к ближнему. Возлюби Господа Бога твоего и ближнего своего, как самого себя.
0: Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
1: Христос воскресе!
0: Воистину воскресе!
2: «Седмица» на радио «Вера».
5: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Юльский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Души усопших, славословьте со мною Троицу Небесную. Чем заняты вы теперь? Одни в судорогах страха вдали от Бога, другие в радостном восхищении от близости Его. Покинули вы прах плоти своей, любимую заботу вашу, о чем вам заботиться? Лишь о наготе своей. Понимаете ли теперь, что не тело душе, а душа давала запах телу вашему? Тяжко душе грешной остаться один на один с запахом своим, когда не рассеян он телом, не растворен другими запахами. Известно ли вам, что колесо само не покатится в грязь, если не направит его возница? Разве не видите, что колесо в грязи по воле возницы? Колесо получило плату свою, и возницу ждет воздаяние. Грешники, не стремитесь обратно в тела свои, чтобы избежать зловония, от которого задыхаетесь. То же зловоние принесете вы с собой и умножите его в новом теле. Грешники, не стремитесь вернуться в тела свои, чтобы избежать жгучего огня, обжигающего, и дыма, душащего вас. И пламя, и дым с собою вы носите, и тело не спаситель, но жертва ваша. Устремите все желания свои к вечной девственности божественной, изгоняющей всякий смрад, к Сыну Божию, освящающему пламенем мудрости троической, к Духу Святому, подающему силы и дерзновение возвыситься до кругов ангельских. Души чистые, благоухающие, восхитительнее всех бальзамов земных, не отдаляйтесь от нас, жителей земных. Что еще миг-другой будем следовать мученическим путем вашим, прежде чем обратимся в прах. Чистые на земле будут чисты на небесах, и в одной славе будут пребывать, благоухая райским ароматом и облаченные в девственную белизну. Умножьте любовь вашу к нам, усильте молитву за нас. Ибо нет между нами иной преграды, кроме немощной плоти нашей. Ибо хотя и опередили вы нас, а мы задержались в пути, путь один, и град в конце пути один. Души праведные, молимся и мы за вас Господу, да облегчит и ускорит Он приход ваш к Нему, хотя мы и слабее вас молимся за вас. Молимся по любви к вам, которой горит сердце наше, словно младший и слабый еще брат протягивает руки свои, чтобы помочь старшему и сильному. Ибо так же, как младшие и старшие братья, одно в глазах любви их родивший, так же мы и вы одно в глазах премудрой и всесильной любви Бога Вышнего. Нет числа вам, стаи душ от земли отлетающих. Не разлетайтесь и не пугайтесь. Не оглядывайтесь на холодный остров земной жизни, к которому мы еще привязаны на какой-то миг, пока не догоним вас в полете к светлым и теплым пределам. За всех вас, грешные и праведные, молимся мы, ни живые, ни мертвые. Молимся милосердию небесному. Да не смущайтесь и не озирайтесь назад, но всеми силами устремитесь вперед, все выше, к свету и радости, миру и полноте.

0: Слушаем вместе. Радио «Вера».
1: Для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Дед и внук. По мотивам филиппинской сказки.
2: Давным-давно, когда люди жили очень долго, в одном селении неподалеку от дремучего леса жила бедная семья – дед, отец и внук. Деду уже было больше 100 лет, он был старым и дряхлым, но голова у него оставалась светлой. По вечерам он рассказывал внуку истории из своей долгой жизни, всевозможные сказки и старинные предания. И мальчик мог бесконечно их слушать. Больше всех на свете старик любил своего внука, и тот тоже в своем дедушке души не чаял. «Бездельники», — ворчал на них отец, — «лучше бы каким-нибудь делом занялись, чем болтать попусту. Я вон из сил выбиваюсь, чтобы вас прокормить». По правде сказать, его сильно задевало, что мальчик старается улучить любую минутку, чтобы побыть с дедом, а не с ним, и порой просто кипел от злости. С каждым днем отец был все больше недоволен, что приходится даром кормить старика, и он все время думал, как бы от него избавиться. Однажды он сказал сыну: «Я зарабатываю всего 1 песо в день. Половину этих денег приходится тратить на твоего деда, а ведь от него давно нет никакой пользы. Если мы от него избавимся, наша жизнь станет гораздо лучше». «Что ты хочешь этим сказать, отец?» – не понял мальчик. «Давай свяжем его завтра, заведем в чащу и там оставим». «Это нельзя делать», — воскликнул мальчик. «Тебе еще рано об этом рассуждать», — прикрикнул на него отец. «Так всегда поступали люди нашего племени. И ты должен уважать наши традиции. Старик и так прожил больше 100 лет, с него хватит». На другой день мужчина связал старика и повел его в дремучий лес. Мальчик всю дорогу шел за ним и плакал, умоляя отца пощадить деда, но тот оставался непреклонен. Мужчина привел старика в лес и привязал к дереву, приказав сыну возвращаться домой. Они прошли совсем немного, когда мальчик сказал отцу: «Подожди, я вернусь за веревкой». «Зачем она тебе?» – удивился отец. «Она понадобится мне, когда ты состаришься», – ответил сын. «Я отведу тебя в лес, как ты дедушку». Простодушные слова ребенка поразили отца в самое сердце. Он представил, что через несколько лет и его ожидает точно такая же злая судьба. «Мне очень стыдно, сынок», — сказал отец. «Пойдем скорее назад и вернем твоего деда домой». Они поспешили назад и привели старика домой. С тех пор больше никто не попрекал деда старостью, и все заботились о нем. Да и у отца с сыном отношения заметно наладились. «Правильно говорят, почитайте старших, и вас будут почитать младшие».
0: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: В самом сердце Иерусалима, среди узких улочек и кварталов старого города, неподалеку от того места, где Спаситель был осужден на распятие, есть небольшой православный храм. Это место по традиции называют «Монастырь Никодима». Однако действующим в обители сейчас остался только православный храм во имя святого праведного Никодима, одного из 70 апостолов. По преданию, именно в этом районе Иерусалима находился дом знатного иудея по имени Никодим, который впоследствии стал тайным учеником Христа. Будущий апостол был членом Верховного Иудейского Суда Синедриона и фарисеем, представителем самого влиятельного религиозно-общественного течения того времени. Фарисеи изначально боролись против язычества и отстаивали национальную самостоятельность, но постепенно в их учении нарастали формализм и обрядовость, а к евангельским временам осталось зачастую только внешнее благочестие. В своих проповедях Иисус Христос предостерегал слепо подражать фарисеям, так как те полагались на собственную праведность больше, чем на Бога. Однако лучшие представители фарисеев, сохранившие живую веру, не умерщвленную формализмом, стали христианами. В их числе был и праведный Никодим, один из самых образованных людей своего времени, хорошо знавший закон и обычаи. Имя апостола Никодима упоминается в Евангелии от Иоанна. По своей природе он был робок, и для того, чтобы лично услышать учение Христа, пришел к Иисусу Христу ночью. Именно в беседе с Никодимом Спаситель говорил о необходимости рождения свыше, то есть духовного перерождения человека. Евангелист Иоанн не указал, чем же завершилась эта беседа, но позже, в евангельском тексте, имя Никодима упоминается еще два раза в таких ситуациях, которые говорят сами за себя. Никодим при других членах Синедриона защищал Христа и давал совет иудеям не осуждать, прежде чем услышат его самого и рассмотрят его дело. А после распятия праведный Никодим вместе с Иосифом Аримафейским открыто участвовал в погребении Спасителя. Именно Никодим и Иосиф отправились к Пилату, чтобы просить тело Иисусова. А затем они совершили беспримерное дело любви и милосердия, погребли тело Спасителя и оплакали его. По преданию церкви, праведный Никодим принял крещение от апостолов. За проповедь христианства он был изгнан из Иерусалима и лишился своего имения и имущества. Никодим нашел приют в доме знаменитого еврейского учителя Гамалиила, ставшего в конце своей жизни христианином. Святой Никодим был похоронен в той же пещере, где покоился святой первомученик архидиакон Стефан. Мощи Никодима, апостола от 70, были обретены в V веке.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: порешили меня убить, потому на мои деньги польстились. Так тому и быть, не я первый, не я последний. Много уж нашего брат-купца на постоялых дворах перерезано. Но за что ж, говорит, братцы православные, моего извозчика убивать? Какая ему надобность за мои деньги и муки принимать? И так это жалостно говорит, а хозяин ему, ежели, говорит, мы его в живых оставим, так он первый на нас доказчик. Все равно, говорит, что одного убить, что двух. Семь бед, один ответ. Молитесь Богу, вот и все тут, а разговаривать нечего. Стали мы с купцом рядышком на коленки, заплакали и давай Бога молить. Он деток своих вспоминает. Я в ту пору еще молодой был, жить хотел. Глядим на образа, молимся, да так жалостно, что и теперь слеза бьет. А хозяйка, баба-то, глядит на нас и говорит: «Вы ж, говорит, добрые люди, не поминайте нас на том свете лихом и не молите Бога на нашу голову, потому мы это от нужды». Молились мы, молились, плакали, плакали, а Бог-то нас и услышал. Жалился, значит. В самый раз, когда хозяин купца за бороду взял, чтобы, значит, ножком его по шее полоснуть, вдруг кто-то как стукнется двора по окошку. Все мы так и присели. А у хозяина руки опустились. Постучал кто-то по окошку, да как закричит. «Петр Григорьевич!» кричит. «Ты здесь? Собирайся, поедем!» Видит хозяева, что за купцом приехали, испужались. И давай Бог ноги. А мы скорее на двор, запрягли и только нас видели.
1: «Кто же это в окошко стучал?» спросил Дымов.
0: «В окошко-то? Должно угодник Божий или ангел, потому окромя некому. Когда мы выехали со двора, на улице ни одного человека не было. Божье дело!»
2: Пантелей рассказал еще кое-что, и во всех его рассказах одинаково играли роль длинные ножики, и одинаково чувствовался вымысел. Слышал ли он эти рассказы от кого-нибудь другого, или сам сочинил их в далеком прошлом, и потом, когда память ослабела, перемешал пережитое с вымыслом и перестал уметь отличать одно от другого? Все может быть, но странно одно, что теперь и во всю дорогу он, когда приходилось рассказывать, отдавал явное предпочтение вымыслам и никогда не говорил о том, что было пережито. Теперь Егорушка все принимал за чистую монету и верил каждому слову. Впоследствии же ему казалось странным, что человек, изъездивший на своем веку всю Россию, видевший и знавший многое, человек, у которого сгорели жена и дети, обесценивал свою богатую жизнь до того, что всякий раз, сидя у костра, или молчал, или же говорил о том, чего не было. За кашей все молчали и думали о только что слышанном. Жизнь страшна и чудесна, а потому, какой страшный рассказ не расскажи на Руси, как не украшай его разбойничьими гнездами, длинными ножиками и чудесами, он всегда отзовется в душе слушателя былью, и разве только человек, сильно искусившийся на грамоте, недоверчиво покосится, да и то смолчит. Крест у дороги, темные тюки, простор и судьба людей, собравшихся у костра, все это само по себе было так чудесно и страшно, что фантастичность небылицы или сказки бледнела и сливалась с жизнью. Все ели из котла. Пантелей же сидел в стороне особняком и ел кашу из деревянной чашечки. Ложка у него была не такая, как у всех, а кипарисовая и с крестиком. Егорушка, глядя на него, вспомнил о лампадном стаканчике и спросил тихо у Степки: «Зачем это дед особо сидит?» «Он старой веры», — ответили шепотом Степка и Вася, и при этом они так глядели, как будто говорили о слабости или тайном пороке. Все молчали и думали. После страшных рассказов не хотелось уж говорить о том, что обыкновенно. Вдруг среди тишины Вася выпрямился и, устремив свои тусклые глаза в одну точку, навострил уши.
1: «Что такое?» — спросил его Дымов.
0: «Человек какой-то идет», — ответил Вася.
1: «Где ты его видишь?»
0: «Вон он! Чуть-чуть белеется!»

0: Там, куда смотрел Вася, не было видно ничего, кроме потемок. Все прислушались, но шагов не было слышно.
1: «По шляху он идет?» — спросил Дымов.
2: «Не, полем! Сюда идет!»
0: Прошла минута в молчании.
1: «А может, это по степи гуляет купец, что тут похоронен?» — сказал Дымов.
0: Все покосились на крест, переглянулись и вдруг засмеялись. Стало стыдно за свой страх.
1: «Зачем ему гулять?» — сказал Пантелей. «Это только те по ночам ходят, кого земля не принимает. А купцы ничего. Купцы мученический венец приняли».
0: Но вот послышались шаги. Кто-то торопливо шел.
1: «Что-то несет», — сказал Вася.
0: Стало слышно, как под ногами шедшего шуршала трава и потрескивал бурьян, но за светом костра никого не было видно. Наконец раздались шаги вблизи, кто-то кашлянул. Мигавший свет точно расступился, с глаз спала завеса, и подводчики вдруг увидели перед собой человека. Огонь ли так мелькнул, или от того, что всем хотелось разглядеть прежде всего лицо этого человека, но только странно так вышло, что все при первом взгляде на него увидели прежде всего не лицо, не одежду, а улыбку. Это была улыбка необыкновенно добрая, широкая и мягкая, как у разбуженного ребенка. Одна из тех заразительных улыбок, на которые трудно не ответить тоже улыбкой. Незнакомец, когда его разглядели, оказался человеком лет 30, некрасивым собой и ничем не замечательным. Это был высокий хохол, длинноносый, длиннорукий и длинноногий. Вообще все у него казалось длинным, и только одна шея была так коротка, что делало его сутуловатым. Одет он был в чистую белую рубаху с шитым воротом, в белые шаровары и новые сапоги, и в сравнении с подводчиками казался щеголем. В руках он держал что-то большое, белое, и на первый взгляд странное, а из-за его плеча выглядывало дуло ружья, тоже длинное. Попав из потемок в световой круг, он остановился как вкопанный и с полминуты глядел на подводчиков так, как будто хотел сказать: «Поглядите, какая у меня улыбка!» Потом он шагнул к костру, улыбнулся еще светлее и сказал:
1: «Хлеб да соль, братцы!»
3: «Милости просим!» — отвечал за всех Пантелей.
0: Незнакомец положил около костра то, что держал в руках. Это была убитая дрохва. И еще раз поздоровался. Все подошли к дрохве и стали осматривать ее.
1: «Важная птица! Чем это ты ее?» — спросил Дымов.
3: «Картечью! Дробью не достанешь, не подпустит. Купите, братцы, я б вам за 2 гривны отдал».
1: «А на что она нам? Она жареная годится, а вареная, небось, жесткая, не укусишь».
3: «Эх, досада! Ее бы к господам в экономию снесть, тебе бы полтинник дали. Да далече, 15 верст».
0: Неизвестный сел, снял ружье и положил его возле себя. Он казался сонным, томным, улыбался, щурился от огня и, по-видимому, думал о чем-то очень приятном. Ему дали ложку. Он стал есть.
1: «Ты кто сам?» — спросил его Дымов.
0: Незнакомец не слышал вопроса. Он не ответил и даже не взглянул на Дымова. Вероятно, этот улыбающийся человек не чувствовал и вкуса каши, потому что жевал как-то машинально, лениво, поднося ко рту ложку то очень полную, то совсем пустую. Пьян он не был, но в голове его бродило что-то шальное.
1: «Я тебя спрашиваю, ты кто?» — повторил Дымов.
3: «Я-то?» — встрепенулся неизвестный. «Константин Звонок из Ровного. Отсюда версты 4».
0: И желая на первых же порах показать, что он не такой мужик, как все, а получше, Константин поспешил добавить:
3: «Мы пасеку держим и свиней кормим».
1: «При отце живешь, али сам?»
3: «Нет, теперь сам живу. Отделился. В этом месяце после Петрова дня оженился».
1: «Женатый теперь?
3: Нынче 18-й день, как обзаконился».
1: «Хорошее дело», — сказал Пантелей. «Жена ничего. Это Бог благословил».
3: «Молодая баба дом спит, а он по степу шатается», — засмеялся Кирюха. «Чудак!»
0: Константин, точно его ущипнули за самое живое место, встрепенулся, засмеялся, вспыхнул.
3: «Да господи, нету ее дома!» — сказал он, быстро вынимая изо рта ложку и оглядывая всех радостно и удивленно. «Нету! Поехала к матери на 2 дня! Ей-богу, она поехала, а я как неженатый!»
0: Константин махнул рукой и покрутил головою. Он хотел продолжать думать, но радость, которую светилось лицо его, мешала ему. Он точно ему неудобно было сидеть, принял другую позу, засмеялся и опять махнул рукой. Совестно было выдавать чужим людям свои приятные мысли, но в то же время неудержимо хотелось поделиться радостью.
3: «Поехала в Демидово, к матери!» — сказал он краснея и перекладывая на другое место ружье. «Завтра вернется!» «Сказала, что к обеду назад будет!»
1: «А тебе скучно?» — спросил Дымов.
3: «Да господи, а то как же! Без году недели, как оженился, а она уехала! А? Да бедовая, накажи меня, Бог! Там такая хорошая да славная! Такая хохотунья да пивунья, что просто чистый порох! При ней голова ходором ходит, а без нее вот словно потерял что, как дурак по степу хожу. С самого обеда хожу, хоть караул кричи!»
0: Константин протер глаза, посмотрел на огонь и засмеялся.
1: «Любишь, значит», — сказал Пантелей.
3: «Там такая хорошая да славная», — повторил Константин, не слушая. «Такая хозяйка, умная да разумная, что другой такой из простого звания во всей губернии не сыскать. Уехала. А ведь скучает, я знаю. Знаю сороку. Сказала, что завтра к обеду вернется. А ведь какая история!» — почти крикнул Константин, вдруг беря тоном выше и меняя позу. «Теперь любит и скучает? А ведь не хотела за меня выходить?» «Да ты ешь!» — сказал Кирюха. «Не хотел за меня выходить!» — продолжал Константин, не слушая. 3 года с ней бился! Увидал я ее на ярмарке в Калачике. Полюбил до смерти, хоть на шибеницу полезай. Я в Ровном, она в Демидовом. Друг от дружки за 25 верст, и нет никакой моей возможности. Засылаю к ней сватов, а она не хочу». «Ах ты, сорока! Уж я ее и так, и этак, и сережки, и пряников, и меду полпуда не хочу. Вот тут и поди. Оно, ежели рассудить, то какая я ей пара? Она молодая, красивая, с порохом, а я старый, скоро 30 годов будет. Да и красив очень. Борода кладистая гвоздем, лицо чистое, все в шишках. Где ж мне с ней равняться? Разве вот только что... Богато живем, да ведь и они в Охроменке хорошо живут. 3 пары валов и 2 работников держат. Полюбил, братцы, и очумел. Не сплю, не ем, в голове мысли и такой дурман, что не приведи, Господи. Хочется ее повидать, а она в Демидове. И что ж вы думаете? Накажи меня, Бог, не брешу, 3 раза на неделе туда пешком ходил, чтоб на нее поглядеть. Дел бросил. Такое затмение нашло, что даже в работники в Демидове хотел наниматься, чтоб, значит, к ней поближе. Замучился. Мать знахарку звала, отец 10 раз бить принимался. 3 года промаялся и уж так порешил. Будь ты 3 раза анафема, пойду в город и в извозчики. Значит, не судьба. На святой пошел я в Демидово в последний разочек на нее поглядеть.
0: Константин откинул назад голову и закатился таким мелким веселым смехом, как будто только что очень хитро надул кого-то.
3: «Гляжу, она с парубками около речки!» — продолжал он. «Взяло меня зло! Отозвал я ее в сторонку, и, может, целый час ей разные слова. Полюбила! 3 года не любила, а за слова полюбила!»
0: «А какие слова?» — спросил Дымов.
3: — Слова? И не помню. Не что вспомнишь. Тогда как вода из желоба, без передышки, та-та-та-та-та. А теперь ни одного такого слова не выговорю. Ну и пошла за меня. Поехал теперь сорока к матери. А я вот без нее по степу. Не могу дом сидеть. Нет моей мочи.
0: Константин неуклюже высвободил из-под себя ноги, растянулся на земле и подпер голову кулаками, потом поднялся и опять сел. Все теперь отлично понимали, что это был влюбленный и счастливый человек, счастливый до тоски. Его улыбка, глаза и каждое движение выражали томительное счастье. Он не находил себе места и не знал, какую принять позу и что делать, чтобы не изнемогать от изобилия приятных мыслей. Излив перед чужими людьми свою душу, он, наконец, уселся покойно и, глядя на огонь, задумался. При виде счастливого человека всем стало скучно и захотелось тоже счастья. Все задумались. Дымов поднялся, тихо прошелся около костра, и по походке и по движению его лопаток видно было, что он томился и скучал. Он постоял, поглядел на Константина и сел. А костер уже потухал. Свет уже не мелькал, и красное пятно сузилось, потускнело. И чем скорее догорал огонь, тем виднее становилась лунная ночь. Теперь уж видно было дорогу во всю ее ширь, тюки, оглобли, живавших лошадей. На той стороне неясно вырисовывался другой крест. Дымов подпер щеку рукой и тихо запел какую-то жалостную песню. Константин сонно улыбнулся и подтянул ему тонким голоском. Попели они с полминуты и затихли. Емельян встрепенулся, задвигал локтями и зашевелил пальцами.
3: «Братцы», — сказал он умоляюще, — «давайте споем что-нибудь божественное».
0: Слезы выступили у него на глазах.
3: «Братцы», — повторил он, прижимая руку к сердцу, — «давайте споем что-нибудь божественное».
1: «Я не умею», — сказал Константин.
0: Все отказались. Тогда Емельян запел сам. Он замахал обеими руками, закивал головой, открыл рот, но из горла его вырвалось одно только сиплое, беззвучное дыхание. Он пел руками, головой, глазами и даже шишкой, пел страстно и с болью, и чем сильнее напрягал грудь, чтобы вырвать из нее хоть одну ноту, тем беззвучнее становилось его дыхание. Егорушкой тоже, как и всеми, овладела скука. Он пошел к своему возу, взобрался на тюк и лег. Глядел он на небо и думал о счастливом Константине и его жене. Зачем люди женятся? К чему на этом свете женщины? Егорушка задавал себе неясные вопросы и думал, что мужчине, наверное, хорошо, если возле него постоянно живет ласковая, веселая и красивая женщина. Пришла ему почему-то на память графиня Драницкая, и он подумал, что с такой женщиной, вероятно, очень приятно жить. Он, пожалуй, с удовольствием женился бы на ней, если бы это не было так совестно. Он вспомнил ее брови, зрачки, коляску, часы со всадником. Тихая теплая ночь спускалась на него и шептала ему что-то на ухо, а ему казалось, что это та красивая женщина склоняется к нему, с улыбкой глядит на него и хочет поцеловать. От костра осталось только два маленьких красных глаза, становившихся все меньше и меньше. Подводчики и Константин сидели около них темные, неподвижные, и казалось, что их теперь было гораздо больше, чем раньше. Оба креста одинаково были видны, и далеко-далеко, где-то на большой дороге, светился красный огонек. Тоже, вероятно, кто-нибудь варил кашу.
1: «Наша матушка Россия всему свету голова!» — запел вдруг диким голосом Кирюха, поперхнулся и умолк.
0: Степное эхо подхватило его голос, понесло, и, казалось, по степи на тяжелых колесах покатила сама глупость.
1: «Время ехать», — сказал Пантелей. «Вставай, ребята!»
0: Пока запрягали, Константин ходил около подвод и восхищался своей женой.
1: «Прощайте, братцы!» — крикнул он, когда обоз тронулся. «Спасибо вам за хлеб, за соль! А я опять пойду на огонь! Нет моей мочи!»
0: И он скоро исчез во мгле, И долго было слышно, как он шагал туда, где светился огонек, чтобы поведать чужим людям о своем счастье. Когда на другой день проснулся Егорушка, было раннее утро. Солнце еще не всходило. Обоз стоял. Какой-то человек в белой фуражке и в костюме из дешевой серой материи, сидя на казачьем жеребчике у самого переднего воза, разговаривал о чем-то с Дымовым и Кирюхой. Впереди, версты за две от обоза, белели длинные невысокие амбары и домики с черепичными крышами. Около домиков не было видно ни дворов, ни деревьев. «Дед, какая это деревня?» — спросил Егорушка.
1: «Это, молодчик, армянские хутора», — отвечал Пантелей. «Тут армяшки живут». «Народ ничего. Армяшки-то».
0: Человек в сером кончил разговаривать с Дымовым и Кирюхой, осадил своего жеребчика и поглядел на хутора.
1: «Эки дела, подумаешь», — вздохнул Пантелей, тоже глядя на хутора и пожимаясь от утренней свежести. «Послал он человека на хутор за какой-то бумагой, а тот не едет. Степку послать бы».
2: «Дед, а кто это?» — спросил Егорушка.
1: «Варламов».
0: «Боже мой!» Егорушка быстро вскочил, стал на колени и поглядел на белую фуражку. В малорослом сером человечке, обутом в большие сапоги, сидящем на некрасивой лошаденке и разговаривающем с мужиками в такое время, когда все порядочные люди спят, трудно было узнать таинственного неуловимого Варламова, которого все ищут, который всегда кружится и имеет денег гораздо больше, чем графиня Драницкая.
1: «Ничего, хороший человек», — говорил Пантелей, глядя на хутора. «Дай бог здоровья, славный господин. Варламов-то, Семен Александрович. На таких людях, брат, земля держится. Это верно. Петухи еще не поют, а он уж на ногах. Другой бы спал или дому с гостями тары-бары-растабары, а он целый день по степу кружится. Этот уж не упустит дело. Нет, это молодчина».
0: Варламов не отрывал глаз от хутора и о чем-то говорил. Жеребчик нетерпеливо переминался с ноги на ногу.
1: «Семен Александрович!» — крикнул Пантелей, снимая шляпу. «Дозвольте Степку послать! Емельян, крикни, чтоб Степку послать!»
0: Но вот, наконец, от хутора отделился верховой. Сильно накренившись в бок и помахивая выше головой нагайкой, точно джигитуя и желая удивить всех своей смелой ездой, он с быстротой у птицы полетел к обозу.
1: «Это должно его объездчик», — сказал Пантелей. «У него их объездчиков-то человек, может, 100, а то и больше».
0: Поравнявшись с передним возом, верховой осадил лошадь и, снявши шапку, подал Варламову какую-то книжку. Варламов вынул из книжки несколько бумажек, прочел их и крикнул:
1: «А где ж записка Иванчука?»
0: Верховой взял назад книжку, оглядел бумажки и пожал плечами. Он стал говорить о чем-то, вероятно, оправдывался, и просил позволения съездить еще раз на хутора. Жеребчик вдруг задвигался так, как будто Варламов стал тяжелее. Варламов тоже задвигался.
1: «Пошел вон!» — крикнул он сердито и замахнулся на верхового нагайкой.
0: Потом он повернул лошадь назад и, рассматривая в книжке бумаги, поехал шагом вдоль обоза. Когда он подъезжал к заднему возу, Егорушка напряг свое зрение, чтобы получше рассмотреть его. Варламов был уже стар. Лицо его с небольшой седой бородкой, простое русское загорелое лицо, было красно, мокро от росы и покрыто синими жилочками. Оно выражало такую же деловую сухость, как лицо Ивана Иваныча, тот же деловой фанатизм. Но все-таки какая разница чувствовалась между ним и Иваном Иванычем? У дяди Кузьмичева рядом с деловой сухостью всегда были на лице забота и страх, что он не найдет Варламова, опоздает, пропустит хорошую цену. Ничего подобного, свойственного людям маленьким и зависимым, не было заметно ни на лице, ни в фигуре Варламова. Этот человек сам создавал цены, никого не искал и ни от кого не зависел. Как незаурядна была его наружность, но во всем, даже в манере держать нагайку, чувствовалось сознание силы и привычной власти над степью. Проезжая мимо Егорушки, он не взглянул на него. Один только жеребчик удостоил Егорушку своим вниманием и поглядел на него большими глупыми глазами, да и то равнодушно. Пантелей поклонился Варламову, тот заметил это и, не отрывая глаз от бумажек, сказал Картавя: «Здравствуй, старик!» Беседа Варламова с Верховым и взмах нагайкой, по-видимому, произвели на весь обоз удручающее впечатление. У всех были серьезные лица. Верховой, обескураженный гневом сильного человека, без шапки, опустив поводья, стоял у переднего воза, молчал и как будто не верил, что для него так худо начался день.
1: «Крутой старик!» — бормотал Пантелей. «Беда какой крутой!» «А ничего, хороший человек. Не обидит задаром?» «Ничего».
0: Осмотрев бумаги, Варламов сунул книжку в карман. Жеребчик, точно поняв его мысли, не дожидаясь приказа, вздрогнул и понесся по большой дороге.
4: На радио «Вера» вы слушали повесть Антона Павловича Чехова «Степь». Читал Денис Некрасов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Константина Михайловича Симонова «Свеча». Читает Владимир Солдатов.
1: История, которую я хочу рассказать, произошла 19 октября 1944 года. К тому времени Белград был уже взят. В руках у немцев оставался только мост через реку Саву и маленький клочок земли перед ним на этом берегу. На рассвете 5 красноармейцев решили незаметно пробраться к мосту. Путь их лежал через маленький полукруглый скверик, в котором стояло несколько сгоревших танков и бронемашин, наших и немецких, и не было ни одного целого дерева. Торчали только расщепленные стволы, словно обломанные чьей-то грубой рукой на высоте человеческого роста. Посреди сквера красноармейцев застиг получасовой минный налет с того берега. Полчаса они пролежали под огнем, и, наконец, когда немножко затихло, двое легко раненых уползли назад, таща на себе двух тяжело раненых. Пятый, мертвый, остался лежать в сквере. Я ничего не знаю о нем. Кроме того, что по ротным спискам его фамилия была Чекулев, и что он погиб 19 числа утром в Белграде на берегу реки Савы. Должно быть, немцы были встревожены попыткой красноармейцев незаметно пробраться к мосту, потому что весь день после этого они с маленькими перерывами стреляли из минометов по скверу и по прилегавшей к нему улице. Командир роты, которому было приказано завтра перед рассветом повторить попытку пробраться к мосту, сказал, что за телом Чекулева можно пока не ходить, что его похоронят потом, когда мост будет взят. А немцы все стреляли. И днем, и на закате, и в сумерках. Около самого сквера, поодаль от остальных домов, торчали каменные развалины дома, по которым даже трудно было определить, что из себя представлял этот дом раньше. Его настолько сравняло с землей в первые же дни, что никому бы не пришло в голову, что здесь еще может кто-нибудь жить. А между тем, под развалинами, в подвале, куда вела черная, наполовину заваленная кирпичами дыра, жила старуха Мария Джокич. У нее раньше была комната на втором этаже, оставшаяся после покойного мужа, мостового сторожа. Когда разбила второй этаж, она перебралась в комнату первого этажа. Когда разбила первый этаж, она перешла в подвал. 19-го был уже четвертый день, как она сидела в подвале. Утром она прекрасно видела, как в сквер, отделенный от нее только искалеченной железной решеткой, проползли 5 русских солдат. Она видела, как по ним стали стрелять немцы, как кругом разорвалось много мин. Она даже наполовину высунулась из своего подвала и только хотела крикнуть русским, чтобы они ползли к подвалу, потому что она была уверена, что там, где она живет, безопаснее, как в эту минуту одна мина разорвалась около развалины, и старуха, оглушенная, свалилась вниз, больно ударилась головой о стену и потеряла сознание. Когда она очнулась и снова выглянула, то увидела, что из всех русских в сквере остался только один. Он лежал на боку, откинув руку, а другую положив под голову, словно хотел поудобнее устроиться спать. Она окликнула его несколько раз, но он ничего не ответил, и она поняла, что он убит. Немцы иногда стреляли, и в скверике продолжали взрываться мины, поднимая черные столбы земли и срезая осколками последние ветки с деревьев. Убитый русский одиноко лежал, подложив мертвую руку под голову, в голом скверике, где вокруг него валялось только изуродованное железо и мертвое дерево. Старуха Джокич долго смотрела на убитого и думала. Если бы хоть одно живое существо было рядом, то она, наверное, рассказала бы ему о своих мыслях, но рядом никого не было. Даже кошка, 4 дня жившая с ней в подвале, была убита при последнем взрыве осколками кирпича. Старуха долго думала, потом, порывшись в своем единственном узле, вытащила оттуда что-то, спрятала под черный вдовий платок и неторопливо вылезла из подвала. Она не умела ни ползать, ни перебегать. Она просто пошла своим медленным старушечьим шагом к скверу. Когда на пути ее встретился кусок решетки, оставшийся целый, она не стала перерезать через нее, она была слишком стара для этого. Она медленно пошла вдоль решетки, обогнула ее и вышла в сквер. Немцы продолжали стрелять по скверу из минометов, но ни одна мина не упала близко от старухи. Она прошла через сквер и дошла до того места, где лежал убитый русский красноармеец. Она с трудом перевернула его лицом вверх и увидела, что лицо у него молодое и очень бледное. Она пригладила его волосы, с трудом сложила на груди его руки и села рядом с ним на землю. Немцы продолжали стрелять, но все их мины по-прежнему падали далеко от нее. Так она сидела рядом с ним, может быть, час, а может быть, два, и молчала. Было холодно и тихо, очень тихо, за исключением тех секунд, в которые рвались мины. Наконец старуха поднялась и, отойдя от мертвого, сделала несколько шагов по скверу. Вскоре она нашла то, что искала. Это была большая воронка от тяжелого снаряда, уже начавшая наполняться водой. Опустившись в воронке на колени, старуха стала горстями выплескивать со дна накопившуюся там воду. Несколько раз она отдыхала и снова принималась за это. Когда в воронке не осталось больше воды, старуха вернулась к русскому. Она взяла его под мышки и потащила. Тащить нужно было всего 10 шагов. Но она была стара и 3 раза за это время садилась и отдыхала. Наконец она дотащила его до воронки и стянула вниз. Сделав это, она почувствовала себя совсем усталой и долго сидела и отдыхала. А немцы все стреляли, и по-прежнему их мины рвались далеко от нее. Отдохнув, она поднялась и, став на колени, перекрестила мертвого русского и поцеловала его в губы и в лоб. Потом она стала потихоньку заваливать его землей, которой было очень много по краям воронки. Скоро она засыпала его так, что из-под земли ничего не было видно. Но это показалось ей недостаточным. Она хотела сделать настоящую могилу и, снова отдохнув, начала подгребать землю. Через несколько часов она горстями насыпала над мертвым маленький холмик. Уже вечерело, а немцы все стреляли. Насыпав холмик, она развернула свой черный вдовий платок и достала большую восковую свечу. Одну из 2 венчальных свечей, 45 лет хранившихся у нее со дня свадьбы. Порывшись в кармане платья, она достала спички, воткнула свечу в изголовье могилы и зажгла ее. Свеча легко загорелась. Ночь была тихая, и пламя поднималось прямо вверх. Она зажгла свечу и продолжала сидеть рядом с могилой, в той же неподвижной позе, сложив руки под платком на коленях. Когда мины рвались далеко, пламя свечи только колыхалось, но несколько раз, когда они разрывались ближе, свеча гасла, один раз даже упала. Старуха Джокич каждый раз молча вынимала спички и опять зажигала свечу. Близилось утро. Свеча догорела до середины. Старуха, пошарив вокруг себя на земле, нашла кусок перегоревшего кровельного железа и, с трудом согнув его старческими руками, воткнула в землю так, чтобы он прикрывал свечу, если начнется ветер. Сделав это, старуха поднялась и такой же неторопливой походкой, какой она пришла сюда, снова пересекла скверик, обошла оставшийся целым кусок решетки и вернулась в подвал. Перед рассветом рота, в которой служил погибший красноармеец Чекулев, под сильным минометным огнем прошла через сквер и заняла мост. Через 1 или 2 совсем рассвело. Вслед за пехотинцами на тот берег переходили наши танки. Бой шел там, и никто больше не стрелял из минометов по скверу. Командир роты, вспомнив о погибшем вчера Чекулеве, приказал найти его и похоронить в одной братской могиле с теми, кто погиб сегодня утром. Тело Чекулева искали долго и напрасно. Вдруг кто-то из искавших бойцов остановился на краю сквера и, удивленно вскрикнув, начал звать остальных. К нему подошло еще несколько человек. «Смотрите», — сказал красноармеец. И все посмотрели туда, куда он показывал. Около разбитой ограды сквера высился маленький холмик. В головах его был воткнут полукруг горелого железа. Прикрытое им от ветра, внутри тихо догорала свеча. Огарок уже оплывал, но маленький огонек все еще трепетал, не угасая. Все подошедшие к могиле почти разом сняли шапки. Они стояли кругом молча и смотрели на догоравшую свечу, пораженные чувством, которое мешает сразу заговорить. Именно в эту минуту Незамеченная ими раньше, в сквере появилась высокая старуха в черном вдовьем платке. Молча, тихими шагами она прошла мимо красноармейцев, молча опустилась на колени у холмика, достала из-под платка восковую свечу, точно такую же, как та, огарок которой горел на могиле, и, подняв огарок, зажгла от него новую свечу и воткнула ее в землю на прежнем месте. Потом она стала подниматься с колен. Это ей удалось не сразу, и красноармеец, стоявший ближе всех к ней, помог ей подняться. Даже и сейчас она ничего не сказала. Только посмотрев на стоявших с обнаженными головами красноармейцев, поклонилась им и, строго одернув концы черного платка, не глядя ни на свечу, ни на них, повернулась и пошла обратно. Красноармейцы проводили ее взглядами и, тихо переговариваясь, словно боясь нарушить тишину, пошли в другую сторону, к мосту через реку Саву, за которой шел бой, догонять свою роту. А на могильном холме, среди черной от пороха земли, изуродованного железа и мертвого дерева, горело последнее вдовье достояние — венчальная свеча, поставленная югославской матерью на могиле русского сына. И огонь ее не гас и казался вечным, как вечны материнские слезы и сыновнее мужество.
0: На радио «Вера» вы слушали рассказ Константина Михайловича Симонова «Свеча», читал Владимир Солдатов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Повтор программы. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о проблеме зла. У нас сегодня в гостях кандидат философских наук, старший научный сотрудник сектора современной западной философии Института философии Российской академии наук, старший преподаватель Московской духовной академии Алексей Михайлович Гагинский. Здравствуйте, Алексей Михайлович.
2: Добрый вечер.
1: Спасибо, что вы пришли к нам в студию.
2: Спасибо, что пригласили.
1: Потому что проблема зла – это вечная проблема. Она, я думаю, беспокоит всех нас, как и зло нас беспокоит. Вот ваша статья, которую мне прислали, начинается цитата из Александра Блока. «Жизнь без начала и конца, нас всех подстерегает случай, над нами сумрак неминучий, или ясность Божьего лица». Да. Я тоже очень люблю эти стихи. И тоже размышляю о том, куда же этот случай нас приведет. И случай ли это? Или, может быть, промысел Божий, который нас подстерегает и который делает нас счастливыми или несчастными? Мы оказываемся на стороне добра или на стороне зла?
2: Мне кажется, это вообще ключевой вопрос. Ключевой вопрос не только для каждого отдельного человека, но и для религиозного сознания в целом. Но вот один момент я хотел бы поправить в вашей вступительной речи. Вы сказали, что это вечная проблема, но с точки зрения христианства все-таки зло не вечно. Когда-то настанет время, когда зла не будет, и тогда уже будет Бог все во всем, и будет только добро. Поэтому зло – это, конечно, древнейшая проблема, это то, с чем мы сталкиваемся, ну, чуть ли не ежедневно, это то, против чего мы боремся. Однако, и поэтому это очень актуальная проблема, поэтому философы и богословы стараются осмыслить и понять, каким образом мы можем противостоять этому, и почему все происходит так, как происходит.
1: Ну, если вспомнить стихи Владимира Соловьева, другого поэта, которого Блок очень любил.
2: Я
1: «Бессильно зло, мы вечны,
2: с нами
1: Бог».
2: Да, да? Да.
1: Вот, то есть не зло вечно, а наши души у Бога вечны. Но когда я говорю «вечная проблема»,
2: я
1: вкладываю сюда такой смысл, что это проблема, о которой философы постоянно разговаривают, к которой они возвращаются. И вот здесь, на самом деле, тоже можно меня спорить, ведь, да? Потому что вот проблема оправдания Бога за существование зла в мире или проблема теодицеи, как Лейбниц обозначил эту проблему в своем трактате, вечная ли она для философии? Вот в средние века, например, приходило в голову людям оправдывать Бога за то, что в мире есть зло?
2: Вы знаете, нет, вот это очень интересный момент. Вот спасибо вам, что вы обратили на это внимание. В средние века и в античности, конечно, люди сталкивались со злом, и это можно наблюдать по текстам, как люди протестовали. Более того, если обратиться к истории религии, то даже в Древнем Египте мы можем найти действительно очень древние тексты, где человек взывает к богам и говорит о том, почему все так происходит. Но постепенно вот в христианской культуре в новое время возникает проблема зла как нечто новое. То есть люди сталкивались со злом, старались ему противостоять, пытались его осмыслить, но как проблему это поставили только в XVIII веке. Ну вот благодаря Лейбницу появился, как вы точно сказали, сам термин теодицея, и возникает вот сама проблематика обвинения Бога в том, что мы претерпеваем зло.
1: Вот. То есть раньше, получается, мы были виноваты, да? Если с нами происходит что-то недоброе или злое, то мы нагрешили, мы заслужили Божью кару. В древнерусской культуре было такое понятие казней Божьих или бичей Божьих. Угу. Вот глад, мор, война – это все бичи Божьи, которые наказывают нас за наше прегрешение. решение. То есть не Бог виноват, а мы виноваты, да?
2: Скорее так, да. То есть зло имело определенный смысл, то есть оно имело какие-то причины. Или, если у этого нельзя было найти причин, у этого была какая-то цель. То есть когда с человеком происходит какое-то зло, то, скорее всего, он что-то сделал не так. Это один способ объяснения, да? Ну, например, если человек пьянствует, и у него рождается больной ребенок, то есть объяснение этому. Он злоупотреблял, и это привело вот к такой трагедии.
1: Безусловно.
2: То есть есть причина. Но когда, например, пара здоровая, ведет здоровый образ жизни, у них рождается больной ребенок, то трудно объяснить такую вещь, да, какими-то вот грехами. И поэтому, возможно, ну, если мы обратимся к Евангелию, то это не для чего, то есть не по какой-то причине, но для чего-то, да?
1: Но тут для какой-то цели. И ребенок ведь страдает, да? То есть,
2: страдает.
1: Ладно, пара страдает. Может быть, им это посылается как бы в научение, в испытание.
2: Да.
1: Но ведь это тема страдания невинных младенцев,
2: да,
1: как Достоевский в «Братьях Карамазовых».
2: Да.
1: Слезинка ребенка.
2: Да.
1: За что? Ребенок-то не виноват.
2: Вот, это ключевой вопрос для современной не только философии религии, но и вообще даже для богословия. Некоторые коллеги-богословы, вот я однажды был в Воронеже на конференции, и приезжали гости из Ирана, философы. И они говорили, что с их точки зрения проблема зла сейчас самая главная проблема. То есть все остальные, в общем-то, там, многообразие религиозного опыта, это уже вторичные проблемы. Но как примирить человека вот со злом, как объяснить вот такие вещи, как страдания невинных? И можно говорить о страдании невинных детей. В современной философии религии ставится такой еще вопрос о страдании невинных животных. Вот, например, какой-нибудь олененок сгорает в лесу из-за пожара, который, например, причинил человек или просто там молния ударила. И возникает вопрос, как это осмыслить богословски, да, вот с точки зрения христианского мировоззрения. И мы чувствуем некий протест. Мы чувствуем, что мы не можем объяснить, не можем понять причин происходящего. И более того, мы не понимаем, для чего это. То есть мы не можем объяснить это как исторически, да, то есть глядя назад с точки зрения причин, и не можем объяснить телеологически, так сказать, да, с точки зрения перспективы, глядя в будущее, тоже не понимаем, для чего это. И вот здесь возникает проблема теодицеи. Вот мы стали мыслить таким образом, что теперь воспринимаем зло как нечто бессмысленное и бесцельное. И вот такое бессмысленное понятие зла очень сложно сочетается с идеей благого Бога. Бог благ, он желает всем добра. Он, более того, он вочеловечился, он пострадал, был распят и умер. И затем воскрес для людей, не для самого же себя он все это делал. Он сделал это для спасения рода человеческого. Но получается так, что мы... То есть он сам вот вошел в глубину зла, претерпел максимальное зло, то есть смерть, страдание и смерть. И в то же время вот человек, и даже в христианской культуре люди не удовлетворяются вот вопросами, они ставят вопросы и не удовлетворяются ответами, которые дает им христианство. И они пытаются найти какие-то другие способы, но у них не получается. И мне кажется, проблема, конечно, в том, как мы воспринимаем евангельскую весть, как мы ставим сами проблемы. Потому что, с моей точки зрения, вопрос о теодицее, то есть о богооправдании, может оставаться неразрешимым, если мы не сможем правильно и точно сформулировать проблему. Поэтому я предложил пойти путем мета-теодицеи, то есть задаться вопросом о том, а как мы спрашиваем о проблеме зла? Почему мы говорим об оправдании Бога? Может быть, правильно делать вслед за отцом Павлом Флоренским и говорить об антроподицее, то есть не Бога оправдывать во зле, а человека нужно оправдать, то есть потому что же человек в значительной степени причина
1: зла. Но, наверное, не оправдать во зле, да, то есть не разрешить ему делать
2: конечно,
1: злые
2: не
1: поступки,
2: в этом смысле,
1: а показать, что есть истинное зло, что есть мнимое зло,
2: да,
1: и как с этим злом бороться, насколько это возможно на нашем человеческом уровне. Я извиняюсь, что я перескакиваю, но мы с вами этот эфир долго собирались записать, и нам помешало, к сожалению, вот пандемия, да, то есть мы договаривались о встрече, уже назначили день, а потом раз, и всех нас посадили на самоизоляцию. Вот. Ну, сейчас, слава богу, ограничительные меры как-то уменьшаются, но все равно вот мы видим, как снова растет число заболевших, и возникает вопрос, а за что? То есть для чего? Вот если Христос пострадал на кресте и принес искупительную жертву, почему остаются войны? Почему остаются эпидемии, почему остаются землетрясения, Лиссабонское землетрясение, да, которое Вольтеру дало повод поиздеваться над тем, что мы живем в самом лучшем из возможных миров. Да? Ну и, наконец, вот новая беда. Вот это пандемия COVID-19. Да, что? Может быть, здесь тоже какая-то теология нужна или какая-то теодицея, чтобы объяснить, за что все это нам посылается?
2: Мне кажется, жизнь устроена таким образом, что мы не можем объять все исходные причины, и очень сложно говорить о таких масштабных вещах. Если мы говорим о войнах, ну, понятно, что все-таки за этим стоит человеческая гордыня, алчность, жадность и гордость. Если мы говорим о каких-то стихийных эпидемиях, то здесь мы не можем найти причин. Вот тот же, значит, COVID-19. Мы не можем понять конкретного механизма возникновения, то есть точно не можем знать. Конечно, есть разные гипотезы, которые не хотелось бы сейчас объяснять, но задача, вот если бы наше богословие сейчас было на высоком уровне, мы могли бы давать какие-то ответы. Да, мне кажется, развитое богословство, культура, она не боится никаких вопрошаний. Вот современные эпидемии, но ведь эпидемии были в средние века, и в Византии были эпидемии, и, я не знаю, в Римской империи были эпидемии. Поэтому нужно не бояться, как мне кажется, вопрошать о таких вещах. Но если у человека чистая совесть, если он искренне понимает, что он делает, то он может говорить о таких сложных, богословски неразрешимых какой-то момент, как кажется, вещах. Вот я могу привести такой пример. Я скоро лечу в Беслан, где мой друг и коллега, иконописец Александр Солдатов из Московской Духовной Академии расписывает храм. Вот казалось бы, да, Беслан – это место глубочайшей трагедии. Концентрация зла вот в момент теракта была просто невыносимой, непередаваемой.
1: Это храм на месте гибели.
2: Рядом с этой школой поставила местная община, и многие дети, которые были вот в этот момент в Беслане, они участвуют в росписи этого храма. То есть местная община собрала деньги, чтобы поставить этот храм, построить. И сейчас его расписывают наши иконописцы. И вот интересно, как они подходят богословски к этому. Ведь ни один лицемер, человек с нечистой душой не смог бы дерзнуть делать такое. Да? Никакое современное арт-искусство или псевдоискусство, оно не смогло бы ничего сказать об этом. Оно может только молчать о зле. Но только подлинно христианское искусство может говорить о таких сложных вещах и преображать их. Вот такой пример.
3: Цитата. Святитель Афанасий Великий. «Зло не от Бога и не в Боге, не возникло изначально, и нет у него какой-либо сущности».
0: «Философские ночи» на радио «Вера».
1: В эфире программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях Алексей Гагинский, старший научный сотрудник Института философии и старший преподаватель Московской духовной академии. И мы говорим о проблеме зла. Вот, пожалуйста, вы привели действительно очень яркий пример христианского отношения ко злу. Угу. То есть это такое просветление зла, если можно так сказать.
2: Я преображение. Помню,
1: преображение, да. Иван Александрович Ильин, русский религиозный философ, писал о том, что страдание отличается от муки, что мука безысходна, мука ни к чему не ведет, вечные муки ада, да, угу. А страдание, оно преображает, оно просветляет нашу душу. И сострадание, я бы добавил, потому что в данном случае страдание этих детей, которые погибли в Беслане, вызывает в нашей душе колоссальное сострадание. Для конечно, нас этот конечно. Акт, свершившийся уже, становится вечным теперь, который мы должны поминать в молитве, да, и как-то заново переживать для себя, как и всякую трагедию, как и трагедию войны, где погибли наши деды и прадеды, да? Вот. Но все-таки нельзя же, построив храм даже и расписав его прекрасно, я уверен, что это будет замечательный храм, сказать, что трагедия преодолена, что муки забыты, злодеи прощены, добро восторжествовало над злом.
2: Конечно, нет. Но это, как мне кажется, интересный пример христианского опыта восприятия зла. То есть, да, христианин, так же, как любой другой человек, сталкивается со злом. Но христианин, благодаря я бы сказал так, воля к воскресению, благодаря христианскому благовестию, имеет некий внутренний стержень преодолевать эту безмерную бездну зла. Она нас, любого человека, может смести. Никто не сможет устоять перед мощью вот этого современного и даже и древнего, и вообще свойственного человеку зла. Да? Люди завидуют, гордятся, причиняют друг другу зло. И вот даже вот теракт в Беслане, это же тоже дело рук человеческих. Да? И, может быть, даже во имя каких-то искаженных идей добра. Да, ну, нельзя же в здравом уме, да, совершать такие чудовищные вещи. То есть у людей должно было совершиться какое-то внутреннее искажение. Так вот, этот опыт христианского восприятия зла, как мне кажется, может показать то, как можно реагировать на зло. То есть нужно вот преображать это зло в добро. Ведь эти люди, которые выжили в этом страшном теракте, они не утратили веру. Они сами захотели поставить этот храм. Они захотели, чтобы его красиво расписали. И храм расписывается в светлых тонах, что интересно. Он расписывается с идеей радости. То есть радости о том, что все равно вот в этой серой ночи зла брежет свет. То есть все равно преодолеваем
1: свет в конце
2: зло...
1: тоннеля, да?
2: Я надеюсь, не в конце тоннеля, а свет, когда рассеиваются облака. Потому что свет в конце тоннеля, как поет одна современная группа, может оказаться светом фары, идущего на вас товарного поезда.
1: Да,
2: то есть
1: или
2: свет с неба,
1: коротким промежутком между другими тоннелями. Я когда путешествовал по Кругобайкальской железной дороге, там есть такой участок, который сейчас восстановлен, где ходит туристический поезд, там без конца тоннеля. То есть из одного тоннеля выезжаешь, вроде свет видишь, и потом раз в другой тоннель
2: ландшафт
1: въехал.
2: Такой, да?
1: Да, то есть ландшафт, да, в горах все это прорубали, причем с огромными жертвами строилась эта дорога. Так что вот тоннель, наверное, действительно не самая лучшая метафора для того,
2: скорее
1: чтобы
2: всего
1: представить,
2: ну,
1: эту, знаете, победу над злом.
2: Мне бы хотелось вот подчеркнуть такой момент, что проблема зла – это то, с чем мы сталкиваемся в опыте. Строго говоря, это даже не логическая проблема. Это проблема экзистенциальная. И, соответственно, преодолеть проблему зла очень сложно теоретически. Ее можно как бы пережить, ее можно изжить, вот преодолеть с помощью вот этого христианского благовестия, да, с помощью надежды на радость, с помощью веры в то, что зла когда-то не будет, что справедливость восторжествует и милосердие Божие проявит себя. То есть здесь очень важный момент, что мы теоретически не можем вот всякий раз объяснять зло. Иногда это можно сделать, а иногда нет. И вот в случаях, когда это нельзя теоретически объяснить, остается только какое-то практическое противостояние злу. Вот устоять, вот как образ, который дает Христос, да, вот вопреки всему, вопреки человеческому злу и издевательству, просто с неким светом в душе и вот стараться его сохранить.
1: Наверное, вот я подумал, что, может быть, окончательное зло, торжествующее зло наступает там, когда человек потеряет возможность любить, когда он потеряет надежду.
2: Скорее, да, всего,
1: когда,
2: да.
1: Когда в нем иссякнут вот эти добродетели,
2: да.
1: Питательный бальзам добродетелей, который позволяет ему выжить в этом
2: это
1: мире.
2: Это будет значить, что человек сдался. Это будет значить, что у него внутри просто нет средств противостоять злу. Ведь когда в нас иссякают вот эти силы добра, света, красоты, радости, любви, нам нечего противопоставить злу, потому что нельзя просто выносить зло. Злу нужно обязательно противопоставлять вот христианскую радость. Вот я недавно беседовал с владыкой Феогностом, и вот он очень часто подчеркивал в этой беседе значение радости для христианина. Ведь христиане, вот как зачастую у нас воспринимается православие, христианство в целом, что мы должны постоянно терпеть, вымучивать из себя веру. Но это неверно. То есть да, бывают моменты и бывают кризисы, когда мы должны терпеть. Вот 70 лет мы терпели, например. Но приходит время, когда нужно радоваться. Есть время разбрасывать камни, есть время собирать. Да? Вот есть время, когда христиане должны проявлять свою культуру, свою радость, чтобы другие люди видели, что быть христианином – это не только мучиться, страдать и терпеть. Быть христианином – это значит иметь радость в душе. Потому что, ну ведь Христос воскрес, и это все меняет. меняет принципиально абсолютно все. Потому что у нас есть надежда, и у нас есть вот способы противостояния злу. Может быть, теоретически мы часто оказываемся бессильны, но практически у нас есть способ. У нас есть любовь и радость, чтобы мы могли этому противостоять. В конце концов, у нас есть красота, данная вот нам. Мы видим красоту в мире, мы воспринимаем радость этого мира. И это уже само по себе является неким ответом на проблему зла. Я не могу дать исчерпывающего ответа на проблемы, которые вы поставили. Тот же COVID-19, я не могу его просто объяснить богословски, но я знаю, что можно и нужно этому противопоставить. Нашу твердость характера, нашу радость, наш внутренний свет. Вот это, мне кажется, очень важно.
1: Непрекращающееся общение, потому что основная проблема, как показала эта пандемия, это дефицит общения.
2: Да.
1: То есть и не просто дефицит, а потеря потребности в общении. То есть когда человек замыкается в себе, когда он говорит, ну,

0: как один послушник удалялся от людей, боялся общаться с ними, потому что он боится заразиться, и видно, как это разобщает. То есть вот жизнь, вот эта ситуация, эти трагические события с этой пандемией стараются посеять в людях вот это вот семена раздора, и не только... Вот, собственно, сама эпидемия. Ведь просто для этого возникли благоприятные условия. У человека появились гаджеты, которые могут помочь ему перестать общаться. Ему достаточно вот этого псевдообщения, не настоящего общения. И более того, людям стало тяжело общаться. Люди перестали ходить в гости друг к другу. Ну, не перестали, но стали меньше это делать.
1: Собирать застолья.
0: Застолья. Ведь петь если песни. Да, посмотреть, вот совсем недавнее наше прошлое, очень часто, вот мне жена рассказывала, постоянно у них дома собирались к шумной компании. Она говорит, у нас весь СССР ночевал как будто. Но сейчас уже все не так. Сейчас люди перестали общаться, и вот в этом как раз тоже проявляется вот утрата такого христианского мировидения, гостеприимства, милосердия, добродушия, вообще просто любви к человеку. Ведь вспомните, когда говорил Серафим Саровский преподобный, радость моя. То есть для него ближний – это источник радости. Вот искренней радости, нелицемерной.
1: Это зло, наверное, но зло все все-таки не такое, как зло лагерей смерти.
0: Конечно, да?
1: Вот,
0: конечно.
1: То есть сегодня мы лишены общения, завтра мы постараемся совершить усилия и восстановить общение, а вот жизнь человеческую уже не восстановишь. Вот в связи с этим я хотел спросить, можно ли каким-то образом измерять зло? Константин Леонтьев предлагал изобрести такой прибор, чтобы измерить степень боли в обществе. Угу. Вот можно ли изобрести прибор, измеряющий количество зла, и после этого говорить, ну, это маленькое зло, это ерунда, это еще угу. вы не видели, какое зло бывает. А вот это зло большое, вот здесь уже нужно осторожно как-то. Или все-таки зло, оно и есть зло, и оно не подлежит каким-то количественным показателям?
0: Я бы... не смог ответить на этот вопрос однозначно. Вот с одной стороны, действительно, мы можем измерять зло, да, есть мера зла.
1: Меньшее зло, да?
0: Так, большее так зло, меньшее вытяжки, зло. Да. Но в то же время это настолько относительная шкала, что она очень... условная, то есть она не может всегда выдавать точный результат. То, что для одного человека было бы чем-то несущественным, для другого может быть фатальным. И наоборот. И поэтому лики зла, зло многолико, да, зло, оно очень неоднозначно, и в этом его подлая природа, что оно все время меняется, с ним сложно бороться, потому что оно всегда принимает разные формы. Но мне кажется все-таки, что вот этот вопрос... можно как-то рассмотреть с точки зрения какой-то юридической практики. В этом смысле, да, мы пытаемся измерять зло, да, это что-то нам приносит. Но мы классифицируем виды преступлений точно так же, как мы классифицируем виды зла. И да, но с другой стороны, когда мы говорим о грехе, например, ведь это же есть понятие зла и понятие греха. Вот я помню, Василий Великий говорил о том, что зло – это не то, что нам на самом деле вредит. По-настоящему нам вредит только грех. И поэтому зло – это не настоящее зло. Настоящее зло – это только грех. То есть то, что нас отдаляет от Бога, от блага, от подлинного блага, да, вот это и есть настоящее зло, то, что нас удаляет. Поэтому, может быть, системой измерения могло бы быть вот и мог бы быть вот такой критерий
1: –
0: удаление от Бога.
1: Классификация напомнила идею Владимира Соловьева в его «Праве и нравственности». Он угу. говорит о злой воле человека и преступной воле человека. То есть если это зло обращено на самого себя, угу. вот, это, конечно, аморальное деяние, то есть попирающее мораль, но в данном случае человек сам за себя отвечает. Вот он курит. Угу. Курение – это зло.
0: Да.
1: Я думаю, вряд ли кто-то скажет, что это добро. От него рак легких бывает, и умирает человек. Вот. Но когда человек разрушает не только себя, но и окружающих, допустим, пассивным курением, mm-hmm. это уже вещь, которая подлежит административному наказанию. То есть это уже, ну, не преступление, может быть, еще, да, но противоправное деяние. Это преступное деяние, да. И вот здесь, когда зло обращается на других, когда я своим действием могу принести вред не только себе, но и окружающим, вот, наверное, степень зла как-то увеличивается. Или, по крайней мере, зло подлежит некой внешней правовой оценке.
0: Субъективное зло, вот такое узкое, направленное на самого себя, в конечном

0: В конечном итоге обращается на все общество в целом, потому что каждый человек является частичкой общества, как клеточка в нашем организме, так и человек в обществе. И поэтому, вредя себе, нанося, причиняя себе вред, он вредит тем самым всему обществу только в силу того, что он часть этого
1: есть
0: общества.
1: Есть хорошая поговорка, по-моему, еще древняя. Врачу исцелися сам. Да? Да? То есть человек не может исцелять общество, если он не победил в себе зло. Вот. Иногда нам кажется, что все виноваты вокруг, да, что
0: чаще всего,
1: да, виноваты политики, виноваты какие-то другие державы, которые устраивают нам тяжелую жизнь, допустим, обваливая нашу валюту, да, а вот мы не виноваты, мы хорошие, то есть мы вообще созданы для того, чтобы жить в раю, посмотреть внутрь себя, обратить свой взор внутрь себя, как советовал Плотин, да, и увидеть, что, вообще-то говоря, начало многих злых вещей, процесс, они вот, как вы совершенно правильно привели слова Василия Великого, что настоящее зло – это грех, который содержится в человеке.
0: Да, это вечное свойство нашей психики – оправдывать себя и обвинять других. Ведь это очень легко делать. Не замечать в своем глазу бревно, а, как известно, замечать в глазах ближнего, своего брата, своего небольшой недостаток. И нам кажется, что мы хорошо видим чужой недостаток, свои склонны не замечать, но это как раз очень понятно и объяснимо. Ну, вот таков человек.
1: Ну, вот мы с вами говорим сегодня о проблеме зла, и многие очень знакомые житейские ситуации, знакомые нашим радиослушателям, вспомнили сегодня в эфире. Ну, интересно, что вот об этом пишут и говорят современные философы. То есть вот есть ли какие-то попытки решить эту проблему на теоретическом уровне этики? Давайте сделаем сейчас небольшую паузу. Я напомню, что у нас в гостях сегодня Алексей Михайлович Гагинский, старший научный сотрудник Института философии и старший преподаватель Московской духовной академии. И после паузы мы вернемся в студию, в эфир Светлого радио, Радио Вера, и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
2: «Философские ночи» на Радио Вера. Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
1: В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – старший преподаватель Московской духовной академии, старший научный сотрудник Института философии Российской академии наук, кандидат философских наук Алексей Михайлович Гагинский. Мы говорим сегодня о проблеме зла. Ну так что же получается вот в философии нового времени и новейшего времени? Так и не решили проблему теодицеи, то есть Лейбниц ее поставил, и Вольтер ему ответил, да, своей статьей о Лиссабонском землетрясении, посмеявшись, по сути, над Лейбницем. Потому что какие там обстоятельства были? Там же, по-моему, какой-то церковный праздник был, религиозный
0: праздник. Да, был праздник всех святых, и благочестивые христиане собрались на праздник. И как раз в этот момент, это было утро, произошло землетрясение, после чего пошла волна цунами. И очень много людей погибло. Около 100 тысяч человек, как предполагается. То есть это действительно огромная была трагедия, и тогда христианская Европа задумалась, как это осмыслить. Ну вот как объяснить? Вот погибли благочестивые люди, да? Они шли на праздник. Вот как понять? Мы, получается, не застрахованы от зла? Нет залогов от небес? Нет никаких гарантий. Как это объяснить? И вот начинается очень долгая и сложная рефлексия. Начинается попытка как-то преодолеть этот кризис, потому что скептики сразу стали ставить под сомнение идею промысла Божия. Вот это то, с чего вы начали эту передачу, и это, как мне кажется, вообще ключевой момент. Идея промысла, да, то есть забота и попечение Бога о человеке. Ведь эта идея настолько важная, что святитель Григорий Богослов говорил о том, что кто не признает промысел Божий, тот ничем не отличается от атеиста. В конце концов, что нас связывает с Богом, если не промысел, да? То есть, согласно Евангелию, ни один волос с головы человека не упадет без ведома Бога. Но происходят такие страшные события, и богословы встают иногда в тупик. Они не могут ответить. Возникает потребность. И эта традиция сохраняется в философии, начинает развиваться. И в современной философии, вот если брать Лейбница и современную философию, я бы сказал, что ситуация только усугубляется. Потому что ужасы 20 века, например, две мировые войны, очень много таких страшных изобретений, атомная бомба, ядерная бомба, да, вот знаменитые часы, которые сейчас сделали, которые измеряют время до полуночи, то есть когда обостряются ядерные конфликты, ученые двигают стрелки апокалипсиса ближе к 12 часам. Сам.
1: Рукотворного апокалипсиса,
0: конечно,
1: который мы вот сами себе можем
0: устроить. В случае, не дай бог, ядерной войны какой-нибудь, да? То есть мы сами ставим себя на грань. И в результате возникает потребность осмыслить это все, в каком мире мы живем. И, с одной стороны, это дает нам некий урок. Действительно, нет никаких стопроцентных гарантий. Вот если покрестить ребенка, это не значит, что он будет всю жизнь защищен от всех зол, и он ни разу не споткнется в своей жизни. Совсем не так. Здесь, судя по всему, речь идет о неком глубинном отношении человека и Бога, о том, что делает наше общество в целом. Потому что один праведник, например, в безбожном обществе, ну, не может быть просто защищен от этого зла, потому что оно его окружает. Он один в море акул. И, конечно, он, скорее всего, пострадает от этого.
1: Но вот. Ведь есть философы, которые просто предложили отказаться от того, чтобы ставить этот вопрос и сказать, что Бог или его нет, или он никакого отношения к тому, что происходит в мире, не имеет. Вот христианство после Освенцима.
0: Центральная
1: проблематика. Как можно верить после Освенцима?
0: Да.
1: Я не помню, чья это работа.
0: Это вообще целое направление еврейской богословской мысли после Второй мировой войны. Потому что, ну, по понятным причинам для еврейского народа это была особая трагедия. И они, богословы, иудеи, стали задаваться вопросом, как вообще Бог мог все это допустить, и возможно ли нам вообще теперь говорить о Боге. Дальше эта мысль стала развиваться, и стали говорить о том, что не только о Боге мы не можем говорить, но мы теперь вообще не можем даже о поэзии говорить. Мы вообще ни о чем светлом и добром говорить не можем. Это зло нас победило. Именно поэтому я говорю, что вот, нужно этому противостоять и как раз давать обратный ответ, что поэзии с светом и радостью преодолевать вот это зло, которое случилось. Но, собственно, если вернуться вот к философии современной и богословию, то сейчас очень много направлений, которые стараются с разных точек зрения осмыслить эту проблематику. Вот в англоязычной, например, философско-богословской литературе очень много книг по проблеме теодицеи и проблеме зла. То есть выходят целые сборники, огромные, я не знаю, десятки книг в год. К сожалению, в русскоязычном пространстве в основном это переводные книги по проблеме зла и теодицеи, либо какие-то скупые статьи наших авторов. Вот мы с коллегами сейчас работаем в рамках одного гранта по проблеме зла. И мы видим, что нет публикаций, нет серьезных исследований сейчас в русскоязычном пространстве проблемы зла. Ну,
1: по-моему, Ричард Суинберн об этом писал, да, который приезжал к нам неоднократно на конференции в Институт философии, Московский университет. Вот.
0: У него есть интересные работы. Ну, Суинберн просто представитель вот этой аналитической школы, которая рассматривает вопросы в лоб. Да, вот есть проблема зла, и ее надо как-то решать. И они стараются предложить разные ответы. И есть разные виды теодицеи. Например, теодицея свободы воли. Ну, просто приведу несколько примеров, да, для ясности. То есть это теодицея, согласно которой Бог дает человеку свободу воли. И он уважает эту свободу воли. И именно эта свобода воли человека приводит к тому, что мы распространяем в мире столько зла, что сам мир уже начинает искажаться от того количества зла, которое мы производим. Вспомните трактат ранний, трактат святителя Афанасия Великого к язычникам. Там речь идет о том, он просто описывает, как распространяется в мире зло. Это очень интересное описание, оно, мне кажется, даже очень современное, оно очень легко звучит и очень изящно, я бы даже сказал, богословски. Он просто описывает, как люди сначала надмились, возгордились. Это надмение и гордость привела их к тому, что они стали любоваться собой. В дальнейшем они начали зацикливаться на самих себе. Это привело к рождению эгоизма. Этот эгоизм стал распространяться между людьми. Люди стали распространять это вот по всему миру просто кругом. И в конечном итоге это приводит к тому обществу, полному зла, в котором мы живем.
1: Слушайте, а нельзя с этим, как с ковидом? Тоже вот база данных, контактная, вот посадить, значит, на карантин. Контактировал с человеком, который совершил зло.
0: Который вот, заражен
1: да,
0: злом.
1: 14, заражен злом, да, 14 дней посиди дома, помолись, почитай святых отцов, Вот. Или не получится?
0: К сожалению, это не получится сделать. Это некая утопия. Mm-hmm. Мы всегда пытаемся создать это идеальное общество, хотя бы теоретически, да, сконструировать его. Но мы всегда видим, что зло какое-то... Вот его нельзя ухватить. Вот вы обсуждали проблему зла, банальности зла.
1: И, да, кстати, и прививку зрения от него. Вот от ковида еще вот придумали прививку. Может, ее будут делать даже. Вот. А вот от зла прививку... Можно прививку ли сделать какую-то прививку от зла?
0: Ну, условно говоря, мы рассматриваем, мы, христиане, mm-hmm, рассматриваем прививку от зла, это крещение. Да. Здесь мы освобождаемся неким образом, mm-hmm, от зла, и нам дается второй шанс. Mm-hmm. Мало кто его использует так, чтобы вот не вляпаться потом снова. Ну, как правило, мы в детстве это совершаем, и у нас целая жизнь впереди.
1: Может, как Владимир скажет человек, греха боюсь, да, вот в какой-то момент, когда уж совсем граница зла будет зашкаливать, да, перед ним, скажет, mm-hmm, и не станет участвовать, ну, благодаря этой прививке
0: крещения. Чаще всего
1: крещения
0: так и бывает, да, mm-hmm, что человек, вот я даже знаю таких людей, которые вели очень такой бандитский распутный образ жизни, но уверовав во Христа, вот просто воцерковившись, mm-hmm, я вижу, как это реально их начинает менять. Ну, вот для меня это просто опыт, данный мне в ощущениях, так сказать, да, для меня это такая материя, которую я вижу. И, конечно, я вижу, как это работает, да, что воцерковление очень многих людей меняет, оно ограждает их от того зла, которое они делали прежде. Но если мы посмотрим на общество наше в целом, то, к сожалению, такой прививки мы не сможем сделать. То есть что мы можем сделать? Мы можем говорить о Христе, да, говорить о свете и добре. Вот, опять же, вот вы упоминали Владимира Соловьёва. Он пишет книгу «Оправдание добра». Мне кажется, это сколь невозможное, сколь актуальное, столь же и вот странное название. Как можно оправдывать зло? Что случилось в нашем обществе, что зло нужно оправдывать? Ведь это парадокс, это нечто необъяснимое. Как зло можно оправдывать? И тем не менее мы дожили до этого. А почему все произошло? А все получилось так, что добро стало... Вот как делает, например, Ницше. Он говорит, что добро отвратительно. Он говорит, что самое важное – это эстетический бунт против христианства. То есть добро и красота были разорваны, разделены. Потому что если мы посмотрим античную и средневековую культуру, то мы увидим, что добро и зло – это было нечто единое. Да? Это действительно добро прекрасно, а все красивое на самом деле добро. А в XIX веке все приводит к тому, что, например, великий Лев Толстой говорит о том, что красота – это то, что уводит от добра, что добро и красота – это некие противоположности.
1: Сознание модерна, с этого модерна начинается, да, да,
0: и
1: распадается.
0: Вот этот трагический
1: троица.
0: Разрыв в нашем обществе, он сейчас налицо, он виден, он крайне опасен, и поэтому нужно работать над тем, чтобы показать, просто не говорить, не оправдывать добро, как делал Соловьёв, но показать его красоту, и все, и это и будет главным оправданием. Тогда
1: а
0: не
1: что,
0: нужно будет оправдывать.
1: Что есть красота добра? Совершение добрых поступков или уклонение от зла?
0: Вы понимаете, не нужно здесь ограничивать, говоря о красоте добра. Вот тот же Толстой, когда критиковал красоту добра, он говорил, что на самом деле просто имеется в виду некая нравственность, да, духовная красота, и все. Но на самом деле не все. Потому что добро красиво... Вот добро – это по-гречески благо, то агатон. Mm-hmm. И это агатон – это онтологическое понятие. То есть это не то, что нам, что мы решили считать добрым, правильным, моральным. Там, да? Это не некие условные правила или конвенции. Нет. Добро – это то, что укорено в природе. Вот природное, да, подлинное, настоящее – это и есть доброе. И эта же природа, она же и есть прекрасна. Вот посмотрите сейчас бабье лето, и как прекрасна природа. Ведь чувствуется красота, вот невыразимый шарм. Ну, казалось бы, что, ну, опавшие листья, да, ну, желтизна, ну, что такое? А нет, видно же эту романтику и удивительную красоту. И добро может быть также красивым. Вот если показать красоту добра, оно само... Вот сама эта красота будет привлекать людей к добру. Ну вот, мне кажется, это очень важный культурный ход, который нам надо бы вот сегодня сделать.
1: Мы, кстати, вспоминали с вами Освенцим и христианство после Освенцима, да, но ведь в этих лагерях смерти тоже оказывались святые, которые своим подвигом являли такой луч света в этой тьме, да, луч света в темном царстве, как говорили про Островского. Да. Вот мать Мария Кузьмина Караваева, ее подвиг, да, как она пошла в газовую камеру, заменив собою женщину, еврейку, за несколько дней до освобождения, уж казалось бы, чего там, вот чуть-чуть еще подожди, и все, стены падут, и ты на свободе, и вернешься к своей маме, вот, которая пережила ее на много-много лет и умерла в возрасте 100 лет. Вот. Нет, она погибла. Опять-таки, вот такие примеры, да, они вдруг показывают, что в самом, казалось бы, безнадежном кошмаре, ужасе зла оказывается возможен свободный выбор. И что свобода воли, о которой мы с вами сказали, что она множит зло, она множит эгоизм, что она может и на добро работать.
0: Конечно, конечно. И вот даже если продолжать этот образ Освенцима, мне рассказывали такую историю, что вот тоже человек, быв в Освенциме, уже как бы отчаялся, уже все, это граничило с попыткой самоубийства и просто отчаяние. И вот в какой-то момент, это, по-моему, была женщина, она упала и вдруг увидела красивый цветок. И она дальше описывала, что это все перевернуло у нее в жизни. Она увидела, что даже посреди вот этого мрака и ужаса, ну, совершенно невозможной, да, невыносимой ситуации, все равно вот растет вот этот прекрасный цветок, который почему-то все перевернул в ее душе. Этот маленький цветочек дал ей надежду выжить, и она выжила. И она все это преодолела, и дальше жила, и смогла вот это описать. То есть вот совершенно вот такая простая вещь, казалось бы, ну, маленький, аленький цветочек, но он спас жизнь человека. И это дало ему силы жить.
3: Цитата. Святитель Василий Великий. «Не надо думать, что Бог – причина существования зла, или воображать, что у зла есть собственная ипостась, ибо зло есть лишенность блага. Сотворен глаз, слепота же произошла от разрушения глаз. Потому, если бы глаз не был по природе подвержен разрушению, то слепота не проникла бы в него. Так и зло не само по себе существует, но следует за повреждениями души. Поэтому зло не сотворено вместе с прекрасным».
2: Философские ночи на радио «Вера».
1: В эфире программа «Философские ночи». Сегодня с кандидатом философских наук, старшим научным сотрудником Института философии Российской академии наук Алексеем Гагинским мы пытаемся в очередной раз решить проблему зла. Проблемы добра не существует, да? Добро – это не проблема, а вот зло – проблема. И прежде всего проблема, существует ли зло, онтологично ли зло, да? Угу. То есть является ли оно то он, то с он, как говорили греки. То есть или все-таки зло – это некое превходящее, некий призрак, некое искажение частей. Угу. Вот что об этом думает сегодняшняя метатеодицея?
0: Вот я начну не с метатеодицеи, а просто обратившись к опыту человека. Вот каждый, кто нас слушает, может просто спросить себя, что такое зло, когда он сталкивался последний раз со злом, просто посмотреть на то, что такое зло. Если мы зададим себе этот вопрос, то мы увидим, что всякий раз зло несет характер разрушения, искажения, то есть нельзя найти некую субстанцию, некую сущность зла, да? Зло – это не вещь, это как раз разрушение того, что существует. Поэтому древние греки и вообще такая классическая метафизика говорила о том, что зло – это искажение добра, и только. У зла нет самостоятельности, это как вирус, он не может существовать вне носителя, он погибает, когда убивает своего носителя, да? То есть зло – это некая негация, нечто отрицательное. И современная метатеодицея, так сказать, старается рассмотреть вопрос о зле, вот, наверное, исходя из этих соображений. То есть возникает вопрос о том, как определить зло, да, вот что мы называем этим словом. Когда мы видим современные какие-то войны, да, или политические шатания, вот где во всем этом зло? Проблема, как мне кажется, философии 21 века заключается в том, что мы утратили вот это вот классическое метафизическое видение зла как несубстанциальности. Мы стали воспринимать зло как некую реальность, реальность. Но спору нет, зло реально в том смысле, что мы от него страдаем.
1: Ну а как же Фауст, легенда о Фаусте, где это... приходит вполне себе такой черный человек, да, с чемоданчиком? Вот, вот я недавно слушал замечательную оперу Игоря Федоровича Стравинского «Похождение повесы» вот, в театре Станиславского. Вот одна из версий этого сюжета, да, где к этому повесе вполне симпатичному молодому человеку пришел некий господин. Вот, и сказал, через год со мной расплатишься. Да? Я сейчас тебе покажу жизнь, покажу, как вообще да. можно в Лондоне классно оттянуться.
0: Небо да? в алмазах.
1: Да, и все. Вот, все-таки является ли он хозяином зла? Или это тоже вот такое же искажение, такая же потеря оптики?
0: Вот, Я думаю, это... существо как раз-таки зараженное, инфицированное злом, но только с тем аспектом, что оно это осознало и теперь старается всех заразить вот этой проказой, и поэтому старается распространять это зло вокруг себя. Но если вот смотреть с точки зрения онтологии, то все-таки что собой представляет, да, вот эта проказа зла? Это, ну, человек, например, сломал ногу. Аспект зла в этом плане – это вот разрушение. Человек обидел другого. И опять-таки аспект зла – это вот причинение боли, да, страдания другому человеку. То есть всякий раз, вот опять даже, вот это существо, этот некто, который явился и погубил душу, да, купил как бы душу человека, выменил ее на что-то, он предлагает какие-то сомнительные блага взамен. Это как вот современные операторы действуют. Купите, что мы вам дарим это на один месяц, а дальше вы будете нам должны...
1: Подписка вот. Продлевается да, автоматически.
0: Да, да.
1: Но уже, мелким шрифтом.
0: Да, но уже за деньги. Так и здесь. Человек подписывается на это зло, и дальше оно продлевается автоматически. И более того, тариф...
1: 7 дней бесплатно.
0: Тариф всегда растет. А в конечном итоге за это приходится заплатить душой. И в результате мы оказываемся вот в этой ситуации, когда нечто несуществующее обменивается на самое ценное, на само существование. И вот этот, мне кажется, вот в этом как раз и заключена, так сказать, философия зла, в кавычках, в том плане, что это разрушение, ну да, вот этот дисбаланс, который приносит зло, оно начинает продаваться. Это начинает распространяться по всему миру, и, собственно, происходит то, что описывал святитель Афанасий Великий, что мы распространяем это зло вокруг нас. Но есть еще один древний текст в писаниях мужей апостольских. Климент Римский, это первое послание Климента Римского, в котором говорится о том, что вот вся структура Вселенной как бы зависит от человеческого сообщества. Я называю это условно социальной теодицеей, когда этот мир, да, вот тварь стенает, да, ждет, когда человек исправится наконец, когда все это разрешится, да. И также и здесь вот подход очень интересный, между прочим. То есть вся Вселенная может быть в зависимости, ну, если мы христиански смотрим на мир, да, может быть в зависимости от того, как люди живут. И если мы смотрим по-христиански, то мы видим, что в первую очередь мы должны уврачевать зло в нашем социальном обществе. И потом, может быть, во Вселенной наступит какая-то гармония. Во всяком случае, Климент Римский вот что-то такое предполагал, и это очень глубокая идея, которую...
1: Ну, то есть есть ведь тенденция вообще сегодня зло сводить к таким вещам, как неравенство социальное, вот несовершенство социальных институтов. То есть получается, что в человеке-то зла нету, а все зло только в том, что как-то продукт прибавочный не так поделили.
0: Да, понимаете, вот здесь очень важный момент. Возникает некая подмена. Зло подменяется чем-то нейтральным, да, гендерно-нейтральным, я не знаю, этически нейтральным, как угодно это можно назвать. То есть мы находим такие замены, полуфабрикаты зла какие-то или добра, которыми мы стараемся найти некую нейтральную позицию. То есть мы видим, да, что в обществе есть разномыслие, но мы не готовы искать истину. Мы готовы просто найти компромисс и предложить нечто ни то, ни сё. Ни рыб, ни мясо, так сказать. То есть нечто среднее. И этим средним будет вот всеобщее равенство, например. Да, когда мы будем отрицать...
1: Или цифровизация.
0: Цифровизация.
1: Вы очень хорошо сказали. Полуфабрикат.
0: Угу. Да? Потому что это действительно некая подмена, некая замена. Потому что то, что предлагается... Ну, например, нельзя... высказываться на некие темы, да, есть табуированные темы. Но если разобраться, то далеко не все темы заслуживают табуирования. Вот тот же вопрос о зле, который мы обсуждаем, его же можно замолчать. Можно сделать вид, что нет зла, что, в общем-то, все понятно. Если мы посмотрим, например, на марксистскую этику 20 века, то, как отмечают исследователи, проблема зла в марксистской философии просто не ставилась. Ну, не было такой проблемы. Да, она была заменена чем-то другим. А чем? Идеей социального неравенства, которое нужно преодолевать. Как будто, если мы всех уравняем, наступит эта благодать. Но попытались уравнять, так сделали еще большее зло. Вот в чем проблема. Поэтому, когда мы отказываемся от подлинных понятий, да, когда мы пытаемся подменить нормальные понятия, да, сложные, да, противоречивые, но подлинные понятия и концепции пытаемся подменить чем-то нейтральным, некой же такой жвачкой интеллектуальной, то возникает очень большая опасность того, что в конечном итоге маятник качнется в другую сторону, и мы из-за этой нейтральности обретем гораздо больше проблем.
1: Кстати, причина того, что вот скрывали многие катастрофы, да, испытания, там, жертвы, это такая минимизация зла в обществе.
0: Да.
1: О зле не нужно говорить, то есть его нужно таить под замком. А это сейчас все СМИ пишут о ДТП, там случилось ДТП с жертвами, все сразу на всю страну. А в советские времена очень дозированно эту информацию пускали.
0: Да, но вот это попытка искусственного создания, да, ведь если мы будем закрывать глаза на какие-то события, ну, вряд ли наше счастье будет прочным. Это вот знаменитая история из буддизма, да, можно привести, когда основатель буддизма жил очень благополучно и не видел зла. А потом он вдруг с ним столкнулся. И это его настолько поразило, что он бросил все и ушел все это осмыслять. Вот так и здесь. Если мы будем закрываться от зла, прятаться от него, делать вид, что его не существует. Ну, вот как есть в некоторых странах традиции, да, катафалк с гробом увозят какими-то дальними улицами, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не увидел, и у него не испортилось настроение. Да мы просто стали его бояться. Почему мы стали бояться зла? Потому что мы отвыкли от сопротивления злу.
1: Или
0: мы
1: хоронят в закрытом гробу, например. Да. Во Франции это предписывается государственным законом. Там то, что, может быть, в период эпидемии действительно есть необходимые требования, но во Франции это постоянно. Даже и в православном храме невозможно открыть гроб, потому что это предписано государственным законом. Но это тоже своего рода бегство от смерти.
0: Да, вот если классическая традиция говорила нам «Мементо море», «Помни о смерти», «Откройте вот косницу на Афоне», да, это же просто место, где черепа, и человек заходит туда, так сказать, для вразумления, и это вразумляет. На черепах написано «Мы были такими, как вы будете такими, как мы». Ну, это ясно дает человеку понять, что жизнь его не вечна, и ты подумай, нужно ли тебе размениваться на всю ту мелочевку, на которую тебя пытаются купить, на вот эту бесплатную подписку.
1: Придете к нам, поговорим, да?
0: Да, грубо говоря, так. То есть возникает традиция, которая избегает зла, которая пытается бороться с ним, ну, такой, с трусиной политикой, пряча голову в песок и пытаясь сделать вид, что зла нет. Но как раз христианская традиция, почему она не боялась зла? Почему вот есть память смертная? Да потому что у христианства есть некое противоядие. Вот тот самый антивирус в виде воскресения Христова, на который мы уповаем, да, которого чаем, согласно символу веры, да, который помогает нам противостоять злу, и это культурный концепт в том числе, да, прежде всего религиозный, конечно, но вторичным образом мы можем эту идею транслировать культурно, и мы понимаем, что мы не боимся смерти. Ну, понятно, всякий человек вот естественным образом боится смерти, но когда мы говорим о религии, да, о христианстве, то мы вспоминаем слова апостола Иоанна, или это Иаков, я сейчас точно не помню, который говорил о том, что боящийся несовершенен в любви. Вот по причине оскудения любви в людях возникает страх, и страх распространяется. А там, где страх, там нет любви и нет надежды на Бога. И мы сами начинаем сдаваться, да? Мы теряем некий внутренний стержень, мы теряем вот силы противостоять злу,
1: теряем
0: и сдаемся.
1: Сначала любовь, потом веру, потом надежду, а потом веру,
0: потом, да?
1: Да. которые
0: такая
1: уходят.
0: Такая обратная логика.
1: От изобилия зла мы говорим, нет, ну, наверное, все, Богом быть не может, вот раз такое происходит. Вот.
0: И мы начинаем отчаиваться. Когда мы так говорим, мы просто теряем силы для борьбы, мы перестаем бороться. А когда мы перестали бороться, что мы делаем? Мы пытаемся замолчать проблему, мы пытаемся сделать вид, что проблемы нет, мы не пытаемся ее решить, мы идем к психоаналитику, который говорит нам, да все нормально. Нет проблемы, просто живи с этим, прими это как данность. То есть мы перестаем бороться с грехом и со злом и начинаем его принимать. Вот я не хочу просто осуждать психологию, психотерапию таким образом. Я хочу лишь подчеркнуть один момент. У всего этого, у психологии, разумеется, очень много положительных результатов. Но в то же время есть вот один такой изъян, когда грех перестает называться грехом.
1: Ну, у анестезии тоже есть положительный результат на
0: есть.
1: Время, да, но да. Ни один анестезиолог не вылечит вас от болезни.
0: С помощью анестезии, вот, конечно, вылечиться невозможно. Так и здесь. Попытка спрятаться от зла приводит к тому, что мы начинаем его бояться. Поэтому христианское мировидение, вот, ну, вспомните, да, каких-нибудь пример древних святых, тот же Серафим Саровский, которого я упоминал. Нет страха. Радость и любовь вытесняют страх.
1: Вы знаете, я подумал, что вообще такая вот тема у нас сегодня была непростая, проблема зла. И я, честно говоря, немножко боялся, да, что мы сейчас вот испугаем людей. Особенно такая непростая осень нам предстоит.
0: Я этого не хотел пугать.
1: А получился очень оптимистический, мне кажется, разговор. Вот, то есть... есть куда двигаться, да? есть над чем работать. Вот. И опять-таки наша задача – это совершать некую работу над собой. Это говорит нам и церковь, это говорит нам и философия. Потому что философия – это тоже определенная практика себя.
0: И утешение.
1: И утешение. Вот. И если мы будем верить в то, что у нас есть орудие, у нас есть... антивирус, как вы говорите, да, вот, то никакое зло не сможет побороть наши души. Вот. Спасибо большое. У нас сегодня в гостях был Алексей Гагинский, старший преподаватель Московской духовной академии и старший научный сотрудник Института философии. Будем вместе дальше последовательно быть оптимистами и надеяться, что мы сможем эту проблему зла в конце концов побороть нашими собственными жизненными усилиями.
0: Да, будем бороться со злом. Спасибо.
1: Спасибо большое.
2: Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
4: Вы слушаете радиоканал «Радио «Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вера. Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера,
7: надежда,
4: любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире радио «Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Вы слушаете радио «Вера». Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Мария Юшина.
1: Дождь в монастыре. Грозовая черная туча опрокинулась на святую землю и медленно истощает свои силы. Вечер. В храме вечерняя служба. Что еще нужно для полного счастья? Весна. Тяжелые капли лупят изо всех сил по крыше. Темно, но неизменно сияет и горделиво возвышается золото купольных крестов. Мокрые поникшие колокола молчат. Еще не время. Но воздух уже наполнен вечерним богослужением. Праздник. Монастырь – это та незримая линия горизонта, где сливается горнее и дольнее – это небо на земле. Тысячи сердец паломников остались навсегда здесь. И мое сердце тоже. Оно остановилось, затаило дыхание и внимает вечности. Кончился дождь. Кончилось время. Христос воскресе!

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: радио для тех, кто хочет верить. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма философа Константина Леонтьева философу Василию Розанову. 1891 год. Монастырь Оптина-Пустынь. В ответ на вашу просьбу объяснить вам, что заставило меня оставить дипломатическую карьеру, которая шла так хорошо, и думать о монашестве, скажу. Причин было много. И сердечных, и умственных, и, наконец, тех внешних, и, по-видимому, только случайных. В лето 1871 года, когда консулом в Салониках, лежа на диване в страхе неожиданной смерти от сильнейшего приступа холеры, я смотрел на образ Божией Матери, только что привезенный мне монахом с Афона, я ничего этого предвидеть еще не мог. Я думал в ту минуту даже не о спасении души. Я, обыкновенно вовсе не боязливый, пришел в ужас просто от мысли о телесной смерти. Я вдруг в одну минуту поверил в существование и в могущество этой Божией Матери. Поверил так ощутительно и твердо, как если бы видел перед собою живую, знакомую, действительную женщину, очень добрую и очень могущественную, и воскликнул: «Матерь Божия, рано, рано умирать мне! Я еще ничего не сделал достойного моих способностей и вел в высшей степени грешную жизнь. Подыми меня с этого одра смерти. Я поеду на Афон, поклонюсь старцам, чтобы они обратили меня в простого и настоящего православного, верующего и в среду, и в пятницу, и в чудеса, и даже постригусь в монахи». Через 2 часа я был здоров. Все прошло еще прежде, чем явился доктор. Через 3 дня я был на Афоне. Постригаться немедленно меня отговорили старцы. Но православным я стал очень скоро под их руководством. К русской и эстетической любви моей к церкви надо прибавить еще то, чего недоставало для исповедания даже середы и пятницы. Страха греха, страха наказания, страха Божия, страха духовного. Для достижения этого страха духовного нужно было моей гордости пережить всего только 2 часа физического ужаса. Я смирился после этого и понял сразу ту высшую телеологию случайности, о которой говорил. Физический страх прошел, а духовный остался. И с тех пор я от веры и страха Господня отказаться уже не могу.
0: Голоса

0: Радио «Вера».
1: Люблю, о ночь, я погружаться взором в безоблачность небесной глубины. Какая чистота, как с вышины ласкаешь ты лазоревым убором. О нежная, прозрачно-голубая, гляжу с тебя очей не отрывая, лицом к лицу пред тайною твоей. Дай от тебя, о ночь, мне научиться средь дольней тьмы душою становиться, как ты сама, все чище и светлей. Константин Романов.

0: Светлое радио. Часть речи.
1: Павел Мельников-Печерский. Отрывок из книги «Очерки поповщины». 2,5 года прошли, а кончины мира не бывало. Не знаем, много ли было благоразумных, отрезвившихся при этом, но мысль о близкой кончине мира долго и после того не покидала старообрядцев.
2: Старообрядцы – последователи религиозного течения, возникшего во второй половине 17 века в результате раскола в Русской Православной Церкви, когда часть духовенства и мирян отказалась принимать реформу патриарха Никона. Реформа заключалась в исправлении богослужебных книг и некоторых изменениях в обрядах по греческому образцу. Например, двоеперстное сложение пальцев при осенении крестным знамением заменилось троеперстным. Хождение вокруг крещальной купели по солнцу, то есть по часовой стрелке, хождением против солнца. Написание имени Иисус на Иисус. Форма нескольких богослужебных обрядов оказалась для противников изменений важнее целостности самой церкви, как тела Христова. При этом старообрядчество разделилось на два основных толка – поповский

Радио «Вера». Светлое радио. Христос воскресе! Этими словами уничтожены смерть, зло и дарованы жизнь, блаженство и свобода. Священномученик Серафим Чичагов.

0: милосердия.
1: Евгеньевская улица в Петербурге получила свое название в 1911 году. Имя было дано не случайно. В доме номер один по этой улице размещалась община сестер милосердия Святой Евгении. Основала ее внучка императора Николая I, принцесса Евгения Альденбургская. Она много сделала для развития женского образования в России. В частности, когда в Петербурге открывали Рождественскую женскую гимназию, Евгения Максимилиановна стала ее попечительницей. Душой болея за воспитанниц, принцесса сама разработала учебные программы, ввела новые предметы – гигиену, оказание медицинской помощи и домоведение. Кроме того, она возглавила общество вспомоществования нуждающимся ученицам. Оно вносило плату за обучение гимназисток из бедных семей. К выпускному балу выдавало им средства на покупку платьев. Евгения Максимилиановна была также покровительницей комитета о сестрах Красного Креста. Она опекала больницу и Дом милосердия, открыла курсы медсестер и амбулаторию. А еще стала выпускать открытки с изображением репродукций картин из Эрмитажа, Русского музея и Третьяковской галереи. Про открытки люди говорили, что у них лишь один недостаток – их жаль посылать на почту. За 20 лет было распродано больше 30 миллионов экземпляров этих открыток. Деньги шли исключительно на благотворительные медицинские цели. Евгения Максимилиановна, тонкая ценительница живописи, стала и председателем общества поощрения художеств. На этой должности она оказывала помощь молодым живописцам, а заодно содержала рисовальные классы и создала сеть художественных школ для детей-ремесленников. Когда принцесса выходила замуж, в качестве свадебного подарка Александр II преподнес ей поместье Рамонь в Воронежской губернии. Евгения Максимилиановна возвела в нем чудесный дворец, построила сахарный завод и кондитерскую фабрику, конезавод и ковровые мастерские. Заботясь о рабочих и служащих своих предприятий, открыла лечебницу и столовую, общежитие для инженеров, начальную и рисовальную школы для детей. В Петербурге Евгения Максимилиановна содержала убежище для женщин, вышедших из тюрем, опекала девочек, дочерей арестантов, построив для них приют, в котором преподавали общеобразовательные предметы и обучали искусству шитья. Во время русско-японской войны начала 20 века принцесса стала во главе Порт-Артуровского комитета по оказанию помощи раненым солдатам и увековечиванию памяти павших и была награждена орденом за беспорочную службу Отечеству на ниве благотворительности и просвещения. После революции семья Альденбургских оказалась во Франции. В России оставалось много учреждений, названных в честь Евгении Максимилиановны. Новая власть все наименования упразднила. Оставила только Евгеньевскую улицу. Но уже в наши дни Петербургской женской гимназии возвратили ее историческое имя – гимназия принцессы Альденбургской. А портрет Евгении Максимилиановны теперь висит в актовом зале и печатается на обложках дневников гимназистов.
0: Имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний священника Павла Флоренского о настоятеле церкви на Моросейке в Москве, протоиерее Алексее Мичеве. В 1884 году Алексей Мичев женился, а 19 марта 1893 года был рукоположен в одной из самых маленьких церквей в Москве, святителя Николая на Моросейке. Бедный приход, маленькая пустая церковь, развалившийся гнилой церковный дом, построенный над ямою, куда стекалась вода со всего двора. Вот что ждало его в его новом приходе. К этому еще прибавилась весьма серьезная хроническая болезнь его горячо им любимой жены. Новому настоятелю приходилось ухаживать за годами лежавшей неподвижно женой, заботиться о детях и вместе с тем создать жизнь прихода, который существовал только юридически. Его меры в этом направлении были встречены насмешками. Нужна была большая вера в свое дело и большая преданность своему долгу, чтобы ежедневно совершать богослужение, которого от него никто не требовал, и при том, возможно, тщательно и согласно уставу. 8 лет я служил каждый день литургию при пустом храме, рассказывал впоследствии отец Алексий и с грустью прибавлял. Один протоиерей говорил мне: «Как не пройду мимо твоего храма, все у тебя звонят». Заходил я к тебе — пусто. Ничего не выйдет у тебя, понапрасну звонишь. А отец Алексий продолжал служить непоколебимо, и пошел народ.
0: Голоса.

Я на тебя гляжу, любуюсь ежечасно. Ты так невыразимо хороша. Уверена, под такой наружностью прекрасной такая же прекрасная душа. Какой-то кротости и грусти сокровенной в твоих очах таится глубина. Как ангел, ты тиха, чиста и совершенна. Как женщина, стыдлива и нежна. Константин Романов.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. «Добрый дом» – первая в России бесплатная благотворительная гостиница для онкобольных детей из регионов. Помимо уютных номеров на 4 этажах, в ней расположены 8 кухонь, оснащенных современной техникой. В них любят проводить время постояльцы гостиницы. Здесь можно ощутить поддержку и протянуть руку помощи, обсудить новости, приготовить что-нибудь и угостить соседей. Мама Кристины Максимовой из Иркутской области, Татьяна, вспоминает, что когда они с дочерью впервые попали в «Добрый дом», она была подавлена тяжелым диагнозом ребенка. В гостинице их встретили такие же семьи, приехавшие на лечение. Родители пригласили Татьяну попить чаю и ободрили. Женщина поняла, что они с дочерью не одиноки, и почувствовала поддержку, в которой нуждалась на тот момент. Кухня в «Добром доме» – любимое место и для 11-летней Киры из Приморского края. Больше всего девочке нравятся кулинарные мастер-классы и дружеские посиделки за чашкой чая. А чтобы в них могли принять участие все ребята, живущие в гостинице, на первом этаже «Доброго дома» есть кухня со специальной зоной для детей на инвалидных колясках. Сотрудники фонда отмечают, что процесс приготовления еды дарит подопечным радость и помогает справиться со стрессом. В «Добром доме» даже сложилась традиция – устраивать дни национальной кухни. Есть у кухонь «Доброго дома» еще одна черта. Основные продукты питания – от кофе и чая до круп, масла и мяса – закупаются волонтерами. Такая помощь экономит силы и средства родителей юных онкопациентов, а также дает почувствовать поддержку. Вы тоже можете заказать продукты для жителей «Доброго дома» на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Если б мог я из камня сотворить музыкантов, танцовщиков из песка озерного, из всех листьев в горах шелестящих сделать певцов, чтобы помогли они мне Господа славить, чтобы и голос земли зазвучал в хоре ангельском. Набросились сыны человеческие на трапезу отлучившегося хозяина, никого не благодарят, кроме себя, хвалят угощение богатое, что рано или поздно в землю вернется. Прискорбна слепота человеческая, невидящая славы и силы Божией. На горе птица живет, горы не видит. В воде рыба плавает, воды не видит. Крот в земле роется, земли не видит. Воистину прискорбно подобие человеческое птицам, рыбам и кротам. Люди, словно животные, перестают замечать то, чего слишком много, и распахивают ресницы свои лишь на диковины и чудеса невиданные. Слишком щедр Ты, Господи, дыхание мое, потому не замечают Тебя люди. Слишком очевидно существование Твое, Господи, воздыхание мое, потому более внимательны они к жизни медведей белых полярных и диковин заморских. Слишком усердно служишь Ты рабам Своим, верность сладчайшая, потому и презрели Тебя они. Слишком рано встаешь Ты, чтобы засияло солнце над озером, потому не терпят Тебя ленивые. Слишком ревностно ночные кадила на небосводе возжигаешь Ты, усердие непостижимое. Но нерадивое сердце человеческое охотнее слышит о рабе беспечном, нежели о ревностном. О Господи мой возлюбленный, если бы хватило сил у меня позвать всех земнородных и воспеть гимн Тебе, если бы мог я очистить очи земли от проказы, чтобы блудница вновь стала девственной, какой создал ее Ты. Воистину, Господи, велик Ты! Равно Ты велик, и когда славословит Тебя мир, и когда поносит. Когда же поносит Тебя мир, тем более величие Твое во святых Твоих, в очах святых Твоих.

0: Радио «Вера». Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Мария Юшина.
1: Бывает такое. Вечер заполняет душу. До какого-то щемящего сжатия внутри и сердцебиения. Миг тогда замирает и растягивается. А просто, что сидишь, как всегда, на паперти на ступеньках и смотришь на закатное небо, которое постепенно сгущает краски. Тишина и безмолвие. Никого вокруг. Сидишь и тихонечко плачешь, влюбленный в это летнее загороднее небо. В городе не так. В городе оно белоснежно-красивое и изящное. С ужасом смотрит вниз, отрицая свою причастность к тому, что там. А здесь все слито воедино. Багряные разбросанные домишки буквально врастают в него своими темными силуэтами. Мы очень долго ждали этой жизни. Мы слишком долго не жили там, вдали от него. Алеет. И теперь все наше. Храм наш и ночь. И все-все. И этот вечер. И каждый миг.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Анны Достоевской, супруги писателя Федора Достоевского. Однажды, находясь в каком-то особенном, тревожном настроении, Федор Михайлович поведал мне, что стоит в настоящий момент на рубеже, и спросил, что бы я ему посоветовала. Признаюсь, его столь доверчивый вопрос меня очень затруднил, так как и желание его ехать на восток, и желание стать игроком показались мне неясными и как бы фантастическими. Зная, что среди моих знакомых и родных существуют счастливые семьи, я дала ему совет жениться вторично и найти в семье счастье. «Так вы думаете, — спросил Федор Михайлович, — что я могу еще жениться? Что за меня кто-нибудь согласится пойти? Какую же жену мне выбрать? Умную или добрую?» «Конечно, умную. Но нет. Если уж выбирать, то возьму добрую, чтобы меня жалела и любила».

Ничего я больше не хочу, только дай мне, Господи, свечу. Этот малый тихий огонек, чтоб его до смерти я берег. А когда средь раннего утра мне в твой дом идти придет пора, в тишине своей, не пред людьми, сам из рук моих свечу возьми. Архиепископ Иоанн Шаховской.

0: хижину ввалились несколько оборванных, вооруженных топорами и ножами мужчин. «Эй, ты кто такой? И что в нашем логове делаешь?» — грубо обратился один из них к Корнилию. Только теперь монах понял, что хижина была когда-то выстроена разбойниками для укрытия. И все же без страха, с поклоном, Корнилий назвался и рассказал, откуда он и зачем сюда пришел.
1: «А, молитвенник!» — засмеялись разбойники. «Ну, молись, покуда цел. А мы пока золотишко тут поищем. Небось, имеется?»
0: Сколько монах не убеждал разбойников, что у него нет ни гроша и что существует он лишь тем, что посылает ему Господь, те не хотели и слушать, и только грозились убить Корнилия. Но, перевернув хижину вверх дном, кроме Библии и нескольких богослужебных книг, разбойники ничего так и не нашли. Тогда один из них приставил нож к горлу монаха. «Говори последнее слово», — приказал он. И Корнилий, оглядев хижину и ласково посмотрев на свирепых разбойников, сказал: «Что ж, не страшно мне умирать, ибо всем сердцем желаю я встречи с Господом, и буду грешный Его молить, чтобы простил вам душегубство ваше, ведь и вы, сами того не зная, милость мне оказали. Нашел я приют в вашей избушке, молился здесь Богу». Услышав эти смиренные, без всякого страха высказанные слова, разбойники озадаченно переглянулись. Эти грешники, жившие одним воровством, смотрели на кроткого монаха и едва не плакали. Этим вечером в лесной келье Корнилия грабители покаялись и перед Богом дали слово больше никогда не разбойничать. До самого утра вместе с монахом они молились, а потом мирно разошлись, каждый своей дорогой. С тех пор в округе про разбойников больше не слыхали. Зато вскоре узнали о живущем в лесу монахе. Люди стали приходить к нему за мудрым духовным советом и за кротость и доброту называли старцем. Постепенно вокруг хижины Корнилия вырос монастырь, который в честь его основателя так и называли – Корнилиево-Камельский. «Гнев душу губит, а смирение и кротость врачуют», – говорил старец Корнилий Камельский. «Сердце кроткое, в обиде радующееся и в поругании благодарящее, гнев любовью покрывает».
2: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Корнилий Камельский.

Радио «Вера». Светлое радио. Воскресением своим Господь победил двух злейших врагов человеческой жизни и человеческого достоинства – смерть и грех. Святитель Николай Сербский.

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний профессора Софии Кулумзиной, дочери вице-председателя Царской думы Сергея Шедловского. Первое десятилетие 20 века. Город Санкт-Петербург. К ежегодному говению на Страстной неделе мы относились очень серьезно. Помню, какое сильное впечатление на меня производили вечерние богослужения. В эти дни мы постились, не читали светских книг, ходили каждый день в церковь. А в Страстной четверг ехали за город, на исповедь к батюшке, нашему духовнику. Однажды мать засадила нас всех пятерых в кабинет отца и сказала, чтобы мы приготовились к исповеди, подумали, собрались с мыслями. Она ушла, а мы стали обсуждать, как лучше собраться с мыслями. Сначала старшие решили меня прогнать, как малолетнюю, меня не брали на исповедь. Но я стала им возражать: я не иду на исповедь, но завтра буду причащаться и могу собрать мысли о причастии. Братья и сестра в конце концов согласились оставить меня. Потом мы, поняв, что мешаем друг другу, решили думать поодиночке. Каждый из нас устроился под столом. Сидя под столом, я действительно думала о своих грехах. Голос.

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В конце 19 века о щедрости тульского фабриканта и птицевода Александра Баташова слагали легенды. Он умел и, главное, любил отдавать. Потому-то к нему первому бежали те, кому нужна была помощь. Сохранилось объявление, которое фабрикант дал в газеты. Из него тулики узнали, что Александр Степанович Баташов просит всех жителей Подьяческой слободы подать список о семействах, имеющих нужду в помощи и не имеющих отцов, с указанием, на какой улице живут, имени, отчества, сколько детей и какого возраста. Далее обещалось, что все просьбы Александр Степанович проверит лично и выдаст посильную помощь тем, кто в ней нуждается. Говорили, что в то время в городе не было ни одного благотворительного заведения, о котором Баташов не позаботился бы. Он сотрудничал с 25 фондами и организациями, основал капитал для выдачи пособий пожарным, получившим увечья на службе. Пожертвовал 40 тысяч рублей на содержание убежища для неизлечимо больных горожан. В собственной усадьбе создал дом трудолюбия, в котором люди с преступным прошлым возвращались к жизни и получали возможность работать. Баташов основал в Туле одну из первых в России глазных лечебниц, где делали сложнейшие операции и куда съезжались больные со всей губернии. Под эту клинику благотворитель отдал несколько своих домов. Еще один дом он подарил школе и ремесленному училищу для слепых детей. И три здания отписал богадельни для незрячих престарелых. «Нет такого несчастья, которое вы не предупредили и не облегчили», писали Баташову депутаты Тульской думы, имея в виду в том числе и героические поступки Александра Степановича. В 1872 году он в одиночку остановил взбесившихся пожарных лошадей, которые неслись прямо на толпу людей. А когда рядом с его самоварной фабрикой в колодец упал незнакомый мужчина, Баташов кинулся ему на помощь. И пока очевидцы происшествия, а их было человек 100, стояли в растерянности, Александр Степанович, прихватив веревки, спустился по стволу колодца и обвязал упавшего. Обоих вытащили наверх рабочие фабрики. Большую часть своего свободного времени самоварный король, как называли фабриканта, отдавал птицеводству – дело, которое с детства считал своим хобби. Маленький Саша тогда предпочитал ходить голодным, но те копейки, что выдавал ему отец на школьные завтраки, тратил на корм голубям. Став взрослым, Александр Степанович часто устраивал птичьи выставки. Одна из них открылась на даче Баташова. Билеты на нее были платными, а весь сбор пошел на лечение детей. Кстати, эту дачу Александр Степанович позже подарил приюту для малолетних преступников. Баташов пожертвовал и земельным участком с прекрасным садом, и даже специально разбил для маленьких правонарушителей огороды. В приюте организовали обувную мастерскую, а чтобы дети могли продавать свои изделия, Баташов купил дом и открыл в нем магазин. В первый год существования приюта в нем проживало 11 мальчишек, во второй – 20. А когда места стало катастрофически не хватать, благотворитель построил новый просторный дом, который принял полсотни воспитанников. Самовары и чайники, выпускавшиеся на фабрике Баташова, принесли ему даже не всероссийскую, а мировую славу. На международных выставках медная продукция Александра Степановича завоевывала высшие награды. Сама фабрика до 1917 года считалась крупнейшим частным заводом Тулы. На ней трудилось 500 рабочих. За свою благотворительную деятельность, которой Баташов отдал 34 года, ему присвоили звание почетного гражданина Тулы. Перед самой смертью Александр Степанович совершил последний в своей жизни жест доброй воли. Завещал деньги на строительство часовни.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Души невидимый хранитель, услышь моление мое. Благослови мою обитель и стражем стань у врат ее. Ты через мой порог смиренный не пришагнет, как тать ночной ни обольститель ухищренный, ни лень с убитою душой, ни зависть с глазом ядовитым, ни ложный друг с коварством скрытым. Всегда надежною броней пусть будет грудь моя одета, да не сразит меня стрелой измена мстительного света. Не отдавай души моей на жертву суетным желаниям.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Вера. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Преображение Спасителя – одно из ключевых событий евангельской истории. Преобразившись перед апостолами, Христос явно показал им, что является не просто пророком или проповедником, а Сыном Божиим. Чудо случилось на третий, последний год служения Христа. Спаситель находился тогда вместе с апостолами в Галилее, на севере Палестины. Ему предстояло начать путешествие в Иерусалим. Там Иисус хотел отпраздновать последнюю для себя иудейскую Пасху. Спаситель знал, что ожидает его в столице. Поэтому он желал подготовить учеников к непростому испытанию. Христос возвел Петра, Иакова и Иоанна на вершину горы Фавор, и там явил им свою божественную природу. От Спасителя стал исходить неземной свет. В этот момент апостолам явилась вся Святая Троица. Бог Отец голосом с неба указал на божество Христа, а Святой Дух явил себя в виде облака. Преображение укрепило веру всей апостольской общины и подготовило ее к переживанию страстей Христовых. Своим поступком Спаситель указал ученикам, что Он не просто человек и что Он способен преодолеть любые искушения и страдания, в том числе и смерть. О богословском содержании преображения говорится в Тропаре, одном из главных песнопений праздника. Смысл молитвословия комментирует священник Антоний Борисов.
2: Согласно преданию, праздник Преображения Господня был установлен в Армении в IV веке святым Григорием Просветителем. Затем традиция празднования Преображения распространилась по Восточной Римской империи. Это произошло в VI веке во время правления императора Маврикия. Видимо, в эту эпоху и был составлен тропарь. Его церковнославянский текст выглядит так. «Преобразился Иси на горе Христе Боже, показав ученикам Твоим славу Твою, якоже можаху. Да воссияет и нам грешным свет Твой пресносущный. Молитвами Богородицы, Святодавче, слава Тебе». В русском переводе текст молитвословия выглядит так. «Преобразился Ты на горе, Христос Бог, показавший ученикам Твоим славу Твою, насколько могли понять. Да воссияет и нам грешным свет Твой вечный, по молитвам Богородицы, податель света, слава Тебе». Главная мысль песнопения, которую хотят донести до нас его авторы, свет, который исходил от Христа во время его преображения, свет святости. Точно так же будут сиять в вечности люди, желающие жить с Богом и исполнять Его заповеди.
1: Праздник преображения – отмечается 19 августа по новому стилю. Тропарь поется в составе богослужения неоднократно. Так церковь показывает, что мир живет благодатью Божией, которая наполняет живительной силой природу, а также людей, если они сами этого хотят. Послушаем тропарь праздника Преображения Господня в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О милосердии и нестяжании. Как-то один старец шел по пустыне в сопровождении ученика, которому он велел идти впереди себя, чтобы избегать в пути лишних разговоров. И вот ученик встретил жреца-идолопоклонника с большой палкой в руках. Жрец бежал в каком-то безумии. «Куда бежишь ты, демон?» – крикнул ему ученик. Идолопоклонник, разъяренный подобным обращением, поколотил его палкой и побежал дальше. Когда он приблизился к старцу, тот кротко поздоровался и сказал: «Вижу, что ты много трудишься и, должно быть, сильно устал». Жрец, удивленный таким приветствием, остановился и спросил: «Почему ты меня приветствуешь?» «Я поступаю так, — отвечал святой, — потому что вижу, как ты изнурен усталостью и, стараясь напрасно, не обращаешь внимания на то, что это ничему не служит». «Я тронут твоим милосердием, — ответил идолопоклонник, — и вижу, что ты человек Божий, не то что тот другой монах, которого я прежде встретил». И, бросившись к ногам старца по внушению благодати, жрец тоже захотел стать христианином.

0: Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Все творения Твои, словно пчелы вокруг цветущей вишни, роятся вокруг Тебя, Господи. Одни теснят других, оспаривают один у другого права на сыновство. Каждый видит в другом пришельца. Все предъявляют права на Тебя, больше Тебя самого. Полнота же Твоя, Господи, льется через край и питает всех, сладость неисчерпаемая. Все насыщаются и отлетают голодными. Самым голодным остается людской рой. Не потому, что у Тебя, хозяин щедрый, нет пищи для людей. Но не знают люди своей пищи и дерутся с гусеницами за кусок зелени. Прежде всех сотворенных Тобой, прежде времени и скорби, сотворил Ты, Господи, человека в сердце своем. Человека первым Ты задумал, но на четках сотворения его очередь пришла последней. Так же, как садовник вскапывает землю и сажает сухие колючки, думая о розе. Так же, как зодчий, задумывая храм, прежде мысленно видит сверкающие купола, которые возведет последними. До начала творения человека первым родил Ты в сердце своем. Помоги языку моему смертному найти имя человеку тому, сиянию Твоей славы, песни Твоего блаженства. Могу ли всечеловеком назвать его? Ибо так же, как он пребывал в сердце Твоем, так и его ум уже содержал весь явленный мир вместе с человечеством и вестниками его. Никто не знает Отца, кроме Сына, и никто не знает Сына, токмо Отец. Словно нирвана был еси, Господи, пока не зачался в Тебе Сын. Без числа и без имени был еси. Как воспеть мне Тебя, Господи, из гущи роя голодных гусениц, носимого порывами ветра, вся жизнь которого проходит в этом вихре? Господи, сон мой денный и нощный, сам помоги мне воспеть Тебя, чтобы ничто в сердце моем не превзошло Тебя. Всякое дыхание да хвалит Тебя, Господи. Но не ради Тебя, ради нас самих, чтобы, величая Тебя, мы возрастали. Велик Ты, Господи, воистину слишком велик, чтобы гимны наши могли сделать Тебя более великим. А когда всех роящихся насекомых порыв ветра унесет с цветущей вишни, останется она в своем прежнем величии и великолепии весенней красоты.

0: Вы слушаете радио «Вера». Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Мария Юшина.
1: Есть что-то такое, что не скажешь, и не покажешь, и не докажешь. Оно проливается вдруг в ласковом слове, нечаянной улыбке. Оно в той мелодии, что звучит внутри. И ты эту мелодию не можешь ни утаить, ни припрятать. Оно в этом дне, в нависших над храмом небесах, в этом море, сливающемся с небом размытой линией горизонта, в этих кораблях на рейде, без слов. Просто услышишь биение жизни, пульсацию. Нет, не агонию, а отражение того небесного, что звучит громче, чем все проповеди.

0: Письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний супруги отца Александра Шмемана, матушки Иулиании. «Моя жизнь с отцом Александром». Александр всегда просил Бога о том, чтобы он даровал ему перед смертью период болезни. Я думаю, что вся его жизнь оказалась бы в каком-то смысле незавершенной, если бы он умер внезапно. Кто-то передал мне его слова. Сначала я почувствовал себя так, как будто меня ударили по голове, но позже понял, что именно этого и не хватало в моей жизни. Не болезни как таковой, а происходящей перемены, иного образа бытия. Александр писал, читал, гулял, но все время находился на каком-то ином уровне жизни. Он постепенно переходил туда. Переходил мирно, тихо, никогда не жалуясь и не тратя времени на пустые разговоры. Александр, так любивший и умевший говорить, молчал. Я ощущала это молчание, эту тишину, уважала ее и просто была рядом, предлагая то единственное, что могла предложить – молчаливую поддержку, покой и бесконечную любовь. Это было просто, потому что сам он был сильным, спокойным и любящим.

есть мысль и жизнь в безмолвии ночном, и в блеске дня, и в тишине могилы, в движении бесчисленных миров, в торжественном покое океана, и в сумраке задумчивых лесов, и в ужасе степного урагана, в дыхании прохладном ветерка, и в шелесте листов перед зарею, и в красоте пустынного цветка, и в ручейке, текущем под горою. Иван Никитин.

0: Святой Руси, из жизни русских праведников, преподобный Антоний Оптинский.
1: Годовалый Саша Путилов сидел на коленях у своей няньки. Женщина, играя с ребенком, легонько подбрасывала его вверх и снова подхватывала. Саша заливисто смеялся. Вдруг, сама не зная как, нянька на мгновение зазевалась и не успела поймать малыша. Саша упал на пол. Больно ударившись, мальчик громко заплакал. Нянька испугалась и тут же бросилась к ребенку, но Саша заплакал еще громче, изо всех сил отбиваясь от ее рук своими маленькими ладошками. Малыш боялся, что нянька уронит его на пол еще раз, и ни за что не хотел к ней идти. В это время с базара домой вернулись Сашины родители. Услышав детский крик, мать, не снимая шали, вбежала в комнату. «Что такое?» – с тревогой в голосе спросила она няньку. Но та решила скрыть случившееся от Сашиной мамы, потому что боялась лишиться работы. «Капризничает, знать, голодный?» Отводя глаза в сторону, сказала она. «Так накорми!» – велела Сашина мать. Но как только нянька попыталась взять Сашу на руки, мальчик стал с плачем от нее уворачиваться. С трудом удалось усадить его за стол. Так продолжалось несколько недель. Мать Саши недоумевала, почему при виде няньки ребенок начинает кричать, и мальчику крепко доставалось за непослушание. Нянька, глядя на это, тяжело вздыхала. Наконец, в один из воскресных дней, когда семья Путиловых вернулась из храма, нянька робко постучала в комнату Сашиной матери. Войдя, нянька упала перед нею на колени и горько заплакала. «Барыня, простите меня!» — рыдала она. «Ведь я виноватая, а безвинное дитя из-за меня каждый день бронят. Хоть вон меня выгоняйте, а не могу больше молчать. Тяжко на душе». Но Сашина мама, узнав всю правду, выгонять женщину не стала. Немного пожурила, а потом и похвалила за то, что та решилась открыться. У няньки словно крылья за спиной выросли. А Саша скоро перестал ее бояться. Прошло много лет. Саша вырос,

0: принял монашеский постриг с именем Антоний и поселился в монастыре Оптина-Пустынь. Люди за мудрость и доброту уважительно называли его старцем Антонием Оптинским. «Лучше правды ничего нет», — говорил старец Антоний. «Угоднее Богу пострадать за истину, нежели покривить душой своею».
1: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Антоний Оптинский.

Светлое радио. Воскресение Христа – это истинное событие и в то же время пророчество и образ нашего воскресения. Святитель Николай Сербский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников хирурга Николая Пирогова. Жизнь, матушка, привела, наконец, к тихому пристанищу. Я сделался, но не вдруг, как многие неофиты и не без борьбы, верующим. К сожалению, однако же, еще и до сих пор, на старости, ум разъедает по временам оплоты веры. Но я благодарю Бога за то, что, по крайней мере, успел понять себя и увидал, что мой ум может ужиться с искреннюю верою. И я, исповедуя себя весьма часто, не могу не верить себе, что искренне верую в учение Христа Спасителя. Для меня главное в христианстве — это недостижимая высота и освящающая душу чистота идеала веры. На нем целые века тьмы, страстей и неистовств не оставили ни единого пятна. Кровь и грязь, которыми мир не раз старался осквернить идеальную святость и чистоту христианского учения, стекали потоками назад на сквернителей. Смело и несмотря ни на какие исторические исследования, всякий христианин должен утверждать, что никому из смертных невозможно было додуматься и еще менее дойти до той высоты и чистоты нравственного чувства и жизни, которые содержатся в учении Христа. Нельзя не прочувствовать, что они не от мира сего.
0: Голоса

0: стараемся. Любим. Имена, имена милосердия.
1: Если ты видишь, что кто-нибудь тонет, нужно броситься в воду спасать, даже если не умеешь плавать. Эти слова сказал своей дочери Ирене Сандлер ее отец, польский врач. Сказал за несколько дней до смерти. Бесстрашный доктор заразился тифом, посещая больных, от которых отказались другие медики. Ирене было тогда всего 7 лет, но завет отца она запомнила на всю жизнь. В 1939 году, когда фашисты оккупировали Польшу, Ирене Сандлер исполнилось 30 лет. Молодая, привлекательная женщина, мать двоих детей, устроилась на работу в муниципалитет Варшавы и 2 года тайно носила в гетто продукты, деньги, лекарства, отдавая их погибающим от голода и болезней людям. А когда немецкие власти издали указ о запрещении посещать гетто лицам нееврейской национальности, Ирена поступила в санитарную службу управления здравоохранения и беспрепятственно проникала на закрытую территорию. Санитарам и сантехникам доступ туда был открыт, так как нацисты боялись эпидемий и инфекций едва ли не больше, чем партизан. Приезжая в гетто, Сандлер посещала семьи с детьми. Ирена уговаривала родителей передать ей малышей, чтобы она могла тайком вывести их из гетто и спасти от гибели. И хоть это было смертельно опасно в первую очередь для самой Сандлер, отцы и матери доверяли ей своих детей, используя пусть призрачный, но единственный шанс на спасение. Когда у Ирены были деньги, она подкупала охрану и выводила ребят из гетто через канализационные трубы и подвалы. А когда немцы заблокировали все люки и выходы, стала вывозить детей в фургоне грузовика. Ребят постарше Ирена прятала в мешках с мусором, а совсем маленьких укладывала в ящик для плотницких инструментов. Водитель Ирены каждый раз брал с собой на операции собаку, которую приучил лаять, когда машина покидала гетто. Лай заглушал детский плач. Грузовик благополучно выбирался с опасной территории, и Сандлер развозил детей по польским семьям, которые были готовы временно приютить спасенных. Потом уже ребят под вымышленными именами вселили в детских домах и монастырях. За 2 года Ирена спасла от гибели 2500 ребятишек. Эта цифра могла быть больше, если бы на Сандлер не написали донос. Женщину арестовали. По счастью, она успела зарыть в саду свою обширную картотеку с адресами проживания спасенных детей. Никакими пытками фашисты не смогли добиться от Сандлер признания. Она не выдала своих друзей-подпольщиков, не рассказала о месте, где спрятала картотеку. Ни словом не обмолвилась о шофере грузовика, в котором вывозила детей. Гестаповцы приговорили Ирену к расстрелу, но приговор в исполнение привести не успели. Друзья Сандлер, дав огромную взятку охраннику, вытащили подпольщицу из застенков в тот самый день, когда должна была совершиться казнь. До мая 1945 года Ирена скрывалась под чужим именем. Пани Сандлер прожила долгую жизнь. Ее благородное сердце перестало биться в 2008 году. Ирене было 98 лет. И до самого конца она сокрушалась, что сделала меньше, чем могла. Но спасенные ею люди считали иначе. Поэтому на аллее праведников в Иерусалиме цвело дерево, посаженное в честь Ирены Сандлер. А ее официальный костюм украшала высшая государственная награда Польши – Орден Белого Орла. К слову, умерла Сандлер в Варшавском санатории, который принадлежал Елизавете Фиковской, вывезенной Иреной из гетто в 1942 году. Тогда малышке Лизе было всего 6 месяцев. Каждый ребенок, спасенный с моей помощью и с помощью всех замечательных тайных посыльных, это оправдание моего существования на этой земле, но не причина для славы, говорила Ирена Сандлер. Невероятно мужественная и милосердная женщина, мечтавшая о том, чтобы никогда больше не повторилась трагедия войны и ставшая национальной героиней Польши.
0: Имена, имена милосердия.

0: Светлое радио.
1: Люблю лампады свет неясный. Пред темным ликом божества, в нем словно шепот ежечасный, твердит смиренные слова. Как будто кто-то, невзирая на то, чем жив и грешен я, всегда стоит у двери рая и молит Бога за меня.
0: Владимир Полей.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Имя Николая Чудотворца известно далеко за пределами христианского мира. С большим почтением к этому подвижнику относятся и турки-мусульмане, которые ухаживают за его пустой теперь гробницей. Мощи святого вот уже несколько веков находятся в итальянском городе Бари. Николай Чудотворец жил в IV веке на территории Малой Азии, современной Турции, в городе Миры Ликийские. Теперь это турецкое поселение Демре. Все местные жители, не только христиане, но и язычники, уважали святого за его доброту и милосердие. Николай Чудотворец постоянно помогал нищим, давал кров бездомным, хотя сам жил довольно бедно. Ради любви к Богу и людям он отказывался от удобств и достатка. Известен случай, когда святой отдал последние деньги обедневшему мужчине, подбросил ему в дом мешочек с монетами. Этот дар спас от бесчестия дочерей несчастного, которых должны были продать в рабство. Святитель Николай обладал удивительной храбростью, считал, что надо смело проповедовать Евангелие язычникам, защищать православное вероучение от тех, кто желает его исказить. Он героически отстаивал истинное понимание Бога Троицы на Первом Вселенском соборе, проходившем в городе Никея в 325 году. После кончины Николая Чудотворца в его честь была составлена служба. Сегодня мы поговорим об одном из главных ее песнопений – «Тропаре». Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
2: «Тропарь святителю Николаю Чудотворцу» был написан в середине первого тысячелетия и послужил впоследствии образцом для составления подобных песнопений в честь прославленных в лике святых епископов. Давайте познакомимся сначала с церковнославянским текстом «Тропаря». «Правила веры и образ кротости, воздержание учителя, явить о стаду твоему, я же вещей истина. Всего ради стяжалось и смирением высокое, нищетою богатое, отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога спастися душам нашим». Существует два варианта перевода с церковнославянского языка на современный русский. Первый, более традиционный вариант, звучит так: «Правилом веры и образом кротости, воздержание учителем, явила тебя стаду твоему непреложная истина, то есть Бог. Потому ты приобрел смирением высокое, нищетою богатство. Отче святитель Николай, моли Христа Бога о спасении душ наших». Второй вариант перевода указывает, что под истиной следует понимать искренний образ жизни святителя, никогда не скрывавшего свои христианские убеждения, свидетельствовавшего о Христе каждым днем своей жизни.
1: Память святителя Николая празднуется 19 декабря по новому стилю. Тропарь в честь святого поется и на вечернем, и на утреннем богослужении. Так церковь выражает свое благоговение перед жизнью и трудами святителя. А еще напоминает прихожанам, что человек должен быть христианином не только на словах. Послушаем тропарь святителя Николая Чудотворцу в исполнении детско-юношеского хора «Умиление».

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительный фонд «Солнечный город» работает в России с 2007 года. Он поддерживает семьи в сложных жизненных ситуациях, помогает воспитанникам и выпускникам детских домов. В 2014 году на его базе был запущен проект «Наставничество». В рамках него специалисты, кураторы и психологи обучают волонтеров, как стать наставниками для подростков из детских домов. Старшие друзья помогают детям социализироваться и подготовиться к самостоятельной жизни. Проект реализуется в 35 регионах России. Наставником может быть любой человек в возрасте от 24 лет. Так старшим другом для 15-летнего Вани из детского дома стал Роман. Они видятся каждую неделю. Встречи стараются проводить за интересными занятиями. Посещают музеи, играют в хоккей или боулинг. Ваня интересуется у Романа устройством автомобиля, спрашивает совета в разных жизненных ситуациях. Молодые люди планируют общаться и после того, как подросток выпустится из детского дома. Сейчас в проекте много пар, которые поддерживают связь уже больше 5 лет. У выпускников детских домов появляются свои дети и семьи, но они ценят и продолжают общение с наставниками, а те со временем становятся им практически родными людьми. Так для Наташи ее наставница Надежда – единственный близкий человек. После выпуска из детского дома Надежда помогла выбрать девушке специальность в колледже и поддерживает ее во всех начинаниях. Наташа стала увереннее в себе. Сейчас она самостоятельно живет и работает, а недавно завела собаку, о которой так давно мечтала. Благодаря фонду «Солнечный город» более 2700 детей нашли старших друзей. Но еще 15 тысяч подростков из детских домов ждут своих наставников. Одним из них можете стать и вы. Заполнить анкету и узнать условия участия в программе можно на сайте наставничество.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Пустыми. Какими же пустыми стали для меня советы мудрецов человеческих, с тех пор, как Твоя мудрость потрясла разум и сердце мое, святый Боже. Не верят свету Твоему те, кого темные похотения сердец влекут в пропасть. Камень, падающий с горы, не найдет преграды. Чем пропасть круче и глубже, тем более стремительно и неудержимо падение камня. Одно греховное желание, одержав победу, побуждает второе. Второе, третье. До тех пор, пока все доброе в человеке не иссякнет, а все злое, что в нем было, не хлынет бурным потоком и не разрушит в нем храм Духа Святого. До тех пор, пока презирающие святыни не начнут презирать самих себя и учителей своих. До тех пор, пока сластолюбцы не задохнутся от смрада сластолюбия своего. До тех пор, пока те блага, ради которых убивали они соседей своих и разрушали чужие дома, не станут обличать мерзость их. Тогда украдкой воздевают они глаза к небу и всем своим обезумевшим, гноящимся существом вопиют: «Святый Боже!» Словно стрела раскаленная жжет мое сердце тщеславие их силою своею, с тех пор, как я познал всесильную руку Твою, святый крепкий. Воздвигают башни каменные и говорят: «Мы строим лучше Твоего Бога». «Разве вы или отцы ваши создали звезды?» — спрашиваю их. А они тщеславятся: «Мы и под землей нашли свет, мы знаем больше Твоего Бога». «А кто сокрыл под землю свет, чтобы вы нашли его?» — спрашиваю их. Летают по воздуху и надменно говорят: «Вот, мы сделали себе крылья, а где же Бог твой? А кто указал вам на крылья, если не птицы небесные, которые не вами созданы?» — спрашиваю их. «Но вот когда ты, Господи, откроешь им глаза на немощих, когда твари бессловесные покажут им силу свою, когда разум их исполнится восхищением дворцами звездными, что без колонн и опор парят в воздухе, когда сердца их наполнит страх от бессилия и безумия своего,